0: за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Владимир Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. Владимир Путин упростил правила приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Указ опубликован на портале опубликования правовых актов. Совершеннолетние жители Приднестровья, постоянно проживающие в этом регионе, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство без соблюдения требований, указанных в первом трех пунктах первой части 15 статьи Закона о гражданстве. Также гражданство вправе получить дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и недееспособные лица, проживающие в Приднестровье. За вчерашний вечер силы и средства ПВО сбили еще 56 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом сообщили в Минобороны. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым, Московским регионом, а также над Азовским и Черными морями. Ранее военное ведомство сообщало, что вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункт Чайковка в Харьковской области. Количество пострадавших при ударе беспилотника ВСУ по дому в Белгороде увеличилось до 9, сообщает оперативный штаб региона, передает ТАСС. В Белгородскую больницу доставили троих с осколочными ранениями разных частей тела. Еще одному мужчине оказали медицинскую помощь на месте. Беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому в Белгороде вчера вечером. По данным СМИ, дрон влетел в дом на улице Вокзальной. При взрыве дрона загорелись несколько балконов. Открытое возгорание потушили пожарные. Также сообщается, что два мирных жителя пострадали при атаке украинского дрона в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В Москве в субботу осадки ослабеют. Сегодня днем будет до 23 градусов. Такая же погода прогнозируется и в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В субботу в мегаполисе ненастье ослабеет. Из-за облаков чаще станет выглядывать солнце, хотя местами еще возможен какой-то незначительный дождь, но уже ни о чем. Под утро плюс 11-14, в середине дня летнее плюс 20-23. Ну и в воскресенье примерно такой же характер метеоусловий. Ночью 10-13, днем 22-25 комфортнейшего летнего тепла. Ну и, конечно, в первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичей, и жителей Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: С прогнозом на ближайшие дни ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня, 16 мая, в субботу, в Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 12, плюс 14. В Москве в первой половине дня синоптики обещают небольшие осадки, днем в столице плюс 22, плюс 24.

учатся летать. Им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое. Ничем орлят не испугать, орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.

0: учатся летать. Будь отревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.
1: Аудиосторис.
2: В районе древнего поселения город Давида в Иерусалиме был обнаружен редчайший серебряный кулон. Его датируют 6-7 веком нашей эры. Находка представляет собой небольшой круглый медальон диаметром около 3 сантиметров из практически чистого свинца. Обе стороны кулона украшены рельефным изображением семисвечника, который символизирует традиционный храмовый светильник евреев – минору. Один экземпляр украшения, столь близкого по исполнению, ранее был найден в Балтиморе, США. И теперь израильская находка стала вторым экземпляром подобной уникальной вещи. Историки считают, что предметы использовались не столько как украшения, сколько как талисманы, охраняющие владельца. Обнаруженная вещь прекрасно сохранилась и дает представление о духовной жизни евреев в период раннего Средневековья. Несмотря на официальную политику Византийской империи, запрещающую проживание евреев в Иерусалиме, культовые символы и религиозные реликвии свидетельствуют о постоянном присутствии верующих на Святой Земле. Вероятнее всего, кулон принадлежал какому-нибудь паломнику или купцу, путешествующему тайно вопреки запрету властей. Свинец, который использовался для изготовления предмета, мог служить дополнительным указанием на статус владельца, ведь в древности изделия из дешевых материалов зачастую приобретали сакральное значение. Археологи предполагают, что кулон попал сюда случайно. Возможно, владелец потерял его во время путешествия.
1: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают, и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкой шашни, мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня, с Эйфелевой башни на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи.
0: Аудио сторис.
2: Пауки Дарвина заслуженно носят титул величайших конструкторов природы. Эти уникальные существа способны создавать гигантские паутинные конструкции, пересекающие реки на острове Мадагаскар. Паутина, сплетенная этими паукообразными, обладает невероятной прочностью, превосходящей сталь, и считается самым прочным веществом на планете Земля. Специалисты внимательно изучили структуру паутины обоих полов пауков Дарвина. Используя электронный микроскоп, они замерили толщину нитей, а затем испытали их на разрыв. Выяснилось, что паутина самок превосходит мужскую по прочности вдвое. Дело в том, что взрослая самка гораздо крупнее самца, в среднем в 3-4 раза. Маленькие паучки и самцы охотятся на небольших насекомых, таких как мухи и жуки, тогда как большим самкам необходимы особо прочные ловушки для захвата крупной добычи, например, стрекоз или кузнечиков. Знание механизмов, обеспечивающих исключительную прочность паутины женских особей, потенциально может привести к созданию революционных искусственных волокон. Подобные волокна смогут использоваться в медицине для регенерации кожи и костной ткани, а также применяться в создании сверхпрочных покрытий.
0: Audio Stories.
3: Вновь знакомые места, людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот,

0: Audio Stories.
1: В январе 2022 года планета сотряслась от самого громкого звука современной эпохи – взрыва вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапой. Извержение породило звуковую волну, которая дважды обогнула земной шар и достигла районов, удаленных на тысячи километров от места события. Самая ближайшая к точке извержения станция мониторинга зафиксировала всплеск давления в размере около 1800 паскалей. Можно предположить, что мощность звука составила бы около 256 дБ на расстоянии метра от центра взрыва. Но сравнивать обычный акустический шум и этот природный катаклизм некорректно, поскольку извержение представляло собой мгновенное вытеснение воздуха колоссальным давлением. Самыми сильными искусственными источниками шума в наши дни остаются лабораторные эксперименты. Например, в одном таком опыте с использованием рентгеновского лазера ученым удалось воспроизвести давление мощностью около 270 дБ, что сильнее запуска ракеты «Сатурн-5» на целых 67 дБ. Правда, созданный таким способом звук остался совершенно беззвучным для уха человека, потому что происходил в вакууме, где отсутствует среда для передачи звуковых колебаний.
0: Audio Stories.
2: Дымилась роща под горою, а вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое.

незнакомого поселка на безымянной высоте.

догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это, тот не забудет.

безымянной высоте. У незнакомого поселка

Мне часто снятся все ребята, друзья мои, хвали.

0: так.
1: Пока закат и окнами потухшими глядят мне вслед притихшие дома. Пусть о встрече со мной ты не знаешь сама, ты сама, ты сама. В мои мечты опять придешь незваная, хотя со мной свидания ты не ждешь. Старой болью моей снова в сердце войдешь, словно

любовь твоя недолгая, твоей любви не жалко мне ничуть. Вспоминать о тебе я совсем не хочу, не хочу, не хочу. Но снова жду я этих встреч придуманных у твоего потухшего окна. Значит, в сердце моем ты как прежде одна, значит, в сердце

0: Все мы предрасположены к любви, но все по-разному ее понимают. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. email son@radiomayak.ru
1: Как 10 мальчишек, она озорна, и в

Уже об одном из ребят гадает она на ромашках, а с ней по привычке друзья говорят все так же, как с прежней Наташкой. Хороший ты парень, Наташка.

0: Аудиосторис.
1: Во всем мире набирает популярность формат совместного проживания пожилых женщин. Они вышли на пенсию, имеют небольшие накопления или, наоборот, не могут оплачивать счета за квартиру и ищут компаньонок, с кем можно разделить обязанности. Феномен называют трендом золотых девочек в честь одноименного американского телесериала 1980-х годов. В нем несколько пенсионерок живут под одной крышей. Среди женщин пенсионного возраста подобный формат становится актуальным по нескольким причинам. В старшей возрастной группе женщин больше мужчин, и у тех, кто потерял мужей, иногда возникают проблемы при ведении быта. Кроме того, у старшего поколения часто затруднительное финансовое положение, а обратиться за помощью к семье не всегда есть возможность. Женщины объединяются, чтобы сохранить финансовую стабильность, автономность и качество повседневной жизни без зависимости от родственников.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Традиционно считалось, что отчество Деда Мороза вовсе не Иванович, а именно Васильевич. Связано это с Васильевым вечером. Поскольку праздник совпадает с периодом зимнего солнцестояния, русские крестьяне считали необходимым задабривать суровую зиму и ее хозяина Мороза Васильевича. Основным ритуалом для примирения с зимой служили блины. Блины издревле считались пищей, предназначенной для связи с миром усопших. На Руси существовал обычай готовить их в Васильев вечер, кормить покойных родственников и оставлять один горячий блин специально для Мороза Васильевича, прося его проявить снисхождение и не замораживать поля и дома. Однако, если обратиться к самим персонажам фольклора, картина окажется иной. Сам Дед Мороз однажды признался журналистам, что зовется вовсе не Васильевичем, а Никитичем. Кроме того, известно, что волшебник живет не одиноким холостяком, а семейным человеком. Его спутницей является супруга, матушка-метелица, которая ведет домашнее хозяйство и занимается многочисленными делами по уходу за порядком в доме. Что касается знаменитой помощницы Деда Мороза Снегурочки, то она живет в отдельной избушке неподалеку от семейного поместья, и отношения с приемным дедушкой вполне теплые, хоть официально и некровные.
0: Audio Stories.

«Маяк». Имена собственные. Советский и российский актер театра и кино Николай Крючков. Родился в годы Первой мировой войны в семье рабочего. Отец рано ушел из жизни. И уже в 14 лет Николаю пришлось осваивать рабочую специальность, чтобы прокормить семью. Он учился на гравера. После училища работал на фабрике «Трехгорная мануфактура». Уже с юношеских лет проявлял артистические способности. Пел, играл на баяне, бил чечетку. В 16 лет в пьесе «Монтаже» 1905 год состоялся его театральный дебют, после чего Николай всерьез увлекся театром. Мама была недовольна выбором сына, так как всегда мечтала видеть его на солидной должности, а не в роли комедианта. Однако Крючков, играя на сцене, продолжал работать на фабрике и практически содержал семью. Исторический фильм Бориса Барнетта «Окраина» стал пропуском актера в мир кино. Картина была очень тепло принята зрителями, и скоро Крючкову стали поступать новые предложения. В 30-е и 40-е годы он стал настоящей звездой поколения. Много снимался в течение всей карьеры до начала 90-х годов. Это мы. Это про нас. Маяк. Сделать то, на что не решался месяц назад. Астропсихолог о правильном поведении в мае. Подкаст «Майский астропрогноз». В эту субботу 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».

дождик льет, песчаный ветер колется, а земли на 40 лет пути. Надо от экватора до полюса всю ее обшарить, обойти. Не просто себе, бродяги, таежные чудаки, геологи, работяги, искатели, ходоки. Геологи, работяги, искатели, ходоки. Как проверить нового товарища, что такое мужество и страх?

на что не можем дать гарантий, но по свету ходим мы не зря. Говорят геологи романтики, это правда, честно говоря. Не просто себе бродяги, таежные чудаки, геологи-работяги, искатели-ходоки.

0: искатели, ходоки.
1: Аудиосторис.
2: Апеннинские бурые медведи. Небольшая группа редких хищников, которые живут исключительно в центральной части Италии, буквально окруженной деревнями и небольшими поселениями. Генетический анализ показывает, что эти животные обособились от остальных европейских бурых медведей около 2-3 тысяч лет назад и с тех пор развивались отдельно от основной популяции. Длительная изоляция в непосредственной близости от людских жилищ наложила отпечаток на эволюционные процессы. В результате естественного отбора местные медведи уменьшились в размерах и утратили свою природную агрессию. Активное освоение земель человеком привело к естественному отбору медведей меньшего размера и не склонных к нападению на человека.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки в российских регионах участников СВО. Отмечается, что меры поддержки распространяются на бойцов и ветеранов СВО, на участников боев при граничье, ополченцев Донбасса, участвовавших в боях с мая 2014 года, и членов их семей. Регионам рекомендовано установить единые базовые меры поддержки, в том числе льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие приоритетному трудоустройству и многое другое. Кроме того, Владимир Путин поручил сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших участников СВО. Принятые российским правительством меры в экономике начали давать положительный результат, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, сообщала пресс-служба Кремля.
2: Мы с вами проводим очередное совещание по текущей ситуации в отечественной экономике. И сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами – 3%. В целом ВВП страны в марте

0: 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
1: Ранее на этой неделе глава Минэкономразвития на встрече с Владимиром Путиным заявил, что говорить о восстановлении темпов роста экономики пока преждевременно, но ситуация стабилизируется. Израиль и Ливан договорились продлить режим прекращения огня на 45 дней и начать переговоры по безопасности под эгидой США. Об этом сообщил руководитель пресс-службы американского госдепартамента Томми Пигот, передает ТАСС. По его словам, представители двух стран провели 14 и 15 мая в Вашингтоне высокопродуктивные переговоры. В конце мая в Пентагоне начнутся консультации по безопасности с участием военных делегаций Израиля и Ливана. Количество раненых при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Белгороде увеличилось до 9 человек, сообщает региональный оперативный штаб, передает ТАСС. 4 человек госпитализировали с осколочными ранениями. Еще одному мужчине потребовалась помощь на месте. В результате удара загорелось несколько балконов, были повреждены фасад дома и остекление. Кроме того, в поселке Солдатское при ударе беспилотника пострадали 4 человека, сообщает оперативный штаб. 3 женщины и мужчина были госпитализированы с осколочными ранениями. В результате налета в селе повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, трактор, частный дом и надворная пристройка. Невзирая на санкции, Россия продолжит застраиваться, заявил зампред правительства Марат Хуснуллин. Так, по его словам, в России за прошлый год был зафиксирован рекордный объем введенной недвижимости.
2: За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости, это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы. У нас в прошлом году самый большой объем ввода индивидуального жилищного строительства, это 63,5 миллиона квадратных метров.
1: Как отметил Марат Хуснуллин, вокруг новостроек также организуется и вся необходимая инфраструктура. На следующей неделе в столицу придет жара до 28 градусов и выше. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
1: Жара прогнозируется также в ряде областей центральной части России. В эти выходные погода в столичном регионе будет комфортной. В Москве столбики термометров покажут плюс 20, плюс 23 градусов. Осадков не ожидается. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Москве синоптики в первой половине дня обещают дожди. В столице днем плюс 22, плюс 24 градуса.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета,

0: Audio Stories.
1: Новый год в Японии длится почти целый месяц и начинается 25 декабря. Жители страны восходящего солнца тщательно готовятся к торжествам. Декорируют жилища специальными композициями из веток деревьев и растений, а также сооружают особое новогоднее украшение – кадамацу. Это декоративные изделия из сосновых веток, стеблей бамбука, папоротника и других растительных компонентов, которые скрепляют соломенной нитью. Готовую композицию устанавливают перед домом снаружи, считая ее местом временного пребывания божества Нового года. Новогодняя сервировка японского стола отличается лаконичностью и сдержанностью. На столе обязательно присутствуют рыбный пирог, приготовленные особым образом водоросли, сладкая черная фасоль, блюдо из измельченного батата с добавлением каштанов и отварной корень лопуха. Особое внимание уделяется специальным рисовым лепешкам белого и розового оттенков, символизирующим удачу и благополучие. Еще одна особенность японских новогодних праздников заключается в традиционной церемонии звонящих колоколов. Перед наступлением Нового года принято услышать не 12, а 108 ударов колокола, что соответствует количеству грехов буддистов. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: В Дании одновременно отмечается как католическое Рождество, так и Новый год. Подготовка к Рождеству включает оформление домов яркими украшениями. Большинство из них превращаются в настоящие сказочные уголки благодаря пышным декорациям. Особенно популярен венок, который вешают на дверь каждого дома, и зажженные свечи в окнах, знаменующие начало Адвента, периода ожидания прихода Христа. Характерная деталь датского оформления – национальные красно-белые тона. Украшения включают ветки елей, свечи, гирлянды, разноцветные флаги и забавные бумажные фигурки, часто изображающие гномов. Особенностью новогоднего вечера является наличие веселых головных уборов. Это часть старого народного обычая. Стол украшают шарами и красивыми скатертями, а основное меню составляют традиционные рыбные и картофельные блюда. В полночь датчане готовят блюда, символизирующие удачу. Глубокую миску сладкой рисовой каши, в которой прячут сюрприз – орехи или миндаль. Тот, кому попадется орех, считается счастливчиком предстоящего года. Еще одна уникальная датская традиция – новогоднее битье посуды. Чем больше осколков старой керамики найдешь у дверей своего дома утром 1 января, тем больше удачи ожидает тебя в следующем году.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Первый день календарного года жители Австралии встречают в середине лета, сохраняя традиции, знакомые жителям северного полушария, но придавая им южный колорит. Преддверием главного торжества является подготовка к Рождеству, когда дома украшаются праздничными венками, свечами и лампочками. Поскольку настоящих хвойных деревьев в австралийском климате практически нет, предпочтение отдают искусственным елкам или растениям, завезенным издалека. Особенную популярность приобретает экзотическое деревце Метросидерас, у которого ярко-зеленая листва и красные соцветия, которые расцветают к празднику. Основа традиционного застолья в Австралии – разнообразные мясные блюда, приготовленные на открытом огне. Жареное мясо, рыба и овощи дополняются свежими фруктами и овощами, характерными для летнего урожая. Широкой популярностью пользуется подача свежих морских деликатесов, а традиционным десертом становится сладкий пирог с сюрпризом – монеткой внутри. Человек, который получил кусок с монетой, считается счастливым. Завершается празднование грандиозным шоу фейерверков.
0: Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах, с которыми не очень хорошо обошлись и слегка их изменили. Я бы даже сказала, подпортили. Давайте разберемся с такими случаями. И первый пример представит Михаил Коптюк, гость программы «Хочу все знать».
2: Постучать?
3: А, то скоро
2: конечно.
3: Можно прям дотереть.
2: Да, но, это будет
3: кстати,
2: дырка.
3: Да, я тереть-терел, но вот не стучал. Да, так что, друзья, будьте аккуратными. Трите в уме, как бы.
1: Начал тереть и терел. Это, конечно, неверно. Терел, нет такого глагола. В прошедшем времени должно быть тер или терла. Ну а далее послушаем, что сказал Валентин Новиков, гость программы «Физики и лирики».
4: Тот же куркумин, это вещество, собственно, химическое, его исследуют сейчас на кучу разных активностей. Где его только не исследуют.
1: Вот и плохо, что исследуют. Надо сказать, исследуют. Именно так образуется форма настоящего времени. Исследовать, исследуют. Далее мы поговорим скорее об оговорке. Маргарита Митрофанова, ведущая программы «Физики и лирики», видимо, очень торопилась, и ее глаголы оказались в ненужном месте.
5: То есть климат начался меняться не вот прям, когда мы дезодоранты накупили себе.
1: Климат начался меняться. Ну, во-первых, в слове «начался» ударение падает на третий слог. «Начался». И, кстати, некоторые словари дают второй допустимый вариант «начался», но на первый слог не ставим ударение. Первый слог под запретом. Во-вторых, климат начался меняться, и здесь «ся» в первом глаголе неуместно. Климат начал меняться. Кривые глаголы исправили, выпрямили, так сказать. И сейчас нас ждет приятный пример. Ведущий программы «Трудности перехода» Никита Карпов сначала произнес один глагол неправильно, и у меня подскочило давление. Но скорой вызывать не пришлось, потому что ведущий потом исправился и пояснил, что это была просто шутка.
6: Он не успевает захотеть, вы уже за него все хотите. Хотите, конечно же, это я так специально сказал.
1: Конечно, никаких «хочете», только «хотите». Хотя ради шутки можно. Главное, чтобы все эту шутку поняли. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. Надеюсь, ненадолго. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Studio Stories.
1: Новогодние мелодии могут негативно влиять на производительность труда. Выяснилось, что оптимальным музыкальным ритмом для поддержания высокой работоспособности является диапазон от 50 до 80 ударов в минуту. Такая музыка стимулирует выработку гормона дофамина, который повышает энергетический фон мозга и помогает сосредоточиться на рабочих задачах. Любые отклонения от рекомендованного темпа оказывают негативное влияние на рабочую активность персонала. Самой отвлекающей композицией оказалась «Last Christmas» в исполнении Арианы Гранде. Рекордсмен рейтинга с частотой 206 ударов в минуту. Исследователи предлагают альтернативные мелодии. Самым лучшим выбором для новогоднего настроения станет «Rockin' Around the Christmas Tree» в исполнении Брэнды Ли с идеальным показателем частоты 67 ударов в минуту.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Украшать елку на Рождество начали в Германии примерно в 15-16 веках. Считается, что эта традиция зародилась именно там, и елка впервые стала ассоциироваться с праздником именно в немецкой культуре. Еще в 1605 году жители города Тюбинген использовали хвойные деревья для украшения жилищ перед Рождеством. К 18 веку украшение елки стало неотъемлемой частью немецкого семейного торжества, широко распространилось благодаря развитию рождественских ярмарок и укреплению семейных обычаев, которые позже проникли в остальные европейские государства. Сегодня немецкие ели традиционно украшают бумажными цветами, зажженными свечами и ароматными орехами, выбирая теплые оттенки коричневого и золотого цветов. Особенность местной традиции – натуральные элементы декора, среди которых особое значение имеют свежие яблоки, которые символизируют достаток и процветание. Рождественские праздники в Германии – это время, наполненное семейными собраниями и ярмарочной атмосферой. Важнейшей традицией становится адвент-календарь, который ведет отсчет с первого дня декабря вплоть до сочельника. Каждый день дети открывают маленькое окошко календаря, находя внутри небольшой подарок или стих.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: «Маяк». В эту субботу утром хочу все знать.
1: Начнем с викторины «Угадай картину». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. Рожь, дно, очки. Каким способом образуется множественное число в словах, выясним в 11 утра. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, кем делает медведя среда обитания – хищником или грибником, рыболовом или любителем малины. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: Заголовок у нас игривый. Секретный код стиля. Весенние фишки, которые работают. Надо выглядеть, говорят, как капуста. То есть, например, футболочка, рубашечка, сверху джемперочек, потом маленькая курточка такая тонюсенькая, потом сверху еще пальтецо, и вот такой вот весь такой шикарный брюссельский клоп ходит по дороге, да?
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
4: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Audio Stories.
1: Каждая бутылка игристого вина содержит примерно 4 литра углекислого газа. Когда пробка открыта, внутреннее давление резко снижается, и молекулы газа начинают покидать напиток, создавая характерные маленькие пузырьки. 4 литра углекислого газа – это примерно 10 миллионов мельчайших пузырьков. Каждый такой пузырь зарождается непроизвольно, а формируется на участках стенок бокала, где остались мельчайшие ворсинки от салфеток или пыли. Современные производители стеклянной посуды специально лазером наносят микроповреждения на дно бокалов, чтобы обеспечить стабильный источник формирования пузырьковых дорожек.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников боевых действий в регионах. Указанные в документе меры поддержки распространяются на участников СВО и их семьи. Это льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве и другие позиции. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Владимир Путин назвал позитивными статистические данные по российской экономике за март. На совещании по вопросам экономики президент сообщил, что к такому результату привели меры и решения правительства, реализованные в последнее время. Глава государства поручил закрепить позитивную динамику в экономике.
2: Сразу отмечу, что меры, решения, реализованные за последнее время правительством Российской Федерации, начали давать определенный, скажем так, сдержанно, скажем, но все-таки определенный результат положительный. Об этом говорят позитивные стат-данные за март текущего года. Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%, при этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%. В целом ВВП страны в марте прибавил 1,8%. Прошу правительство и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым.
0: Владимир Путин также напомнил, что в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет наполнена конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, зарубежных партнеров и развития всей российской экономики. При остановке ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить войну. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с представителями

0: местными СМИ. По его словам, вооруженные силы Ирана были практически уничтожены, но может потребоваться кое-какая работа по зачистке после месячного перемирия. Как считает Трамп, военно-морская блокада Ормузского пролива США показала свою высокую эффективность настолько, что стороны пришли к перемирию. Программы развития всех 2160 опорных населенных пунктов России утверждены. Об этом на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в опорных населенных пунктах проживает более 70% населения страны. Это каркас, который обеспечивает комплексное и сбалансированное развитие страны.
1: И при этом мы поставили себе очень трудно реализуемую задачу к 2030 году улучшить жизнь в этих населенных пунктах на 30%, а к 36 году улучшить жизнь на 60%. Ключевым фактором развития каждого населенного пункта мы определили это развитие жилья, причем жилья как новое строительство, так и модернизацию существующего, капитальный ремонт. И хочу отметить, что в нашей стране основным инвестором строительства жилья является население. Население ежегодно инвестирует в строительство жилья 16 триллионов рублей. Поэтому наша задача как государство создать для них условия, дать им возможность развиваться, увязать все планы развития, увязать финансовые инструменты, которые у нас есть. И в конечном итоге у нас должно за ближайших несколько лет обновиться все жилье в стране на 25%. То есть мы четверть всей страны планируем обновить. Причем я хочу сказать, что мы не просто планируем. За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот с этой трибуны ответственно сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости, это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы.
0: В марте 2025 года правительство утвердило список опорных населенных пунктов России. В него вошли 2160 территорий. Это агломерации, административные центры, малые города и поселения. В столице сегодня и завтра ожидаются скоротечные ливни и грозы, благодаря которым в мегаполисе будет очень не очень жарко, рассказал информационной службе «Вести» ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Замоченков. По словам синоптика, в начале новой недели погода будет ясная, температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец заявлял, что по-летнему теплая погода установится в Москве после среды, однако вместе с теплом в столицу придут ливни вниз грозами. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики в первой половине дня обещают небольшие дожди. В столице днем +22, +24.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: видео-сторис.
1: Игрушки в форме животных стали появляться на елках в 20 веке. Несмотря на отсутствие конкретных исторических корней, людям присуще видеть в них некий тайный подтекст. Например, рыбу иногда воспринимают как религиозный символ, ведь она служила знаком первых христиан. Однако никаких свидетельств о традициях украшения елок сушеной рыбой пока не обнаружено. Иногда фигурки животных отражают символику наступающего года по китайскому календарю. Считается, что такая игрушка привлечет успех и благополучие. Другие животные приобретают роль охранителей домашнего очага. Сова, кошка и собака выступают как талисманы защиты жилья. Птицы становятся олицетворением хороших известий в грядущем году, а олени символизируют магию и приключения. Однако будьте аккуратны, в северных мифах олень также предвещает визит аиста с ребенком.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Мухомор в переводе с немецкого «счастливый гриб». Растет он преимущественно в глубине леса, и обнаружить его считается хорошей приметой, похожей на обнаружение четырехлистного клевера. Дело в том, что мухомор растет исключительно рядом с елками и соснами, рождественскими деревьями. Мухомор стал одним из символов Нового года. Это гриб – любимое лакомство северного оленя, животного, неразрывно связанного с образом Санта-Клауса. Оленеводам даже приходилось собирать эти грибы в специальные мешочки, чтобы приманивать заблудших оленей обратно в стадо. Немецкие семьи вешали сушеные мухоморы на праздничные деревья, скорее ради привлечения счастья, нежели красоты. Однако невозможно игнорировать поразительное сходство красно-белого цвета мухомора с современными красочными элементами рождественского убранства. Кроме того, мухомор символизирует надежду и благоденствие. Многие народы верят, что этот гриб приносит удачу и богатство.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Зимой хозяева домашних животных отмечают, что питомцы становятся менее активными и дольше отдыхают. Это обусловлено естественным сезонным снижением активности. Животные зимой испытывают меньшую потребность в движении из-за короткого светового дня и низких температур. Кроме того, для сохранения тепла увеличивается расход энергии, потребление пищи, масса тела и замедляется метаболизм, усиливая пассивность. Умеренная зимняя пассивность нормальна при хорошем здоровье, сохраненном аппетите и стабильной температуре тела. Создайте для животного уютное спальное место, защищенное от сквозняков. Обеспечьте сбалансированное питание по рекомендации ветеринара, чтобы избежать ожирения. Поддерживайте активность домашними играми и регулярным выгулом. Защищайте лапы кремом или обувью от снега, льда и реагентов. Заботливые отношения и простые рекомендации помогут питомцу комфортно пережить зиму и сохранить здоровье. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Розовые вина подходят практически ко всем блюдам мировых кухонь. Древнегреческие виноделы первыми объединили сок красного и белого винограда. Напиток сбраживался прямо в амфорах. Так появился первый аналог современного розового вина. В эпоху Средневековья в Европе особую популярность приобрели клареты – легкие вина из региона Бордо, которые обладают характеристиками ближе к розовым, нежели красным сортам. Благодаря своему утонченному стилю, клареты быстро завоевали признание среди аристократии и стали любимыми напитками изысканных английских гурманов. Сейчас розовые вина производят почти повсеместно. Для одних производителей этот вид вина является второстепенным продуктом, тогда как другим удается создать настоящий шедевр. Один из важных факторов успеха – срок сбора урожая. Ранняя уборка приведет к появлению травянистого привкуса и нехватке фруктовых оттенков. А позднее созревание даст невыразительное и простое розовое вино.
0: Audio Stories.

темной ночью бегут олени, и синеют сплошные льды. А на десятой параллели в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты.

Слезы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: нам не страшен ни вал девятый, ни худ и вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. 70-й широты. 70-й широты.
1: Аудио сторис.
2: В Китае завершено строительство самого длинного автомобильного тоннеля Тяньшань-Шенли, который проложен сквозь горный массив Тяньшань. Его длина 22 километра. До открытия тоннеля водители были вынуждены преодолевать серпантины на высоте около 4000 метров, где зимние температуры опускаются ниже отметки минус 42 градуса Цельсия, а снег и гололедица постоянно осложняют движение. Благодаря новому сооружению дорога теперь занимает всего 20 минут против прежних нескольких часов. Строительство тоннеля сопровождалось серьезными техническими трудностями из-за прохождения трассы через зону активных геологических разломов. Для решения проблемы китайские специалисты задействовали сразу 3 проходческих комплекса, параллельно ведя прокладку центрального технического тоннеля небольшого сечения. Этот ход позволил увеличить количество точек работ и сократить сроки реализации проекта вдвое, с запланированных первоначально 10 лет до реальных 5. Общая стоимость тоннеля составила порядка 5 миллиардов долларов, однако эксперты уверены, что инвестиции окупятся ростом экономики региона благодаря улучшению транспортной доступности и повышению мобильности ресурсов между северной и южной частями Синьцзяня.
1: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 26 сентября 1928 года. Хорошие люди, как часы, не слышны. Есть люди такие хорошие, что все вопросы любви и брака, отношений индивидуальности к обществу, лично их совершенно минуют, исчезая в их умном и добром управлении самими собой. Они проходят в жизни малозаметно, как неслышное тиканье маятника и бой часов. Надо нарочно прислушиваться. Есть, несомненно, значительное число таких достойных ритмических жизней, влияние которых в многомиллионных массах простого безымянного народа столь же велико, как собрание культурных ценностей, сотворенных гениальными личностями в высшем, так называемом, интеллигентном обществе.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Существует поверье, что если линия роста волос на лбу у женщины образует треугольник, то она переживет мужа и останется вдовой. Из-за этого такую линию роста так и называют мысом вдовы или вдовьим пиком. Один из ярких примеров – королева Шотландии и Франции Мария Стюарт. Первого мужа она потеряла еще в подростковом возрасте. Второго убили, а третьего казнили, но всех пережила. Наука опровергает примету. Форма волосяного покрова наследственная, и у мужчин тоже бывает мыс вдовы. Есть мнение, что данная доминантная генетическая характеристика связана с особенностями характера и поведения, в частности, повышает тягу к рискованным поступкам. Различные народы воспринимают наличие вдовьего мыса не одинаково. Европейцы считали такую форму волос предвестием смерти близкого человека, полагая, что людям с подобным предстоит рано остаться в одиночестве. Восприятие этой особенности внешности отличается в зависимости от региона планеты. Так жители Восточной Азии смотрят на нее позитивно, ведь у азиатов мыс вдовы встречается крайне редко, лишь примерно у 4%, тогда как у европейцев частота достигает 75%. Китайцы видят в нем символ привлекательности и счастья, называя пиком красоты. Обладательницы подобной формы головы имеют вытянутый профиль сердца, утонченное лицо, острый подбородок, четко обозначенные скулы и линию нижней челюсти. Эти характеристики соответствуют восточным канонам красоты и считаются весьма привлекательными. Знаменитые личности, вроде актрис Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и актеров Леонардо Ди Каприо, Криса Хемсворта, гордятся своей особенной формой линии роста волос. Нередко в фильмах и комиксах герои с мысом вдовы представлены злодеями.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Операторы войск беспилотных систем группировки «Север» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией и антенны связи ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Потери противника в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили свыше 150 военнослужащих, 44 тяжелых боевых октокоптера и 39 пунктов управления беспилотной авиацией, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. Кроме того, в ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» потеряли за сутки более 160 военнослужащих, 58 тяжелых боевых квадрокоптеров и 52 пункта управления беспилотной авиацией, заявили в Минобороны. Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Документ утверждает, что право на получение российского гражданства по упрощенной схеме получат иностранцы старше 18 лет, дееспособные и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье. Они могут получить гражданство без соблюдения требований, указанных в первом и третьем пунктах первой части 15 статьи Закона о гражданстве. Добавлю первые три пункта закона гласят о том, что вступающее в российское гражданство лицо обязано проживать в России 5 лет до дня подачи заявления о приеме в гражданство и со дня принятия решения о выдаче вида на жительство. Также владеть русским языком, знать историю России и основы ее законодательства. При остановке ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить войну. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ. По его словам, вооруженные силы Ирана были практически уничтожены, но может потребоваться кое-какая работа по зачистке после месячного перемирия. Как считает Трамп, военно-морская блокада Ормузского пролива Соединенными Штатами показала свою высокую эффективность настолько, что стороны пришли к перемирию. Между тем, как рассказал агентству ТАСС посол Исламской Республики в Беларуси Алиреза Сании, одним из требований, которые Иран выдвинул Соединенным Штатам для урегулирования конфликта, является обеспечение мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Кроме того, Иран требует разблокировки средств, замороженных в банках разных стран. Четверть жилья в России необходимо обновить в ближайшие несколько лет. Об этом на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
1: В нашей стране основным инвестором строительства жилья является население. Население ежегодно инвестирует в строительство жилья 16 триллионов рублей. Поэтому наша задача как государство создать для них условия, дать им возможность развиваться, увязать все планы развития, увязать финансовые инструменты, которые у нас есть. И в конечном итоге у нас должно за ближайших несколько лет обновиться все жилье в стране на 25%. То есть мы четверть всей страны планируем обновить. Причем я хочу сказать, что мы не просто планируем. За прошедших 6 лет мы построили более 600 миллионов квадратных метров недвижимости. И могу вот с этой трибуны ответственно сказать, что несмотря ни на какие санкции, несмотря на то, что наша страна ведет активное СВО, у нас за прошлый год в стране рекордный объем введенной недвижимости. Мы построили 150 миллионов квадратных метров недвижимости. Это более 1 метра на человека. Мы сделали заделы, и мы надеемся поддерживать жилье и всю стройку в стране в ближайшие годы.
0: В марте 2025 года правительство утвердило список опорных населенных пунктов России. В него вошли 2160 территорий, агломерации, административные центры, малые города и поселения. На следующей неделе с 18 мая в Москве и Московской области ожидается аномальная жаркая погода, передает агентство ТАСС, ссылаясь на российский гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-9 градусов. Эта аномальная жаркая погода продлится примерно 5 дней. Температура воздуха может превысить 30-градусную отметку. Гидрометцентр также сообщает, что подобная погода ожидается не только в столичном регионе, но и на территориях Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областей. С понедельника по пятницу среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет превышать норму на 7-9 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
0: Между тем, как рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России, ночная температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве с понедельника из-за аномально теплой погоды. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге обещают небольшие дожди, до 14 тепла. В Москве в первой половине дня возможны слабые осадки, в столице до 24 сегодня днем.

птицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: Audio Stories.
1: Французский художник и скульптор Эдгар Дега прославился необычным стилем и вниманием к деталям. Одна из самых известных работ – скульптура «Маленькая танцовщица». Она была создана в конце XIX века и быстро завоевала популярность. В это время Франция переживала социальные изменения. Промышленный прогресс привел к урбанизации и трансформации общества. Быт горожан менялся, искусство отражало культурную жизнь. Балет символизировал роскошь элиты, но реальность танцовщиц была суровой. Образ 14-летней Марии Ван Геттем из бедной семьи бельгийских мигрантов воплощен в скульптуре. Она родилась в 1865 году, училась в Парижской опере и стала моделью Дега. Публика отреагировала неоднозначно. Критики высмеивали неидеальный образ девочки. Через 10 лет Мари ушла со сцены. Ее судьба осталась загадкой, но талант Дега сделал ее бессмертной. Для скульптуры он выбрал воск вместо бронзы, добавил тканевую пачку, настоящие туфли и волосы. Это придало статуэтке жизненность и натурализм, подчеркнув быстротечность момента и динамику движения. Критики разделились. Одни восхищались реализмом, другие обвиняли в провокации. Со временем работа стала символом страдания в искусстве и мастерства Дега.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал Илья хотя бы в

сама себя боюсь я. Завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами.

неделю боролась с этим чувством. А вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите?

Люське обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом,

0: Stories.
1: В декабре 2025 года Китай сообщил о сенсационном достижении. Они создали прототип поезда на магнитной подвеске, известного как «Маглев», который развил скорость в 800 км в час. Состав массой чуть более 1 тонны сумел достичь максимальной скорости буквально за 5,5 секунд, пройдя отметку в 700 км в час уже спустя 2 секунды после начала движения. Полностью цикл испытаний, который включал разгон и остановку, занял 8 секунд на отрезке длиной 1000 метров. Основой успеха стала уникальная технология, которая сочетает постоянные магниты для парящего эффекта и мощную электромагнитную тягу. Ученым удалось успешно преодолеть проблему стабильности полета на экстремальных скоростях и добиться точной синхронизации двигателей. Предыдущие испытания, которые проводили летом 2025 года, демонстрировали постепенное улучшение результатов. Сначала Маглев достигал скоростей до 650 км в час, затем поднял планку до 700 км. Текущий показатель вплотную приблизился к показателям крейсерской скорости пассажирских авиалайнеров. Полученный опыт послужил основой для дальнейшего совершенствования технологий электромагнитного разгона. Пока рано говорить о массовом внедрении инноваций. Нынешняя испытательная трасса предназначена исключительно для исследовательских целей и изучения перспектив гиперзвуковых перевозок и космических стартов.
0: Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах со сложным ударением. Мы разберем слова, в которых ошибаются часто, можно сказать, регулярно. Но я стою на страже и готова исправлять ошибки. Первый пример попал в наш выпуск прямиком из утреннего шоу. У микрофона был гость Михаил Жебрак.
2: Он ходатайствовал, чтобы поезда, не только пригородные, останавливались в Лопасне. Он всячески способствовал тому, то есть он ходатайство писал, просил о связи. Ну, он писатель и большой круг очень общения.
1: Ходатайствовал. Неверно. Правильный вариант – ходатайствовал. Ударение в этом слове падает на первую «а» в суффиксе «атой». Кстати, во всех словах, где есть такой суффикс, ударение точно так же падает на «атой». Таких слов в русском языке не так уж много, но они есть. Соглядатай, завсегдатай, глашатай, ходатайство, ходатайство. Ну а мы переходим к следующему глаголу вместе с экспертом программы Ассамблеи автомобилистов Олегом Осиповым.
3: Слушайте, ну ведь вот мы заговорили о масле, но нельзя не упомянуть хотя бы, так сказать, одним штрихом, что угар может быть, о котором мы сегодня, собственно, говорим, именно из-за некачественного масла.
4: То, что завод «Москвич», которому в прошлом году упомянут, кстати, исполнилось 80 лет, в общем, это серьезная дата.
1: Было сказано «упомянуть», «упомяну», но это неверно. Следует говорить «упомянуть», «упомяну». Ударение в этом глаголе ставится на последний слог. Далее мы слушаем и исправляем.
5: Запад проводит политику, когда вынуждают нас предпринять меры, абсолютно четко надеясь, что мы начнем договариваться.
1: Не предпринять, а предпринять. Здесь ударение опять же падает на последний слог. Хотя, например, в прошедшем времени ударение переползает как раз на второй слог. Предпринял. Предпринять, но предпринял. И мы остаемся в эфире программы «Сергей Стилавин и его друзья» и слушаем беседу ведущего с гостем Александром Романовым.
6: Ну, это просто был очень дефицитный товар. Все хотели полетать на этом самолете, и все хотели...
7: Ну, конечно, всем хотелось колбаски и икры.
6: И начинают взимать за полет в Ту-144 специальный сбор, который называется «За скорость и комфорт».
1: Здесь с ударениями было все в порядке. Но меня смутило слово «взимать», потому что так говорить не рекомендуется. Правильно, «взимать». С гласной «и» в первом слоге мы и пишем, и произносим это слово «взимать». На этом выпуск завершаю, и мы прощаемся с вами, но ненадолго. До встречи! Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Прослушивание музыки за рулем стало привычкой для 80% водителей. Многие считают, что она успокаивает, взбадривает или помогает сосредоточиться. Однако исследования последних десятилетий показывают сложную картину ее влияния на вождение. Эксперименты в симуляторах выявили, музыка повышает риск ДТП, ухудшает контроль скорости и дистанции. Впрочем, влияние на полосу движения и реакцию на сигналы неоднозначно и зависит от многих факторов. Ритм и темп музыки влияют на сердцебиение и возбуждение. Например, помогает уставшим взбодриться, но эффект длится всего около 20 минут. Громкая музыка ускоряет езду, тихая замедляет. Самостоятельный выбор плейлиста снижает стресс и повышает внимание, в отличие от навязанной музыки. Специалисты рекомендуют подбирать водителю знакомую и приятную музыку, избегать чрезмерно громких, неизвестных или динамично-агрессивных треков, чтобы минимизировать негативное воздействие на качество вождения.

0: Audio Stories.
1: Колумбийский остров Санта-Крус-дель-Ислоте в архипелаге Сан-Бернардо – самое густонаселенное место на планете. Его уникальная община и повседневная жизнь привлекают исследователей и путешественников. 200 лет назад участок площадью всего 12 тысяч квадратных метров, образованный кораллами и осадками, был незаселен. Все изменилось с прибытием афроколумбийских рыбаков, привлеченных удобным положением острова для длительной рыбалки. Временная база превратилась в постоянное поселение с сотнями семей. Сегодня здесь живет примерно 1200 человек в 115 домах. Из-за нехватки места здания растут вверх, образуя жилые башни. Питьевую воду привозят с континента. Несмотря на дефицит ресурсов, жители верны дому. На острове нет машин, аварий и преступлений. Только тишина без городской суеты. С увеличением популярности острова туристы потянулись взглянуть на необычную жизнь местных обитателей. Сначала такая ситуация вызвала недовольство коренных жителей. Вскоре за посещение острова стали брать плату в размере $1 США. Так туристы поддерживают экономику острова, а островитяне имеют возможность контролировать восприятие своей культуры и образа жизни внешним миром.
0: Audio Stories.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с викторины «Угадай картину». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. Рожь, дно, очки. Каким способом образуется множественное число в словах, выясним в 11 утра. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, кем делает медведя среда обитания – хищником или грибником, рыболовом или любителем малины. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Сделать то, на что не решался месяц назад. Астропсихолог о правильном поведении в мае. Подкаст «Майский астропрогноз». В эту субботу 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
3: Конечно. Вот тренд какой сейчас? На осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим».

Не секрет, что друзья не растут в огороде. Не продашь и не купишь друзей. И поэтому я так бегу по дороге с патефоном волшебным.

0: для маленькой такой компании, для скромной такой компании огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага, всем глотателям шпаг

0: Не секрет, что друзья убегают в припрыжку, не хотят на цепочке сидеть.
1: Их заставить нельзя ни за какую коврижку. От безделья и скуки

0: б-то, ах, было б-то, ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
1: Аудиосторис.
2: С февраля 2026 года доступ к чаше фонтана Треви в Риме стал платным. 2 евро для туристов и жителей других регионов Италии. Бросать монеты или фотографироваться у фонтана смогут только обладатели билетов, которые были куплены заранее на сайте мэрии или на месте. Просмотр издалека на площади бесплатно. Нововведение снижает туристический трафик и защищает наследие. Вырученные деньги планируется направить на реставрационные работы и поддержание исторического облика ключевых объектов городской инфраструктуры, включая сам фонтан Треви и ряд других важных культурных учреждений. Плата введется также для 5 музеев и памятников. Музея Джованни Баракко, галереи Карло Белотти и музея Пьетро Каноника на вилле Боргезе, экспозиции эпохи Наполеона и виллы Максенци. Местным жителям дадут бесплатный доступ к музеям Капитолийского холма, рынкам Трояна и другим платным ранее достопримечательностям.
1: Аудио сторис.

В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в российских регионах. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев приграничья, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов. В перечне базовых мер – льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве, бесплатная юридическая, психологическая помощь и другое. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для ветеранов спецоперации с инвалидностью и семей погибших бойцов такие меры должны действовать бессрочно. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за предыдущие сутки составили свыше 150 военнослужащих, 43 тяжелых боевых октокоптера и 39 пунктов управления беспилотной авиацией, сообщили Минобороны. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления беспилотной авиацией, 31 БПЛА самолетного типа и квадроцикл. По предварительным данным представителей пресс-центра «Север», силами группировки нанесено поражение живой силе техники, мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Шевченкова 1 и Рясного. В Сумской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня. Об этом американский лидер сказал телеканалу Fox News, комментируя тайваньский вопрос. Он также предположил, что Пекин, скорее всего, не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется такой, как есть. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая обязательным условием для других государств, желающих остановить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайвань традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. По его словам, США несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном, однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки. Крупный пожар в Татарстане. Производственная площадка горит в набережных Челнах, передает ТАСС. Горит полимерная продукция. Площадь возгорания 6000 квадратных метров, сообщили региональные власти. Жертв и пострадавших нет, другие подробности не приводятся. Бывший сотрудник может взять больничный даже после увольнения. Это можно сделать в течение 30 дней, если человек еще не устроился на новую работу. Об этом рассказали РИА Новости в Департаменте организационного развития Роскачества. По словам экспертов, такой больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года, вне зависимости от стажа. При этом кадровики предупреждают, что уход на больничный перед увольнением может быть невыгоден, потому что уменьшает размер выходного пособия после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ под предлогом регистрации на ЕГЭ. Об этом рассказали пресс-службе Минпросвещения. Расчет на доверие к государственным институтам с целью получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. Ведомство подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации. Потом сообщите о случае в правоохранительные органы. Контроль уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек повышают шансы человека дожить до 100 лет. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

0: будущего. По ее словам, это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Самый доказанный эффективный метод продления жизни – это изменение образа жизни. Отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, правильное питание – они помогут продлить жизнь. При этом по словам Ткачевой, многие считают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика. Но это не так. Зачастую в семьях долгожителей есть люди, которые могут умереть в молодом возрасте, и наоборот, несмотря на неблагоприятную генетику, человек может жить до преклонных лет. Температура воздуха в Москве сегодня будет чуть больше 20 градусов из-за влияния антициклона. Как отметил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, также день отметится комфортной погодой, и днем воздух прогреется до показателей климатической нормы июля.
1: В субботу синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием антициклона. В Москве и по области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западной четверти 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 21-24. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье тоже будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
0: Все новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов. Напомню, в Москве также облачно, местами кратковременный дождь, температура плюс 22-24 градуса.

0: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. 11 класс. Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Астангов. И собрание Гостелерадиофонда. 1958 год.
1: Господин из Сан-Франциско. Имени его ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил. Ехал в Старый Свет на целых 2 года с женой и дочерью, единственно ради развлечения. Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие долгое и комфортабельное, и мало ли еще на что. Для такой уверенности у него был тот резон, что, во-первых, он был богат, а во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои 58 лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал, не покладая рук. Китайцы, которых он выписывал к себе на работы целыми тысячами, хорошо знали, что это значит. И, наконец, увидел, что сделано уже много, что он почти сравнялся с теми, кого некогда взял себе за образец, и решил передохнуть. Люди, которым принадлежал он, имели обычай начинать наслаждение жизнью с поездки в Европу, в Индию, в Египет. Положил и он поступить так же. Конечно, он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя. Однако рад был и за жену с дочерью. Жена его никогда не отличалась особой впечатлительностью, но ведь все пожилые американки – страстные путешественницы. А что до дочери, девушки на возрасте и слегка болезненной, то для нее путешествие было прямо необходимо. Не говоря уже о пользе для здоровья, разве не бывает в путешествиях счастливых встреч? Тут иной раз сидишь за столом или рассматриваешь фрески рядом с миллиардером. Маршрут был выработан господином из Сан-Франциско обширный. В декабре и январе он надеялся наслаждаться солнцем Южной Италии, памятниками древности, тарантеллой, серенадами бродячих певцов и тем, что люди в его годы чувствуют особенно тонко, любовью маленьких неаполитанок, пусть даже и не совсем бескорыстной. Карнавал он думал провести в Ницце, в Монте-Карло, куда в эту пору стекается самое отборное общество, то самое, от которого зависит все блага цивилизации, и фасон смокингов, и прочность тронов, и объявление войн, и благосостояние отелей, где одни с азартом предаются автомобильным и парусным гонкам, другие рулетки, третьи тому, что принято называть флиртом, а четвертые – стрельбе в голубей, которые очень красиво взвиваются из садков над изумрудным газоном на фоне моря цвета незабудок и тотчас же стукаются белыми комочками о землю. Начало марта он хотел посвятить Флоренции, к страстям Господним приехать в Рим, чтобы слушать там мизереры. Входили в его планы и Венеция, и Париж, и бой быков в Севилье, и купание на английских островах, и Афины, и Константинополь, и Палестина, и Египет, и даже Япония. Разумеется, уже на обратном пути. И все пошло сперва отлично. Был конец ноября. До самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом, но плыли вполне благополучно. Пассажиров было много. Пароход, знаменитая Атлантида, был похож на громадный отель со всеми удобствами, с ночным баром, с восточными банями, собственной газетой, и жизнь на нем протекала весьма размеренно. Вставали рано, притрубных звуках, резко раздававшихся по коридорам еще в тот сумрачный час, когда так медленно и неприветливо светало над серо-зеленой водяной пустыней, тяжело волновавшейся в тумане. Накинув фланелевые пижамы, пили кофе, шоколад, какао, затем садились в мраморные ванны, делали гимнастику, возбуждая аппетит и хорошее самочувствие, совершали дневные туалеты и шли к первому завтраку. До 11 часов полагалось бодро гулять по палубам, дыша холодной свежестью океана, или играть в шевльборд и другие игры для нового возбуждения аппетита, а в 11 подкрепляться бутербродами с бульоном. Подкрепившись, с удовольствием читали газету и спокойно ждали второго завтрака, еще более питательного и разнообразного, чем первый. Следующие 2 часа посвящались отдыху. Все палубы были заставлены тогда лонгшезами, на которых путешественники лежали, укрывшись пледами, глядя на облачное небо и на пенистые бугры, мелькавшие за бортом, или сладко задремывая. В 5 часу их, освеженных и повеселевших, поили крепким душистым чаем с печеньем. В 7 повещали трубными сигналами о том, что составляло главнейшую цель всего этого существования – венец его. И тут господин из Сан-Франциско, потирая от прилива жизненных сил руки, спешил в свою богатую люкс-кабину одеваться. По вечерам этажи Атлантиды зияли во мраке как бы огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и в винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев. На баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена. Но немногие из обедающих слышали сирену. Ее заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно неустанно игравшего в мраморной двусветной зале, устланной бархатными коврами, празднично залитой огнями, переполненной декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как какой-нибудь лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, расчищенный до глянца и в меру оживленный, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой янтарного Йоганнесберга, за бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами. Золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета его жена, женщина крупная, широкая и спокойная. Сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью, дочь. Высокая, тонкая, с великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешек, дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками – во возле губ и между лопаток, чуть припудренных. Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, задрав ноги, решали на основании последних биржевых новостей судьбы народов. До малиновой красноты накуривались гаванскими сигарами и напивались ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными горами. Вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях. Пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, точно плугом разваливая на стороны их зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады. В смертной тоске стенала удушаемая туманом сирена. Мерзли от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке. Мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему девятому кругу, была подобна подводная утроба парохода, та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени. А тут, в баре, беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма. В танцевальной зале все сияло, изливало свет, тепло и радость. Пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго, и музыка настойчиво в какой-то сладостной, бесстыдной печали молила все об одном, все о том же. Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, похожий на прилата в старомодном фраке. Был знаменитый испанский писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья. Он танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. В Гибралтаре всех обрадовало солнце, было похоже на раннюю весну. На борту Атлантиды появился новый пассажир, возбудивший к себе общий интерес. Наследный принц одного азиатского государства, путешествовавший инкогнито. Человек маленький, весь деревянный, широколицый, узкоглазый, в золотых очках, слегка неприятный, тем, что крупные черные усы сквозили у него, как у мертвого. В общем же, милый, простой и скромный. В Средиземном море снова пахнуло зимой. Шла крупная, цветистая, как хвост павлина, волна, которая при ярком блеске и совершенно чистом небе развела весело и бешено летевшая навстречу Трамонтана. Потом, на вторые сутки, небо стало бледнеть, горизонт затуманился, близилась земля, показались Искья, Капри. Винокль уже виден был кусками сахара, насыпанный у подножия чего-то сизого Неаполь. Многие леди и джентльмены уже надели легкие мехом вверх шубки. Безответные, всегда шепотом говорящие бои китайцы, кривоногие подростки со смоляными косами до пят и с девичьими густыми ресницами, исподволь вытаскивали к лестницам пледы, трости, чемоданы, НССР. Дочь господина из Сан-Франциско стояла на палубе рядом с принцем, вчера вечером по счастливой случайности представленным ей, и делала вид, что пристально смотрит вдаль, куда он указывал ей, что-то объясняя, что-то торопливо и негромко рассказывая. Он по росту казался среди других мальчиком. Он был совсем нехорош с собой и странен. Очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов точно конские. Смуглая тонкая кожа на плоском лице точно натянута и как будто слегка лакирована. Но девушка слушала его и от волнения не понимала, что он ей говорит. Сердце ее билось от непонятного восторга перед ним. Все в нем было не такое, как у прочих. Его сухие руки, его чистая кожа, под которой текла древняя царская кровь, даже его европейская, совсем простая, но как будто особенно опрятная одежда, таили в себе неизъяснимое очарование. А сам господин из Сан-Франциско в серых гетрах на лакированных ботинках все поглядывал на стоявшую возле него знаменитую красавицу, высокую, удивительного сложения блондинку с разрисованными по последней парижской моде глазами, державшую на серебряной цепочке крохотную гнутую облезлую собачку и все разговаривавшую с нею. И дочь в какой-то смутной неловкости старалась не замечать его. Он был довольно щедр в пути и потому вполне верил в заботливость всех тех, что кормили и поили его, с утра до вечера служили ему, предупреждая его малейшее желание, охраняли его чистоту и покой, таскали его вещи, рисовали для него носильщиков, доставляли его сундуки в гостиницы. Так было всюду, так было в плавании, так должно было быть и в Неаполе. Неаполь рос и приближался. Музыканты, блестя медью духовых инструментов, уже столпились на палубе и вдруг оглушили всех торжествующими звуками марша. Гигант-командир в парадной форме появился на своих мостках и, как милостиво языческий бог, приветственно помотал рукой пассажирам. И господину из Сан-Франциско, так же, как и всем прочим, казалось, что это для него одного гремит марш гордой Америки, что это его приветствует командир с благополучным прибытием. А когда Атлантида вошла, наконец, в гавань, привалила к набережной своей многоэтажной громадой, усеянной людьми, и загрохотали сходни, сколько портье и их помощников в картузах с золотыми галунами, сколько всяких комиссионеров, свистунов-мальчишек и здоровенных оборванцев с пачками цветных открыток в руках кинулись к нему навстречу с предложением услуг. И он ухмылялся этим оборванцем, идя к автомобилю того самого отеля, где мог остановиться и принц, и спокойно говорил сквозь зубы то по-английски, то по-итальянски. Прочь, прочь, прочь, прочь.
0: Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Ластангов. Продолжение следует.

0: обычно требуют ума. Ольга Хлопонина, культуролог.
1: Так говорит маяк.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Крупный пожар ликвидируют в набережных Челнах на территории производственной площадки компании «Алтынполимер». На площади более 6 тысяч квадратных метров горит полимерная продукция. Погибших и пострадавших нет. В борьбе с огнем задействовано 70 пожарных и 23 единицы техники. Отмечу, что это уже не первый пожар на этом предприятии. 4 года назад там также горела полимерная продукция. Тогда пожар произошел из-за нарушения технологического процесса в результате ошибки рабочего. Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Вражеские силы атаковали с помощью БПЛА 15 регионов, в том числе приграничные области, Крым, Краснодарский край и Московский регион. Операторы украинских дронов по ошибке убили часть переброшенных под Сумы солдат из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». Беспилотчики приняли своих солдат за дезертиров. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольская закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ. Часть из них была уничтожена российскими военнослужащими, а другие убиты своими же сослуживцами. По официальной версии с той стороны, операторы БПЛА 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ не знали о переброске украинских штурмяков на этот участок фронта. Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательного биологического оружия. Об этом заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его словам, в ряде случаев появлялись сообщения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Эти лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретные узконаправленные задачи. По словам бывшего американского военного, деятельность подобных лабораторий может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации бывшего президента Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Аномальная жара до 32 градусов придет в московские и соседние регионы. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской областей, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской областей. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение Средней Азии теплого тропосферного гребня в центре Европейской России. По южной, а затем и западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акватории Черного и Каспийского морей. Это сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачно, местами дождь, температура плюс 12-14. В Москве до плюс 24 градусов, временами дождь.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. «Локомотив» обыграл «Акбарс» в Казани и повел в финальной серии хоккейного кубка Гагарина. Игра на «Татнефть-арене» закончилась разгромом 4-1. У гостей шайбы забросили Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. За хозяев отличился Мич Миллер. Счет в противостоянии 2-1. Ближайшая игра вновь пройдет в столице Татарстана 17 мая. Матч теннисистов Данила Медведева и Яника Синнера перенесен из-за дождя. Третий сет полуфинала римского мастерса придется доигрывать сегодня. На момент остановки счет в партии был 4-2 в пользу итальянца. В первых двух сетах Медведев уступил 2-6 и победил 7-5. Футболист махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в заявку сборной Туниса на чемпионат мира. В нынешнем сезоне форвард провел 27 официальных матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевых паса. Африканская команда на Мундиале сыграет в группе F с представителями Нидерландов, Японии и Швеции. Владивостокская «Динамо» еще не предоставила полный комплект документов для вступления в баскетбольную единую лигу ВТБ на следующий сезон. Об этом сообщает ТАСС. С подробностями Виталий Павлов.
2: «Динамо» из Владивостока уже второй год подряд рассматривает возможность вступления в баскетбольную единую лигу ВТБ. Об этом сообщается в СМИ. Накануне ТАСС уточнил, что «Динамовцы» все еще не предоставили полный пакет документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения заявки на вступление в лигу. Ранее единая лига получила заявки на участие в следующем сезоне со стороны как раз владивостокского «Динамо» и казахстанской «Астаны». Клуб из Казахстана уже предоставил все необходимые документы, его заявку точно рассмотрят на совете лиги в июне. Но у «Астаны» есть еще и преимущество в том, что команда уже принимала участие в турнире. У «Динамо» же такого опыта еще не было. К тому же молодежная команда казахстанского клуба продолжала участие в молодежной лиге ВТБ. Ранее президент лиги Сергей Кущенко уже заявлял, что директорат турнира серьезно изучит возможность проведения матчей «Динамо-Владивосток» на Фетисов-арене и взвесит все за и против вхождения клуба в состав участников на следующий сезон. Конечно, переход в элитный турнир требует еще и весомой финансовой поддержки. Хотя, когда клуб намеревается вступить в лигу, он наверняка понимает, откуда взять необходимые деньги для участия.
1: Прыгун в воду Геннадий Фокин победил на чемпионате России, показав лучший результат на метровом трамплине. Второе место занял Александр Черепахин, третье – Илья Молчанов. Ранее в аналогичной дисциплине у женщин сильнейшей стала Кристина Айдарова. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии на международном турнире в Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 35-33. Это уже третья победа наших спортсменов на соревновании. В заключительном матче россияне сыграют с Китаем. Каноист Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на втором этапе Кубка мира в Германии. При этом золото взял чех Мартин Фукса, а серебро китаец У Шэнь Юэ. Также на дистанции 200 метров третьим финишировал Сергей Свинарев. А у меня на этом все. Продуктивного вам дня.

0: Иван Бунин, господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Астангов. Продолжение.
1: Жизнь в Неаполе тотчас же потекла по заведенному порядку. Рано утром завтрак в сумрачной столовой. Облачное, малообещающее небо и толпа гидов у дверей вестибюля. Потом первые улыбки теплого розоватого солнца. Вид с высоко висящего балкона на Везувий, до подножья окутанный сияющими утренними парами, на серебристо-жемчужную рябь залива и тонкий очерк Капри на горизонте, на бегущих внизу по липкой набережной крохотных осликов в двуколках и на отряды маленьких солдатиков, шагающих куда-то с бодрой вызывающей музыкой. Потом выход к автомобилю и медленное движение по людным узким и сырым коридорам улиц, среди высоких многооконных домов, осмотр мертвенно чистых и ровно приятно, но скучно, точно снегом освещенных музеев или холодных пахнущих воском церквей, в которых повсюду одно и то же. Величавый вход, закрытый тяжкой кожаной завесой, а внутри огромная пустота, молчание, тихие огоньки семисвечника, краснеющие в глубине на престоле, убранном кружевами. Одинокая старуха среди темных деревянных парт, скользкие гробовые плиты под ногами и что-нибудь снятие со креста непременно знаменитое. В час второй завтрак на горе Сан-Мартино, куда съезжается к полудню немало людей самого первого сорта, и где однажды дочерь господина из Сан-Франциско чуть не сделалась дурно и показала, что в зале сидит принц, хотя она уже знала из газет, что он в Риме. В 5 чай в отеле, в нарядном салоне, где так тепло от ковров и пылающих каминов. А там снова приготовление к обеду, снова мощный властный гул гонга по всем этажам, снова вереницы шуршащих по лестницам шелками, отражающихся в зеркалах декольтированных дам, снова широко и гостеприимно открытый чертог столовой и красные куртки музыкантов на эстраде и черная толпа лакеев возле метрдотеля с необыкновенным мастерством разливающего по тарелкам густой розовый суп. Обеды опять были так обильны и кушаньями, и винами, и минеральными водами, и сластями, и фруктами, что к 11 часам вечера по всем номерам разносили горничные каучуковые пузыри с горячей водой для согревания желудков. Однако декабрь выдался в тот год не совсем удачный. Портье, когда с ними говорили о погоде, только виновато поднимали плечи, бормоча, что такого года они не запомнят. Хотя уже не первый год приходилось им бормотать это и ссылаться на то, что всюду происходит что-то ужасное. На Ривьере небывалые ливни и бури, в Афинах снег, Этна тоже вся занесена и по ночам светит. Из Палермо туристы, спасаясь от стужи, разбегаются. Утреннее солнце каждый день обманывало. С полудня неизменно серело и начинал сеять дождь, да все гуще и холоднее. Тогда пальмы у подъезда отеля блестели жестью, город казался особенно грязным и тесным, музеи чересчур однообразными, сигарные окурки толстяков-извозчиков в резиновых крыльями, развивающихся по ветру на китках, нестерпимо вонючими, энергичное хлопанье их бичей над тенткошеями, клячами, явно фальшивым, обувь сеньоров, разметающих трамвайные рельсы, ужасную, а женщины, шлепающие по грязи, под дождем, с черными раскрытыми головами, безобразно коротконогими. Про сырость же и вонь гнилой рыбы от пенящегося у набережной моря и говорить нечего. Господин и госпожа из Сан-Франциско стали по утрам ссориться. Дочь их то ходила бледная с головной болью, то оживала. В всем восхищалась и была тогда мила и прекрасна. Прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь. Ибо ведь в конце-то концов, может быть, и не важно, что именно пробуждает девичью душу. Деньги ли, слава ли, знатность ли рода. Все уверяли, что совсем не то в Соренто, на Капри. Там и теплее, и солнечней, и лимоны цветут, и нравы честнее, и вино натуральней. И вот семья из Сан-Франциско решила отправиться со всеми своими сундуками на Капри, с тем, чтобы, осмотрев его, походив по камням на месте дворцов Тиберия, побывав в сказочных пещерах лазурного грота и послушав абруцких волынщиков, целый месяц бродящих перед Рождеством по острову и поющих хвалы Деве Марии, поселиться в Соренто. В день отъезда, очень памятный для семьи из Сан-Франциско, даже и с утра не было солнца. Тяжелый туман до самого основания скрывал Везувий. Низко серел над свинцовой зыбью моря. Капри совсем не было видно. Точно его никогда не существовало на свете. И маленький пароходик, направившийся к нему, так валяло со стороны на сторону, что семья из Сан-Франциско пластом лежала на диванах в жалкой кают-компании этого пароходика, закутав ноги пледами и закрыв от дурноты глаза. Миссис страдала, как она думала, больше всех. Ее несколько раз одолевало, ей казалось, что она умирает, а горничная, прибегавшая к ней с тазиком, уже многие годы изо дня в день качавшаяся на этих волнах и в зной, и в стужу, и все-таки неутомимая, только смеялась. Мисс была ужасно бледна и держала в зубах ломтик лимона. Мистер, лежавший на спине в широком пальто и большом картузе, не разжимал челюсти всю дорогу. Лицо его стало темным, усы белыми, голова тяжко болела. Последние дни, благодаря дурной погоде, он пил по вечерам слишком много и слишком много любовался живыми картинами в некоторых притонах. А дождь сек дребезжащие стекла, на диваны с них текло, ветер своим ломил в мачты и порой вместе с налетевшей волной клал пароходик совсем на бок, и тогда с грохотом катило что-то внизу. На остановках Кастелламари в Соренто было немного легче, но и тут размахивало страшно. Берег со всеми своими обрывами, садами, пинями, розовыми и белыми отелями и дымными курчаво-зелеными горами летал за окном вниз и вверх, как на качелях. В стены стукались лодки, третьеклассники азартно орали. Где-то точно раздавленный давился кригом ребенок. Сырой ветер дул в двери и, ни на минуту не смолкая, пронзительно вопил скачавшейся барки под флагом гостиницы «Рояль» картавый мальчишка, заманивавший путешественников. «Куаяль! Хотель Куаяль!» И господин из Сан-Франциско, чувствуя себя так, как и подобало ему, совсем стариком, уже с тоской и злобой думал обо всех этих «Рояль», «Сплендид» и «Эксельсиор». Раз во время остановки, открыв глаза и приподнявшись с дивана, он увидел под скалистым отвесом кучу таких жалких, насквозь проплесневевших каменных домишек, налепленных друг на друга у самой воды, возле лодок, возле каких-то тряпок, жестянок и коричневых сетей, что, вспомнив, что это и есть подлинная Италия, которой он приехал наслаждаться, почувствовал отчаяние.
0: Иван Бунин, господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Ластангов. Продолжение следует.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Нам будет трудно воздать хвалу тому великому значению, что может сделать книга и чтение в духовно-нравственном становлении ребенка. А далее – во всей его культурной жизни. Книга и чтение будут утончать его чувства, мысли, отношения, расширят сознание, обогатят фантазию, помогут в определении мировоззренческих взглядов. Книга и чтение станут неиссякаемыми источниками прекрасных образов, которые обогатят духовный мир. В чем же наша родительская забота? Она в том, чтобы воспитать в ребенке любовь к книге и умение избирательно относиться к ней, умение размышлять над книгой и извлекать уроки из прочитанного. Чтобы ребенок полюбил книгу, давайте начнем с того, чтобы с раннего детства он воспринимал человека с книгой. Пусть ребенок, пока еще маленький, не раз увидит: у нас в руках книга. Мы листаем ее, читаем, стоим у книжной полки, достаем книгу, раскрываем, что-то находим, кладем обратно. Если это будет обычная картина нашей семейной жизни, или же мы, зная, что воспитывая в ребенке любовь к книге, должны воспитывать то же качество в самих себе, тогда великолепный образ любви к книге и чтению пустит в душе ребенка свои корни.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Ластангов. Продолжение.
1: Наконец, уже в сумерках стал надвигаться своей чернотой остров, точно насквозь просверленный у подножья красными огоньками. Ветер стал мягче, теплее, благовонней. По смиряющимся волнам, переливавшимся, как черное масло, потекли золотые удавы от фонарей пристани. Потом вдруг загремел и с плеском шлепнулся в воду якорь. На перебой понеслись отовсюду яростные крики лодочников, и сразу стало на душе легче. Ярче засияла кают-компания. Захотелось есть, пить, курить, двигаться. Через 10 минут семья из Сан-Франциско сошла в большую барку, через 15 ступила на камни набережной, а затем села в светлый вагончик и жужжанием потянулась вверх по откосу среди кольев на виноградниках, полуразвалившихся каменных оград и мокрых корявых, прикрытых кое-где соломенными навесами апельсиновых деревьев с блеском оранжевых плодов и толстой глинцевитой листвы, скользивших вниз под гору мимо открытых окон вагончика. Сладко пахнет в Италии земля после дождя, и свой особый запах есть у каждого ее острова. Остров Капри был сыр и темен в этот вечер, но тут он на минуту ожил, кое-где осветился. Наверху горы, на площадке фуникулера, уже опять стояла толпа тех, на обязанности которых лежало достойно принять господина из Сан-Франциско. Были и другие приезжие, но не заслуживающие внимания. Несколько русских, поселившихся на Капри, неряшливых и рассеянных, в очках, с бородами, с поднятыми воротниками стареньких пальтишек, и компания длинноногих, круглоголовых немецких юношей в тирольских костюмах и с холщовыми сумками за плечами, не нуждающихся ни в чьих услугах, всюду чувствующих себя как дома и совсем не щедрых на траты. Господин же из Сан-Франциско, спокойно сторонившийся и от тех, и от других, был сразу замечен. Ему и его дамам торопливо помогли выйти, перед ним побежали вперед, указывая дорогу. Его снова окружили мальчишки и те дюжие каприйские бабы, что носят на головах чемоданы и сундуки порядочных туристов. Застучали по маленькой точной оперной площади, над которой качался от влажного ветра электрический шар, их деревянные ножные скамеечки. По птичьему засвистала и закувыркалась через голову орава мальчишек. И как по сцене пошел среди них господин из Сан-Франциско какой-то средневековой арке под слитыми в одно домами, за которой покато вела к сияющему впереди подъезду отеля звонкая уличка с вихром пальмы над плоскими крышами налево и синими звездами на черном небе вверху впереди. И опять было похоже, что это в честь гостей Сан-Франциско ожил каменный сырой городок на скалистом островке в Средиземном море, что это они сделали таким счастливым и радушным хозяина отеля, что только их ждал китайский гонг, завывший по всем этажам сбор к обеду, едва вступили они в вестибюль. Вежливо и изысканно поклонившийся хозяин, отменно элегантный молодой человек, встретивший их, на мгновение поразил господина из Сан-Франциско. Взглянув на него, господин из Сан-Франциско вдруг вспомнил, что нынче ночью, среди прочей путаницы, осаждавшей его во сне, он видел именно этого джентльмена, точь-в-точь такого же, как этот, в такой же визитке с круглыми полами и с такой же зеркально причесанной головой. Удивленный, он даже чуть было не приостановился. Но как в душе его уже давным-давно не осталось ни даже горчичного семени каких-либо так называемых мистических чувств, то тотчас же и померкло его удивление, шутя сказал он об этом странном совпадении сна и действительности жене и дочери, проходя по коридору отеля. Дочь, однако, с тревогой взглянула на него в эту минуту. Сердце ее вдруг сжало тоска, чувство страшного одиночества на этом чужом темном острове.
0: Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Останков.
2: Продолжение следует.
0: Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчавадзе. Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
3: День своего 25-летия Тургенев познакомился на охоте с Луи Виардо, а через несколько дней он представил Тургенева своей супруге Полине. И очень интересно, что в день знакомства с Полиной Тургенев в дневнике написал ее имя, Полина Виардо, и поставил крестик рядом. И вот так символично, как будто этим крестом она станет до конца в его жизни. Это тот крест, который он нес буквально до своей смерти, потому что умирает он тоже на руках у Полины Виардо.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены».
2: В любое время.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в российских регионах. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев в приграничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов. Перечня базовых мер, льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве, бесплатная юридическая и психологическая помощь и многое другое. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для ветеранов спецоперации с инвалидностью и семей погибших бойцов такие меры должны действовать бессрочно. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов проверил работу группировки «Запад» и поставил перед ней дальнейшие задачи, сообщило Министерство обороны. На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующей группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности группировки, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
2: Группировка войск «Запад» ведет активное наступательное действие по оси своей ответственности на фронте около 350 километров. Соединение 6-й армии развивает наступление в западном направлении от Купянска, в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Успешно действуют войска группировки на Богуславском и Рубцовском направлении. Соединение 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая. Продолжаются уличные бои в Шейковке, где более половины территории поселка контролируется нашими штурмовыми подразделениями. 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории национального парка «Святые горы».
0: Так, напомню, Герасимов посетил позиции группировки «Запад» и поставил дальнейшие задачи военнослужащим. Подводя итоги, начальник генерального штаба отметил успехи соединений воинских частей группировки «Войск Запад». В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Посольство США в Киеве открыто признавало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине. Это выяснило РИА Новости, изучив документы американского диппредставительства. На прошлой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что представители администрации экс-президента США Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. США потратили почти 25 миллионов долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий с высоким уровнем защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство объектов были переданы украинской стороне в 2009-2013 годах. Самым дорогостоящим объектом стала центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе, строительство которой обошлось почти в 3,5 миллиона долларов. Всего Вашингтон инвестировал более 200 миллионов долларов в 46 биологических лабораторий на Украине. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня. Об этом сказал американский лидер телеканала Fox News, комментируя тайваньский вопрос. Он также предположил, что Пекин, скорее всего, не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация

0: останется такой же, как есть. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Армузского пролива. По его словам, США несколько раз вплотную приближались к дипломатическому решению конфликта с Ираном. Однако каждый раз Тегеран в итоге отказывался от сделки. В России сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, спектакли и музыкальные выступления. Впервые акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. В 2015 году акция стала проводиться при поддержке Минкультуры во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи бесплатный, продлинные часы работы. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура плюс 12-14 градусов. В Москве облачно, также кратковременный дождь, температура плюс 22-24 градуса.

0: Иван Бунин, господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Останков. Продолжение.
1: Только что отбыла гостившая на капле высокая особа, рейс 17-й. И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. К ним приставили самую красивую и умелую горничную бельгийку с тонкой, твердой от корсета талии и в крахмальном чепчике в виде маленькой зубчатой короны, самого видного из лакеев, угольно-черного огнеглазого сицилийца и самого расторопного коридорного, маленького и полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А через минуту в дверь комнаты господина из Сан-Франциско легонько стукнул француз метрдотель, явившийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнений, доложить, что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазан и так далее. Пол еще ходил под господином из Сан-Франциско, так закачал его этот дрянной итальянский пароходишко, но не спеша, собственноручно, хотя с непривычки не совсем ловко, закрыл хлопнувшее при входе метрдотеля окно, из которого пахнуло запахом дальней кухни и мокрых цветов в саду, и с неторопливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для них должен быть поставлен подальше от дверей в самой глубине залы, что пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина из Сан-Франциско, и что все будет исполнено в точности. Напоследок он склонил голову и деликатно спросил: «Все, сэр?» И, получив в ответ медлительное «да», прибавил, что сегодня у них в вестибюле тарантелла, танцуют Кармелла и Джузеппе, известные всей Италии и всему миру туристов. «Я ее видел на открытках», — сказал господин из Сан-Франциско ничего не выражающим голосом. «А этот Джузеппе, ее муж?» «Двоюродный брат, сэр», — отвечал метрдотель. И, помедлив, что-то подумав, но ничего не сказав, господин из Сан-Франциско отпустил его кивком головы. А затем он снова стал точно к венцу готовиться. Повсюду зажег электричество, наполнил все зеркала отражением света и блеска мебели и раскрытых сундуков, стал бриться, мыться и поминутно звонить, в то время как по всему коридору неслись и перебивали его другие нетерпеливые звонки из комнат его жены и дочери. И Луиджи в своем красном переднике, с легкостью, свойственной многим толстякам, делая гримасы ужаса, до слез смешившие горничных, пробегавших мимо с кафельными ведрами в руках, кубарем катился на звонок и, стукнув в дверь костяшками, с притворной робостью, с доведенной до идиотизма почтительностью спрашивал: «Вы звонили, сеньор?» И из-за двери слышался неспешный и скрипучий, обидно вежливый голос: «Да, входите». Что чувствовал, что думал господин из Сан-Франциско в этот столь знаменательный для него вечер? Он, как всякий испытавший качку, только очень хотел есть, с наслаждением мечтал о первой ложке супа, о первом глотке вина и совершал привычное дело туалета даже в некотором возбуждении, не оставлявшем времени для чувств и размышлений. Выбрившись, вымывшись, ладно вставив несколько зубов, он, стоя перед зеркалами, смочил и придрал щетками в серебряной оправе остатки жемчужных волос вокруг смугло-желтого черепа, натянул на крепкое старческое тело, сполняющее от усиленного питания талии, кремовое шелковое трико, а на сухие ноги с плоскими ступнями черные шелковые чулки и бальные туфли, приседая, привел в порядок высоко подтянутые шелковыми помочами черные брюки и белоснежную с выпятившейся грудью рубашку, вправив блестящие манжеты запонки и стал мучиться с ловлей под твердым воротничком запонки шейной. Пол еще качался под ним, Кончиком пальца было очень больно. Запонка порой крепко кусала дряблую кожицу в углублении под кадыком. Но он был настойчив и, наконец, сияющими от напряжения глазами, весь сизый от сдавившего ему горло не в меру тугого воротничка, таки доделал дело и в изнеможении присел перед трюмо, весь отражаясь в нем и повторяясь в других зеркалах. «О, это ужасно!» — пробормотал он, опуская крепкую лысую голову и не стараясь понять, не думая, что именно ужасно. Потом привычно и внимательно оглядел свои короткие с подагрическими затвердениями на суставах пальцы, их крупные выпуклые ногти миндального цвета и повторил с убеждением: «Это ужасно!» Но тут зычно, точно в языческом храме, загудел по всему дому второй гонг, и, поспешно встав с места, господин из Сан-Франциско еще больше стянул воротничок галстуком, а живот открытым жилетом, надел смокинг, выправил манжеты, еще раз оглядел себя в зеркале. Это Кармелла, смуглая, с наигранными глазами, похожая на мулатку в цветистом наряде, где преобладает оранжевый цвет, пляшет, должно быть, необыкновенно, подумал он, и, бодро выйдя из своей комнаты и подойдя по ковру к соседней Жениной, громко спросил: «Скоро ли они?» Через 5 минут звонко и уже весело отозвался из-за двери девичий голос. «Отлично!» — сказал господин из Сан-Франциско и не спеша пошел по коридорам и по лестницам, устланным красными коврами, вниз, отыскивая читальню. Встречные слуги жались от него к стене, а он шел, как бы не замечая их. Запоздавшая к обеду старуха, уже сутулая, с молочными волосами, но декольтированная, в светло-сером шелковом платье, поспешала изо всех сил, но смешно, по-куриному, и он легко обогнал ее. Возле стеклянных дверей столовой, где уже все были в сборе и начали есть, он остановился перед столиком, загроможденным коробками сигар и египетских папирос, взял большую манилу и кинул на столик 3 лиры. На зимней веранде мимоходом глянул в открытое окно. Из темноты повеял на него нежным воздухом, померещилась верхушка старой пальмы, раскинувшая по звездам свои вои, казавшиеся гигантскими, донесся отдаленный ровный шум моря. В читальне, уютной, тихой и светлой только над столами, стоя шуршал газетами какой-то седой немец, похожий на Ипсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими изумленными глазами. Холодно осмотрев его, господин из Сан-Франциско сел в глубокое кожаное кресло в углу возле лампы под зеленым колпаком, надел пенсне и, дернув головой от душившего его воротничка, весь закрылся газетным листом. Он быстро пробежал заглавие некоторых статей, прочел несколько строк о никогда не прекращающейся Балканской войне, привычным жестом перевернул газету, как вдруг строчки вспыхнули перед ним стеклянным блеском. Шея его напружилась, глаза выпучились, пенсне слетело с носа. Он рванулся вперед, хотел глотнуть воздуха и дико захрипел. Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась. Грудь рубашкой выпятилась корбом, и все тело, извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то. Не будь в читальне немца, быстро и ловко сумели бы в гостинице замять это ужасное происшествие. Мгновенно, задними ходами, умчали бы за ноги и за голову господина из Сан-Франциско куда подальше, и ни единая душа из гостей не узнала бы, что натворил он. Но немец вырвался из читальни с криком. Он сполошил весь дом, всю столовую, и многие вскакивали из-за еды, опрокидывая стулья. Многие бледнее бежали к читальне. На всех языках раздавалось: «Что? Что случилось?» И никто не отвечал толком, никто не понимал ничего, так как люди и до сих пор еще больше всего дивятся и ни за что не хотят верить смерти. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их поспешным заверением, что это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско. Но никто его не слушал. Многие видели, как лакеи коридорные срывали с этого господина галстук, жилет, измятый смокинг и даже зачем-то бальные башмаки из черных шелковых ног с плоскими ступнями. А он еще бился. Он настойчиво боролся со смертью, ни за что не хотел поддаться ей, так неожиданно и грубо навалившейся на него. Он мотал головой, как зарезанный, закатил глаза, как пьяный. Когда его торопливо внесли и положили на кровать в 43-й номер, самый маленький, самый плохой, самый сырой и холодный в конце нижнего коридора, прибежала его дочь с распущенными волосами, в распахнувшемся капотике с обнаженной грудью, поднятой корсетом. Потом большая, тяжелая, уже совсем наряженная к обеду жена, у которой рот был круглый от ужаса. Но тут он уже и головой перестал мотать. Через четверть часа в отеле все кое-как пришло в порядок. Но вечер был непоправимо испорчен. Некоторые, возвратясь в столовую, дообедали, но молча, с обиженными лицами. Меж тем, как хозяин подходил то к одному, то к другому, в бессильном и приличном раздражении, пожимая плечами, чувствуя себя без вины виноватым, всех уверяя, что он отлично понимает, как это неприятно, и давая слово, что он примет все зависящие от него меры к устранению неприятности. Тарантелло пришлось отменить, лишнее электричество потушили, большинство гостей ушло в пивную, и стало так тихо, что четко слышался стук часов в вестибюле, где только один попугай деревянно бормотал что-то, возясь перед сном в своей клетке, ухитряясь заснуть с нелепо задранной на верхний шесток лапой. Господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами, на которой с потолка тускло светил один рожок. Пузырь со льдом свисал на его мокрый холодный лоб. Сизое, уже мертвое лицо постепенно стыло. Хриплое клокотание, вырывавшееся из открытого рта, освещенного отблеском золота, слабело. Это хрипел уже не господин из Сан-Франциско. Его больше не было, а кто-то другой. Жена, дочь, доктор, прислуга стояли и глядели на него. Вдруг то, чего они ждали и боялись, совершилось. Хрип оборвался. И медленно-медленно на глазах у всех потекла бледность по лицу умершего, и черты его стали утончаться, светлеть красотой, уже давно подобавшей ему. Вошел хозяин. «Уже умер», — сказал ему шепотом доктор. Хозяин с бесстрастным лицом пожал плечами. Миссис, у которой тихо катились по щекам слезы, подошла к нему и робко сказала, что теперь надо перенести покойного в его комнату. «О, нет, мадам», — поспешно, корректно, но уже без всякой любезности, не по-английски, а по-французски, возразил хозяин, которым совсем не интересны были те пустяки, что могли оставить теперь в его кассе приезжие из Сан-Франциско. «Это совершенно невозможно, мадам», — сказал он и прибавил в пояснении, что он очень ценит эти апартаменты, что если бы он исполнил ее желание, то всему Капри стало бы известно об этом, и туристы начали бы избегать их. Мисс, все время странно смотревшая на него, села на стул и, зажав рот платком, зарыдала. У миссис слезы сразу высохли, лицо вспыхнуло. Она подняла тон, стала требовать, говоря на своем языке и все еще не веря, что уважение к ним окончательно потеряно. Хозяин с вежливым достоинством осадил ее. Если мадам не нравится порядки отеля, он не смеет ее задерживать. И твердо заявил, что тело должно быть вывезено сегодня же на рассвете, что полиция уже дано знать, что представитель ее сейчас явится и исполнит необходимые формальности. «Можно ли достать на капле хотя бы простой готовый гроб?» – спрашивает мадам. «К сожалению, нет, ни в коем случае. А сделать никто не успеет. Придется поступить как-нибудь иначе. Содовую английскую воду, например, он получает в больших и длинных ящиках. Перегородки из такого ящика можно вынуть». Ночью весь отель спал. Открыли окно в 43-м номере. Она выходила в угол сада, где под высокой каменной стеной, утыканной по гребню битым стеклом, рос чахлый банан. Потушили электричество, заперли дверь на ключ и ушли. Мертвый остался в темноте. Синие звезды глядели на него с неба. Сверчок с грустной беззаботностью запел в стене. В тускло освещенном коридоре сидели на подоконнике две горничные, что-то штопая. Вошел Луиджи с кучей платья на руке в туфлях. «Готово?» – озабоченно спросил он звонким шепотом, указывая глазами на страшную дверь в конце коридора. И легонько помотал свободной рукой в ту сторону. «Отправление!» – шепотом крикнул он, как бы провожая поезд. То, что обычно кричат в Италии на станциях при отправлении поездов. И горничные, давясь беззвучным смехом, упали головами на плечи друг другу. Потом он, мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в нее и, склонив голову на бок, в полголоса почтительнейше спросил: «Вы звонили, сеньор?» И, сдавив горло, выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы из-за двери: «Да, войдите». А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваной листвой банана, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо и озолотилось против солнца, восходящего за далекими синими горами Италии, чистая и четкая вершина Монте-Соляро, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из-под содовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, взад и вперед извивавшемуся по склонам Капри, среди каменных оград и виноградников, все вниз и вниз до самого моря. Извозчик, квелый человек с красными глазами, в старом пиджачке с короткими рукавами и взбитых башмаках, был с похмелья. Целую ночь играл в кости в тротории и все хлестал свою крепкую лошадку, по-сицильянски разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенчиками на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на остриях высокой медной сиделки, с аршинным трясущимся на бегу птичьим пером, торчащим из подстриженной челки. Извозчик молчал, был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что он до последней полушки проиграл ночью все те медики, которыми были полны его карманы. Но утро было свежее, на таком воздухе среди моря, под утренним небом, хмель скоро улетучивается и скоро возвращается беззаботность к человеку. Да утешал извозчика и тот неожиданный заработок, что дал ему какой-то господин из Сан-Франциско, мотавший своей мертвой головой в ящике за его спиною.
0: Иван Бунин. Господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Астангов.
2: Продолжение следует.
3: Страх конфликтов – это про неспособность выдержать реальность. Мы очень часто боимся конфликтов, потому что нам кажется, что конфликты – это всегда обязательно ссора какая-нибудь, драка, война, битва. Нет, конфликт – это про определение и заявление границ. Вот страх конфликтов – это страх заявлять свои границы.
2: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия с новостями, Евгений Яковлев. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Вражеские силы атаковали с помощью БПЛА 15 российских регионов, в том числе приграничные области, Крым, Краснодарский край и Московский регион. Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил работу группировки «Запад» и поставил дальнейшие задачи, сообщил Минобороны. На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующей группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. По словам Герасимова, продолжаются уличные бои за освобождение Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под контролем вооруженных сил России находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования ВСУ на территории национального парка Святые Горы. Также идут бои за Новый Мир, Дружелюбовку и Чернищину. Российские военные продолжают уничтожать формирование ВСУ Светогорске ДНР. Подводя итоги, начальник генерального штаба отметил успехи соединений воинских частей группировки «Войск Запад». В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Поезда с сообщением с Крымом задерживаются в связи с приостановкой движения по Крымскому мосту. От графика отстают 8 поездов. Об этом сообщила Северокавказская железная дорога. Отставание составляет сейчас от 30 минут до 3,5 часов. Пассажиров поездов, задерживающихся на время более 4 часов, обеспечат бутилированной водой и питанием. Пожарные локализовали возгорание на территории производственной площадки в Набережных Челнах. Об этом сообщили в мэрии. Ранее стало известно о пожаре на территории производственной площадки, где горела полимерная продукция. Площадь пожара составила более 6 тысяч квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Повышенное атмосферное давление ожидается в московском регионе. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в ночь на воскресенье оно приблизится к норме, но затем ожидается повышение до 751 мм ртутного столба. Примерно такие же показатели сохранятся до середины следующей недели. Также Макарова сообщила, что московские и соседние регионы ждет аномальная жара до 32 градусов. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей, также Калужской области, Смоленской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение Средней Азии теплого тропосферного гребня в центре Европейской России. По южной, затем западной периферии гребня будет перемещаться воздух с акватории Черного и Каспийского морей, что сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, температура воздуха плюс 12-14 градусов. В Москве до плюс 24, возможно, кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Данил Моногаров. «Локомотив» обыграл «Акбарс» в Казани и повел в финальной серии хоккейного кубка Гагарина. Игра на «Татнефть-арене» закончилась разгромом 4-1. У гостей шайбы забросили Максим Березкин, Рихард Паник, Никита Черепанов и Артур Каюмов. За хозяев отличился Мич Миллер. Счет в противостоянии 2-1. Ближайшая игра вновь пройдет в столице Татарстана 17 мая. Матч теннисистов Даниила Медведева и Яника Синнера перенесен из-за дождя. Третий сет полуфинала римского мастерса придется доигрывать сегодня. На момент остановки счет в партии был 4-2 в пользу итальянца. В первых двух сетах Медведев уступил 2-6 и победил 7-5. Футболист махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури вошел в заявку сборной Туниса на чемпионат мира. В нынешнем сезоне форвард провел 27 официальных матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевых паса. Африканская команда на Мундиале сыграет в группе F с представителями Нидерландов, Японии и Швеции. 40-летний вратарь мюнхенской футбольной «Баварии» Мануэль Нойер продлил контракт с клубом. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: «Бавария» в пятницу в социальных сетях сообщила о продлении контракта с вратарем и капитаном команды 40-летним Мануэлем Нойером. Соглашение рассчитано до следующего лета. На этот же срок продлен контракт и с другим голкипером, 37-летним Свеном Ульрайхом. Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. Всего за мюнхенцев он провел уже 597 матчей во всех турнирах, из которых 269 он отыграл на ноль. Вместе с «Баварией» голкипер стал 13-кратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. Интересно, что ранее появилась информация о том, что 40-летний вратарь был включен в предварительный состав сборной Германии на чемпионат мира. Нойер попал в список из 5 вратарей, из которых в дальнейшем тренерский штаб и сделает окончательный выбор. Здесь нюанс в том, что вратарь Баварии еще в 2024 году объявил о завершении карьеры в национальной сборной. Видимо, голкипер может передумать. О продлении контракта, например, Нойер сказал, что ему требовалось время на принятие такого решения. Он нацелен на победу в Кубке с Баварией, чтобы сделать золотой дубль в этом сезоне, а там, возможно, в хорошем настроении отправиться в Северную Америку со сборной своей страны.
1: Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии на международном турнире в Гуанчжоу. Встреча завершилась со счетом 35-33. Это уже третья победа наших спортсменов на соревновании. В заключительном матче россияне сыграют с Китаем. Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин объявил о завершении профессиональной карьеры. Накануне на турнире в Бангкоке россиянин вернул пояс в UFC в тяжелом весе, победив сенегальца Умара Кейна. Поединок завершился в 4-м раунде техническим нокаутом. Каноист Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров на 2-м этапе Кубка мира в Германии. При этом золото взял чех Мартин Фукса, а серебро китаец У Шэнь Юэ. Также на дистанции 200 метров 3-м финишировал Сергей Свинарев. А у меня на этом все. Счастливо!

0: Иван Бунин, господин из Сан-Франциско. Рассказ читает Михаил Останков. Продолжение.
1: Пароходик, жуком лежавший далеко внизу, на нежной и яркой синеве, который так густо и полно налит Неаполитанский залив, уже давал последние гудки, и они бодро отзывались по всему острову, каждый изгиб которого, каждый гребень, каждый камень был так явственно виден отовсюду, точно воздуха совсем не было. Возле пристани младшего портье догнал старший, мчавший в автомобиле мисс и миссис, бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через 10 минут пароходик снова зашумел водой и снова побежал к Соренто, Кастелламаре, навсегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова водворились мир и покой. На этом острове 2000 лет тому назад жил человек, совершенно запутавшийся в своих жестокостях и грязных поступках, который почему-то забрал власть над миллионами людей и который, сам растерявшись от бессмысленности этой власти и от страха, что кто-нибудь убьет его из-за угла, наделал жестокостей сверх всякой меры. И человечество навеки запомнило его. И те, что в совокупности своей столь же непонятно и по существу столь же жестоко, как и он, властвуют теперь в мире, со всего света съезжаются смотреть на остатки того каменного дома, где жил он на одном из самых крутых подъемов острова. В это чудесное утро все приехавшие на Капри именно с этой целью еще спали по гостиницам, хотя к подъездам гостиниц уже вели маленьких мышастых осликов под красными седлами, на которые опять должны были нынче, проснувшись и наевшись, взгромоздиться молодые и старые американцы и американки, немцы и немки, и за которыми опять должны бежать по каменистым тропинкам и все в гору, вплоть до самой вершины Монте-Тиберио, нищие каприйские старухи с палками в жилистых руках. Успокоенные тем, что мертвого старика из Сан-Франциско, тоже собиравшегося ехать с ними, но вместо того только напугавшего их напоминанием о смерти, уже отправили в Неаполь, путешественники спали крепким сном. И на острове было еще тихо, магазины в городе были еще закрыты. Торговал только рынок на маленькой площади рыбой и зеленью. И были на нем одни простые люди, среди которых, как всегда, без всякого дела стоял Лоренцо, высокий старик-лодочник, беззаботный гуляка и красавец, знаменитый по всей Италии, не раз служивший моделью многим живописцам. Он принес и уже продал за бесценок 2 пойманных им ночью омаров, шуршавших в переднике повара того самого отеля, где ночевала семья из Сан-Франциско. И теперь мог спокойно стоять хоть до вечера, с царственной повадкой поглядывая вокруг, рисуя своими лохмотьями, глиняной трубкой и красным шерстяным беретом, спущенным на одно ухо. А по обрывам Монте-Соляро, по древней финикийской дороге, вырубленной в скалах, по ее каменным ступенькам спускались от Анакапри 2 абруцких горца. У одного под кожным плащом была волынка, большой козий мех с 2 дудками, у другого нечто вроде деревянной цевницы. Шли они, и целая страна, радостное, прекрасное, солнечное простиралось под ними, и каменистые горбы острова, который почти весь лежал у их ног, и та сказочная синева, в которой плавал он, и сияющие утренние поры над морем к востоку, под ослепительным солнцем, которое жарко грело, поднимаясь выше и выше. И туманно-лазурные, еще по-утреннему зыбкие массивы Италии, ее близких и далеких гор, красоту которых бессильно выразить человеческое слово. Тело же мертвого старика из Сан-Франциско возвращалось домой, в могилу, на берега нового света. Испытав много унижений, много человеческого невнимания, с неделю пространства из одного портового гауза в другой, оно снова попало, наконец, на тот же самый знаменитый корабль, на котором так еще недавно с таким почетом везли его в старый свет. Но теперь уже скрывали его от живых, глубоко спустили в просмоленном гробе в черный трюм, и опять пошел корабль свой далекий морской путь. Ночью плыл он мимо острова Капри, и печальны были его огни, медленно скрывавшиеся в темном море, на того, кто смотрел на них с острова. Но там, на корабле, в светлых, сияющих люстрами и мрамором залах, был, как обычно, людный бал в эту ночь. Был он и на другую, и на третью ночь, опять среди бешеной вьюги, проносившейся над гудевшим, как погребальная месса, и ходившим траурными от серебряной пены горами океаном. Вьюга билась в его снасти и широкогорлые трубы, побелевшие от снега, но он был стойк, тверд, величав и страшен. А на самой верхней крыше его одиноко высились среди снежных вихрей те уютные, слабо освещенные покои, где, погруженный в чуткую и тревожную дремоту, надо всем кораблем восседал его грузный водитель, похожий на языческого идола. В самом низу, в подводной утробе Атлантиды, тускло блистали сталью, сипели паром и сочились кипятком и маслом тысячепудовые громады котлов и всяческих других машин. Той кухни, раскаляемой исподу адскими топками, в которой варилось движение корабля, клокотали страшные в своей сосредоточенности силы, передававшиеся в самый киль его, в бесконечно длинные подземелья, в круглый туннель, слабо озаренный электричеством, где медленно, с подавляющей человеческую душу неукоснительностью, вращался в своем маслянистом ложе исполинский вал, точно живое чудовище, протянувшееся в этом туннеле, похожем на жерло. А средина Атлантиды, столовые и бальные залы ее, изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивала среди этой толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных. Грешно скромная, хорошенькая девушка с опущенными ресницами, с невинной прической, и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледно от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком с длинными фалдами фраке, красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко-глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевающего мрак, океан вьюгу.
0: Сегодня во внеклассном чтении для 11 класса вы слушали рассказ Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Читал Михаил Останков из собрания «Гостелерадиофонда». 1958 год.

0: «Маяк» в эту субботу утром. Хочу все знать.
1: Начнем с викторины «Угадай картину». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по математике. Рожь, дно, очки. Каким способом образуется множественное число в словах, выясним в 11 утра. И в полдень в цикле «Медвежий угол» выясним, кем делает медведя среда обитания – хищником или грибником, рыболовом или любителем малины. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Жизнь прекрасна.
2: Спасибо, жизнь, за то, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь, тебе за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то щедростью, то болью. За ширь твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собой. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо. За слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, которым перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу, за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь. Воистину, спасибо.
0: Роберт Рождественский. Спасибо, жизнь.

0: Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО и их семей в российских регионах. Меры поддержки рекомендовано установить для бойцов и ветеранов СВО, участников боев за приграничье, ополченцев Донбасса после 2014 года, а также членов их семей. Помощь должна предоставляться независимо от даты и места заключения контрактов, перечня базовых мер, льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии на газификацию, содействие в трудоустройстве, бесплатная юридическая и психологическая помощь и другое. Поддержку предлагается предоставлять как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для ветеранов с инвалидностью и семей погибших бойцов такие меры должны действовать бессрочно. Начальник генштаба Валерий Герасимов посетил позиции группировки «Запад», поставил дальнейшие задачи, сообщил Министерство обороны. На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующей группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
1: Группировка войск «Запад» ведет активные наступательные действия по оси своей ответственности на фронте около 350 километров. Соединение 6-й армии развивает наступление в западном направлении от Купянска, в общем направлении на Шевченково. Освобождена Кутьковка, продолжаются бои в Великой Шапковке. Успешно действуют войска группировки на Богуславском и Рубцовском направлении. Соединение 1-й танковой армии освободили населенный пункт Боровая. Продолжаются уличные бои в Шейковке, где более половины территории поселок контролируется нашими штурмовыми подразделениями. 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка, Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противников в Светогорске в Донецкой Народной Республике. Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории национального парка «Святые горы».
0: Подводя итоги, начальник генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад». В завершение работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленный в ходе боевых действий. Мошенники звонят выпускникам от имени сотрудников школ под предлогом регистрации на ЕГЭ, рассказали пресс-службе Минпросвещения. Расчет на доверие к государственным институтам с целью получить код из СМС или побудить перейти по ссылке. Это предоставляет им несанкционированный доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, порталу госуслуги и банковским приложениям. Ведомство подчеркнули, что Минпросвещение никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в свою школу или на официальную горячую линию для проверки информации, потом сообщить об этом случае в правоохранительные органы. Новость последних минут. Кремль официально сообщил о предстоящем визите президента Владимира Путина в Китай. Он пройдет 19-20 мая. Владимир Путин посетит КНР по приглашению председателя Си Цзиньпина. Они обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, углубление всеобъемлющего партнерства и взаимодействия Москвы и Пекина. Бывший сотрудник может взять больничный даже после увольнения. Это может сделать в течение 30 дней, если человек еще не устроился на новую работу. Об этом рассказали РИА Новости в Департаменте организации развития Роскачества. По словам экспертов, такой больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка за последние 2 года, вне зависимости от стажа. При этом кадровики предупреждают, что уход на больничный перед увольнением может быть невыгоден, потому что уменьшает размер выходного пособия после вступления в силу новых правил расчета среднего заработка. Контроль уровня холестерина и глюкозы, профилактические осмотры, физическая активность и отказ от вредных привычек повышают шансы человека дожить до 100 лет. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. По ее словам, это те показатели, которые определяют раннее сосудистое старение. Самый доказанный эффективный метод продления жизни – это изменение образа жизни. Отказ от вредных привычек, физическая, когнитивная и социальная активность, правильное питание помогут продлить жизнь. По словам Ткачевой, многие считают, что ключевую роль в продолжительности жизни играет генетика, но это не всегда так.

0: Мощные ливни ожидаются на юге страны в выходные. В эпицентре ненастья окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье. За 48 часов может выпасть до 50 мм осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. Температурный фон останется выше нормы. В восточной половине европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона. Осадки маловероятны. Эти и другие новости также читайте в любое время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дожди, температура до плюс 14 градусов. В Москве плюс 22-24. Также во второй половине дня возможен небольшой дождь.

0: хочу все знать.
1: Зеленеют все опушки, зеленеет пруд, а зеленые лягушки песенку поют. Елка, сноп зеленых свечек, мох, зеленый пол. И зелененький кузнечик песенку завел. Над зеленой крышей дома спит зеленый дуб. Два зелененькие гнома сели между труб. И, сорвав зеленый листик, шепчет младший гном. Видишь, рыжий гимназистик ходит под окном. Отчего он не зеленый? Май теперь ведь, май! Старший гном зевает сонно.
2: Цыц, не приставай.
1: Саша Черный. Зеленые стихи. Начнем с этого. Сегодняшний эфир передачи «Хочу все знать». Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Доброе утро всем. Это Денис Николаев. Мы скоро соберемся. Все вместе в студии. Проявится Данил Лукин. Вот он уже практически вот как улыбка чеширского кота появляется в студии, но сразу воспользуюсь моментом и расскажу, чем мы будем заниматься в ближайший час. У нас викторина «Угадай картину». Она посвящена 178-летию со дня рождения прекрасного русского художника Виктора Михайловича Васнецова. И я думаю, что многие видели картины Васнецова, а для меня его имя — это часть моего детства, потому что в Москве есть замечательный музей Виктора Михайловича Васнецова, я про него расскажу сейчас. Я в этом музее провел часть своего детства, потому что мама моя, привет, она работала в системе Третьяковской галереи, в пожарной охране Третьяковской галереи, и этот музей входит в систему Третьяковской галереи. И я периодически туда попадал не в качестве посетителя музея или там в составе экскурсии, а я просто туда приходил к маме на работу. И я помню, какой восторг на меня производил этот музей. Я всем рекомендую, кто еще там не был, обязательно попробовать туда попасть. Он находится у нас на проспекте Мира, метро Проспект Мира или Сухаревская, переулок Васнецова, 13, адрес. Это дом, который построен по проекту самого Виктора Михайловича Васнецова в неорусском стиле. И внутри дома, помимо некоторого количества картин, которые писал художник, там мастерская, в которой почти все осталось как прежде. И картины на мольбертах стоят, и на рабочем столике кисти художников, в туиске витринах икон, народные костюмы из его собрания. Поэтому, товарищи, я вам очень-очень сильно рекомендую попасть туда, потому что, понятно, есть большая Третьяковка, новая Третьяковка, очень новая Третьяковка. Это все знаковый музей для нас, для нашей страны. Но есть у них еще в системе разные небольшие дома-музеи. Вот надо будет выяснить, что там с домом-музеем Корина Павла Дмитриевича тоже посмотреть. Поэтому всех-всех-всех зовем. Посмотрите, насладитесь. Это уникальный кусочек, во-первых, еще и старой Москвы. А во-вторых, ну, это вот настоящий дом художника, товарищи. Ну что, будем сейчас играть. Телефон наш 495-728-7171. Также можно писать, присылать заявки на номер +7 967 103 5533. Вы слышали сейчас, может быть, скрип. Это материализовался, наконец-таки, Данил Лукин.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Судя по отдышке, еще и марафонец.
3: Ну, немножко по лестницам ВГТРК.
1: Да, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Быстро вас посвящаю в курс дела. Мы викторинимся. «Угадай картину».
3: Да-да-да.
1: Викторин называется. 178 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова отмечаем. И посмотрим, кто у нас там первый. Аня из Санкт-Петербурга на связи. Ань, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Привет, привет.
3: Как? Доброе.
1: Ну, глупо спрашивать Аню из Питера, как настроение, по голосу слышно. Тогда что нового произошло в жизни? Май все-таки.
3: Конец учебного года.
4: Ну, ничего нового, кроме того, что мне постоянно жарко.
3: Жарко?
1: А, да, ты же у нас холоднолюбивая.
3: А как погода в Петербурге?
4: Нормально. Было плюс 19, плюс 18.
3: Ну, в общем, да. Тепло, светло и ясно, да?
4: Но было еще +5.
1: Что еще раз?
4: Разве было еще +5?
1: А, плюс 5, это так себе. Ну что, давай.
4: Мне хорошо.
1: А, тебе хорошо, да. Ты же этот. Холоднолюбивое растение. Ну что, давайте играть. Я задаю вопросы. 3-4 варианта ответа. И ищем правильный. Как изначально называлась знаменитая картина «Алёнушка»? Знаешь картину «Алёнушка»?
4: Да, знаю. Не... Там она на берегу грустит.
1: Да. Да, молодец. Не «Алёнка»?
3: Не «Шоколадка».
1: Не «Шоколадка», да, а «Алёнушка». Вот, как изначально она могла называться? «Сестрица Алёнушка», «Русская печаль», «Девочка у пруда», либо «Дурочка Алёнушка»?
4: «Сестрица Алёнушка».
1: Хорошо. Данил, вы что думаете?
3: Ну, вообще, вот я всю жизнь думал, что тоже «Сестрица Алёнушка», потому что всегда в сказке «Сестрица Алёнушка», «Братец Иванушка».
1: Товарищи, нет. Изначально она называлась «Дурочка Алёнушка». В XIX веке дурочками часто называли сирот юродивых, что точно передавало трагизм образа. То есть, что она не просто вот Алёнушка, она сирота. Поэтому вот такое было название неожиданно.
3: А да, они же там по сказке какие-то осиротевшие дети, да, вроде бы?
1: Да. Ну, хорошо, второй вопрос. Традиционно считается, что сюжет картины «Алёнушка», она была написана в 1881 году, чаще всего ассоциируется «Былины об Илье Муромце», сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», поэма Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила», либо «Истории о царевне лягушке». Ну, тут, мне кажется, мы уже ответили.
3: Mm-hmm. Ну да. Я еще и предвосхитил mm-hmm. этот вопрос.
1: Ну, конечно, да. Хотя сам художник писал картину под впечатлением от встречи с простой крестьянской девушкой. В истории искусства она закрепилась именно как иллюстрация к этой сказке. Вот такое совпадение получилось.
3: Хотя автор ничего такого не хотел сказать.
1: Ну, вообще, да. Ну что, давайте третий вопрос. В каком году была окончена картина «Богатыри», либо «Витязи на заставе», над которой художник работал почти 20 лет? Это та картина, которую все ошибочно называют
3: «Три богатыря».
1: «Три богатыря», да.
3: Которая занимает целую огромную стену Третьяковской галереи.
1: Да.
3: И производит неизгладимое впечатление.
1: Ну, она как вот слово хрестоматийное, наверное. Вот.
3: Ну, помимо того, что она хрестоматийная, одно дело ты ее в книжке видишь, а другое дело, когда ты заходишь в зал и еще...
1: Это действительно «Богатыри».
3: «Богатыри», да. И вторая картина подобного же толка и воздействия — это «Христос», который... Неоконченная картина, как она называется? Но это не Васнецов.
1: Подожди.
3: Иванов? «Явление Христа народу».
1: Так она законченная.
3: Нет, там есть внизу левый нижний угол недописанный.
1: А,
3: это очень интересная история, почему и как он недописанный.
1: Это в отдельно надо будет поговорить,
3: да,
1: об этом. Но
3: да,
1: это
3: да, да, да.
1: Он художник, он так видел. Но действительно, да, когда выходишь в зал, где она одна вообще находится, этого. А «Богатыри», мне кажется, что Виктор Михайлович, он вообще создал вот образ «Богатырей», то есть тот, который был литературным, именно... Вот они вот настоящие.
3: Окартинил он его.
1: Окартинил, да. То есть вот такие они должны быть. Так вот, в каком году была окончена эта картина? 1889, 1898, 1901, либо 1914. Ну, тут только гадать.
3: Да, методом научного попадания.
4: А какой первый вариант?
1: 1889, 1898. 901,
4: 914. 1889.
1: 89-й ты выбираешь?
4: Да.
1: Хорошо. Данил Викторович, вы кого?
3: Ну, как бы я вижу ответ и...
1: Ну, сделайте вид, что вы их не видите.
3: Если бы я их не видел, я бы, наверное, тоже выбрал все-таки 89-й, потому что 98-й совсем близко к началу 20 века, и там могло быть все что угодно. Но вот...
1: Ну,
3: я бы выбрал 89-й, да.
1: Но, на самом деле, 1898 год. Первый набросок был сделан еще в 1871 году. Закончил Васнецов свое главное богатырское полотно только в начале 90-х годов 19 века. Ну что, мне кажется, хорошая разминка у нас получилась. Таня, спасибо тебе большое. Мы тебе по традиции отправляем книгу «Девочки, прославившие Россию» от издательства «Эксмо детства». Вы хотите познакомить вашего ребенка с известными людьми России, узнать, во что играли будущие исторические личности, чем увлекались в детстве, как искали свою судьбу? Тогда открывайте эту книгу. В каждом из 20 биографических рассказов, адаптированных для детей, невероятный образец силы воли и стойкости характера, мотивирующий девочек на собственные свершения. А мы продолжаем. 495-728-7171. Марина из Луганска. Марин, доброе утро.
5: Здравствуйте.
1: Привет.
6: Доброе-доброе.
1: Ну что, давайте продолжим про богатырей. Знаешь картину «Богатыри» Васнецова?
5: Ну,
1: да. Да, отлично.
5: Мы его изучаем в школе.
1: Прекрасно. Ну, я думаю, тогда этот вопрос не составит для тебя труда. На картине «Богатыри» изображены три былинных героя. Кто из них находится в центре композиции на вороном коне? Добрын Никитич, Алеша Попович, Илья Муромец, Святогор.
5: Посередине кто находится?
1: Да, посередине. Ну, самый такой.
6: Ну, самый мощный, самый крупный, самый суровый. И, надо полагать, самый старший из этой тройки.
1: Ну, молодец. Молодец, да. А, хорошо. Данил Викторович, давайте вы.
6: Да?
1: Я не буду листать даже.
6: Да.
1: Я попробую сейчас быть
6: игроком.
1: Да.
6: Угадывателем. А какой предмет на картине «Богатыри» подчеркивает дипломатический склад характера Добрыни Никитича и его связь с историческим лицом, воеводой князя Владимира? Какой-то предмет у него в руках. Меч-кладенец, золотой крест, гусли или палица?
1: Это у кого еще раз?
6: А, у Добрыни. У Добрыни. Значит, еще раз, варианты: меч-кладенец, золотой крест. Смотри, важный вопрос. Этот символ, этот предмет подчеркивает дипломатический склад характера Добрыни Никитича. Меч-кладенец, золотой крест, гусли или палица?
5: Добрыни.
6: Еще раз.
5: Ну, может быть, этот крест.
6: Да, совершенно верно. Потому что, ну, меч-кладенец и палец – это прям такие виды оружия. А гуслей там на картине нет. Я в всяком случае не помню. Да, это золотой крест. Эта деталь подчеркивает вежество, в кавычках тут у нас подписано, воспитанность, да, вежливость Добрыни и связь с его историческим прототипом, воеводой, крестившим Русь.
1: Здорово.
6: Да?
1: Давайте следующую. Я, правда, не успел ответить, ну ладно. Давайте следующую.
6: Картина другая. «Витязь на распутье» 1882 года иллюстрирует момент из былины «Три поездки Ильи Муромца». Что написано на камне, у которого остановился Витязь? Это вот хороший, сложный такой вопрос. Первый вариант. Налево пойдешь, счастье найдешь, направо пойдешь, богатым будешь. Второе. Как прямо ехать, живу не бывать. Третье. Здесь лежит сила русского духа. И четвертое. Кто мимо пойдет, тот камнем пойдет. Какая надпись выгравирована на камне перед Ильей Муромцем?
5: Первое.
6: Налево пойдешь, счастье найдешь, направо пойдешь, богатым будешь?
5: Да.
6: Денис Евгеньевич.
1: Второе, по-моему. Вот.
6: Как прямо ехать, живо не бывать.
1: Да. А я не помню.
6: А вот прям вопрос со звездочкой. Это же надо прям хорошо знать детали картины. Я, честно говоря, с трудом помню, как эта картина выглядит.
1: Нет, это я помню.
6: Да, как прямо ехать живу не бывать, это правильный ответ.
1: Да?
6: Да, да. Где-то... Но, опять же, он достаточно короткий для гравировки на камне, да, потому что налево пойдешь, счастье найдешь, направо пойдешь, богатым будешь. А вот как прямо ехать живу не бывать. В отличие от былины, где предлагается выбор,
3: да, направо, налево, вперед, «Богатство, женитьба или смерть», на камне Васнецова написана только «Мрачная угроза». Опять же, надо полагать из-за того, что это был наиболее короткий и наиболее ясный вариант. Такие дела.
1: Так, это был второй вопрос.
3: Да.
1: Давайте третий.
3: И третий вопрос. В той же картине, Марин, «Витязь на распутье», художник использует символы, усиливающие тревожную атмосферу. Что из перечисленного не изображено на этом полотне? Черепа и кости. Какие-то у нас позитивные вопросы в субботнее утро.
1: Доброе утро, товарищи дети. Доброе утро, товарищи взрослые. Добро пожаловать в творчество Виктора Михайловича Васнецова.
3: Да-да-да. Черепа и кости, ворон, волк или закатное солнце. Что из... У нас какая-то программа, кто хочет стать миллионером. Что из перечисленного не изображено на полотне?
4: Первое.
3: Черепа и кости? По-моему, да. Как раз у Васнецова черепов и костей в достатке... На разных полотнах. Денис Евгеньевич, ваш вариант. Черепа кости, ворон, волк, закатное солнце.
1: Чего там нет?
3: Да.
1: Волка нет.
3: Волка там нет, действительно.
1: Волк там нет.
3: Волк. На камне сидит зловещий ворон. По степи разбросаны кости и черепа. Горит закат. Но волка в этом сюжете нет. На одноименной картине Иван-Царевич скачет на волке. На другой картине. А здесь у нас все про Илью Муромца. Такие вот сложные вопросы.
1: Марина, молодец. Марин. Да, мы тебе отправляем книгу «Чебурашка», официальная новелизация от издательства СТ. «Чебурашка» возвращается с удивительными приключениями. Любимый герой поколения и культовый персонаж советского мультфильма. «Чебурашка» никого не оставляет равнодушным. Вас ждет душевная история, незабываемый герой и душистый аромат сочных апельсинов. Кстати, вот сейчас бы прям хотелось бы.
3: Ну, мы в перерыве спустимся, апельсиновый сок купим.
1: Да, это...
3: Как вариант.
1: Вы умеете подбодрить. Так, товарищи, напомню, телефон 495-728-7171. Можно писать нам на телефон, на номер плюс 7967-103-5533, в Telegram, в Макс. Мы с удовольствием
3: принимаем заявки.
1: Да, но там, естественно, очередь образуется, поэтому имейте в виду, что если сразу не получается, то, ну, просто, значит, очередь большая собралась. Товарищи, что еще хотелось бы сказать? Наверное, пришло время еще одну маленькую такую историю вам рассказать. Я уже про нее говорил, но сейчас внимание, внимание, всем хочу все знайцам. Я, в общем, если мы постараемся, ну, все, кто смогут постараться, то, может быть, мы вместе пойдем на Северный полюс. Открыт сейчас отбор в 7-ю арктическую экспедицию «Росатома. Ледокол знаний». Поэтому заходите к ним на сайт, посмотрите условия, которые надо выполнить, примите участие. Значит, единственное, это проект для школьников от 14 до 16 лет. И, в общем, жду вас там, ждем вас там. Если будете достаточно активны, от вас это тоже зависит, то вместе отправимся туда и кое-что интересное сделаем. А вот что именно, буду рассказывать чуть позже, потому что сейчас это пока техническая штука готовится, но если получится, то будет максимально не просто творчески, а инженерно восхитительно интересно и впервые вообще в истории. Так что, в общем, призываю вас всех принять участие в отборе арктической экспедиции «Росатом. Ледокол знаний». Просто в интернете набираете, там очень быстро находится нужный сайт, все описано, все написано. Я думаю, что разберетесь. Но в крайнем случае как-то коллективным разумом справимся. Мы сейчас отправимся на перемену. Напомню еще раз телефон 495-728-7171. Товарищи, а те, кто присылает заявки на номер, вы с городских номеров в этот момент берите звонки, потому что это...
3: Это не только мошенники.
1: Да, может быть, это мы звоним. Но вы поймете, мы просто приглашаем вас в эфир, никаких данных не просим, ничего не требуем. И просто говорим, давайте сыграем. Перемена!
3: Перемена!
7: Сделать то, на что не решался месяц назад. Астропсихолог о правильном поведении в мае. Подкаст «Майский астропрогноз». В эту субботу 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
8: Маяк. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 19-20 мая посетится официальным визитом Китайскую Народную Республику. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Поездка приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидер обсудит актуальные двусторонние отношения, международные и региональные проблемы, а также пути дальнейшего углубления стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. В ходе визита Путина в КНР планируется подписание заявления на высшем уровне. Также лидеры двух стран поучаствуют в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Несколько дней назад в Китае с визитом побывала американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом. При остановке ядерной деятельности Ирана на 20-летний срок будет достаточно для того, чтобы завершить войну, об этом заявил Дональд Трамп, общаясь с представителями СМИ. По его словам, вооруженные силы Ирана были практически уничтожены, но может потребоваться какая-то работа по зачистке после месячного перемирия. Как считает Трамп, военно-морская блокада Армузского пролива США показала свою высокую эффективность настолько, что стороны пришли к перемирию. Между тем, как рассказал ТАСС посол Исламской Республики Беларуси Алиреза Асаньи, одним из требований, которые Иран выдвинул США для урегулирования конфликта, стало обеспечение мира и безопасности во всем регионе, включая Ливан. Кроме того, Иран требует разблокировки средств в замороженных банках разных стран. Популярный в Турции певец получил тюремный срок из-за постов об Израиле. Яшар Ипек приговорен к 3 годам лишения свободы по делу, которое было возбуждено после публикации с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Жалобу подал фонд главного раввина Турции. Подробности обвинений не приводятся. Напомню, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости. В Москве и Московской области на следующей неделе ожидается аномально жаркая погода, сообщили в гидрометцентре. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму на 7-9 градусов. Эта аномальная жара продлится примерно 5 дней. Температура воздуха может превысить 30 градусов. Гидрометцентр также сообщает, что подобная погода ожидается не только в столичном регионе, но и на территориях соседних областей. С понедельника по пятницу среднесуточная температура воздуха в столичном регионе будет превышать норму на 7-9 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В первой половине следующей недели усилится влияние западного крыла сибирского антициклона, поэтому и москвичи, и жители Подмосковья, и Центральной России ждут солнечные, сухие, очень теплые деньки в ночные часы от 13 до 18, ну а в светлое время суток воздух будет разогреваться до 23-28 тепла, что почти на 10 градусов выше положенной для конца весны нормы и даже теплее, чем обычно бывает в середине лета.
0: Ночная температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве с понедельника из-за аномально теплой погоды, рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня будет облачно, местами возможны кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 24 градусов, давление чуть подрастет, составит 744 миллиметра ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Сегодня и завтра в Тбилиси пройдет чемпионат Европы по самбо. Сборная России выступит на нем в полном составе с флагом и гимном. За последние 25 лет отечественные самбисты ни разу не уступали первое общекомандное место на мировых и континентальных первенствах. Российский теннисист Даниил Медведев сумел выиграть сет у первой ракетки мира итальянца Янника Синера в полуфинале домашнего для соперника турнира в Риме. Однако матч прервали из-за дождя. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Даниил Медведев ранее встречался с Яником Синером далеко не один раз. Счет был в пользу итальянца 9-7, но на грунте они не играли никогда. Новый матч теннисистов начался сразу с брейка первой ракетки мира. Он его подтвердил, а потом повторно выиграл подачу Медведева. К тому же итальянец очень качественно играл на своей подаче, не оставляя шансов россиянину. Вернуться в партию у Даниила так и не получилось. 6-2 в пользу Синера. Во втором сете уже Медведев повел с брейком 3-0. Яник оперативно отыгрался и сделал счет равным 3-3. Дальше теннисист добрались и до 5-5, не отдавая свои подачи. Медведев на своей подаче решил рисковать, но все-таки добился своего 6-5. А 12-й гейм получился затяжным. Россиянин заработал сетбол на приеме, но Синер дважды отыгрывался, делая счет ровно. С третьей попытки Даниил взял гейм, а с ним и сет 7-5. В решающем сете Синер снова взял чужую подачу первым. В следующем гейме Даниила завязалась упорная борьба. Россиянин отыграл брейкпоинт и все же забрал свою подачу. Вслед за этим Яник выиграл свой гейм. А на приеме итальянец вновь заработал брейкпоинт. Медведев спасся, и матч прервали из-за дождя. Доиграют уже сегодня, и сложно сказать, кому это на руку. Потому что при 3-2 в пользу Синера в третьем сете он брал медицинский перерыв. А по ходу второй партии итальянца тошнило, у него тряслись руки и перехватывало дыхание.
1: Велогонка «Россия» стартует 16 мая в Костроме. Массовое любительское мероприятие продлится до 12 сентября и будет состоять из 8 этапов. На разных стадиях гонки в ней поучаствуют около 2500 велосипедистов. Остальные циклы примут Владимир, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Отсутствие стабильности в игре баскетбольного «Уралмаша» и провалы во второй половине матчей не позволили команде победить в четвертьфинале единой лиги с «Зенитом». Так считает игрок екатеринбуржцев Антон Карданахишвили. По его словам, в каждой проигранной встрече у «Уралмаша» были провалы в третьей или четвертой четверти, и, вероятно, на весь матч просто не хватало концентрации. Напомню, серия завершилась со счетом 1-3. Сейчас «Зенит» борется за выход в финал с казанским «Униксом». Счет противостояния пока 1-1. Хоккеист Миннесоты Данила Юров может покинуть команду этим летом. Такую новость опубликовало издание The Athletic. По информации источника, руководство клуба пыталось обменять 22-летнего российского нападающего на канадского форварда Сент-Луиса Роберта Томаса. Несмотря на полученный отказ, переговоры могут возобновиться. А у меня на этом все. Удачи!
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

рядом львеночек лежит и ушами шевелит. Только я все лежу и на львенка не

0: «Хочу все знать».
1: Доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые. Передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев, здравствуйте. Также в студии Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Папова.
2: Доброе утро.
1: Сегодня у нас кавказские песни будем разучивать. Вы, кстати, там в песни же всех народов мира, наверное.
2: Вообще, да, бывало всякое. Мы даже и на японском пели было время.
1: На японском?
2: Да.
1: Не понимали, да, что...
2: Ну, были переводы такие, ну, как бы мы пели по русским буквам, естественно, да.
1: Ага.
2: То есть мы понимали, о чем мы поем, потому что это были, например, подмосковные вечера на японском.
1: Угу.
2: Они очень любят эти песни, японцы. Это была «Катюша» на японском. И это были какие-то прям японские традиционные, условно, народные песни, которые были как-то вот для нас кем-то отнотированы из японских знакомых Попова.
1: Угу.
2: Вот это все, по-моему, с регулярностью раз в два года возилось на гастроли в Японию до какого-то периода.
1: Да, здорово. Мы, кстати, завтра же, да, в последнем часе будем говорить про... Академию.
2: Да-да-да.
1: Да, поэтому не пропустите. А по поводу двуязычного пения, у меня любимая история, по-моему, года два назад уже примерно был в Китае в очередной раз. Уишань, наши друзья, и парк, и в парке маленькая-маленькая музыкальная, даже не кафе, а домик музыкальный, в котором...
2: Беседка такая, да?
1: Ну да, там закрыт, там диски, классная музыка, все прям замечательно. А на улице у них караоке, прям под открытым небом. И мы приезжаем, и вот наш дядя Шушу, он поет песню. Я в итоге с ним пел. Мы пели с ним «Подмосковные вечера» на двух языках. Он пел по-китайски, я пел параллельно по-русски.
2: Было бы очень оригинально, если было наоборот.
1: Да, но это невозможно. Но это было здорово именно потому, что просто звучало забавно. То есть мы с ним от души, каждый по-своему, но, в общем, это было здорово.
2: И у них же есть какой-то свой условный квиритмический перевод, да, надо полагать,
1: на китайский язык. Да, там все звучало прекрасно, но то есть мелодия не тронута. Все как есть. Ну что, товарищи, а мы продолжаем нашу викторину «Угадай картину». Викторина «Угадай картину». Как красиво.
2: Да.
1: Продолжаем викторину «Угадай картину».
2: Рифмованная.
1: Да. В честь дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, нашего знаменитого художника. И кто там у нас следующий? А следующий у нас Егор из Ростова-на-Дону. Но я так
3: понимаю... Здравствуйте!
1: Привет, Егор. Здравствуйте. Но сейчас ты не в Ростове-на-Дону, ты где-то еще.
3: В Санкт-Петербурге.
1: Вы где-то там, получается, ты в гостях у Ани, в ее городе родном.
3: Ну да.
1: Здорово. А что, почему, как, зачем,
3: рассказывай. Мы вчера ходили на выставку Шишкина.
1: Прекрасно. Понравилось?
3: Да.
1: Здорово.
2: Вы ходили в Эрмитаж, да, естественно?
3: Нет, мы ходили на сами картины смотреть.
2: Ну в какое место вы ходили, в какой музей? Там же вариантов.
3: Ну, там, там рядом с Невским проспектом.
1: Угу. Ну, разберемся.
3: Мы не в Эрмитаж.
2: Не в Эрмитаж. Значит, русский музей. Ну, хорошо.
1: А вы как, на каникулы в отпуск приехали с семьей?
3: Не, у нас сейчас не каникулы, это я просто неделю школу пропустил.
1: Чтобы в Петербург съездить.
2: Или это классовый выезд? Такой же редко
3: бывает. Не, я просто приехал.
2: Угу. Ну, замечательно.
1: Хорошо.
3: К брату приехал.
1: К брату.
2: Вот и
1: все. Вот это важно было. Сам к брату приехал. Здорово. А брат какой, двоюродный или родной?
3: Ну, старший брат.
1: А, старший брат. А он учится там?
3: Ну, учится в офисе Яндекса.
1: Класс. Все. Вот теперь стало все окончательно понятно. Ну, здорово. Привет. А как брат зовут?
3: Даня.
1: Даня, привет.
2: Даня, привет.
1: Даня от Дани, привет. Ну что?
3: А вот у моего друга в школе сегодня день рождения.
1: Так давай поздравим.
2: Вместе с Виктором Михайловичем Васнецовым.
1: Прекрасно.
2: Замечательно. Поздравляем друга.
3: Я поздравляю его с днем рождения. Желаю ему здоровья и крепкого настроения и счастья.
1: Класс. А как друга зовут?
3: Тимофей.
1: Тимофей, все. Тимофей. От всей передачи «Хочу все знать». Также поздравляем тебя с днем рождения и присоединяемся к поздравлениям Егора. Так, ну что,
2: Играем?
1: Играем.
2: Денис Евгеньевич, задавайте вопросы, так, потому что я свои распечатки оставил в аппаратной.
1: Вы хитрец. Мы последний «Витязь на распутье», да, сделали?
2: Да.
1: Какое сказочное средство передвижения Васнецов изобразил по просьбе Савы Мамонтова для правления Донецкой железной дороги? Ну, как все интересно. Ступа.
2: Ступа.
1: Откуда у меня это ступа? Ступай отсюда, человек без ударений. Ступа Бабы-Яги, летучий корабль, ковер-самолет, либо сапоги-скороходы.
3: Ну... Наверное, ковер-самолет.
2: Самое интересное, что в этом вопросе не обозначена картина. И правильно сделано, что не обозначено.
1: Ну, наверное, да, потому что какой ответ?
2: Ковер-самолет.
1: Ковер-самолет,
2: собственно,
1: да.
2: Это и есть название картины.
1: Картина-аллегория была заказана для правления железной дороги как символ быстрого перемещения, товарищи, представляете? Хорошо, второй вопрос. В 1885 году Виктор Васнецов выступил в роли театрального художника, создав декорации и костюмы к опере, которая вдохновила его на знаменитое живописное полотно 1899 года. Как называется эта картина? То есть то, что он написал. И опера. Про эту оперу мы, кстати, в эфире неоднократно говорили. Я думаю, что сейчас Данил Викторович легко подскажет.
2: Возможно, да.
1: «Царевна Несмеяна», «Снегурочка», «Спящая царевна», «Бабьяга».
3: Ну... «Спящая царевна».
1: Ну-ка.
2: Я подскажу.
1: Подскажите, да. Пожалуйста.
2: В опере «Спящих царевен», к счастью или к сожалению, нет, потому что «Спящая царевна», ввиду того, что она спит, петь вряд ли будет что-то. Только будет красиво лежать на сцене. «Бабы-Яги» в русских операх ни Римского-Корского, ни Мусоргского, ни кого угодно тоже нет. А вот «Снегурочка» и как персонаж, и как название оперы есть в творчестве Николая Андреевича Римского-Корского, а также в творчестве Петра Ильича Чайковского, который написал музыку к драматическому спектаклю. Вот, она менее известна, ввиду того, что эта музыка как бы более оформительская, но тем не менее она существует. И Васнецов оформлял оперу Римского-Корского как театральный художник. Рисовал задники, рисовал костюмы, и это «Снегурочка».
1: Да, абсолютно верно. Васнецов оформлял ее сценографически, был в большом восторге, и все это у него выплеснулось в виде творчества и прекрасной картины «Снегурочка». Ну что, давай третий вопрос, как раз тоже про «Снегурочку». А ты помнишь эту картину или нет? «Снегурочку» Васнецова.
3: Нет, не помню.
1: Тогда будет тяжело, наверное. Но попробуем. На картине «Снегурочка» зимняя героиня изображена в растерянности на фоне ночного леса. Что виднеется вдалеке, намекая на выбор, который ей предстоит сделать? Темная избушка на курьих ножках, огни Берендеевки, ну это поселение людей, тройка лошадей либо дворец Деда Мороза. Как ты думаешь, что там?
3: Ну...
1: Тут «Снегурочка», надо понимать, что это не та «Снегурочка».
3: А можно еще раз варианты ответов?
1: Давай. Темная избушка на курьих ножках, огни Берендеевки, это поселение людей, тройка лошадей, либо дворец Деда Мороза. И вот это выбор, который предстоит сделать.
3: Ну вот второе.
1: Огни Берендеевки. Данил.
2: Да, это огни Берендеевки. Конечно. Ты знаешь сюжет оперы хоть немножко? Либо вообще сюжет этой сказки.
3: Не, я не слышала вообще никакой
2: картины. И картину не
1: слышала.
2: Тогда
1: вот ее домашнее задание. И картину, и оперу.
2: Она здоровая, она очень длинная, и, возможно, ребенку ее действительно будет достаточно трудно и утомительно слушать. Но хотя бы какие-то тезисы, да, потому что это одна из лучших, одна из самых популярных опер Николая Андреевича. И... для ребенка на самом деле очень-очень может оказаться интересным. Что это все-таки сказка.
1: Это сказка, причем сейчас бы это назвали темная фэнтези.
2: Ну, вообще, да.
1: Да.
2: Снегурочка попадает в царство Берендеев и влюбляется. человека.
1: Так, товарищи, неожиданное время заканчивается. Егор, мы тебе отправляем книгу «Школа чудо вещей, летающий зонт» из серии «Чудо-вечная школа» от издательства «Эксмо». А нас ждут приключения «Незнайки на Луне».
0: Маяк. Хочу все знать.
4: К следующему часу не забудьте подключить ваш математический модуль. Будем решать олимпиадные задачи по математике.
0: Хочу все знать. Сегодня. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
5: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе три шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игрока. И вот эти три шахматные доски — это три разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
0: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
6: Без знания простой жизни, ее, казалось бы, мелочей, нет понимания истории. Именно понимание, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их – вещи совершенно разные. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам, побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми или бессмысленными.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: «Маяк». Чтение.
1: Будто 100 фертингов на дороге валяются. Да скажи мне, что где-то можно получить даром 100 фертингов. Я, кажется, побегу на край света или даже дальше. Честное слово, провались я на месте. Некоторое время он прислушивался, затаив дыхание, но ни один посторонний звук не долетел до него, ни одна ветка не хрустнула под ногой избавителя. «Дурачьё, ослы, идиоты!» — выходил из себя Скуперфильд. «И это такая нерадивость. Хотел дать 100 фертингов, а теперь фигу они от меня получат. Могут и не являться. Вот и всегда так бывает. Сами пальцем не хотят пошевелить, чтобы заработать денежки, а потом говорят, что во всем богачи виноваты. Провались они все на месте». Решение не платить деньги вернуло Скуперфильду хорошее настроение, однако ж ненадолго, так как он в ту же минуту почувствовал, что хочет есть. От нечего делать он принялся обдумывать, чего бы съел на обед, если бы вдруг очутился в столовой. Воображение рисовало ему самые вкусные блюда, и через 5 минут аппетит его так распалился, что он был готов заплатить за свое освобождение 1000 фертингов. «Даю 1000 фертингов!» – мысленно завопил он. 2000, 3! «Мало? 10 тысяч даю, чтобы вам провалиться на месте!» Постепенно чувство голода, однако, притупилось. Скуперфильд уже начал жалеть, что так высоко поднял цену, но тут его начала мучить жажда. 100 тысяч даю», — сказал Скуперфильд и даже удивился собственной щедрости. Некоторое время он раздумывал, не поднять ли цену до 1 000 000, потом сказал: «Нет, лучше подохнуть, чем такие деньги платить». Как раз в это время с дерева свалился на него дикий клоп и сильно куснул его за шею. Завопил Скуперфильд: «Даю 1 000 000! Даю!» Клоп, однако ж, не обратил на эти посулы внимания и куснул Скуперфильда вторично. 2 000 000 даю!» – закричал Скуперфильд. Клоп укусил его в третий раз. «Ах ты, зверушка чертова!» – мысленно выругался Скуперфильд. «Мало тебе 2 000 000! 3 даю, чтоб тебе провалиться на месте!» Тут он почувствовал, что клоп на самом деле провалился ему за шиворот и принялся кусать спину. Чувствуя себя не в силах расправиться с ничтожным насекомым, Скуперфильд пришел в бешенство. «Ну, погоди, дай мне освободиться!» — только пригрозил он. 5 000 000 даю за освобождение! Все состояние даю! Не нужны мне никакие деньги! Провались они тут же на месте!» И сейчас же, словно в ответ на его мольбы, в лесу послышались чьи-то шаги. Скуперфильд поднял голову и увидел вдали 3 коротышек. Один из них показался ему похожим на Крабса, однако Скуперфильд не успел как следует разглядеть его, потому что коротышка тут же скрылся за деревом. 2 других тем временем подошли к Скуперфильду. Читатель, безусловно, уже догадался, что эти двое были Мига и Жулио. Остановившись в 2 шагах от Скуперфильда, Мига и Жулио внимательно оглядели его, после чего Мига спросил: «Господин Скуперфильд, если не ошибаюсь?» Обрадованно замычал Скуперфильд и закивал головой. «В городе стало известно, что вы попали в руки разбойников, которые требуют за ваше освобождение большой выкуп. Мы явились, чтобы спасти вас», — сказал Мига. Снова замычал Скуперфильд. «Думаю, что сначала следовало бы развязать ему рот», — сказал Жулио, — «иначе мы от него ничего не добьемся». «Резонное замечание», — согласился Мига. Подойдя к Скуперфильду вплотную, он развязал платок, стягивавший ему рот. Скуперфильд вытолкнул изо рта языком тряпку и, отплевавшись, сказал: «Фафиро, эфа, фапка, фапка, фрофляфая, ка, тьфу». Фявка, фруфляфая, бяв, Пока, бров, ляфая. Пусть меня убьют, если я хоть что-нибудь понимаю, воскликнул Мига. Должно быть, он говорит, тряпка проклятая, догадался Жулио. Думаю, что разговор идет о тряпке, которая была у него во рту. Фа-фа, врадованно закивал головой Скуперфильд. Фявка, бявка профляфая, бявка профлятая, фа. Фу.
0: Чтение. Маяк.

0: стран поучаствуют в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая в 26-27 годах. Указывают в сообщении, несколько дней назад в Китае с визитом побывала американская делегация во главе с Дональдом Трампом. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки войск «Запад» широким фронтом наступает на Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов «Новый мир», «Дружелюбовка» и «Чернищина». Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске, в ДНР.
1: 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Ведутся бои по освобождению населенных пунктов «Новый мир», «Дружелюбовка», «Чернещина». Кроме того, продолжается уничтожение формирований противников в Светогорске, в Донецкой Народной Республике.
0: Подводя итоги выполнения боевых задач группировки «Войск Запад», Валерий Герасимов отметил успехи соединений воинских частей. Генерал вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Посольство США в Киеве открыто признавало финансирование как минимум 13 биологических лабораторий на Украине, выяснило РИА Новости, изучив документы американского диппредставительства. На прошлой неделе директор национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что представители администрации бывшего президента Джо Байдена лгали об американских биолабораториях на территории Украины и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. США потратили почти 25 миллионов долларов на строительство и оснащение 13 лабораторий с высоким уровнем защиты в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропетровске и других городах. Большинство объектов были переданы украинской стороне в 2009-2013 годах. Самым дорогостоящим объектом стала Центральная референс-лаборатория противочумного института в Одессе, строительство которой обошлось почти в 3,5 миллиона долларов. Всего Вашингтон инвестировал более 200 миллионов в 46 биологических лабораторий на Украине. 10 поездов «Таврия» задержатся в пути из-за остановки движения на Крымском мосту. 5 в сторону Крыма и 5 обратно. Об этом сообщается в телеграм-канале железнодорожных перевозчиков «Крым» Grand Service Express. Также на пути в Крым на 6 часов задержится поезд номер 25 «Минеральные воды Симферополь», на 5 часов поезд «Москва-Севастополь», на 4,5 часа состав «Москва-Евпатория». Также задерживаются поезда «Санкт-Петербург-Евпатория» и «Москва-Симферополь». По направлению из Крыма задержится поезд «Севастополь-Санкт-Петербург-Евпатория-Москва» на 6,5 часов, соответственно. Также «Севастополь-Москва» на 4,5 часа и другие поезда. Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам, ожидая время прибытия на станцию по мере поступления информации. Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задержатся более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. Сын американского президента Дональда Трампа Эрик намерен подать в суд на бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, а также на телеканал MS Now за распространение клеветы. Псаки в эфире своего шоу на MS Now намекала, что Эрик Трамп якобы в коммерческих целях присоединился к отцу во время недавней поездки в Китай. Однако сын президента подчеркнул, что поехал в Пекин, чтобы поддержать отца в невероятный момент. И во время переговоров Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином Эрик посещал Великую Китайскую стену со своей женой. Лидер США прибыл в Китай 13 мая. Вчера государственный визит завершился. Крупная автоавария на МКАД в Москве. Движение на месте аварии перекрыто. Как сообщает департамент транспорта, несколько машин столкнулись в районе 38-го километра на внешней стороне кольца в районе съезда на улицу Павла Фитина в Яснево. В результате фуру развернуло на несколько рядов. Информация о пострадавших уточняется. Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок. Торжественный парад поездов в честь 91-й годовщины московского метрополитена стартовал на станции Комсомольская кольцевой линии, передает РИА Новости. Перед началом парада академический хор московского метрополитена исполнил несколько песен, посвященных подземному виду транспорта. В параде принимает участие 9 составов разных поколений. Они будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 9 утра до 8 вечера. Кроме того, в честь дня рождения метрополитена на станции Партизанская организована выставка ретро-техники и спецтехники. Открытие первой очереди подземки, напомню, состоялось 15 мая 1935 года. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, до плюс 14. В Москве

0: математика.
1: Как говорится, давненько мы не брали шашки в руки. Дорогие товарищи, хочу все знать. Тут большая компания математически одаренных людей. Денис Николаев, Данил Лукин и самый главный математически одаренный человек, заведующий кафедрой математики передачи «Хочу все знать». Антон Юрьевич.
2: Юрьевич
1: Низовцев.
2: В честь Гагарина.
1: И руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики школы Центр педагогического мастерства, специалист по адаптации, назовем это так, к известным людям.
2: Доброе утро. Я не понял, это почему я специалист?
1: Ну, потому что вы такой Юрьевич в честь Гагарина.
2: В честь Гагарина. Да, ну, отец в 60-х родился.
1: Ну, понятно, там. Да, там впечатление было максимальное. Ну что?
2: Давайте порешаем сегодня задачки, да, с математических конкурсов различных. Вот, не знаю, будут ли любимые задачки Денис Евгеньевич наши про вторник, понедельник и так далее. Посмотрим.
1: Как пойдет.
2: Как пойдет.
1: 495-728-7171 – это наш телефон. Можно присылать заявки на номер +7 967 103 55 33. Все, давайте, дерзайте, товарищи, хочу все знается. Нет, у нас переписка с Аней, с редактором. Я жду, когда придет имя в чат. Пишет «сорвался». Секунду, сейчас перенаберем.
2: Здравствуй, сорвался.
1: Ну, давайте вот для разминочки тогда какую-нибудь. Нам, может быть, вот Данила Викторовича разбудим. Нет, не надо на разминку, считаете, нам. Все, Данила Викторович, мы без разминки с вами.
2: А вам можно взрослую, вам можно взрослую задачу задать?
3: Очень, ну, очень взрослую.
1: Ну, давайте попробуем.
2: Я вам задавал, по-моему, задачу. А, ну вот задачу про лист бумаги. Вот так. Передо мной лежит лист бумаги А4.
1: Так.
2: Какое отношение длинной стороны к короткой?
1: Надо просто
2: вспомнить. Это логическая задача. Нет, не надо вспоминать. Типа там 15 десятых, ну, то есть как бы 2-3 вторых. Это был бы странный от меня вопрос вам. Вы не помните, ну что вы сейчас в гугле там найдете?
1: Ну, я на 297, на 210 размеров.
2: То есть тут есть логика. Это формат А4, товарищи уважаемые.
1: Ну,
2: обычный.
1: Нет, 1 к 4 не может
2: что
1: быть.
2: Что означает слово формат? Давайте учить русский язык будем вместе все.
1: Ну, размеры.
2: Ну, а еще?
3: Размеры.
2: Почему формат А4? Определенные размеры есть.
1: Да. Ну, да.
2: Они же взяты, извините меня, не из воздуха.
1: Не
2: то есть они
1: воздуха.
2: Откуда-то.
3: Откуда-то они
1: откуда-то
3: взяты.
2: Да, именно такие. Почему? Ну, видимо, может быть, потому что станок, например, был
1: удобно
2: делать.
1: Ну, станок был, да.
2: На самом деле, нет, не поэтому. А какие еще мы знаем форматы, кроме
1: ну,
2: формата?
1: А3
3: это А3 в два раза больше.
2: А что такое А3 формат? Это в два раза больше.
1: Да.
3: А второй газетный.
1: В два раза больше.
2: А2, потом
1: а
2: есть
1: один, а
2: А1, ватман, да?
1: Да?
2: Вот, соответственно, там метр квадратный, на самом деле.
1: Так.
2: А1 или А0, я путаю их, ватман. Вот, соответственно, вот А3 чем отличается от А4?
1: Ну, в два раза больше.
2: В два раза больше. Представляет себе это визуально,
1: ну, два,
2: товарищи.
1: Вот.
2: Два сложили.
1: А3, да.
2: Это формат А3. А это формат А4. Что это означает?
1: Он в 4... Еще раз.
2: Что значит формат А3, а тут формат А4? Что это значит?
3: Значит, это четвертая часть листа А1.
1: Нет.
2: Нет. Вот какая связь между А3 и А4? Кроме того, вы уже сказали три
3: раза,
2: что в два раза больше.
3: Да.
2: Четыре раза сказали. А еще какая связь между А3 и А4?
1: А. Буква А.
3: Потому что есть форматы с буквой Б.
1: Да. И даже С.
3: Не встречал, верю охотно.
1: Есть.
2: Связь какая, уважаемые товарищи, между А3 и А4? Кроме того, что они в два раза больше. Ну что значит?
3: Бумага.
2: Что означает в два раза больше? Хорошо, по-русски меня расскажите.
1: Ну, мы в два раза... ну, не в два
3: взяли
1: раза,
3: взяли лист
1: А3,
3: сложили вдвое, его получилось А3.
1: Сейчас. Вы рассказываете, что такое формат.
2: Формат — это означает то, что отношение длинной стороны у А3 к короткой будет такое же, как у А4. К короткой.
1: Ну, и что из этого? То есть 3 к 4?
2: Нет. Я говорю то, что отношения сторон будут одинаковы у этих двух листов.
1: Ну,
2: понимаете, Данил Викторович? Есть лист А3.
3: Да.
2: У него есть какое-то отношение длинной стороны к короткой.
3: Да.
2: Ну, назовем это отношение, я не знаю, С. например.
3: Допустим,
2: пусть буквы С, назовем это отношение. Отношение, кто, ребят, не понимает, это деление длинной стороны на короткую. А есть формат А4, в два раза меньше лист, и при этом отношение длинной стороны к короткой это такое же точно, как у А3. Теперь давайте это визуально представим. Мы вот так вот складываем два листа А4 в лист А3.
0: Ну, сложили.
2: Давайте назовем у листа А4 длинную сторону его Б.
3: Да.
2: Короткую сторону А.
3: Да.
2: Еще раз повторяю. У А4,
0: да,
2: Б,
0: у А3, 2А и Б.
2: У А3, 2А и Б. Правильно?
0: Да, Б стала короткой у него.
2: Б стала короткой, то, что было длинной, а длинная стала в два раза больше, чем там.
0: Хорошо, когда много листочков в бумаге.
2: Вот, хорошо. А, соответственно, тогда, что у нас получается, уважаемые друзья?
0: Ну, А2, тут 2А и 2Б.
2: Нет. 2А относится к Б так же, как Б относится к А. У нас есть пропорция. Это формат. Слово
0: подождите,
2: формат означает, что они все одинаковые.
0: 2А относится к Б так же,
2: да,
0: как... 2b.
2: Как b относится к a. У А3 длинная сторона относится к короткой, так же, как у А4
0: хорошо,
2: длинная сторона относится
0: дает?
2: К короткой. Ну, сами посмотрите на эту пропорцию. Ну, крест-накрест можно ее сделать.
0: Ну, получается, 2а квадрат равно b квадрат.
2: Да. Или...
0: Корень из двух, короче.
2: Корень из двух отношения.
0: Точно. Отношение одной стороны к другой, корень из двух.
2: Корень из двух. Иррациональное число, кстати.
0: Замечательно. Я вспомнил. Я же когда-то даже это знал.
2: Вот. Соответственно, этот формат не потому такой взят, ребята. У нас вот обычные листы А4, а тетрадные листы чаще всего А5, половина, да, там,
0: ну,
2: от,
0: да.
2: От этого листа. Соответственно, не просто потому, что какой-то станок ему так удобно или что-то такое, а это создано для того, чтобы у нас можно было делить, как бы, да, брать большой лист, А1, делить пополам. И угу. У нас оставалось такое же отношение сторон. Делить пополам оставалось такое же отношение
0: чтобы
2: сторон.
0: Чтобы всегда было единообразие.
2: Единообразие, да. Чтобы ты мог какой-то текст там написать, да, вот на листе А4, он как бы определенным образом там располагался, его увеличить в какое-то количество
0: и ты его
2: раз.
0: Спокойно напечатаешь.
2: И такое же,
3: таким же останется, да.
0: То есть у тебя увеличение, уменьшение без проблем происходит вот благодаря этому корень из двух.
2: Правильно.
0: Математика, товарищи! Это вам... Математика. Андрей из Перми у нас на связи. Андрей, здравствуй, доброе утро.
4: Здравствуйте.
0: Привет. Так, напомню, сколько тебе лет, чтобы Антон Юрьевич подобрал тебе...
4: 10 лет.
0: 10 лет. Отлично. Как настроение?
4: Хорошо.
0: Это хорошо.
3: Сейчас Антон Юрьевич нам найдет задачу.
2: Да, 10
3: про...
2: лет. Значит, это из
3: формат
2: Перми.
3: Формат тетрадок.
2: Да, да, да. Значит, давайте начнем с суперпростой вообще. Вот в первом аквариуме у нас на 12 рыбок больше, чем во втором. Сколько рыбок надо переселить из первого аквариума во второй, чтобы стало поровну? 6. Замечательно. Замечательно.
0: Ну, логично, это простенько.
2: Хорошо. Чуть-чуть сложнее. У Даши 20 кубиков, у Маши 12 кубиков, а у Глаши 8 кубиков, а у Наташи 6 кубиков. Вопрос такой к тебе. Кто из девочек может построить куб из всех своих кубиков?
0: 12, 8 и 6?
2: 20, 12, 8 и 6.
4: Куб нужно построить.
2: Да, кто из всех, используя все свои кубики, может построить куб?
4: Та, у которой 8.
2: А почему? Объясни нам, пожалуйста.
4: Потому что 8 – это 2 в кубе. То есть 2 умноженное на 2 умноженное на 2. Как раз эта девочка может построить куб, у которого высота 2, длина 2 и ширина 2.
2: Замечательно.
3: Очень точный
2: действительно,
3: ответ. Да.
2: Действительно, ребята, кто вот не понимает, возведение в куб – это означает умножение числа само на себя 3 раза. Раз умножить на 2, умножить на 3. Например, 2 в кубе – это 2 умножить на 2 умножить на 2.
3: Да.
2: Очень легко. Третье измерение получается вот как раз, ну,
3: просто
2: трехмерное.
3: Еще одним умножением.
2: Да, 2 в квадрате – это, соответственно, 2 умножить на себя. Ну, там, какое-то число умножить на себя 2 раза.
3: На самого себя, да.
2: Вот. Но теперь нормальную задачу, любимую задачу для Дениса Евгеньевича, любимую тему, точнее, готовы, уважаемые товарищи, решить. Так, значит, внимание, задача такая. Один странный мальчик, это у меня текст такой задачи, один странный мальчик по четвергам и пятницам говорит только правду.
0: Странный.
2: Под конец недели только он сдается и говорит правду. По четвергам и пятницам говорит только правду. А по вторникам всегда лжет. А в остальные дни он может и солгать, и сказать правду. Угу. Четверг и пятница – правда. вторник лжет, а в остальные дни может и солгать, и сказать правду. 7 дней подряд мальчика спрашивали, как его зовут. Угу. Первые... Странная какая-то ситуация, странная задача, странный мальчик. Первые 6 ответов по порядку были таковы. Внимание. Женя, Боря, Вася, Боря, Петя, Боря. Вопрос. Как он ответил на 7-й день? И вообще, возможно ли это узнать? Значит, повторяю полностью задачу. Действительно сложная задача.
4: Да. А во второй, четвертый день он сказал одинаковое? Еще раз.
2: Он сказал первый день Женя, второй день Боря, третий день Вася, четвертый день Боря, пятый день Петя и 6-й день Боря. Да, то есть во все четные дни, 2, 4, 6 он сказал Боря. Вопрос, как он ответил на 7-й день?
1: Ну, мы не знаем, с какого дня началось.
2: Конечно, мы не знаем, с какого дня началось, ничего не знаем.
1: Ну, у нас тут 2 варианта, может быть, имени. Надо просто проверить.
3: Если он начал... То есть если его первый раз спросили во вторник...
4: А он по четвергам, пятницам...
3: По четвергам, пятницам он говорит правду.
4: Правду?
3: Да.
1: Да.
3: Нет, значит, не во вторник, а, значит, допустим.
4: Тогда так не может быть, потому что в четверг и пятницу он сказал разные беда.
3: А мы не знаем, у нас, мы не знаем его, в какой день начали спрашивать, вряд ли это был понедельник. То есть это точно был не понедельник.
1: Тут, нет, это был не понедельник. Хотя, подожди, может, а может и понедельник, не понедельник.
3: Там 2 дня подряд у нас должен быть в итоге один ответ. То есть, условно, в четверг и в пятницу он должен сказать правду. Правильно?
2: Правильно.
3: Вот. Следовательно, у нас вот из этого порядка нет четверга и пятницы.
2: Да, у нас нет такого, что 2 дня подряд он сказал
3: одно и то же.
2: Он говорил,
3: условно, Боря. Да, да. Ну, скорее всего, ну, я полагаю, что его зовут Боря, но у нас нет вот этого вот 2 дня подряд.
2: 2 дня значит, подряд, да.
3: Первый раз он что ответил? Женя, да?
2: Да.
3: Первый день.
2: А Боря он отвечал 2, 4 и 6 день.
3: Ага. Значит, на 7-й день он тоже должен ответить Боря.
2: Ну, я спрашиваю.
1: Я уже все знаю. Я не понимаю, как объяснять вам. Смотрите. Мы его как-то должны звать.
2: Да.
1: Логично?
3: Да. Логично, очень.
1: И так как у нас есть 2 дня, четверг, пятница, когда он говорит правду, значит, 2 раза подряд он должен сказать
3: одно и
1: то же имя.
3: Да.
1: Андрюх, какие имена он может сказать, чтобы они были подряд, то есть чтобы это был четверг, пятница? Еще раз.
4: Это либо Женя, либо Петя.
1: Либо Боря. Петя-то куда ты
4: поставишь? 2 раза подряд.
1: Петя-то где по 2 раза подряд скажешь?
4: У тебя же... Потому что последний день Петя,
1: последний день Боря.
4: Шестой день он сказал Петя.
1: Шестой день он Боря сказал. Еще раз записывай.
4: А, Боря.
1: Женя, Боря,
4: Боря,
1: Вася,
4: или
1: Боря,
4: Женя.
1: Петя. Правильно.
4: Пока
1: Боря. Ну вот давай теперь это легко вычислить, какой из них правильный. Давай предположим, что он сказал Боря.
4: Угу.
1: Тогда какие это дни? Дни недель какие? Ну если он Боря сказал.
4: Тогда 7-й день. Четверг и пятница.
1: Ну, 6-й, 7-й.
4: 6-й, 7-й, это четверг и пятница.
1: Тогда Женя, давай дальше идем по кругу. Женя тогда какой день? Который
4: Женя
1: первый день?
4: Женя тогда был в субботу.
1: Ну все, поехали дальше.
4: В воскресенье он сказал Боря.
1: Правильно.
4: В понедельник Вася.
1: Так.
4: А во вторник он тоже сказал Боря.
1: А мог он сказать Боря во вторник?
4: Нет, потому что это уже неправда.
1: Да, абсолютно верно, потому что во вторник он лжет всегда, и во вторник он не мог сказать Боря, если это Боря. Значит, этот вариант не подходит, давай теперь Женю проверим по той же схеме.
4: Угу. Вот. Тогда...
1: Тогда у тебя седьмой...
4: Пятница – это первый день расспросов. Суббота – второй.
1: Нет.
4: Воскресенье – третий. Понедельник – четвертый, а вторник – пятый.
3: Получается.
1: И?
4: В пятый день он сказал Петя. То есть соврал.
1: Да тут даже проще. У тебя Женя больше просто не упоминался ни разу.
4: Поэтому Женя точно может быть.
1: Да, его имя Женя.
2: Да, его имя Женя.
1: Да.
2: Это правда. Я считаю, что это очень сложная, очень интересная задача, потому что вообще выявлять, когда ребята говорят правду, а когда ребята говорят ложь, очень интересно.
1: Что еще раз, Андрюх?
4: В уме ее достаточно сложно решать.
2: Да.
1: Очень сложно. Вот надо писать, потому что тут визуально надо представлять себе это, да, расчет смещения. Андрюх, спасибо тебе большое. Это сложная задача была. Мы прям молодцы. Ты получаешь книгу «Все Денискины рассказы от издательства «Эксмо. Детство». Эта книга – одно из самых полных изданий с рассказами Виктора Драгунского. В сборник вошли целых 63 добрые истории. Здесь вас ждут и хорошо знакомые произведения, которыми зачитывались многие поколения, и рассказы, издающиеся редко. 495-728-7171. У нас на связи Калининград. Аделина, здравствуй, добро пожаловать.
5: Здравствуйте, доброе утро.
3: Привет, доброе привет. Утро.
1: Ты же звонил нам, но когда-то давно, по-моему, да? Или первый раз?
5: Да, я... Нет, я вам звонила уже где-то раза три, но было, да, очень давно.
1: Давно. Вот я помню, что мы... Сочетание Аделина Калининград я запомнил, но помню, что это было как-то очень давно. Здорово, но тогда заново напоминай, сколько тебе лет, какой класс?
5: Мне 13 лет, и я заканчиваю 7 класс.
1: Это класс. Как в Калининграде погода? Уже все тоже весна? Вовсю?
5: У нас вчера была весна, было солнце, тепло было, а сегодня опять как будто осень какая-то.
1: Переменчивая погода, что поделаешь.
3: Такая вот она весна.
1: Антон Юрьевич, ну что?
2: Может быть, сразу сложную тогда, раз уже заканчиваем 7 класс.
1: С математикой все хорошо, раз ты к нам позвонила?
5: Да, я отличница.
1: Все, Антон Юрьевич, давай.
2: Сейчас мы это проверим.
1: Значит, он как-то мстительно это сказал. Сейчас мы это проверим. Кто тут кому раздает звание отличников? Я записываю.
2: Внимание. У Тани и ее родителей общий день рождения 1 января. Интересная семья тоже.
3: Попали.
2: В январе 2007-го Таня была в 6 раз младше своей мамы. А в январе 2008-го в 6 раз младше своего папы. На сколько лет папа старше мамы?
1: Сложно. Хочется сразу сказать в один год, на один год, но это неправильно. Это было бы слишком просто.
2: Это было
1: бы
2: просто.
1: Так, в 6.
5: У них у всех трех. День рождения 1 января.
1: Ну, это для удобства подсчета, чтобы мы не прыгали
3: видимо, по календарю.
1: По календарю.
3: Да.
1: Просто 1 января ей исполнилось,
3: допустим, X.
1: Ну, давайте, я в цифрах, давайте, допустим, ей 5 исполнилось. Тогда маме 30.
2: Инженерный подход, да. Денис Евгеньевич.
1: Конечно.
3: А потом исполнилось 6, а папе 36. Нет?
1: Да.
2: Да?
5: Допустим, если у нее в 2007-м 5 лет, то маме 30.
2: В 2007-м?
5: В следующем году ей будет, да, в следующем году ей будет 6, а раз тогда папа в 6 раз старше, значит, папе будет, да, 36.
2: Ну, значит, разница между ними?
5: 6 лет.
2: А вот и нет.
1: А вот и нет.
2: Мы говорили уже в прошлый раз, что есть ошибка, эффект плюс-минус 1, который часто ошибается, ребята.
1: Я тоже на нее наступил. Я сидел довольно такой, 6, потом... Не-не-не-не.
2: А сразу, на самом деле, хочется ответить 6.
1: Ну да.
2: Потому что там в 5 раз, потом в 6 раз. Ну, то есть что-то такое. Подумай, в чем здесь может быть ошибка?
5: Может быть... У мамы же... У родителей же тоже день рождения.
2: 1 января.
5: Да.
2: Все значит, правильно.
5: Тоже будет...
3: То есть у них тоже меняется возраст.
5: Значит, маме было, допустим, 29, и когда у Тани был день рождения, ей исполнилось 30.
2: Ну, это было в 2007.
1: Товарищи,
2: а
1: нам
2: следующий
1: надо
2: год
1: на перемену.
2: Уже был 2008.
1: На перемену решим после перемены все.
6: А не как средство решения какой-то практической задачи. Юрий Виноградов. Музыкант. Композитор.
7: Так говорит «Маяк».

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Силы ПВО за прошлую ночь сбили 138 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Министерстве обороны. Вражеские силы атаковали с помощью БПЛА 15 регионов, в том числе приграничные области, Крым, Краснодарский край и Московский регион. Более 70 квартир получили повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщили в оперативном штабе. Оценку строительных конструкций будут производить эксперты. Атака была совершена накануне вечером. Ранены 9 мирных жителей, в том числе 3-летняя девочка. 3 человека остаются в больницах. Начальник генштаба Валерий Герасимов проверил работу группировки «Запад» и поставил перед ней дальнейшие задачи, сообщили Минобороны. На командном пункте одного из объединений генерал заслушал доклад командующей группировкой генерал-полковника Сергея Кузавлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач. По словам Герасимова, продолжаются уличные бои за освобождение Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла под контролем вооруженных сил России. По словам Герасимова, находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования ВСУ на территории Национального парка Святые Горы. Также идут бои за Новый мир, Дружелюбовку. Российские войны продолжают уничтожать формирование ВСУ в Святогорске, ДНР. Подводя итоги, начальник генштаба отметил успехи и соединения воинских частей группировки войск «Запад». В завершении работы он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Две магнитные бури были зафиксированы прошлой ночью. Первая достигла среднего уровня G2, вторая соответствовала слабой буре уровня G1. Следует из данных графика лаборатории солнечной астрономии. Первая волна настигла Землю около полуночи. Повышенное атмосферное давление ожидается в московском регионе. Как сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в ночь на воскресенье оно приблизится к отметке, приблизится к норме, но затем ожидается повышение до 751 мм ртутного столба. Примерно такие же показатели сохранятся до середины следующей недели. Также Макарова сообщила, что московские и соседние регионы ждет аномальная жара до 32 градусов. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской областей, а также Тульской, Калужской, Смоленской, Тверской и Ярославской. Причиной такой жары, по словам синоптика, будет распространение Средней Азии теплого тропосферного гребня в центр Европейской России. По южной, а затем и по западной периферии этого гребня будет перемещаться воздух с акватории Черного и Каспийского морей. Это сделает погоду неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Эти и другие новости в любое удобное время читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве облачная погода, местами возможны кратковременные дожди, температура воздуха до плюс 24 градусов, давление пока еще пониженное, 744 миллиметра ртутного столба. Прямо сейчас в столице плюс 20 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Хоккейный «Локомотив» со счетом 4-1 переиграл на выезде «Акбарс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина и вышел в ней вперед 2-1. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Финал плей-офф КХЛ продолжился в столице Татарстана. Серия переехала туда из Ярославля, где сперва великолепная игра Александра Радулова помогла «Локомотиву», а затем фантастическое выступление защитника Митчелла Миллера уравняло шансы. Естественно, Анвар Гатиатуллин не стал ничего менять в механизме, который заработал. Поп Хартли, в свою очередь, решился на косметическую рокировку. В четвертом звене появился Волков вместо Николаева. Барс очень хотели раскатиться и продолжить яркий хоккей, но «Локомотив» поймал их в капкан, отчего казанцы за стартовый период уступили по броскам в створ 2-17. Невероятно. При этом ярославцы не отказали себе в удовольствии пару раз пробить Белялова. Сперва этому поспособствовал двойной малый штраф от Степана Терехова. Каюмов, Береглазов и Березкин успели по разу бросить в одной атаке, и вратарь казанцев на последнем игроке гостей дрогнул. 0-1. Следом Миллер ошибся в чужой зоне. Паник укатился 1-1, не попал, но с отрицательного угла подловил Белялова, сделав счет 0-2. Американец повторил рекорд по очкам в Кубке Гагарина среди защитников, отличившись по истечении получаса с начала встречи. Однако «Локомотив» не собирался останавливаться. Он вынуждал соперника ошибаться, что привело к плотному дальнему броску Черепанова на 3-1. Последнюю шайбу Каюмов забросил в меньшинстве в пустые ворота. 4-1. «Локомотив» побеждает в Казани, ему остается 2 победы до Кубка.
1: Программу последнего 34-го тура футбольной первой лиги открыли СКА «Хабаровск» и «Нефтехимик». Там пока 2-0 в пользу хозяев. На 7-й минуте счет открыл испанец Тельядо Алкалде, удвоил преимущество на 25-й Камран Алиев. В Буэнос-Айресе состоялся российско-аргентинский турнир по дзюдо в честь Дня Победы. Соревнование прошло на арене спортивного клуба «Риверплейт». В первенстве приняли участие более 50 молодых спортсменов. Они провели поединки в разных возрастных категориях. Также зрителям были представлены показательные выступления с демонстрацией приемов из различных боевых искусств. Велогонка «Россия» стартует 16 мая в Костроме. Массовое любительское мероприятие продлится до 12 сентября и будет состоять из 8 этапов. На разных стадиях гонки в ней поучаствуют около 2500 велосипедистов. Остальные циклы примут Владимир, Ярославль, Иваново, Калязин, Нижний Новгород, Сергиев Посад и Москва. Отсутствие стабильности в игре баскетбольного «Уралмаша» и провалы во второй половине матчей не позволили команде победить в четвертьфинале единой лиги с «Зенитом». Так считает игрок екатеринбуржцев Антон Карданахишвили. По его словам, в каждой проигранной встрече у «Уралмаша» были провалы в третьей или четвертой четверти, и, вероятно, на весь матч просто не хватало концентрации. Напомню, серия завершилась со счетом 1-3. Сейчас «Зенит» борется за выход в финал с казанским «Униксом». Здесь противостояние пока 1-1. Хоккеист Миннесоты Данила Юров может покинуть команду этим летом. Такую новость опубликовало издание The Athletic. По информации источника, руководство клуба пыталось обменять 22-летнего российского нападающего на канадского форварда Сент-Луиса Роберта Томаса. Несмотря на полученный отказ, переговоры могут возобновиться. У меня на этом все, не прощаюсь.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: математика.
1: Продолжаем решать математику. Мы так зарешались, что задержались чуть-чуть перед переменной. У нас Аделина должна была остаться на связи. Аделин, ты успела разобраться?
2: У нас дни рождения, да, были в задаче?
1: Да. Давайте вообще на...
3: У Дани.
1: Так,
3: Дани.
1: Подождите, проверка. Аделин, ты с нами?
4: Да, я с вами. Я решила задачу. Ответ будет не 6, а 5 лет. Разница?
3: Объясни нам, пожалуйста, почему. Давайте я повторю задачу.
1: Повторяем задачу.
3: У Тани и ее родителей общий день рождения 1 января. В январе 2007 года Таня была в 6 раз младше своей мамы, а в январе 2008 в 6 раз младше своего папы. На сколько лет папа старше мамы? Ну, а у тебя какой ответ, Аделина?
4: 5 лет.
3: 5 лет? И почему он получился такой 5?
4: Потому что в 2008 году, допустим, Тане было 6 лет, папе в 6 раз больше 36. Но так как у мамы тоже день рождения, то маме будет уже не 30, а 31. И разница 5 лет.
1: Да, да.
2: Замечательно.
1: Товарищ, абсолютно, абсолютно верно. Ну, вообще, такая прям хорошая задача.
2: Хорошая задача. Притом у меня стойкое ощущение, что она у нас в каком-то подобном же виде когда-то достаточно давно была.
1: Ну, это как Антон Юрьевич говорит, что это задача на плюс-минус один, когда ты должен, вот особенно со временем, не забывать, что у тебя год проходит для всех.
2: Да, год проходит, да.
1: Не только для...
3: папы.
1: И мамы.
3: Но и для мамы.
1: И Тани.
3: Для всех. Да. Для всех.
1: Ну что, может, с Аделиной еще одну?
3: Да, но у меня есть очень сложная, ребята.
1: Давайте. Аделин, давайте готова?
3: Не надо потом плакать.
1: Мы не будем плакать?
3: Не надо плакать. Аделин, ты готова не плакать?
1: Это меня. Готов. Меня надо спрашивать, а не ее. Меня.
3: Почему
1: спросите?
3: Вас-то? Вы хотя бы инженер.
1: Я буду плакать.
3: Бывший.
1: Я плачу,
2: хотя инженер, потому что он бывший.
1: Инженеров бывший.
3: Данил Викторович, надо спрашивать. Данил Викторович вот сразу признал, что он будет плакать.
1: В какой тональности будете плакать, Данил
2: Викторович? Я буду атонально плакать.
1: Атонально плакать.
3: Итак, ребят, ну задача. Вы сами хотели.
1: Давайте.
3: Про лето. У нас уже почти лето. В первый понедельник каждого из трех летних месяцев Маша записывала число, на которое пришелся этот понедельник.
1: Не люблю.
3: Не надо вздыхать, пожалуйста. Мы слушаем задачу, записываем.
1: Так, в каждый понедельник, первый понедельник она записывала.
3: Первый понедельник каждого из трех летних месяцев Маша записывала число, на которое пришелся этот понедельник. Ну, успокойтесь, все.
1: Так.
3: А в конце лета сложила три записанных числа.
1: Так.
3: Какая наименьшая сумма могла получиться? Та-та-та-та-та.
4: Давайте допустим, что первый понедельник это было первое число.
2: Первое важный месяц, наверное, еще июня.
3: Июнь.
1: Ну, логично. Да.
3: В нем 30 дней. Давайте напомним про это.
1: Хорошо. Ну,
4: считаем. Если у нас первый понедельник.
3: Ну, пусть будет первое число.
4: То следующий будет восьмое, и после следующий 15.
3: Подожди, а почему следующий будет восьмое?
2: Не, просто мы месяц считаем.
3: А, понедельник.
4: Плюс 7.
3: Да. Я понял. Следующий понедельник. Значит, 1, плюс 7, 8, плюс 7, 15, плюс 7, 22,
2: угу.
3: Плюс 7.
2: Значит, следующий.
3: 29.
2: 29. У нас как раз сейчас вот такой календарь получается.
3: У нас сейчас такой календарь?
2: Да, 1 июня будет понедельник.
3: Ничего себе.
2: Да, очень удобно.
1: Тогда нечестно.
2: Почему нечестно?
1: Ну, мы сейчас откроем просто и посмотрим.
3: Да пусть откроем, ничего страшного. Задача, правда, сложная, можно.
2: Какое, значит, какое наименьшее число может у нас
3: в сумме из трех, да, первых понедельников?
4: Тогда сумма будет 65.
2: Почему?
3: Нет. Мы складываем первый понедельник каждого
2: месяца.
3: Месяца. Месяцев у нас три.
2: Да.
3: Июнь и август летних.
2: Да.
3: Вот 1 июня это понедельник. Первый понедельник июля.
2: Будет шестое число.
3: Будет шестое число в таком случае.
2: А первый понедельник августа будет 3 августа.
3: А вот. Будет первый понедельник августа, 3 августа.
1: Четвертое.
2: Третье.
1: В июле 31 день.
2: Да.
3: Есть такая легенда, что июль в честь Гая Юлия Цезаря, да, август в честь Октавиана Августа. Я Октавиан Август сказал, я тоже хочу 31, поэтому у нас два подряд 31.
2: Поэтому у нас в феврале 29.
1: 27 понедельник, 28 вторник, 29 среда,
3: 30-е четверг.
1: Я вот тут сбился, у меня 31-й четверг получился.
3: 31-я пятница, 1-е, 2-е это выходные, и 3-е.
2: 3 августа, очередной понедельник.
3: Очередной понедельник. У нас сейчас, ребята, получилось 3, ну давайте, 1 плюс 6 плюс 3.
2: Да.
3: У нас получилось 10. Мы 10 уже достигли. Вот. Мы 10 уже достигли. Вопрос в том, правильный ли это ответ 10 или неправильный ответ?
2: Или, может быть, вдруг случайно
3: меньше? Или, может быть, можно еще меньше, потому что у нас оценки-то нету на то, что меньше невозможно.
1: Ну, теперь давайте просто с семерками по единице добавлять. Смотри, у нас же на единицу будет прибавляться каждое начало, но потом в какой-то момент у июля перещелкнет все опять на единицу. Давайте посмотрим, что произойдет.
3: Да, какой-то другой понедельник, например, сделаем то есть, единицей.
1: Ну, второй вариант. Второе, седьмое, четвертое, он выпадает точно, это сильно больше. Потом добавляем, берем третье, и получается, что первое и пятое. Вот, меньше получилось.
2: Значит, сейчас, секунду.
1: Девять.
2: Если мы июнь девять, берем третье...
1: Девять.
3: Повторите, пожалуйста, как у вас получилось?
1: Третье, первое, пятое.
3: Третье – это кто?
2: Третье июня.
1: Первое июля и пятое августа.
3: Сдвинули на два. Третье июня. Июня.
2: Это 24-й год надо смотреть.
3: 24-й год, так.
2: Да. Третье июня, ну, первое июля,
1: июля, пятое августа.
3: И пятое августа. Уже согласен. Получилось девять. Я с вами согласен. Хорошо.
1: Аделин, как думаешь, еще можем? Ты вообще поняла, что мы сделали сейчас?
2: А то... Мы листаем календарь за разные годы.
1: Это вы листаете календарь, я пишу в уме.
2: Пишите в уме?
1: Пишу в уме, да.
2: Угу.
1: Так говорю, поняла?
4: Да.
1: Ага, давай подумаем, может еще вариант быть? То есть вот мы нашли, что...
3: Уже 9 нашли.
1: Если 3 июня начинаем, то у нас 1 июля, 5 августа, и это 9. Можно ли еще уменьшить? Ну давай дощелкаем до августа, до 1-го. Что у нас получится?
4: Первого августа. Тогда это будет...
2: Значит, 1 августа будет...
4: 7 июля?
2: Нет. С 1 августом будет 4 июля.
1: Ты же плюс 3 добавляешь. Смотри, у тебя... Мы сейчас с тобой на... ну, либо минус 3 от 1-го, от 4-ки. Давай минус 3 брать. У тебя, если 4 августа, то 1 августа, чтобы было в понедельник, надо 3 дня отобрать. У тебя получается 1 августа, 7 минус 3, 4 августа. И дальше ты от двойки отнимаешь тройку, но в семеричной системе. Получаешь 6 июня.
3: Спасибо, вы объясняете просто
2: семеричная система,
1: семеричная,
2: да.
1: Ну а как, у тебя неделя, это семеричный счет.
2: Ну да.
1: У тебя, вот просто чтобы, товарищи дети, сейчас, чтобы понять, что такое, ну как считать в других системах счета. Можно просто не цифрами, а подменять. Вот у нас неделя – это семеричная система счета. У тебя понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, да. И потом опять понедельник.
2: Да.
1: Просто если бы мы считали в семеричной системе счета, у нас перед после того, как мы после первого воскресенья переходили бы на второй понедельник, у нас появлялось бы какое-нибудь прикольное слово из серии «пждынст». У нас был бы «бждынст» понедельник, «бждынст» вторник. Да. Это означало вторая неделя.
2: Как десятки.
1: Ну, на самом деле, вторая неделя.
3: А, кстати, да. Мы живем в десятичной системе, потому что у нас что?
1: 5 пальцев.
3: Да, 10 пальцев на двух руках. Вот поэтому
2: по этой причине?
3: Конечно, да. Говорят ученые, что да, что по этой причине мы живем везде вокруг нас десятки. Десятки нам кажутся такими приятными и понятными.
1: Шестидесятиричная, Данил Викторович, показываю, у шумеров была, потому что считали по фалангам пальцев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Удобно считать на рынке.
2: Да.
1: У тебя счеты на пальцах. И у тебя, получается, 12 можно счетов сделать.
2: Да.
1: Все от этого 12. И дальше все, что кратно, там потом 60.
3: Ну, там 5 пальцев возможно, поэтому 60.
1: 60, потому что потом 60 уже на 10 делится. То есть там такая красивая система. И поэтому у нас 60 минут.
2: Да,
1: прилез. И 360 градусов оттуда же все, от шумеров.
3: Аделина поняла задачу или не поняла?
2: В итоге ответ-то какой? 9?
3: Ответ 9. Угу. Ну, конечно, хотелось бы более строгое доказательство того, что меньше невозможно, но, в принципе, у нас оно уже есть.
1: Что ты говоришь? Что
4: будет, если мы берем 1 июня, тогда у нас в сумме будет 10. Если мы берем 1 августа, тогда будет в сумме 11.
2: Да.
4: А если 1 июня, тогда 9. 9 меньше всего.
3: Да.
1: А все.
3: Да.
2: Шикарно.
1: А получается, другие варианты не подходят, потому что нам надо брать минимальную
3: сумму.
1: Хотя бы один день.
3: Да.
1: Да. Так, товарищи, маленькая перемена, про книгу после нее.
0: Маяк. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе «Три одноактных балета» с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
5: Хочу все знать.
6: Рожь, дно, очки. Каким способом образуется множественное число в словах? Выясним вместе в следующем часе.
5: Хочу все знать. Сегодня. Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
7: Что такое храм вообще? Вот эта трехчастная система храмов, которая свойственна всем авраамическим религиям, это иудаизм, ислам и христианство, напомню. Инструкции к этому храму были получены Моисеем на горе Синай, то есть должен быть двор огороженный, внутри должен быть храм, который разделен на две части. И вот с тех пор каждая такая вот сакральная структура состоит из этих трех частей.
5: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы. Экскурсия для души».
8: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».
7: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
5: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
8: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: хочу все знать. Математика.
1: С удовольствием отправляем Аделине книгу «Как спасти дружбу» от издательства «Эксмо». Вторая книга новой серии для девочек-подростков. Веселые, теплые, искренние книги, которые учат не опускать руки перед трудностями. Наш телефон 495-728-7171. Что-то все, кто прислал заявки, и что-то трубки не берете, товарищи. Ну, там нас, я не знаю, там Юля тоже не берет. Еще кто-то не берет. Ну, Антон Юрьевич, давайте Данил Викторовичу мучить, что ли.
2: Может, вам прям сложную задачу дать?
1: Мне? Ну, да давайте, что ли, прям сложную.
2: А то мы как-то все с детьми, да с детьми.
3: Ну давайте попробуем.
1: А у нас появилась Ульяна из Костромы. Ульяна из Костромы спасает нас.
2: Я уже открыл 11 класс, все. Товарищи.
1: Ульяна,
2: какая Ульяна?
1: Ульяна, привет.
4: Здравствуйте.
1: Так,
3: сколько лет?
1: В каком классе, да, сколько тебе лет?
4: Я в четвертом.
3: 10-11 лет.
4: А лет сколько?
3: Да.
4: 10.
1: Все.
3: Спасибо, Ульяна, что ты до нас дозвонилась и спасла меня от сложной задачи для 11 класса.
1: Спасибо, да.
2: Давайте простую для разминки. Ульяна, привет. Задача такая. В некоторой гостинице к приему гостей готово 5 трехместных номеров и 1 двухместный номер. 5 трехместных номеров. И 1 двухместный номер. Сколько еще надо подготовить двухместных номеров, чтобы разместить группу в 25 туристов? Сколько 5 трехместных, 1 двухместный. Сколько еще двухместных надо подготовить, чтобы разместить группу в 25 туристов?
4: Нужно еще... говорить действия какие надо, да?
2: Ну, можно, да.
4: А можно в уме решить?
2: Ну, лучше говорить нам, какие у тебя мысли получаются.
1: Вот. Решай в уме, так. Но вслух.
2: Да, совершенно верно.
4: Ну, думаю, надо 5 умножить на 3.
2: Да, 5 трехместных номеров. Это сколько получается? 5 на 3.
4: 5 на 3 получается 15.
2: Супер. Еще 1 двухместный номер.
4: Ага.
2: То есть сколько уже людей?
4: 1 двухместный. 15 плюс 2 получается 17 гостей мы уже разместили.
2: Да, а нам группу какую надо разместить?
4: Для 25 человек.
2: Так.
4: Получается, нужно еще 2 трехместные и еще 1 двухместная. 2 трехместные и 1 двухместная.
2: Нет, а сколько двухместных? Сколько нам народу надо осталось разместить? Сколько для этого нужно двухместных номеров?
4: Двухместных?
2: Да.
4: Так. Ну, наверное, надо 25 минус 17.
2: Так, все правильно.
4: 17 получается 8.
2: И сколько двухместных номеров?
4: 8.
2: Нет.
3: 8 человек осталось неразмещенных.
2: Да.
4: 8 человек. А двухместных комнат, получается, надо еще... 8 разделить на 2, еще 4 комнаты нужно.
2: Да, 4 двухместных номера. Да.
1: Совершенно
2: верно.
1: А что это там за шум на заднем
3: плане? Слух и ясно, да.
1: Где ты находишься? Что происходит?
4: Я в театре, и тут вот эхо.
1: Класс.
4: Могу выйти.
1: Не-не-не, нам просто интересно. А в театре скоро начнется, или у тебя репетиция, или...
4: Нет, я просто посмотреть, как сестра выступает.
1: Ага. Старшая?
4: Нет, младшая. У нее первый концерт.
1: Здорово.
2: И желаем удачи ей.
1: А она там поет, танцует или прям спектакль?
4: Поет.
1: Все, здорово.
2: Круто.
1: Класс, поддержи ее.
2: Ну что, будем еще одну идею?
1: Ну, у нас есть 2 минуты, мы можем еще одну
2: задать. При вашей помощи, задача непростая будет.
1: Хорошо,
2: нужна помощь уважаемых взрослых.
1: Записываю.
2: Три кота. Сидят на весах.
1: Так.
2: Три кота сидят, Ульяна, на весах. Если с весов спрыгнул первый кот, весы показывают 3 килограмма.
1: Угу.
2: Если спрыгнет второй кот...
1: Только второй?
2: Или... Только второй. То 4 килограмма. А если спрыгнет только третий кот, то 5 килограмм. Очень легко. Вопрос. Сколько весят все 3 кота вместе? 3 кота сидят на весах, спрыгивает первый. 3 килограмма весы показывают. Спрыгивает только второй. 4 килограмма. Спрыгивает третий только 5 килограмм. Вопрос. Сколько весят все 3 кота вместе? Задача интересная, достаточно сложная. Ну вот, нужна помощь взрослых, я думаю, здесь. Ульяне будет.
4: Думаю, да. Не, ну, я, наверное, бы смогла решить, но если бы у меня был листочек.
1: Подождите.
2: А с листочком-то каждый может.
1: Подождите. У нас 3 случая. В каждом случае не хватает 1 кота.
3: Да.
1: Если мы сейчас придумаем, ну, вселенную, в которой их можно вот размножать, копировать, то и сложим всех вместе. Да, и сложим все. Давай вот все... 3 варианта сложим вместе. У нас тогда получится с тобой, что у нас там 2 первых кота, 2 вторых, 2 третьих. Согласна?
4: А, да,
2: Ну, если спрыгнувшие, да. Всего 6.
1: Нет, мы складываем оставшихся.
2: Оставшихся. Получается, 6 котов.
1: У нас в первом случае 2 и 3 остались, во втором 1 и 3, в 3-м 1 и 2. Складываем всех вместе.
2: Да.
1: И вес тогда складываем. Согласна?
2: И вес будет 3 плюс 4 плюс 5, будет 12, но это по 2 кота. Соответственно, все 3 кота в сумме весят в 2 раза меньше, 6.
1: Да, мы
3: шикарно.
1: Быстро решили. Ульяна, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Любопытная вселенная. Удивительные факты о нашей земле». Это издательство «Питер». Спасибо тебе большое. Антон Юрьевич Низовцев был у нас в гостях. Антон Юрьевич, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: До новых встреч, товарищ
2: Наталья. Спасибо.
1: Наталья!

11 часов московское время. У микрофона с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Владимир Путин посетит Китай на следующей неделе. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Кремля. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, президент 19-20 мая посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику. Лидеры обсудят отношения Москвы и Пекина и международные вопросы. По итогам переговоров они планируют подписать совместное заявление и пакет документов. Затем Путин и Си примут участие в церемонии открытия годов образования в России и в Китае. Президент также встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

0: работать как минимум до конца года, следующего за годом завершения СВО. Для ветеранов с инвалидностью и семей погибших бойцов такие меры должны действовать бессрочно. После освобождения Луганской Народной Республики 20-я армия группировки «Вось-Запад» широким фронтом наступает на Харьковскую область. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Также, по его словам, ведутся бои по освобождению населенных пунктов Новый Мир, Дружелюбовка и Чернещина. Кроме того, продолжается уничтожение формирований противника в Светогорске, в ДНР. Подводя итоги о ходе выполнения боевых задач группировкой «Вось-Запад», Герасимов отметил успехи соединений воинских частей. Он вручил госнаграды наиболее отличившимся военнослужащим. Биолаборатории на Украине занимались секретными разработками наступательного биологического оружия. Об этом заявил в интервью РИА Новости подполковник в отставке сухопутных сил США Эрл Расмуссен. По его словам, в ряде случаев появлялись сообщения о проведении исследований, основанных на анализе ДНК структуры, а также об использовании различных видов животного мира в качестве переносчиков. Эти лаборатории работали в сверхсекретном режиме и, вероятнее всего, имели совершенно конкретные узконаправленные задачи. По словам бывшего американского военнослужащего, деятельность подобных лабораторий может привести к таким последствиям, как пандемия коронавируса или что-то еще хуже. Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что США проведет расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, находящихся за границей, в том числе на Украине. Габбард подчеркнула, что представители администрации бывшего президента Джо Байдена лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не хотели бы воевать с Китаем ради независимости Тайваня. Об этом американский лидер сказал каналу Fox News, комментируя тайваньский вопрос. Он также предположил, что Пекин, скорее всего, не будет принимать никаких шагов в отношении острова, если ситуация останется как есть. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» обязательным условием для всех других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с Китаем. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Кроме того, Трамп выразил уверенность, что ему удастся добиться от Ирана открытия Ормузского пролива. Общая площадь пожара на территории производственной площадки в Набережных Челнах превысила 10 800 квадратных метров, сообщает прокуратура Татарстана. Пожар вспыхнул ночью, загорелась полимерная продукция на открытой площадке. Позже огонь перекинулся на производственное здание. Погибших и пострадавших нет, сообщили в мэрии. Предприятие принадлежит компании «Алтын Полимер». Отмечу, что это уже не первый пожар на этом предприятии. 4 года назад там же горела полимерная продукция. Тогда пожар произошел из-за нарушения технологического процесса в результате ошибки рабочего. В московском метро к 91-летию подземки решили поздравить пассажиров необычным образом. Сотрудники метрополитена забавно оформили привычные надписи. В результате появилась станция «Еще не бабушкинская». Появилось пожелание «Пусть каждая новость будет добрынинская». И надпись «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево». Временная праздничная навигация сохранится до конца мая. Сегодня утром в метро в честь 91-й годовщины стартовал торжественный парад поездов. В нем принимают участие 9 составов разных поколений. Они будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 9 до 20 часов. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве будет облачно, местами пройдет дождь, максимальная температура воздуха плюс 24 градуса. Давление еще подрастет, составит 744 миллиметра ртутного столба, что пока по-прежнему ниже нормы. Температура воздуха в Москве сейчас плюс 20 градусов.

0: русский язык.
1: Дорогие товарищи и дети, дорогие товарищи взрослые, это передача «Хочу все знать». Денис Николаев, Данил Лукин.
2: Да-да.
1: Дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И у нас на связи Евгения Уфтина, филолог, преподаватель, исследователь русского языка в онлайн-школе «Фоксфорд». Евгения, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Сейчас перенаберем, переустановим связь. Сейчас все будет. А тема у нас «Рожь, дно, очки». Каким способом образуется множественное число в словах?
2: На ржистых дынах в очках.
1: А вы молодец, мне нравится.
2: Ну, только ржистых это получилось прилагательное.
1: Мы именно через «Х» еще вот так вот сейчас красиво проскочило неожиданно откуда-то.
2: Да.
1: Прилагательное. Прилагательное. Так, Евгения, здравствуйте. Мы как
3: да,
1: это, учителя, не, учителя нету, сразу класс в разнос пошел.
2: Да, мы тут фантазируем уже.
1: Да, на ржистых днах в очках вот.
2: Доброе утро.
3: Да, вообще на самом деле, да, здравствуйте, число, это очень интересная тема. Ну, я как человек, который любит грамматику, всегда внимательно, в общем, слежу за тем, что с точки зрения грамматики могут существительные, а что нет, поэтому, честно говоря, для меня просто удовольствие сегодня про это поговорить с вами и с нашими слушателями. Если про число говорить, то можно сказать, что это не постоянный морфологический признак существительного. То есть это значит, что чаще всего существительное, как часть речи в современном русском языке, может иметь единственное число и множественное, то есть по числам изменяться. Но действительно, некоторые формы множественного числа при этом могут звучать довольно экзотично ввиду редкого использования. И какие-то уже были названы сейчас ведущими. Ну, например, слово «дно» имеет форму множественного числа. И носитель языка, как правило, сомневается, как же выглядит это множественное число. Это «дны», это «дна» или как-то иначе. И вот оказывается, что это «донья». То есть мы можем сказать, допустим, на заводе по производству шампанского бутылки некоторое время стоят доньями вверх. И, честно говоря, в реальной жизни я впервые услышала это слово «донья», «доньями вверх» на экскурсии в Абрау-Дюрсо. То есть до этого в жизни я никогда не слышала, в принципе,
2: чтобы,
3: такой словоформы.
2: Чтобы в бытовой какой-то речи, да, это было так произнесено, да? Это же надо просто найти повод.
3: Да, действительно, то есть как преподаватель я знала, что так положено, и я знала это благодаря словарям, но как человек, который является носителем русского языка, в общем-то, я слышала это единственный раз в жизни, вот в такой ситуации, когда, собственно, это была экскурсия на производстве. И что необычного вообще в этом случае происходит, кроме того, что это редко используется? Дело в том, что мы в этом случае видим не только изменение окончания, как бывает чаще всего, но и изменение основы слова. Тоже происходит и в случае со словом «шило», например. Вот как вы думаете, как выглядит множественное число слова «шило»?
2: Шилья.
3: Да, это шилья. То есть тоже мы, в общем-то, редко встречаемся с этим в нашей повседневной жизни. И там тоже происходит изменение основы. То есть «л» смягчается, и еще «йод» добавляется, он тоже входит в основу. То есть это не характерно в целом. Больше всего и чаще всего мы встречаемся с ситуацией, когда нам просто достаточно добавить окончание. Да?
2: Да.
3: Как правило, это окончание «ы-и» или «а-я», но здесь еще изменяется и основа.
2: Да,
3: ну, еще, наверное,
2: а можно
3: такое...
2: вопрос, прошу прощения, вот
3: да,
2: именно со словом «шило» и «шилья», если просто, да, вот в
3: начальной форме, да?
2: Да, в начальной форме. Да, у нас есть «шило», у нас есть «шилья», но, например, возьмем такое, да, фантазийное предложение. Сапожник работает шилом, но сапожники работают шильями, правильно?
3: Да, да.
2: А можно, допустимо ли говорить «сапожники работают шилами»? Или это уже неверная будет форма? Именно вот в таком вот варианте, как
3: в
2: бы зависимом. Да, да. В падеже, да, правильно.
3: Шильями. Шильями нормальная форма, которая является литературной.
2: Да.
3: То есть только так.
1: Шильями. Я не могу, товарищ.
3: Вот, да.
1: Мой мозг отказывается в это вот верить. шильями.
2: В шилья.
1: Ну вот.
2: Вы ж писатель, Денис Евгеньевич.
1: Ульями и шильями.
2: Ульями, шильями, доньями.
1: Доньями, доньями, розами, дельвадорес.
2: У Дениса Евгеньевича есть редакторы, они все исправят.
1: Нет, я просто я в таких случаях просто перепридумываю.
2: Ну, проще это, придумать новое слово, да?
1: Ну,
2: или аналог.
1: Знаете, вот тут, я не знаю, Евгений меня, может быть, сейчас пожурит или подскажет. То есть тут такой момент. Если мне какое-то слово нравится, и оно, допустим, не используется или малоизвестно, и я могу его популяризовать, я буду его использовать и в речи с правильным ударением. Вот вы сегодня пришли с красивым словом, вначале какое-то сказали, с правильным ударением, и я еще...
2: Предвосхитить, да?
1: Предвосхитить, да. То есть, допустим, но если я, мне не нравится, вот мне не нравится шилья, то есть я не напишу такое предложение, где придется использовать ну, вот множество...
2: Проще написать «цыганская игла».
1: Да что угодно там можно придумать. То есть я придумаю предложение, как,
2: чтобы это двигало
1: сюжет, чтобы не использовать вот такое странное слово. Может быть, я не прав. Может быть, надо как раз себя пересиливать в этот момент.
2: Почему же
1: нет? Но в творческие моменты иногда так некогда думать об этом.
2: Это что-то из серии «Поверил я алгебру и гармонию», да, когда творчество вторичным оказывается, давлеет техника. И правильность, да, Денис Евгеньевич?
1: Да,
3: Миша, вот конечно, конечно, когда у нас есть свобода некоторая, да, собственно, в творчестве она проявляется, в том и прелесть, что язык позволяет выбрать больше, чем один вариант для выражения своих мыслей. И мне кажется, это прекрасно, этим надо пользоваться. Да. Другое дело, что когда наши школьники сидят и пишут диктанты, контрольные работы, свободы у них несколько меньше, и они должны знать норму. Поэтому, конечно, мы им про норму с радостью рассказываем.
2: Да, безусловно. Да. Какие еще?
3: Еще, конечно. Ага, да, вообще много проблем связано с множественным и единственным числом. И, например, вообще возможность существительного изменяться по числам зависит от его разряда. То есть у нас же разные бывают разряды существительных. Вот бывают, скажем, абстрактные существительные, которые обозначают идеи, то, что они обозначают, нельзя увидеть или потрогать. Ну вот, например, есть у нас слова «добро» и «зло», «любовь» и «ненависть», «трусость» и «отвага». Эти существительные, в принципе, не имеют формы множественного числа. То есть мы ничего не можем сделать, они представлены только в единственном. У них такая парадигма. Парадигма множественного числа отсутствует. Например, также...
2: Прошу прощения, а как же выбрать из множества зол меньшее?
1: Из множества злов.
3: Да, пожалуй, это что-то такое...
2: Это ли не исключение?
3: Единичное.
2: Да?
3: Я думаю, что единственное, где это используется, это, собственно, это устойчивое выражение. Потому что именительный падеж, множественное число, слово «зло», ну, пожалуй, отсутствует, да, его нет.
2: Это да.
3: И вообще, из множества зол, да, это из множества чего, родительный падеж, множественное число, и скорее это используется только в этой устоявшейся конструкции.
2: Uh-huh.
3: В остальных все-таки падежах мы вообще множественное число не используем совершенно. То есть вот не могу сейчас, да, представить себе, что я использую злами или не знаю,
1: или добрами.
3: Ну, такого нет. Да, такого нет. То есть действительно бывают какие-то точечные такие моменты, да, но вот, к сожалению, больше, чем в одной конструкции, из, ну, как вы произнесли, да, из множества выбираете там. Лучше, пожалуй, мы и не встречаем, и не используем.
2: Да это. Даже не то, что лучше, а просто хоть сколь угодно другого просто нет.
3: Да. Также происходит с собирательными существительными. Вот собирательные обозначают совокупность чего-то, да, например, листва – это совокупность листьев, молодежь – это совокупность молодых людей, детвора – совокупность детей, и эти существительные тоже представлены только формой единственного числа, тоже нет множественного. Мы как бы не хотели, но не сможем образовать это, потому что в парадигме это отсутствует. Некоторые вещественные существительные, которые, собственно, и обозначают вещество, могут иметь только единственное число, например, молоко, нефть, магний, да, мы не можем множественное образовать. Ну и вот, кстати, слово «рожь», да, наверное, может быть, уже прозвучало, было заявлено в нашей теме. Все-таки большой универсальный словарь русского языка говорит, что это слово имеет только единственное число. Вероятно, в социально ограниченном использовании может быть форма «ржи», как множественное число, для обозначения разных сортов злака. Но, конечно, этот вариант не является общеупотребительным и не является литературным. То есть, наверное, его можно отнести к профессионализмам, допустим, агрономическим, да, в сфере агрономии действительно там разные ржи у нас вот здесь хранятся, да, и, собственно, для агрономов это будет уместно. Но это не значит, что это является литературной нормой. Когда мы о литературной норме говорим, мы все-таки придерживаемся мнения, что рожь единственная.
2: Там, знаете, вот вы сказали, да, разные ржи. Мне кажется, там пропущено слово. Разные сорта ржи. И в таком случае ржи будет просто в единственном числе и родительном падеже.
3: Возможно, да, возможно вот так. И так, потому что, конечно, профессиональная речь, профессионализмы – это часто способ сэкономить время, да, сэкономить вообще речевые усилия. И я согласна, это хорошая идея, возможно, там просто имеет место вот этот пропуск. Угу. Да, неполнота. Я думаю, что это действительно может быть так. Угу.
2: Ну, как вариант, да, потому что, опять же, вот… Даже читая тему, да, рожь, дно, очки. У меня первое, что в голову всплыло, там, над пропастью во ржи. Ну, опять же, русский перевод, да? Но, опять же, это где?
3: Число, да. Это единственное число.
2: Да, это единственное число, да, падеж, конечно.
3: Единственное число. Угу. Да, ну, в общем, да, это интересно. То есть я вот встретила, готовясь к эфиру, вариант ржи под вопросом. И начала выяснять, как бы, где же это уместно, чтобы было множественное число, да, вот в профессиональной речи в сфере агрономии. И возможно, это, собственно, происходит потому, что этот пропуск ускоряет общение и помогает понять коллег друг другу быстрее, действительно.
1: Я что-то вспомнил про рожь. Это ржица рожь, овес овсица, чечевица чечевица.
2: Чечевица чечевица.
1: Ну,
2: шутки шутками, но как бы такая вот филологическая, филологический кульбит получается.
3: Да, вот, ну, есть еще вещественные, существительные, у которых только множественное число представлено. Ну, скажем, сливки, отруби, дрожжи тоже. Как ни крути, ты не сможешь образовать единственное. И мы, в принципе, должны...
2: А, простите, а кроме слова сливки, вы какие еще назвали? Я просто как-то сумбурно...
3: Ага, отруби.
2: А, отруби дрожжи. И еще? Дрожжи, ага.
3: Дрожжи.
1: Много дрожжей.
2: Да. Много дрожжей, да.
3: А это будет тоже родительный падеж, единственное число. Мы вообще со словом «много» используем...
1: А, родительный падеж, единственное число.
2: Да.
3: Достаточно часто родительный падеж, единственное число.
2: Который нам, ну, вот, мнится как будто бы множественным, да?
3: А, извините, так все нормально. Много дрожжей, да, это множественное число, родительный падеж, все, потому что изначально это слово «дрожжи» имеет только...
2: Оно само по себе множественное, да.
1: Там единственного нету числа, нету одной...
3: Да, да.
1: Дрожжи.
2: Дрожжинка.
1: Дрожже.
2: Нет, дрожже это...
1: Я знаю, это другое, но похоже.
2: Дрожжинка.
1: Дрожь. Дрожка. Дрожки – это другое. Это,
2: уже
1: это ездовая.
2: Ездовая штучка какая-то, да, на лошадях.
1: Знаете, как человек, который вот боится, не боится, готовит тесто,
2: да,
1: и обляпался весь, и из-за этого расстроен. Ну, такой некультяпистый поваренок. Он тварь дрожащая.
2: Федор Михайлович сделал очередной оборот.
1: Да. Ну, дрожащее. Нет таких слов. Мы сейчас пробуем русский язык на вкус. Вообще такие игры полезны, да? Вот, ну, именно.
2: Денис Сергеевич любит рубрику «Каламбурышный».
1: Да даже не «Каламбурышный». Мне кажется, это уже не каламбур, это уже просто языковая игра.
2: Игра, да.
1: Так, ну давайте вернемся.
3: Да. Ну вот мне кажется, что еще достаточно интересно понаблюдать за случаями, когда есть более одного варианта образовать множественное число. Такое чаще всего происходит с многозначными словами. Вот есть, например, слово «пропуск», и это многозначное слово. Первое его значение связано с глаголом «пропускать», но мы можем сказать, например, «пропуск занятий» или «пропуск приема лекарств».
2: Угу.
3: А второе значение – это документ, который дает право на доступ куда-либо или к чему-либо. Соответственно, для первого значения множественное число – это «пропуски», да, Вася, у тебя одни пропуски в журнале. А для второго это пропуска, да, пропуска выдает охрана, пожалуйста, подойдите. Вот мне кажется, это тоже интересно учитывать.
2: То есть это, прошу прощения, это лингвистическая норма, да, пропуски и пропуска. То есть не как с договорами, которые могут быть только договоры, и договора это профессиональная какая-то... как бы искажение, да, профессионально, да. Да, здесь все легально. А у меня такой еще вот чисто мой профессиональный вопрос, я как музыкант и дирижер, у нас есть замечательное слово «хор».
3: Угу.
2: Собрание поющих, такое, как организованное собрание поющих. Какие есть нормы именно в русском языке вот множественного числа? Потому что мы говорим и хоры, и хоры, и есть
1: может
2: даже...
1: Может быть, хорья?
2: Нет, в том случае харьё, и это уже будет уничижительное. Все мы немножко харьё, как мы говорим, да, и все мы бегаем по халтурам. Так вот, хоры и хоры, и у нас есть даже такая устоявшаяся форма, что хоры — это коллективы, а хоры — это произведения. Но это совсем заморочка, и как бы такое предложение звучало бы, что в фестивале приняли участие хоры из разных городов, запятая там, были исполнены хоры таких-то композиторов.
3: Угу.
2: Что вы можете сказать по этому поводу?
3: Я могу, конечно, сказать, что словарь, вот, например, да, большой толковый словарь русского языка дает два варианта. Он указывает, что во множественном числе возможно хоры или хоры, то есть это равнозначные варианты.
2: Угу.
3: Но, конечно, вот тонкости, которые связаны со значением, я сейчас могу и не учесть, потому что, видите, вы несколько вот глубже в этой теме и можете сказать, что, возможно, здесь есть и какая-то семантическая разница.
2: Да, я вам назвал, на самом деле, один...
3: Вы ее замечаете.
2: Да, это один из вариантов, потому что есть еще вариант, что хоры — это вообще все, что с людьми связано, а хоры — это место, это место, где располагается, собственно, хор, да, то есть хоры в храме, есть хоры, угу, где-то на хорах это называется, да, люди находятся на хорах, то есть это практически, там, допустим, в театре это зона практически колосников, там, где находится эти самые занавес. И это тоже иногда называется хоры. Вот, опять же, корни растут из древнегреческих значений.
3: Ну да, да.
2: Вот такая
3: Это
2: штука.
3: Всегда очень интересно изучать, потому что действительно оказывается, что если ты попадаешь в профессиональную сферу, то там тонкости начинают проявляться, и вообще оказывается, что грамматика и лексика тесно связаны, то есть грамматические формы иногда отражают какие-то семантические сдвиги. И вообще это свидетельствует о том, что нету какой-то четкой границы между грамматикой и лексикой. Да?
2: Угу.
3: Вот язык — это континуум, и мы всегда наблюдаем, что одно плавно переходит в другое. И на самом деле это всегда замечательный материал для исследований. Как бы кажется, что ну какая мелочь, а нет. Если ты начнешь это глубже изучать, то окажется, что это вот целая вселенная буквально.
2: Да, очень интересная и подвижная. Постоянно.
1: А мелочь, кстати, хорошее слово. Множественное число у слова «мелочь».
2: Какие мелочи, Денис Евгеньевич?
1: А, мелочи, да. Мелочи? Сколько? Это другое.
2: Мелочи. Мелочь. Какие разные мелочи?
1: А мелочь, которая деньги?
3: Ну,
2: тут
3: вот
2: тоже
3: денег,
2: разные значения.
3: Я думаю, нет множественного числа. У денег, скорее всего, нет множественного числа. И это снова, видите, зависит от значения. Если мелочь — это деньги, то мы в любом случае спросим, у тебя есть мелочь?
1: Она потому что уже...
2: Да, она уже как бы...
3: Да, и мы... Не сможем множественное число образовать здесь, если это значение хотим сохранить.
1: А так
3: но
1: мелочи.
3: Если это значение ерунда, то мелочи, да, это все мелочи жизни, да, мы
2: в каждом районе есть магазин тысячи мелочей. Денис Евгеньевич, мелочь в деньгах — это сущие копейки.
1: Ну, я согласен, да. В принципе, что о них говорить теперь уже. Спасибо большое. Ну,
3: да,
1: что
3: спасибо.
1: Я для себя вынес? Ну, язык у нас действительно безграничен для познания. То есть, если тебе кажется, что тебе стало скучно в жизни, просто открывай учебник русского языка и пытайся в этом всем разобраться.
2: Да.
1: Скучно не будет. Евгения Овтина была у нас в гостях, филолог, преподаватель, исследователь русского языка в онлайн-школе Фоксфорд. Товарищи, а мы на
2: маленькую перемену. Спасибо большое.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России взяли под контроль 85% территории Красного Лимана, заявил начальник генштаба вооруженных сил Валерий Герасимов, который посетил группировку «Запад». По его словам, на территории Национального парка Святой Горы уничтожаются формирования ВСУ.
2: Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования вооруженных сил Украины на территории Национального парка Святые Горы.
0: По словам Герасимова, 20-я армия, завершив освобождение Луганской Народной Республики, наступает на широком фронте на запад в Харьковской области. Подводя итоги, начальник генштаба отметил успехи соединений воинских частей группировки войск «Запад», вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие в зависимости от последствий для здоровья получат от 300 до 600 тысяч рублей. Также будут выплаты до 150 тысяч за утраченное имущество. Глава региона заверил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоочередные расходы. Ранее сообщил, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены 2 многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия, Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Операторы украинских дронов по ошибке убили часть переброшенных под Сумы солдат из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала». Беспилотчики приняли своих солдат за дезертиров, об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Там отметили, что попытки противника отбить утраченные позиции в районе села Миропольское закончились десятками публикаций в соцсетях о розыске пропавших без вести солдат ВСУ. Часть из них была уничтожена российскими военнослужащими, а другие убиты своими же сослуживцами. По официальной версии с той стороны, операторы БПЛА 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ не знали о переброске украинских штурмовиков на этот участок фронта. Российские зоологи впервые проведут исследование численности гималайского медведя. Считать животных планируют с помощью сети фотоловушек. Их устанавливают вблизи деревьев и скал, о которых звери трутся спиной. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национального парка «Адыгейская легенда». Различать особей зоологи будут по нагрудному галстуку, конфигурация которого у каждого медведя уникальна. Для анализа полученных данных будет создан каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Кроме численности, будет определена и плотность населения медведей. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге облачная погода, местами дожди, температура до плюс 14 градусов. В Москве плюс 22-24 градуса, местами кратковременные дожди.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Программу последнего 34-го тура футбольной первой лиги открыли СКА Хабаровск и Нефтехимик. Идет второй тайм, пока 2-0 в пользу армейцев. На 7-й минуте счет открыл испанец Тельядо Алькальде. Удвоил преимущество хозяев на 25-й Камран Алиев. Почти все оставшиеся матчи турнира стартуют в 13:00. Лишь столичная встреча Торпедо и Енисея назначена на 19:30. Бывший президент футбольного «Локомотива» Николай Наумов призвал руководство московского клуба продлить контракт с нападающим Дмитрием Воробьевым. По его словам, сейчас в России нет форвардов подобного уровня, а на трансфер новичка может потребоваться гораздо большая сумма. Договор игрока с железнодорожниками рассчитан до лета 2027 года. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что форвард отказался переподписывать соглашение. Воробьев в текущем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 7 голевых передач. Несмотря на пятую заброшенную шайбу в финале Кубка Гагарина от американского защитника Митчелла Миллера, его Акбарс потерпел домашнее поражение 1-4 от «Локомотива» в третьей встрече серии. Ярославцы ведут в ней 2-1. Тему послематчевых высказываний действующих лиц противостояния продолжит Александр Ниценко.
2: Ключевым в третьем матче финала стал первый период. Акбарс погорел на недисциплинированности, а в атаке был засушен защитой ярославцев, допустивших всего 2 броска в створ ворот Исаева. Уступили в нацеленности на ворота, соперник из своих моментов выжил голы, а мы нет. Плотная игра, надо было больше угрожать воротам, здесь не все получалось, констатировал наставник Акбарса Анвар Гатиатуллин. Когда 2 броска в створ за период тяжело забить, статистика говорит за себя, нужно проходить оборону соперника и доводить броски до вратаря, уточнил дальнейший план действий форвард казанцев Дмитрий Яшкин. А нападающий хозяев Никита Дыни на вопрос о том, заметил ли он перелом серии, кратко ответил: «Не сказал бы, что кто-то доминировал. Я не вижу никакого преимущества у соперника». Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подчеркнул силу своего состава. «У нас опытная команда, много ветеранов, третий финал подряд. Такой опыт не купишь, его нужно пережить. Это одна из сильных наших сторон». Что касается изменения в составе, Николаев приболел, поэтому Вилли Волкова очень доволен его игрой, подчеркнул Хартли. Напоследок автор первого гола в матче, нападающий «Локомотива» Максим Березкин, четко обрисовал успешный план на прошедшую игру. «Забрасывали шайбу в глубину, шли в форчек, забирали ее, играли в тело, доставляли шайбу до ворот», – разъяснил Березкин победный рецепт.
1: Боец Шамиль Гасанов уступил китайцу Тан Каю на турнире One Fight Night 43 в Бангкоке. Поединок за чемпионский пояс в легком весе завершился в 4-м раунде. Россиянин проиграл техническим нокаутом. Всего на счету Гасанова 14 побед и 2 поражения в ММА. Всероссийский полумарафон «Забег.рф» состоится 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 110 городах. В этом году всем желающим можно пробежать 4 дистанции – 1, 5, 10 и 21 километр 100 метров. Для участия нужна лишь медицинская справка. Несовершеннолетних попросят предъявить согласие родителей. У меня на этом все, не прощаюсь.
3: Афиша на маяке. 19 мая в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Мероприятие организовано по инициативе артиста совместно с АНО «Рыбаки и охотники». Аудитория мероприятия – молодежь, 1800 юношей и девушек, включая детей участников специальной военной операции, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также молодежь из социально уязвимых категорий. Основная задача проекта – формирование новой ежегодной традиции взаимодействия деятелей культуры с подрастающим поколением. Организаторы позиционируют концерт как событие года для молодежи, направленное на укрепление патриотических ценностей и социальную поддержку.
4: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике. Сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
0: Маяк.
5: Жить в своем доме всегда одному. Скучно и мне, и тебе, и ему. Ведь сколько на свете хороших друзей.
6: Хороших друзей.
5: Сколько на свете веселых затей. друзей, веселых друзей, и столько на

0: и змеи.
1: Шнурки и салки.
2: Прятки, мечи.
1: Шахарда и скакалки.
3: И просто, и просто, и просто скакалки.
4: И просто, просто, просто, просто, просто скакалки.
5: Хочу все знать. География.
6: Волнистые, то есть переживающие за все облака.
7: Волнующиеся.
6: Да. Нет, волнистые облака Кельвина Гельмгольца, серебристые, перламутровые. Почему эти облака редкие? Нам поведает об этом Анна Орлова, преподаватель географии в онлайн-школе Фоксфорд и частной не школе «Взлетная полоса». Эксперт ОГЭ по географии.
7: Добрый день, Анна.
8: Вот здравствуйте.
6: Хорошее сочетание. Мы просто после русского не остановимся. ОГЭ по географии, мне нравится. ОГЭ по географии.
7: Можно по убрать будет. ОГЭ география.
6: О-география.
7: О-география.
6: Так, да, все, можно...
7: О-география.
8: Да, здравствуйте. Вообще, конечно, нам с вами повезло. Мы с вами живем в умеренных широтах, и для нас некоторые из этих редких облаков не такие редкие, как для многих других. Речь идет про серебристые и перламутровые облака. Красиво звучит.
6: Да.
8: А, серебристые облака – это самые высокие облака из всех.
6: На границе космоса и
8: стратосферы. Да, это мезосфера, средняя оболочка атмосферы. Там очень холодно, до минус 30, а то еще хуже опускаются температуры. И, казалось бы, откуда там могут формироваться облака? На самом деле, долгое время о них вообще никто ничего не знал, а впервые про серебристые облака узнали в 1885 году, после извержения вулкана в Индонезии. Да, и, казалось бы, как связаны извержение вулкана и облака?
7: Это после которого был голод, да, в частности, в Российской империи где-то.
8: В том числе.
6: Там, по факту, это было вот это то, что то, чем пугают фантасты. Апокалиптологи, такое что-то вроде ядерной зимы.
7: Да.
6: То, что может произойти, если человечество
7: какой
6: будет
7: еще немедленно.
8: 85-й. Ну, в 83-м было извержение, и спустя 800. Пару лет, 1800, да, 85-й.
6: Да, это он.
8: Вот. И спустя, получается, пару лет после извержения вулкана люди стали наблюдать такие странные светящиеся облака. Они видны очень в ограниченной области. Опять же, это умеренный широт, и причем только в определенные время года, это начиная уже летние периоды, и еще и в определенный момент времени. Это еще и сумерки, причем не ранние, не гражданские сумерки, а сумерки, которые попозже наступают. Когда солнышко должно опуститься за горизонт, там ниже 6 или около там, 16 градусов, и как будто бы солнечные лучи подсвечивают эти облака не сверху, а снизу. И они действительно светятся таким вот легким, буквально вот серебристым светом, за что их так и прозвали. Так что, возможно, мы с вами сможем это дело наблюдать. Да, уже как раз наступает летний период.
6: Можно будет увидеть,
8: можно будет увидеть. Главное, не засыпать и выходить на улицу и смотреть внимательно на
6: вот
8: небо.
6: Вот тут выбор. Одни гости к нам приходят и говорят, что сон – это очень важно.
7: А другие говорят, приходят и говорят, идите смотреть спать. Красивые серебристые облака.
6: Ну, один раз можно. Ради облаков можно.
8: Конечно, можно, нужно.
7: А потом еще надо встретить рассвет.
6: Ну, можно в один день как раз.
8: Так в рассвет их тоже можно увидеть.
6: Тогда можно проснуться.
7: Тогда можно вообще не спать.
6: Нет, наоборот. Надо поспать. Поставить будильник на 3-4 часа утра, чтобы как раз успеть и облака посмотреть, и рассвет встретить.
8: Отличный вариант.
6: И выспавшийся будешь.
7: Тоже хорошо.
8: Есть еще более интересные облака. Это перламутровые. Ну, по названию, наверное, понятно, что они действительно переливаются как внутренняя часть раковины. Эти облака пониже. И их процесс формирования в целом похож на образование серебристых облаков. Разница в высоте. Серебристые формируются в мезосфере на высоте почти там, 70 километров, а перламутровые пониже. Это стратосфера, или их по-другому называют стратосферные полярные облака.
7: Формируются... Но выглядят как северное сияние, да?
8: Да, похоже. Может быть, многие даже их путают. Их можно увидеть тоже ранним утром или, ну, опять же, ранними сумерками. Если серебристые поздние сумерки, то, соответственно, полярные – это ранние сумерки.
6: Красота какая!
8: Выглядит очень красиво.
7: Да-да-да.
8: У них есть разные подтипы внутри себя, но мы не будем их сейчас сильно разбирать. Но ученые бьют тревогу, поговаривают, что эти облака на самом-то деле являются следствием того, что в составе атмосферы увеличивается концентрация парниковых газов. И наш озоновый слой может истончаться, из-за этого повышаться, точнее, понижаться температура в стратосфере.
7: И так какие, что это, конечно, какие красиво. Последствия нас ждут, если это все будет крещендировать, скажем так?
8: Можно, простите? Сейчас такую жуткую музыку включить на фоне. Ну, конечно, истончение озонового слоя — это не очень хорошая история. Хотя, опять же, на нашей планете не все так, конечно, плохо и не все так однозначно. В одних местах озоновый слой может истончаться, например, опять же, в умеренных широтах, а в полярных областях из-за тех же перламутровых облаков он, наоборот, может увеличиваться.
7: То есть все равно все придет к балансу.
8: В целом все в балансе.
7: Замечательно. Крещендировать, вырастать по-итальянски.
6: А,
7: да.
6: А крещендо, рост.
7: Крещендо, да. Угу. Просто музыкальные термины, как обычно.
8: Очень красивые облака были запечатлены по одной из теорий на картинах Ван Гога «Звездная ночь». Это те самые волнистые облака, да? Кельвина Гельмгольца. Звучит, конечно, сложновато, но можно просто запомнить волнистые облака. Вот, они очень редкие, формируются они, на самом-то деле могут повсеместно формироваться. Другое дело, что на очень короткий промежуток времени. То есть, если вы их увидели, вы можете себе галочку в жизни точно поставить, что на одно достижение больше. Выглядят как буквально такие барашки, как вот бывают волны на красивом, там, на берегу можно увидеть.
7: Расходящиеся круги, да, по воде, да.
8: А там прям вот такие закручивающиеся красивые спиральки. Формируются они в случае, если воздух теплый, над воздухом холодным, бежит с большой скоростью, причем воздух теплый быстрее, он тормозится.
6: Он заставляет,
8: да, он так, ну, так похоже на формирование, например, там вихрей атмосферных, только не в горизонтальной плоскости, а как будто вертикальной.
6: Я сейчас придумал уникальное зрелище, которое надо смоделировать. Волнистые попугайчики на фоне волнистых облаков.
8: Звучит неплохо.
6: Да. Так, а внизу грибы-волнушки. Продолжаем к облакам.
8: Можно, например, еще поговорить про удивительное такое атмосферное явление, как утренняя глория. Это, наверное, одни из самых редких облаков, хотя не все их относят к какой-то отдельной группе облаков. Они были обнаружены, на самом-то деле, внезапно пилотами. Когда они летели над берегами Австралии, в заливе Карпентари, они увидели странное явление. Хорошо, что им не хватило желания или авантюризма какого-то внутреннего не подлететь к ним поближе. Выглядят странно, как будто бы длинные трубы, параллельно идущие друг к другу. Их может быть и парочка штук, а может быть и около 8. Они двигаются, на самом деле, с большой скоростью, со скоростью автомобиля, где-то 60 км в час, и выглядят как, ну, знаете, как смерч, только горизонтальный. То есть вот такое вот трубообразное облако. Утренняя глория, да. Формируется, судя по названию, утром. Опять же, весенний период и исключительно в заливе Карпентария. Хотя,
7: то есть это прям какая-то географическая...
8: Какая-то аномалия.
7: Да.
8: И причем ученые со всего мира действительно, они, ну, естественно,
6: какая
8: изучают
6: красота.
8: Это явление и пытаются понять, почему только там. Ответа нет. Они долгое время пытались смоделировать формирование этих облаков, какие-то гипотезы выдвигали, но пока точного единого мнения, ну, среди ученых не существует.
7: А внутри эта трубка, она прям полая? Да? Или это вот его просто скручено?
6: Нет, я думаю, это
7: скручено.
6: Все сверток облака.
8: Да. И рядом с ним, конечно, атмосфера ведет себя очень нестабильно, очень сильные потоки ветра, порывы, поэтому, конечно, для авиации, как любой тип облаков, для них нежелателен.
6: Да, мы же чувствуем, когда мы облако проходим.
8: Турбулентность, конечно. Да, там вертикальные, горизонтальные. Влетать в него крайне не рекомендуется. Ни в коем случае. Поэтому я говорю, что если их впервые обнаружили летчики, хорошо, что они не попытались залететь внутрь.
6: Хотя вопрос, какие летчики? Просто если это были бы летчики из первой эпохи, где были совсем товарищи экстремалы, авантюристы, то там, да. А летчики, которые, конечно же, пассажирскими, допустим, лайнерами управляют, они очень прагматичные.
8: Ну,
6: романтичные, но прагматичные.
8: Да, в любом случае, конечно, жизнь дороже.
6: Конечно. Глория. Так, товарищи, давайте мы сейчас маленькую паузу сделаем, зафиксируем, кого мы. Мы волнистых, волнистые облака, перламутровые,
8: серебристые
6: и глорию изучили.
8: Все.
6: Сейчас маленькая пауза будет, буквально полторы минуты, и мы, я думаю,
7: еще про какие-нибудь облака.
6: Какие-нибудь облака
7: узнаем.
6: Да, да. Оказывается, их много. Я-то думал, ну, облака и облака.
7: Да.
5: Маяк. 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон-Опера»
0: состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
2: Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». «Хочу все знать».
9: Хищник или грибник? Рыболов или любитель малины? Кем делает медведя среда обитания? Разберемся в следующем часе в цикле «Медвежий угол».
2: «Хочу все знать». Сегодня. «Хочу все знать» о том, как мы устроены.
10: Есть данные о том, что да, если у человека сохраняется хотя бы 30% печени, то эти 30% тканей, при условии, что мы не продолжаем на них как-то суперсильно токсически воздействовать и так далее, не уничтожаем их, а наоборот стараемся поддержать, они будут потихоньку регенерировать и восстанавливать объем печени.
2: Человеческий гид. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
11: 18 августа 1928 года. Свою травму я побеждаю только целебным процессом художественного творчества, который, однако, только уравновешивает мою личность и дает ей только возможность существования. Лекарство, которым я лечу себя самого, годится и для многих людей, больных избытком чувства совести и сознания. В этом и состоит моя гражданственность. Готовить это лекарство для других, как для себя. Но не все же люди больны, знакомы с сердечной тоской, дрожат всем телом от накопления мыслей. Здоровым людям не нужно никакого иного художества, кроме для отдыха и развлечения. Их общность естественная, возникающая из сотрудничества в добывании средств существования.
2: Михаил Пришвин.

0: облака, белогривые лошадки. Продолжаем изучать, какие бывают еще редкие облака.
1: Ну вот мы сейчас с вами говорили про облака, которые формируются в основном в умеренных широтах или там при полярных областях. Отдельно поговорили про вот австралийский тип облаков. И давайте с вами поговорим про такие облака, которые формируются редко, но в основном в горных областях. Угу. Это мечта уфолога. Это лентикулярные или линзовидные облака. Формируются они в основном над гребнями, над вершинами каких-то горных систем или над какими-то холмами. И выглядят как действительно...
2: Летающие тарелки.
1: Какой-то заговор.
0: Я думаю, что неоднократно...
2: Что все фотографии, низкокачественные фотографии летающих тарелок, это не более чем.
1: Это действительно так. Эти облака формируются в случае, когда воздушная масса вынуждена преодолевать препятствия. То есть она ползла по своей высоте, а тут оп. Горная система. Придется ползти наверх, поднимаясь в воздух, начинает конденсироваться, образуется, соответственно, облако. Но после того, как воздух спускается вниз, соответственно, он уже теплеет, и облако рассеивается. И таким образом нам кажется, что облако стоит на месте. Ветер-то дует, а облако стоит на месте. Очень редкие ситуации, когда такие облака формируются в равнинной местности. И, ну, буквально единицы таких.
0: То есть, подождите, это... Значит, товарищи, вот представьте себе гора. Нормальная такая гора, большая, каменистая. И над ней висит приплюснутая шляпа шляпника безумного. Но только
2: круглая, белая.
0: Да, но она не круглая, она прям шляпа.
2: Ну да.
0: Вот у меня прям шляпа. И еще внутри этой шляпы еще один колпачочек.
1: Их может быть очень много.
0: Да, ну то есть такой, как грибочек-шляпка. Вот смотришь, когда на статичную фотографию, думаешь, ну просто сформировался облако, висит. Но я так понимаю, что оно постоянно формируется и распадается.
1: Это постоянный процесс конденсации. Угу. Да, и рассеивания.
0: Рассеивание. Угу. Ага.
1: Вот. На самом деле, каждый из нас, наверное, гулял когда-то в облаке и может себе представить, что это такое.
0: Я гулял.
1: Не самое, наверное, приятное.
2: Куда же вы так поднялись-то, Денис
0: Евгеньевич? На вулкане, когда был в прошлом году на Камчатке. Мы поднимались на кратер «Звезда». Это кратер 19 века, по-моему, извержений. И просто в какой-то момент на нас напало вот облако.
2: Наползло.
0: Да? Надо, я, наверное, даже сегодня займусь, найду этот... Я снимал ускоренную съемку, как это называется?
1: Не таймлапс.
0: Да, я сегодня выложу у себя в Телеграм-канале. Выложу сегодня.
2: Ждем. Да.
1: На самом деле, не обязательно вулкан подниматься, чтобы в облаке погулять. Обычный туман. Ну, по сути, то же самое облако.
0: Да, но тут ты, когда его видишь... То есть туман, мы в городе не можем... Не всегда видим, как он наползает.
1: Ну да, как он наползает.
0: Да, потому что у нас обзора нет. А вот на природе, где-нибудь на речке, если ты на высоком берегу, то видно, как начинает снизу наползать. Мы тоже когда давно такое видели. Но до нас как раз не дошло. Он наползло, но мы были на таком высоком берегу, что к нам туман уже не поднялся. Мы так его... Ну, он слабенький был в средней полосе. А там действительно прям ты такой... И все. И влажно, и ты мокрый.
1: Ну, на самом деле, линзовидные облака не являются ни следствием плохой погоды, ни предвестником какой-то грозы или беды. Ну, просто воздух очень влажный, и, соответственно, быстро меняется температурный режим, и есть преграда. Но есть еще более удивительные облака. И вообще, знаете, оказывается, люди-то наблюдательные, и люди смотрят вокруг, обсуждают что-то, и таким образом могут появляться новые виды облаков. Так и случилось. Где-то в 50-х годах прошлого века любители...
0: Мало было этих предметов.
1: Да-да-да. Любители как-то заметили, видимо, новый вид облаков и стали как-то активно обсуждать. С течением времени появляются фотографии, и люди не понимают, что это такое. В атласе, оказывается, есть атлас облаков. Он ежегодно...
0: Облачный атлас.
1: Да-да-да. Он в целом иногда пополняет свою коллекцию. Так вот, любители запустили, можно сказать, такой флешмоб для того, чтобы ученые нашли объяснение этим облакам. И их назвали аспиратусы. Удулатус аспиратус. Красиво звучит. Выглядит, на самом деле, очень пугающе. У них есть еще другие разные названия, бытовые, но аспиратусы. Их не хотели вводить в какую-то отдельную классификацию. Сейчас есть мнение, что это... как, знаете, сопутствие для уже существующих облаков. Вот выглядит,
2: смотришь,
1: конечно,
2: и понимаешь,
1: очень,
2: что скоро будет буря.
1: Да, вот они выглядят пугающе, нагнетающе, как будто бы мы рыбки, и мы с вами на дне, и поднимаем свои глаза вверх, и мы как будто бы видим волны наверху, только это не волны, а облака. Вот, но сами по себе, опять же, они не какие-то грозные, опасные. Скорее всего, просто скоро поменяется погода.
2: Вот именно такая причина формирования их наслоения как-то объяснима, ясна или не очень?
1: На самом деле, опять же, поскольку это достаточно молодые образования, все еще идет объяснение этих причин. Ну, чаще всего это связано с нестабильностью атмосферы, то есть с постоянными восходящими потоками, нисходящими. Добавим сюда еще примерно ту же
2: холодные,
1: историю.
2: Холодные, теплые,
1: да.
2: Короче, множество факторов, да.
1: На самом деле, те самые облака, о которых мы уже говорили, которые волнистые Кельвина, Гельмгольца, вот в них похожий процесс формируется, когда два слоя воздуха разной скорости, разных свойств, ну, как-то сосуществуют. Так что здесь все наложилось и скомбинировалось.
0: Товарищи, дети, товарищи дети, товарищи взрослые, наблюдайте за облаками, изучайте их, радуйтесь и поражайтесь тому, насколько сложно и красиво устроен наш мир. Спасибо большое. У нас в гостях была Анна Орлова, преподаватель географии в онлайн-школе Фоксфорд и частной не школе «Взлетная полоса», эксперт УГ по географии. Анна, ждем вас в гости еще.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое. До свидания.
2: Спасибо.
0: Товарищи, на перемену!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Кремль сообщил официально о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств также примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Более 70 квартир получили повреждения из-за атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Оценку строительных конструкций

0: продолжаются уличные бои за освобождение Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла под контролем вооруженных сил России. По словам Герасимова, находится 85% территории города. Ведется уничтожение формирования ВСУ на территории Национального парка Святые Горы. Также начальник генштаба сообщил, что идут бои за населенный пункт Новый Мир, Дружелюбовку и Чернищину. Российские военные продолжают уничтожать формирование ВСУ Светогорске в ДНР. Подводя итоги, начальник генерального штаба отметил успехи соединений воинских частей группировки войск «Запад». В завершение он вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий. Текущая блокада Кубы со стороны США – это циничное проявление доктрины Монро с нетерпимостью к инакомыслию во всем западном полушарии. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, Соединенные Штаты Америки, с одной стороны, ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения по факту блокаду острова, а с другой стороны, демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу. Министр добавил, что Россия солидарна с Кубой и следует принципиальной линии на поддержку Гаваны, исторически близкого государства. Популярный в Турции певец получил тюремный срок из-за постов об Израиле. Яшар Ипек приговорен к 3 годам лишения свободы по делу, которое было возбуждено после его публикации с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Жалобу подал фонд главного раввина Турции. Подробности обвинений не приводятся. Напомню, что Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем после начала военной операции в Газе. Отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости. Сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь музеев». Ее гостей ждут выставки, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, также спектакли и музыкальные выступления. Впервые акция прошла в 2002 году, когда к ней присоединился Красноярский музейный центр, организовавший музейную ночь. В 2015 году акция стала проводиться регулярно при поддержке Министерства культуры России во многих городах страны. В этот день вход во многие музеи страны бесплатный, также продлены часы работы в некоторых регионах до поздней ночи. Движение открыто на внутренней Садового кольца в Москве. Об этом сообщил несколько минут назад столичный департамент транспорта. Перекрытие движения по Садовому кольцу было организовано в связи с проведением эстафеты «Садовое кольцо». К этому часу мероприятия завершились. Мощные ливни ожидаются на юге России в выходные. В эпицентре ненасти окажутся Кубань, Ростовская область, Калмыкия и Ставрополье. За 48 часов может выпасть до 50 мм осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. Температурный фон останется при этом выше нормы. Восточная половина европейской территории России, а также весь Урал и большая часть Западной Сибири будут находиться во власти погожего антициклона, осадки там маловероятны. Эти и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, временами дожди, температура воздуха до плюс 14 градусов. В Москве в эту субботу облачно, также возможен дождь, температура воздуха плюс 22-24 градуса. Давление пока ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба.

0: Медвежий угол.
1: Наш любимый цикл про медведей. В студии три медведя.
2: Три медведя.
1: Практически.
2: Денис Евгеньевич, не рычите, я хотел вам сказать.
1: Денис Евгеньевич Николаев, это я.
3: Да.
1: Кто говорил в мой микрофон? Данил Викторович Лукин, кто слушал мои наушники?
3: Это я.
1: Да, и Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии.
3: Кто сидел на моем кресле?
1: Да.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ой, хорошо. Хищник или грибник, рыболов или любитель малины, кем делает медведь среда обитания? А также четверг и пятница обитания.
3: Да. Дело в том, что, чтобы понять, кто такой вообще медведь, кто он из себя представляет, нужно немножко заглянуть в эволюцию медведей. Медведи вообще существа, как ни странно, достаточно молодые. Ну, именно сами медведи. Угу. Хотя их история начинается давно. То есть их самые первые предки появляются у нас аж с примерно 40 миллионов лет назад. То есть вот вымерли динозавры, млекопитающие пошли с радостью захватывать, сбросив ярму угнетения, пошли захватывать мир. Да? И вот тут у нас выделяются очень древние, очень такие давние предки медведиков. Возникают, причем они у нас в Европе, распространяются после этого и в Америку, и в Азию. Причем самое интересное, что именно сами медведи у нас, именно их предки, перемещаются в Азию, там возникают как медведи,
1: угу.
3: И потом уже оттуда распространяются по Европе, Америке и всем тому прочим. Вот, собственно, самые такие древние предки, которые 38 миллионов лет назад жили, это семейство амфидиодонты. На медведей вообще не похожи, это какие-то выдры-барсуки.
1: Угу.
3: Примерно такого же размера. И какой у них рацион? А рацион примерно как у барсука. То есть 50 на 50. Беспозвоночные, орехи, ягоды, грибы, корни. То есть вот такое всеядное, вообще вот всеядное. Потом от них немножечко, так скажем, отпочковывается подсемейство гимиционины или медвежьи собаки. Вот, уже чуть попозже, там уже где-то 30 миллионов лет назад, они вот уже живут в Азии. Это тварюшки, похожие, ну, на таких, знаете, помесь волка с росомахой. То есть ножки коротенькие, размером с волка. И вот их уже немножко заносят, они уже становятся больше хищниками.
1: Угу.
3: Больше хищниками, такие кусачие. И от них происходит род урсавус.
1: А, собственно, это же уже...
3: И вот это уже прямые предки наших дорогих мишек.
1: Урсула, это же медвежье имя.
3: Ну да, то есть урсус. Урсус – это медведь. Вот урсавусы, они самый близкий представитель – это урсавус тетфорди, найден в Китае, размером он с волка. На медведя, конечно, он не похож. Ну, опять же, похож на какую-то, знаете, помесь питбуля с росомахой. То есть такой ноги короткие, морда такая массивная. В общем, жил он где-то 15-20 миллионов лет назад. И дальше начинается уже, собственно, происхождение медведей. И начинается их очень интересное расхождение. Первый от этого общего предка отваливается панда. Ну, речь о большой панде, потому что красная панда – это еноты.
1: Угу.
3: Большая панда отваливается, остается в Азии. И вот панды уходят у нас в чисто растительноядность.
1: Вегетарианцы.
3: Да. То есть они прям вообще становятся вегетарианцами. То есть урсавусы и медвежьи собаки были чуть больше хищниками, чем их предки. Прям такие совсем всеядные. Ну вот панда ушла. Потом после панды отваливается очковый медведь. Предки, помните, очковые медведи, которые эмигрируют в Штаты. Причем, да, эти предки там порождают совершенно невероятных тварей Арктодус симус, короткомордый медведь, который 950 килограмм весил. по разным оценкам, тонну. Был 2,5-3 метра в длину, и когда вставал на задние лапы, и когда стоял на четвереньках, в холке 1,5 метра до 1,80 метра был.
2: Микроавтобус.
1: Мы для него
3: именно закуска. То есть он мог стоя на четвереньках посмотреть в глаза взрослого человека.
1: Но только он весил в 10 раз.
3: Да,
1: больше.
3: Понимаете, существо, которое стоит на четвереньках, смотрит вам в глаза, это ой-ой-ой.
1: А, на четвереньках.
3: Да, или этот Арктотериум Ангустиденс, еще больше, который мог быть до 3 метров 70 сантиметров и до, по предположениям, до 1600 килограмм. Ну, крупные самцы. К примеру, самый крупный хищник из истории Земли – это такой эндрюсарх, очень примитивная тварь, всего тонну весил. То есть, возможно, короткомордые медведи… Ну, просто там проблема с оценкой его массы.
1: Да, понятно, потому что мы же его
3: да,
1: потому что скелет видим.
3: Именно. Но в любом случае, это вот были очень крупные медведи, и… Они жили у нас в Северной Америке, в Южной, они вымерли успешно, и вот их потомок какой-то вот этой линии – это очковый медведь. Вот, потом, соответственно, у нас линия раздваивается на линию, которая порождает черного гималайского медведя. От этой же линии отваливается линия, которая порождает губача и самого маленького малайского медведя. Вот. А в другую сторону уходит у нас так называемый Урсус Минимус. Это прямой предок американского черного, бурого и белого медведей. И вот самые последние медведи у нас – это медведи бурые и белые. Самый, так сказать, последний, знаете, модель, вот, вышедшая. Причем белый медведь – это кто такой? А это бурый, который в результате оледенения, там примерно, ну, где-то несколько десятков тысяч лет назад был изолирован оледенением.
2: И просто побелел.
3: И вынужден был эволюционировать в полуводного чисто хищника. Таким образом, мы имеем какую интересную градацию. С одной стороны, у нас панда, самая древняя линия, и это чисто растительная ядность. С другой стороны, у нас самый писк моды, последний релиз, это белый медведь.
1: Абсолютный хищник,
3: да. И вот, понимаете, и это градация, в том числе и по опасности для человека.
1: Ну, панда максимум тебя придавит.
3: Ну, скажем так, панды, как рассказывали раньше, когда на них была какая-то охота, они могли оказать какое-то оборонительное там поведение. Все-таки это медведь.
2: Ну, так условно лапами помахать. Да,
3: да. Ну, медведь лапами вообще хорошо бьет. Вот, но у панд практически, ну, там когти уже не такие мощные, как у вот тех медведей. Вот, и что интересно, линия нашего бурого мишки.
1: А он посередине.
3: Там... Ну, он ближе к хищникам, но у него было совершенно потрясающе, потому что его предок Урсус Минимус был чуть такой всеядный. И вот здесь медведи совершили хак эволюции, потому что коренные зубы, они развиваются только по двум путям. Хищники. Первый коренной зуб самый большой, второй меньше, третий меньше. Потому что каждый следующий зуб выделяет, развиваясь, ингибиторы развития следующих зубов. У растительноядных стоит наоборот. У них первый коренной зуб маленький, второй больше, третий самый большой. Что сделали медведи?
1: У них каждый зуб больше другого.
3: У них первый... Нет, вот именно, что каждый зуб либо больше другого у растительноядных, либо каждый следующий меньше другого у хищников. Медведи сделали так. Первый зуб маленький, второй большой и третий поменьше. То есть они фактически сломали биохимический эволюционный механизм, который у всех млекопитающих присутствует. То есть для чего это было сделано? Для всеядности. Для обеспечения всеядности. Потом от Урсуса Минимуса происходит, живший там 11 тысяч лет назад, такой товарищ, как Урсус Спелиалус, медведь пещерный. Он был процентов на 30 крупнее современного бурого медведя. В пещерах он просто прятался. Почему? Потому что помните, мы рассказывали про гималайского медведя, как его тигры вытаскивают в спячке из берлоги, если он там надеялся. Вот Урсуса Спиляуса пещерного, его также вытаскивали снежные львы, которые жили в Европе, и поэтому он прятался в пещерах, куда они ни заходили. Вот. И вот он был огромный, такой лобастый. И очень интересный момент. Он стал более растительноядным. И что он сделал? И он отрастил себе более большой третий коренной зуб. То есть у него как первый маленький, второй большой, третий поменьше. То есть первый третий меньше второго. А тут он увеличил себе третий, чтобы стать вот этот ряд зубов от первого к последнему увеличивающийся, чтобы стал как у растительноядных. Но потом у нас ситуация поменялась, опять стало побольше пищи такой вот именно животной, опять переход к большей всеядности, и третий зуб опять уменьшился, коренной. Такое имеется у нас у современных, в общем-то, всех медведей, что бурых, что во многом белых. Вот такая вот забавная ситуация. То есть медведи сломали эволюцию. О чем это говорит? Это говорит о том, что медведи, вот эта группа, они чудовищно адаптивны. То есть они невероятно адаптируются. Потому что, смотрите, группа, самый необычный медведь в плане питания – губач. Его родственник – малайский медведь с длинными языками.
1: Они могут муравьев.
3: Они питаются термитами, муравьями, то есть насекомоядность такая.
1: Близки к муравьедам.
3: Ну, скажем так, они в ту же залезли.
1: По принципу питания, да. Та же ниша.
3: Ну, муравьед – это просто, понимаете, ультраспециализация, да? А здесь вот как бы я научился, помимо питания всем, чем только можно, еще вот муравьев этих есть. И вот они, видите, стали такими, вот эти вот морда, которая там всасывает, может, с сжимаемыми ноздрями. Помните, как мы говорили у медведя-губача, что он может, единственный вот из медведей, кто может сознательно зажимать себе ноздри. Вот. Ну, помимо белого, который ныряет. То есть вот в данном случае это вот была эволюция такая. И потом, смотрите, еды там не очень много, да, такой вот, который можно прям вот поймать. Соответственно, эти медведи не очень большие. Ну, они изначально были не очень большие, на самом деле. И плюс там много деревьев. Юго-восточная, Южная Азия, это леса. Это Индия, там Бангладеш, вот это все, это лес. И они очень, у них развито лазанье по деревьям. То есть они прям вот лазят, такие вот древолазы. В то же время вспомним вот этих короткомордых монстров, да, которые жили в Америке. Чего они такие огромные-то? А там было очень много добычи, которая бегала по вот этим вот пространствам. И там можно было питаться, потому что у этих короткомордых, у них была еще одна особенность, они быстро бегали. Они быстро бегали по каким-то таким вот пространством, достаточно открытым, между редким лесом, возможно, выходили на какие-то открытые места, догоняли добычу, били ее лапой. Ну, а даже современный мишка, не самый большой, бурый, он одним ударом лапки своей ломает позвоночник тигру уссурийскому, самой большой кошке, да. Он одной рукой убивает лошадь, одной лапкой. Хлоп, вот. Поэтому
1: держитесь подальше от медведей.
3: Да, это мы еще поговорим, да, почему. От кого стоит держаться подальше. Вот, то есть это мощные существа. И посмотрите, как они адаптируются. Там, где есть много еды, да, они становятся большими. Там, где развернуться, да, там они становятся большими. Почему такой большой был пещерный медведь? А он растительностью по большей части питался. Растительности везде много. Можно быть большим. Вот. Соответственно, медведь-губач, да, медведь малайский, вот этот маленький совсем, они живут в густых лесах, там большой твари будет трудно, просто тесно. Соответственно, там пища у них, это кто вот, беспозвоночные, мелкие совсем, какие-то зверюшки, грибы, ягоды, вот растительность, да. Ну, соответственно, что, насекомые, то есть муравьи. Это все не очень большой объем пищи, значит, надо быть небольшими. Бурый медведь. Это вот такой тоже всеядный организм, то есть у него что это либо... То есть, условно говоря, наши товарищи медведи, вот эти южные, да, то есть медведь гималайский, медведь губач, медведь малайский, это, можно сказать, практически гипохищники. Кто такой гипохищник? Это когда у тебя 30% животной пищи и 70% растительной.
1: Это гипохищник.
3: Это гипохищник. Угу. Медведь бурый – это плюс-минус мезохищник. То есть у него наоборот. 70% животный, 30% растительный. Угу. И, наконец, самый север, где растительности съедобны практически нет.
1: Ну, там 100%.
3: И мы имеем гиперхищника, белого медведя, который 100% питается животной пищей. Ну, утверждалось, что вроде как он может там какую-то клюковку в тундре пособирать, но это тоже, знаете, такие вот как бы... ну,
1: ему это клюква же при парке.
3: Там сахар, может быть, из нее просто извлечь.
1: Да, но единственное.
3: Да, вот, то есть вот это вот такая вот ситуация. То есть там чисто вот животная пища, да? Mm-hmm. Вот так вот у нас медведи... То есть, видите, это очень адаптивная группа, которая очень быстро, такими, знаете, буквально ведь современные медведи, это всего несколько миллионов лет. Ну, там,
1: в масштабах 5. Эволюции это позавчера.
3: Да, в масштабах эволюции это очень недолго они существуют. Это молодая группа, очень адаптивная, которая всегда умела приспособиться к местам своего обитания. От этого менялись размеры, от этого, видите, какие перестройки зубов. Почему это так удивляет эволюционистов? Потому что таких перестроек, вот этих коренных зубов, нету ни у одного другого млекопитающего. Потому что у нас вот наш отряд хищные, он, в общем-то, состоит из, группа хищные, да, корневоры, из двух групп, это кошкообразные, собакообразные, и вот медведи относятся к собакообразным, собакообразные, в свою очередь, делятся на две группы, на псовые, это волки, гиены, шакалы, вот это все хозяйство наше, да, и арктоидов. Арктоиды – это огромная группа, там и всякие росомахи, и, в общем, еноты и прочее, и в том числе там медвежьи сидят. И вот медвежьи, выйдя именно изначально из всеядных, то есть они начали очень лихо эволюционировать. Кто-то мог уйти в тотальное хищничество, кто-то в тотальное, посмотрите, растительноядность полную. Но очень характерный момент у медведей, у всех, будучи они либо чисто хищниками, либо чисто вот, полухищниками, у них плохо развиты хищные зубы. То есть что такое хищный зуб? Это, ну вот видели собак. Нет. Это... Клыки рвут, клыки удерживают, а хищные зубы режут. И хищные зубы стоят сзади, чтобы на них были и более короткие. Что это такое? Это видоизмененные, либо последний верхний премоляр, либо первый нижний моляр, то есть коренной. Вы, наверное, видели, собака открывает рот, и там такие зубики, которые как бы плоские, но с таким...
1: Ну, как
3: отростком,
1: пила, да.
3: как пила. Вот у медведей вот эти зубы развиты плохо.
1: Ладно, продолжим об этом говорить сразу после перемены. Берегитесь медведей.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

В Москве 12:30. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военнослужащие за сутки освободили 2 населенных пункта в Харьковской области – Боровую и Кутьковку. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны. Также наши военные нанесли удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используя ВСУ и пунктам их временной дислокации в 152 районах. Российские войска в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи. Войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Подразделения группировки «Южный» улучшили положение на переднем крае, а «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 управляемых авиабомб ВСУ, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 катеров беспилотников ВСУ. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО около 1045 военнослужащих. Мирный житель погиб в результате целенаправленного удара украинского дрона по машине в Белгородской области. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в поселке Красная Яруга. Была атаковала легковой автомобиль. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Полиция Лондона потратит 4,5 миллиона фунтов стерлингов для обеспечения безопасности на субботних акциях протеста. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заместителя комиссара Скотланд-Ярда Джеймса Хармона. Около половины этих средств пойдет на то, чтобы направить в столицу правоохранителей из других регионов для усиления. Всего в обеспечении общественного порядка будут задействованы около 4000 сотрудников британской полиции, которым поставлена задача использовать все средства, включая бронированные автомобили, дроны, систему распознавания лиц, полицейских, собак и лошадей. Сегодня в двух разных местах в центре Лондона запланированы два шествия. Марш «Соединение королевства», организованный крайне правой организацией English Defence League, а также пропалестинское шествие под названием «Накба-78». В обеих акциях планируется участие около 80 тысяч человек. Одна из главных задач полиции в том, чтобы не давать демонстрантам из двух лагерей встретиться. Для обоих шествий установлены четкие маршруты, отклоняться от которых запрещено. Более половины эстонцев негативно оценивают внешнюю политику страны, сообщает телекомпания РРР со ссылкой на опрос социологической службы Norstat. А внешнеполитическую деятельность правительства Эстонии в целом отрицательно оценили 56 участников опроса, положительно только 31%, говорится в публикации. Кроме того, 55% респондентов назвали плохую работу министра иностранных дел Маргуса Цахны. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру. Погода. В Петербурге завтра ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди, температура воздуха в дневные часы до плюс 21 градуса. В Москве завтра переменная облачность, к вечеру возможен дождь и гроза, ночью плюс 12-14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 27, давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 30-го тура футбольной премьер-лиги «Ростов-Зенит». Ответственным за систему видеопомощи назначен Павел Кукуян. Петербургской команде будет достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом страны. В параллельной встрече еще один претендент на золото – Краснодар – примет Оренбург. Их рассудит Андрей Прокопов. На ВАР – Артур Федоров. СКА «Хабаровск» обыграл «Нефтехимик» в последнем 34-м туре футбольной первой лиги 2-0. На 7-й минуте счет открыл испанец Тельядо Алкалде, удвоил преимущество армейцев на 25-й Камран Алиев. Почти все оставшиеся матчи турнира стартуют в 13:00. Лишь столичная встреча «Торпедо» и «Енисея» назначена на 19:30. Футбольная «Астон Вилла» гарантировала себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон. Бирмингемцы сделали это в ярком стиле, сокрушив дома в предпоследнем туре АПЛ «Ливерпуль» со счетом 4-2. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Ко встрече на Вилла-парк соперники подходили, имея поровну очков в таблице и приемлемое преимущество перед преследователями в таблице. Ливерпуль шел четвертым, Астон Вилла пятый. Напомню, что оба этих места для Англии Лиги чемпионские на будущий сезон. Игра в первом тайме шла неспешно. Чувствовал, что хозяева предпочитают не тратить слишком много сил перед финалом Лиги Европы посреди следующей недели. А мерсисайдцы уже давно выглядят слишком утомленными. Преимущество переходило к каждой из команд, но тишину перед перерывом прервал отлично разыгранный угловой хозяевами, что привело к голу Роджерса. В итоге Ливерпуль стал худшим в лиге по количеству мячей, пропущенных со стандартов. Второй тайм гости начали боевитые передачи Собусла и со штрафного привела к ответному мячу Ван Дейка. Впрочем, затем Ливерпуль после удара в штангу Нгумо элементарно развалился. Собуслая поскользнулся около штрафной, и Уоткинс вывел Виллу вперед. Следом еще один угловой бирмингемца привел к трем ударам подряд по воротам Мамардашвили, и Уоткинс сделал дубль. В концовке еще и роскошным ударом в девятку с линии штрафной лучший гол вечера организовал Магин. Ливерпуль ушел от разгрома после дубля Ван Дейка, опять же с передачи Собуслая. Мерсисайдцы проиграли 2-4, обновив антирекорд по количеству поражений за сезон, а Астон Вилла вышла в Лигу чемпионов.
1: Боец Шамиль Гасанов уступил китайцу Тан Каю на турнире One Fight Night 43 в Бангкоке. Поединок за чемпионский пояс в легком весе завершился в четвертом раунде. Россиянин проиграл техническим нокаутом. Всего на счету Гасанова 14 побед и 2 поражения в ММА. Всероссийский полумарафон «Забег.рф» состоится 23 мая. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 110 городах. В этом году всем желающим можно пробежать 4 дистанции – 1, 5, 10 и 21 километр 100 метров. Для участия нужна лишь медицинская справка. Несовершеннолетних попросят предъявить согласие родителей. У меня на этом все. Удачи!
3: Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: медвежий угол.
1: Да, нет, все спокойно, спокойно, спокойно. Денис Николаев, Данил Лукин и Евгений Альберт, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии. Три медведя.
2: Три о медведях.
1: Да, три веселых друга.
3: Распределить, кто какой медведь, да?
1: Экипаж малин боевой.
3: Да. Вот, ну что ж.
1: Да, у нас тема хищник или грибник, рыболов или любитель малины, кем делает медведь среда обитания. Очень все мы четко разложили от нашего товарища панды, который практически стал травоядным.
3: Да, вообще стал травоядным.
1: Вообще стал травоядным и узкоспециализированно травоядным.
3: Именно.
1: Я тут выяснил, мы на неделе, я приходил помогать старшим товарищам в эфир буднего дня, и у нас тоже про панд мы говорили. Оказывается, он не все виды бамбука ест.
2: Ну, он еще избирателен.
1: Он еще и избирателен. То есть ты не можешь просто какого-то бамбука ему принести. И нашим, которые в нашем зоопарке в Москве, в том числе и Катюша, возят специальный бамбук. Наш не подходит, китайский возят. Я думал, что тот бамбук, который на Черном море у нас, в районе Сочи, Адлер растет.
3: Либо им надо строить теплицу с условиями очень четкими, чтобы рос определенный бамбук, там определенную почву, да, либо вот действительно возить из Китая.
1: В общем, от панды, да, до белого, который гипер, ультра, супер хищник.
3: Именно. Ну, видите, а потому, на самом деле, у нас панды-то такие редкие, что если бы они ели любой бамбук, а лучше вообще не только бамбук, у них бы не было проблем с вымиранием. Угу. Потому что так-то они живут только там в определенных горных районах, где вот это растет определенный вид бамбука. Это вот, знаете,
2: то есть
3: путь.
2: Панды сами виноваты.
3: Ну, как сказать, не они виноваты, конечно, просто это обратная сторона любой специализации. Угу. Когда кто-то очень узко специализируется по какой-то причине, ну, как причине давления условий окружающей среды, собственно, из-за этого у нас плохо стало и с динозаврами. Угу. Со всеми, кроме птиц, потому что птицы были широко специализированы, динозавры, и сейчас живут, хорошо себя чувствуют, а вот все остальные, они из-за этого вымерли. Собственно, успех большой остальных медведей, он связан с тем, кажется, что они очень широко специализированы, потому что тот же белый медведь, когда ему нечего есть, он идет
2: и ест, что есть.
3: И ест, что у людей в помойках. Угу. Или отжать, что у этого двуногого, непонятного, хилого...
2: Банку мелкого сгущенки.
3: Банку сгущенки, это, кстати, уже наши бурые мишки. Причем они еще и выпрашивать потом начинают, такими глазами смотрят, катаясь Шрека, да, вот, дайте сгущеночки. Вот, ну, надо понять, да, а какой же медведь вот в разрезе этого самый опасный для человека? Ну, медведи у нас всего 8 видов. Исключаем панду, да,
1: потому что... Говорят только от умиления, может.
3: Ну, потому что, ну, скажем, если вы совсем к ней полезете, она, конечно, лапкой вас стукнет.
1: Это как практически любое животное,
3: да,
1: существо, если ты к нему лезешь, он попытается,
3: да,
1: обороняться.
3: Исключаем очкового медведя, потому что он живет в таких местах, что человек туда просто не ходит, как бы, и он вообще угу. очень избегает человека. Несмотря на своих вот этих страшных предков,
1: не,
3: таких
1: он
3: вот,
1: уже
3: да,
1: такой.
3: Вот, он избегает человека. И исключаем медведя, пожалуй, малайс. Потому что он у нас, скажем, маленький, он, хотя грозный, он там дерется с более крупными организмами, но он тоже человека очень сильно избегает именно из-за своих размеров. Ну, понимаете, когда вы, тварюшка, 60 килограмм весом, да, как бы, то есть весом с небольшого человека, и маленький вы, ну, человек вам кажется страшным, на самом деле, большим, вот. А вот кто, как ни странно, убивает больше всего людей в год, больше, чем все остальные медведи вместе взятые.
1: Так, а у нас остался наш белый, этот...
3: Гималайский
1: гризли.
3: Американский, там, черный, да, и прочие. Вот на самом
2: как-то
3: деле...
2: Как-то просится гризли.
3: Тот, кто убивает больше всего людей, это, как ни странно, медведь-губач, вот этот смешной. Потому что живет он... Потому что, как помните, мы говорили, он очень хорошо защищает свою территорию. А где он живет? Он живет в Индии, в Южной Азии, а там очень плотное население, да. И там, на самом деле, вот этот медведь ведет настоящую партизанскую войну с людьми, потому что люди буквально наступают на его территорию, на его места обитания. Он имеет очень плохую репутацию среди местных, он нападает он прямо сражается, потому что просто люди приходят, распахивают его территорию, ему становится плохо.
2: А он отстаивает свои личные границы.
3: И он отстаивает все равно свои маленькие... Нет, свою землю.
2: Опять, ну вот, и
3: вот
2: землю,
3: я здесь живу, да.
2: А вы тут мне...
3: Да,
2: мешаете.
3: Вы тут разрушили мои муравейники, вырубили мои деревья, мне негде жить, мне некуда идти, все. На втором месте по нападениям на человека, это, как ни странно, гималайский медведь. Почему? Потому что, понимаете, гималайский медведь, знаете, это тот тип трусов, которые, находясь в опасности, начинают, знаете, вот с криком бешеным бежать в атаку, да, вот, знаете, на... врага, с даже истерикой, превосходящего. Да, да. Гималайский медведь впадает в панику от страха. И от этого он, знаете, вот в этом вот состоянии такого берсерка, он бежит на врага, наносит несколько ударов, валит на землю и после этого убегает.
2: Но удары в не меньшем страхе.
3: Нет, удары сильные. Да? Он не очень большой, но все-таки это медведь. Удары у него сильные, поэтому... Очень мало зафиксировано смертельных случаев при встрече с этим медведем. В основном просто несколько таких рваных, резаных ран он наносит когтями, вот, и убегает. Но, опять же, он живет в это, опять, это Индия, это там юго-западный Китай, то есть, опять, это место, где много людей. Почему эти медведи действительно вот опасны? Потому что с ними очень часто можно встретиться. Вот, потому они в этом рейтинге. Следующее, это, конечно, наш бурый мыша.
1: Мыша?
3: Миша бурый. Но не всякий бурый Миша, а, как ни странно, именно японский подвид бурого медведя, который встречается на Хоккайдо, на Южных Курилах.
1: Это наши партизаны.
3: Не совсем. На наших Южных Курилах. И его встречали иногда на Сахалине. Он очень крупный. Он фактически размером с подвид камчатский. То есть вот там самые крупные из наших бурых отечественных. Чем он интересен? Он очень мстителен. Если на него неудачно поохотились, его ранили, он убежал. Что он делает? Он приходит в ближайшее поселение людей, убивает скот, домашних животных и охотится на местных жителей. Тут все понятно, понимаете, задета честь самурая. Он не может это так оставить. Нет, между прочим, кстати говоря, эти медведи очень легко становятся людоедами. И если вот такой медведь, его разозлили, да, он пришел мстить, и он убил там, допустим, съел человека, после этого он легко становится людоедом. Даже вот в Северной Японии и среди жителей Курил, ну, раньше давно, такие медведи, даже некоторые вошли в фольклор. Потому что, ну, вот они просто, понимаете, вот это фольклор уровня, вот знаете, как знаменитые львы, призрак и тьма, которые, когда строили в Африке железную дорогу, англичане... Огромное количество убили там рабочих, даже один там съел какого-то суперинтенданта английской армии. Вот такого же уровня, то есть вот прям они прям нападали, причем существует...
1: Знаете, как это называлось? Английский завтрак.
3: Ну да, причем, ну, к сожалению...
1: Человека жалко, но...
3: Да, там большой, причем такой, знаете...
1: Страшно.
3: Завтрак лорда, лордом в данном случае. Не, на самом деле, действительно страшно, потому что такие человек... Существо, конечно, самое страшное среди всех, но он страшен, когда его много, и когда он с острой палкой. А вот когда он один, у него ни слуха, ни нюха, ни силы, ни скорости, а медведь может бежать там со скоростью 40 км в час, то есть как такой подготовленный хороший бегун. Медведь может при некоторых особенностях даже лошадь догнать. Но он может, да, если у лошади нет возможности сильно разогнаться. А самое главное, медведь из засады нападает. То есть из леса это все-таки как бы такой, ну, понимаете, зверь серьезный. И главное, это очень большая сила удара именно лапой с мощными когтями. Вот. Поэтому такие вот моменты именно с японским медведем. Ну, у нас бурые медведи тоже, знаете, они не ангелы, они такие серьезные, особенно медведицы с медвежатами. Там, как говорится, знаете...
1: Это вообще...
2: Ну, там, да.
3: Это мать, которая защищает детеныша, это самый страшный враг, да, потому что она будет драться насмерть. Вот, на втором месте у нас, конечно же, белый медведь. Почему? Потому что белый медведь, вы знаете, это хозяин. Круче него никого нет. Если в лесу у нашего бурого Миши есть товарищ лось.
1: Давайте узнаем, да. Что да. Дальше через минутку.
0: Маяк. Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Маяк. Сделать то, на что не решался месяц назад. Астропсихолог о правильном поведении в мае. Подкаст «Майский астропрогноз». В эту субботу 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: медвежий угол.
1: Так, у нас у бурого медведя друг лось.
2: Да, этот друг, в общем-то, это то существо, с которым бурый Миша, ну, практически ни при каких обстоятельствах не может справиться. Ну, что взрослый самец лось, это килограмм там 600, ну, понимаете, это рога, и это самое страшное копыто, которым эта штука может ударить. То есть лося, вот его можно завалить либо слабого толпой, да, волков, например. Ну, кстати, толпой валит даже льва, толпой гиен, например. Ну, медведь – существо не стайное, и медведь, понимаете, это не, так скажем, суперхищник, который вот ест крупных животных, там, крупнее себя. Поэтому он так очень четко будет понимать, что да, есть те, кто, кого я не трогаю. А вот белый медведь, ну, понимаете, у него очень четко на суше, круче него нет никого. Нет, есть товарищ Морж. Как мы помним, родственники медведь – это близкие родственники ластоногих, поэтому это его родственник, да? Ну, в воде с моржом не может крупным самцом справиться даже нарвал, то есть там это прям, ну, морж – это страшная штука. Поэтому медведь, он четко, у него вот в воде он понимает, ну, кого он может, кого не может, а вот на суше он главный. Он главный, и это хищник, чистый хищник, для него все. И причем, понимаете, это универсальный хищник. То есть каждый живой двигающийся объект для него это еда. Еда. Причем интересный момент. Человек, он не боится вообще, даже если вы с ружьем.
1: А он же, может, не понимает даже?
2: Конечно. Ну, для него это не вопрос. То есть, понимаете, у него нет понимания, что кто-то может нанести на суше ему урон.
1: Но он себя чувствует себя главным.
2: Именно. Он проявляет интерес, он любопытный, к технике человека, к постройкам человека. И там он любит, ну, например, это вот там у нас на северной земле, наш большой остров, туда регулярно заходят медведи. Там видео было такое, значит, помойка. Вот стоит поселок, рядом, значит, мусорные баки. Приходит белый медведь, раз так мусорный бак лапой. Мусор распределил, значит,
3: рассортировал,
2: что нужно съел. Вот когда он походил, ушел, через там полчаса такой высовывается дворник, так с двора так аккуратно подходит, значит, дворник, эти мусорные баки обратно, чтобы медведь, значит, не, так скажем, не пришел, потому что он очень сильно никого не боится. Правда, единственное, главный момент, то, что он живет там, понимаете, где нет никаких угроз. То есть от крупного бурого медведя можно залезть на дерево высоко. Все-таки, когда он крупный, он не залезет. Крупного бурого медведя, наконец, можно напугать. Помните, как говорили, что если залезть одному на плечи другого, да, раскинуть руки.
3: Он подумает, что ты больше, что вот эта вот конструкция,
1: да,
3: больше, чем он, да?
1: Да, и можно испугать, да?
2: Да, и можно еще, знаете, идти, ну вот, и хрустеть. Потому что бурый медведь — это стопоходящий, очень тяжелый. Как он оценивает вес?
1: Ну, если кто-то
2: вес?
1: Хрустит, значит,
2: да,
1: кто-то еще
2: если
1: тяжелый.
2: Кто-то хрустит, значит, он больше, значит, он тяжелее.
1: А белому все равно.
2: А вот белому все равно. Самое главное, белого где вы встретите? Либо в тундре, либо на льду. Где вы там от него спрячетесь?
1: Угу.
2: Вот. Правда, единственный есть бонус. Если у вас рядом какие-то постройки, белый медведь, он выйдет, он так будет смотреть на вас какое-то время, будет оценивать. А кто
3: вообще
2: стоит такой?
3: Или
2: да.
3: Нет? Да,
2: хочу, не хочу, догоню.
1: Голодный, не голодный.
2: А кто это идет, да? И вот тут у вас есть время спрятаться в этот момент. Да, там, спрятаться там в какую-то машину, в строение. Вот в этом плане...
1: Я так понимаю, сейчас они выстрелов боятся, их выстрелами отгоняют.
2: Ну, выстрелами, да. То есть, как бы они, конечно, да, испугаются, ну, какой-то громкий звук, это, в общем-то, боятся все. Но, вот, например, почему очень опасно, недавно было такое видео, значит, тоже, сказать, наших северных этих широт, где, значит, медведю в рот, в мясо положили взрыв-пакет, он там съел бабаху, там было немножко, ну, не сильный взрыв-пакет. Народ там говорил, как это можно, на самом деле, это было сделано специально. Очень маленький был там заряд, то есть медведя ранило, но не убило, и он не лишился способности питаться. Почему? Потому что какие-то несознательные граждане этого медведя прикормили, разбрасывая ему мясо. А белый медведь, понимаете, в отличие от медведя бурого, ты ему дал сгущенку, он к ней пристрастился, и он потом будет выходить и вот такими вот глазками смотреть и выпрашивать.
3: А тут он сгущенку-то не ест?
2: Нет, он... Дело в том, что там смысл не в том, что он не ест, а смысл в том, что он не будет проводить такую вот линию, что вот здесь вот эти двуногие бегают, а они мне дают мясо. Мясо просто так валяется.
3: Оно просто есть.
2: Да. А вот эти двуногие, это ж конкуренты. Они ж пришли мое мясо, которое тоже кушать.
1: Он тебя даже не то, чтобы ради того, чтобы съесть, он, чтобы ты его мясо
2: значит, съел. Он прогонять будет, он будет агрессивничать к тебе. Ты ему дал мясо, ну, как бы, он не понимает, что это ты ему дал мясо. Значит, здесь есть мясо, ты его ешь. А я тоже хочу, значит, я тебя прогоню. Ну, прогоню, значит, всеми имеющими способами, еще и съем. Вот этим и опасен белый медведь. Единственный момент, что не делают его самым опасным, там, на севере, люди живут, ну, как бы, сильно немного.
1: И очень подготовлены.
2: И, да, большинство из тех, кто там живет, они очень хорошо знают, как общаться с белыми медведями. Вот кто же на первом месте? На гризли? Первом месте, да, гризли, потому что гризли – это Северная Америка, то есть это там, где много туристов, там, где много просто людей, и вот гризли достаточно жестокие, и они могут целенаправленно охотиться на человека. Почему везде там в этом Йеллоустоуне висит «не кормить медведей», да, там ничего никак… Та же самая психология.
1: Чтобы не...
2: Да, чтобы не привлекать к себе, потому что у гризли такое мнение. Вот этот человек дал мне еду, да, значит, он источник пищи, значит, я его и самого съем тоже.
1: Угу.
2: Значит, я буду приходить к его палаткам, к его жилью, вдруг там еда, и он сам, наверное, тоже еда. Конечно, гризли не такие страшные, как, ну, о них писали все эти американские поселенцы и первопроходцы, но американцы вообще не очень любят все преувеличивать, да, там.
1: Это да.
2: Как бы да. Но все равно это медведи весьма опасные, потому что они крупные, они, в принципе, агрессивные, то есть они агрессивные там вот сами по себе, не только к человеку. И, в общем-то, опять же, медведь – это крупный хищник. С ним надо быть аккуратным.
1: Что мы выносим для себя? Берегитесь медведей, любуйтесь пандами. Спасибо большое, Евгений Альберт был у нас в гостях, кандидат биологических наук, преподаватель биологии в Павловской гимназии, заведующий кафедры медвежьего угла. Спасибо большое. Да. Товарищи, в субботу и в воскресенье
3: не забудьте включить «Маяк детям». Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
0: В Москве 13 часов.
4: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Кремль официально сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Глава государств также примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Программа визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Испанская газета «Мундо» пишет, что визит Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки американского лидера Дональда Трампа демонстрирует, как Пекин расставляет приоритеты во внешней политике. По мнению издания, такая последовательность событий не случайна. «Мундо» отмечает, что если встреча Трампа и Си Цзиньпина стала попыткой стабилизировать двусторонние отношения, то приезд российского лидера говорит совсем о другом. Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики, говорится в публикации. Пока Запад вводит новые санкции против России, Китай увеличивает закупки нефти и газа, наращивает торговлю, предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества. Российские военнослужащие за сутки освободили два населенных пункта в Харьковской области – Боровую и Кутьковку. Боевую

0: авиабомб ВСУ, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 6 катеров беспилотников ВСУ. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за прошлые сутки около 1045 военнослужащих. Семьи погибших при атаке ВСУ на Рязань получат по 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Пострадавшие, в зависимости от последствий для здоровья, получат от 300 до 600 тысяч рублей. Также будут выплаты до 150 тысяч рублей за утраченное имущество. Глава региона заверил, что жителям города, чьи квартиры пострадали, оперативно выплатят компенсацию на первоначальные расходы. Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены 2 многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. По последним данным, пострадали 28 человек, 4 погибли, среди них ребенок. В школах и детских садах Октябрьского района отменены занятия. Следственный комитет возбудил уголовные дела о теракте. Беспилотник упал на улицу в турецком городе Самсун, повредив 2 здания. По данным местных СМИ, инцидент произошел рано утром. Жители проснулись от сильного хлопка и обнаружили на улице обломки аппарата. После сообщения о происшествии на место прибыла полиция, пожарные медики. В результате падения беспилотника были повреждены крыши и окна 2 жилых домов. Турецкая полиция начала расследование, чтобы установить, кому принадлежал аппарат и с какой целью он использовался. В московском метро к 91-летию подземки решили поздравить пассажиров оригинальным образом. Сотрудники метрополитена забавно оформили привычные надписи на вывесках. В результате появилась станция «Еще не бабушкинская». Появилось пожелание «Пусть каждая новость будет добрынинская» и надпись «С метро любой хмурый день превращается в Солнцево». Временная праздничная навигация сохранится до конца мая. Сегодня утром в честь 91-й годовщины метро стартовал торжественный парад поездов. В нем приняли участие 9 составов разных поколений. Они будут курсировать по часовой стрелке каждые 30 минут в субботу и воскресенье с 9 утра до 8 вечера. Эти и другие новости читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха в ночные часы плюс 10-12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 21. Ожидается порывы северо-западного ветра до 8 метров в секунду. В Москве завтра переменная облачность, без осадков, преимущественно, а к вечеру возможен дождь с грозой. Температура в ночные часы плюс 12-14 градусов, днем воздух прогреется уже до плюс 27. Давление еще подрастет, составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к норме. В эти минуты столица плюс 21 градус.

0: Итак, вопрос. Отто Бисмарк и прусский милитаризм. Кто первый похвастается своими знаниями?
1: Школьная программа для взрослых. Приятно начинать программу с одного из лучших голосов 21-го столетия. Это была великая Адель. Такая молодая и уже такая великая, между прочим. Говорю без тени иронии. Дорогие друзья, спасибо за то, что ваши приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. И прежде чем открыть школьную программу для взрослых, позвольте мне, Игорю Ружейникову, поздравить своего коллегу и доброго приятеля. Я уверен, что к этому присоединяются все мои коллеги, наши коллеги на радиостанции «Маяк» и сотни тысяч, может быть, даже миллионы наших радиослушателей. Сегодня Александр Пушной, прекрасный телерадиоведущий, великолепнейший музыкант и вообще очень драйвовый парень, отмечает день рождения. Саш, драйва и кайфа тебе. А мы поговорим... Так, сейчас я должен в образ войти. Мы поговорим о том, как работают суставы и связки. Понимаете, ну вот я по возрасту, прошу прощения за кокетство, таким голосом это сказал. Поговорим о соединении костей, о том, как работают суставы и связки вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальный студии радиостанции «Маяк», преподаватель биологии и естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада», автор научно-популярных видео по биологии Петр Евгеньевич Гамбарян. Петр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ну, я надеюсь, я вас не расстроил своим скрипучим голосом, когда говорил, что как работают суставы и связки.
2: Так, показали работу некоторых связок.
1: Да, да. Ну, давайте расскажем, как они работают и от чего они не работают.
2: Ну, вообще, мне кажется, что тут сначала надо взглянуть шире вообще, зачем все это надо и откуда оно взялось и как устроено. То есть вот есть, например, живые существа, у которых нету никаких ни связок, ни костей, ничего. Они живут все припеваючи. Вот. Ну, каждый может вспомнить такие примеры. Например, какая-нибудь улитка, лизняк. У нее вообще нет никакого скелета. Она мягкая, но при этом себя неплохо чувствует. С другой стороны, бывают довольно крупные живые существа, у которых тоже скелета нет никакого соединения. Но они, как правило, они всегда, если уж они подвижны, то они живут где-нибудь в воде. Например, осьминоги, там, кальмар гигантский.
1: Ну, да.
2: Есть внутри что-то такое чуть-чуть твердое, но в целом они мягкотелые, такие достаточно, да?
1: Угу.
2: Но с выходом жизни на сушу появляется проблема. Вода вас больше не поддерживает, только морально уже. А значит, соответственно, если у вас тело крупное, то вам нужно, чтобы оно как-то могло передвигаться, чтобы его части могли двигаться.
1: Потому что есть такая вещь, которая называется земное притяжение.
2: Да, и на суше, как бы, ну, конечно, если мы позовем физика, он скажет, что есть архимедовая выталкивающая сила воздуха, но она настолько незначительна,
1: ну, да,
2: что как бы можно пренебречь для живых существ. Если вы не дирижабль, то вам, в общем, все равно.
1: Да.
2: Вот, и получается, что вам нужна какая-то жесткая конструкция, если вы не хотите быть маленьким слизнячком. А, есть два варианта. Можно ее снаружи делать, и такое уже было под водой, это всякие ракообразные. У них снаружи есть скелет, а внутри к нему крепятся мышцы. У них тоже есть подвижные части. И это, кстати, довольно удобно, потому что это заодно и ваша броня. То есть вам и жесткость, и защита у вас в одном флаконе. Но на суше так делают многие паукообразные, там всякие насекомые. Ну и ракообразные некоторые тоже на суше живут, но меньше.
1: А чиперахи?
2: Это не совсем то же самое. Про это можно поговорить, но это не... Ну, панцирь у черепахи, он как бы... вообще сделан из ее грудной клетки. То есть это как бы пример того, как живые существа в ходе эволюции приходят к одинаковым решениям, хотя они не родственники.
1: Ага.
2: То есть, например, там крыло бабочки и крыло птицы называют аналогичными органами, потому что они появились независимо. У них нет общего предка с крыльями.
1: Угу.
2: Вот. И получается, что вот можно сделать наружный скелет, но это неудобно в некоторых штуках. Например, это неудобно тем, что если вы растете, вам нужно сбросить весь ваш с трудом на последний, так сказать, купленный скелет и вырастить новый. И в этот момент вы еще и уязвимы. Есть другой подход, который был у рыб. Это внутренний скелет. А, значит, у вас внутри есть что-то жесткое, а снаружи мягкие ткани. Все может расти вместе, потому что у вас скелет покрыт тканями снаружи, может нормально расти. А дальше следующая проблема. Так это будет двигаться. То есть, с одной стороны, под водой это не так важно. Поэтому под водой, например, бывают существа, акулы, у которых скелет из хрящей полностью. Вот. Их за это очень удобно есть, косточки нигде не колятся. Но у них получается очень массивная нужная структура, да? А на суше так не получится. Ну, то есть, так можно сделать, но быть очень тяжелым. Вот почему вообще есть ограничения на размер животных на суше? Почему слон гораздо меньше кита? Потому что чем вы больше, тем у вас масса больше, и тем нужны более прочные кости, а прочность костей, она не растет так же сильно, как масса.
1: Ну, это потому что есть физические законы, которые просто не обойдешь.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Очень редко у слонов мы можем наблюдать скелеты из титана.
2: Да, пока что не видели.
1: Да.
2: А у птиц та же проблема. То есть, почему птицы не бывают суперкрупными? Им просто крыло на изгибе будет ломать тебя. А самолет можно так сделать, а птицу, ну, как бы вот нет. Дальше. Становятся существа четвероногими. То есть, раньше рыбы, они такие изгибали себе плавник. У них, в общем-то, подвижное было не очень много частей в теле отдельных, но у них был подвижный позвоночник. Они вот так вот делали волнообразные движения, но все рыб видели. Выходим на сушу, и появляется необходимость как-то двигать четырьмя лапами. Ну, они сначала появляются, там, у лягушек каких-нибудь древних, да? И вот тут вот мы должны посмотреть на то, как нам обеспечить две вещи. Нужно, с одной стороны, чтобы это было все более-менее прочным, а с другой стороны, чтобы оно было гибким. И вот бывает три варианта соединений костей в нашем теле. Первый вариант – это всем нам известные и понятные суставы. То есть, что такое сустав? У нас есть две кости. Между ними хрящ. Кости образуют суставные поверхности, такие головки. Они бывают в виде шариков или какой-то более сложной формы. А хрящ образует такой как бы шарнир. То есть он сам хрящ, он более мягкий, он более гибкий. А кроме того, там все это снаружи еще закрыто, эти кости и хрящ, сумкой, в которой вода. Получается у нас соединение, в котором уменьшено трение, и вот это все работает. Вот самые наши подвижные суставы – это место, где предплечье крепится к, соответственно, лопатке и ключице, то, что мы плечом называем. Вы можете им вращать, вы можете его двигать вверх и вниз, и вправо-влево. Получается много степеней свободы. Но у этого есть цена. Этот сустав проще всего вывихнуть. Потому что если он такой подвижный, значит, его очень легко и как-то сломать.
1: Ну, конечно.
2: То же самое с тазобедренным. А есть суставы менее подвижные, например, локтевой. Если вы посмотрите, как он двигается, он вообще двигается практически по одной оси. Причем он еще и не ровный, а кривой. Поэтому если вот вы прямо вытянете руку и попробуйте ее просто поднять вверх, она у вас не к носу пойдет, а она мимо уха пройдет сбоку.
1: Угу.
2: Он такой очень специализированный сустав. Вот. Суставы, они очень подвижные, и называются поэтому подвижные соединения. Но при этом достаточно хрупкие. Например, если начнет истираться, если хрящ пропадает, при некоторых заболеваниях кость начинает стираться, а кость, это очень плохо, это очень больно. И это, собственно, ну вот такие там артрозы, артриты, вот это все. Да? Второй вариант. Позвоночник, например. Вы, с одной стороны, казалось бы, человек очень неплохо двигается, ну вот в спине там можно, особенно всякие гимнасты, да? С другой стороны, если вы посмотрите, как два позвонка соединены, то они лишь немножечко поворачиваются друг относительно друга. Там между ними такие хрящевые подушечки. И они чуть-чуть двигаются.
1: Ну, то есть, если бы у меня было только два позвонка всего, я бы гораздо хуже двигался.
2: Да, можете посмотреть на лягушку, насколько она умеет двигать шею. Вот у нее как бы один позвонок там.
1: Да.
2: И получается, у вас очень много этих таких соединений. И они суммарно дают хорошую подвижность. Называется полуподвижное соединение. Соответственно, подвижность меньше, но и гораздо больше прочность. То есть именно с этими суставами что-то сделать довольно сложно, весь остальной организм себе не разбив. Но там бывают тоже снова проблемы, если хрящ или исчезает, или слишком большой становится, а поскольку там еще спинной мозг, то это такое достаточно уязвимое место, с этим тоже бывает много проблем. Последний вариант соединения называется неподвижное, это костный шов. Если смотрели на череп, ну, там какую-нибудь анатомическую модель, у него такой вот шов прямо внутри между многими костями. Это соединение, оно неподвижно, просто кости срастаются. То есть там отдельные кости, череп – это не единая кость. Даже вот его головной отдел – не единая кость, он срастается.
1: Ну ладно, я прошу прощения, Петр Евгеньевич. Мы, конечно, не очень образованы, но это мы знаем, что это не одна кость.
2: Хорошо. Вот, он срастается, получается, даже прочнее, чем кость вокруг. То есть сломать как бы кость не в шве, проще, чем сломать кость в шве.
1: Да.
2: Зачем оно там такое? Потому что черепу надо расти, мозгу надо расти. А изначально, если многие наверняка тоже помнят это, там у младенцев вообще нету костей, и роднички это называют. Uh-huh. То есть у них кости не до конца доходят, между ними хрящ, и поэтому голова младенца может становиться более плоской, когда он по родовым путям проходит. Это вот из-за того, что у людей такая здоровенная голова, даже у младенца, приходится вот такой вот делать необычный финт. То есть, а потом растет активно череп у младенца и заменяется костной тканью в хрящ, они срастаются до конца. Вот. Это вот такие вот три основных типа соединения.
1: А скажите, пожалуйста, а вот у ребер, у них вот эти хрящевые соединения, они считаются подвижными?
2: А у ребер полуподвижными.
1: Полуподвижными.
2: Да, они полуподвижные. То есть там немножко есть движение, да, если вы надавите на ребра, вы увидите, что они пружинят, но они сами по себе пружинят немного и в соединении. То есть они соединяются с грудиной, вот кость такая в середине. Но не все, только верхние. И соединяются с другой стороны с позвоночником.
1: Ну да.
2: Вот, да. Им это надо, поскольку грудную клетку надо расширять, сужать. Если бы ребра были неподвижные, было бы очень плохо. Знаете, это самое вообще такое ужасное, часть очень редкое, но ужасное заболевание, когда мышцы заменяются костями. Это может быть или вследствие травмы, или наследственности.
1: Ого.
2: Это редкое заболевание, и мышцы становятся костями по всему телу. И в какой-то момент дыхательные мышцы, как бы вот они сковывают ребра, человек не может дышать просто.
1: Ну да.
2: Вот. Ну, то есть, ужас. К сожалению, и такое бывает.
1: Ужас. Дорогие друзья, а если говорят, что я сломал ребро, на самом деле, конечно, не ребро сломал, потому что перелом ребра – это страшнейшая травма, а обычно перелом ребра – это мы называем это просто трещина в хрящ. Ну, больно, неприятно, но ничего страшного.
2: Ну, в целом, да. На самом деле, для многих костей как бы разницы между переломом и трещиной в плане лечения нет. Что, например, на ребро ты гипс не наложишь.
1: Ну да.
2: Поэтому треснуло оно там или оно. Но если оно сломалось, это очень плохо, потому что оно там может легкое проткнуть. То есть, ну, это да, должна быть серьезная травма, потому что ребра пружинят, и прямо чтобы их сломать.
1: Не, надо, я поэтому есть... говорю, что вот этот традиционный перелом ребра, это на самом деле это хрящ, вот, который срастается довольно быстро. У меня это было просто неоднократно. Алло, Петр Евгеньевич.
2: Это
1: мы вас слушаем. А что я буду про свои хрящи рассказывать? Это не так интересно.
2: Хорошо. Ну вот это, собственно, то, как можно соединять кости. Дальше, что еще нужно, чтобы все это же нужно для движения в первую очередь.
1: Конечно.
2: Поэтому надо к этому, во-первых, надо крепить кости друг к другу как-то, и еще нужно, чтобы мышцы туда подошли. И тут есть две штуки, которые обычно путают, я тоже путаю. Вот есть два термина, связки и сухожилия. По сути, именно сама структура, одно и то же, это как бы соединительная ткань, волокна, жесткие, которые не растягиваются, но связки крепят кости, чтобы соединение не разваливалось. А сухожилие крепит мышцу, то есть головку мышцы, вот ее так обычно рисуют, то есть у нее такое вот есть тело, которое сокращается, и от нее отходит одна или несколько, ну там, например, есть такие трехглавые мышцы, почему-нибудь трехглавые, потому что у нее вот три точки крепления. Ну, вот. И дальше есть забавная такая штука. Вот, например, бицепс, да, вот бицепс, он с внешней стороны, внутренний, наверное, правильно, да, ну, в общем, все знают, где бицепс.
1: Ну, да.
2: Вот куда он, его нужно прикрепить, чтобы двигалась рука. Многие люди, которые видят, что бицепс лежит он на плечевой кости, логично прикрепить его к плечевой кости, конечно. Но если вы прикрепите бицепс, обычно так дети говорят, логично. Но если вы прикрепите бицепс к плечевой кости двумя частями, единственное, что он сможет сделать, это вам сломать плечевую кость, максимум его возможности. Поэтому он должен крепиться к соседним костям, то есть через соединение. Тогда бицепс сможет вам поднимать предплечье, и участвовать в остальных движениях, а связки будут держать вместе суставы. А вот если то, что называется вывих, да, что это такое? Вот у вас есть кость, у нее, предположим, такой шарик, да, ну вот плечевой сустав, и вокруг сумка, и вот эти вот связки ее держат. При достаточно сильном каком-то травмирующем ударе головка кости может выскочить из сумки. Есть два варианта. Она может вернуться назад, тогда это не вывих. Тогда это вы себе растянули связки, очень больно. И эти соединения безумно долго заживают. То есть, например, если вы там себе порезали палец не в суставе, у вас там через неделю от него следа не останется от этой проблемы. А если вы порезали палец в суставе, как человек, у которого нож срывался пару раз в жизни на палец, оно потом год до конца не сгибается. кажется, вы задели суставную сумку, там очень длинные все эти регенерационные процессы, все это очень неприятно. Если вот кость выскочила из сумки и как бы не вернулась, то это вот нужно то, что называется, вправлять. То, что в фильмах обычно показывают, там человек говорит, типа, терпи, потом берет руку, дергает, человек кричит, и потом как новенький. На самом деле нет, вам просто перестанет быть так плохо, конечно, но болеть все равно будет долго. Вот, ну вот есть такая, да,
1: то есть есть вероятность того, что через 2 недели ты сможешь двигать рукой, вот скажем так.
2: Ну, сразу сможешь, да, двигать рукой, если тебе вправили, но будет больно.
1: Но это будет очень, это очень больно.
2: Да, да, так, да. Что, не вот. Будет, хоть, давай так, можно, но хотеться не будет.
1: Да, и, дорогие друзья, вот вообще, поскольку все мы знаем, как вправлять сустав по фильмам, но если вы не являетесь практикующим медиком, а именно хирургом, никогда сами такого не делайте. Вы можете навредить, можете порвать связки человеку. И тогда, и тогда их придется сшивать.
2: Вообще, в целом, лучше не пытаться оказывать помощь.
1: Да вообще и самолечением заниматься, конечно. И самолечением не надо заниматься. И у меня был приятель, у которого был раздолбанный сустав плечевой, он его регулярно вправлял себе сам. Но он был хирургом. Я даже как-то раз, то есть я видел его глаза по 7 копеек, как они его вылезали из орбит в этот момент. Это ужасно. Так что не надо этого делать.
2: Вот, но, собственно, по соединениям и движению мышц, наверное, тоже понятно. Хотя вот, кстати, есть мышцы, которые ни к чему не присоединяются у человека.
1: Это как так? Я знаю.
2: Есть.
1: Знаете, если эта мышца вдруг прекращает работать, миокард она называется.
2: Хорошо, да. Это у вас, вы талантливые, были талантливым студентом, вы выкрутились. А она не считается скелетной мышцей.
1: Ну, конечно.
2: Она по-другому устроена. Сердце, оно состоит не из таких клеток, как обычные скелетные мышцы. А вот есть, как ни странно, скелетные мышцы, которые не крепятся к скелету. Мы постоянно с вами их используем.
1: Ну-ка.
2: Это мимические мышцы.
1: Точно.
2: Они не должны двигать какие-то кости. Они просто лежат под кожей и имеют наше выражение лица.
1: Ага.
2: То есть они ни к чему не крепятся там из костей. Они вот просто делают выражение лица. Они работу какую-то не совершают. Вот. Челюсть, понятное дело, крепится хорошо. Кстати,
1: да,
2: челюсти,
1: да, конечно.
2: Это одни из самых мощных мышц на сжатие. Вот. А вот мимика, она просто делает, изменяет выражение лица, поэтому это никуда крепиться не надо. И так вот, на сердце тоже, да.
1: Слушайте, а такие, то есть у нас, я имею в виду приматов, мимические мышцы развиты гораздо больше, чем, их больше, наверное, развиты они гораздо больше, чем у других млекопитающих, да? Или нет?
2: Да, это правда, потому что вот приматы, они передают выражением лица очень много всего. И, собственно, мимика у людей и у других обезьян очень похожа. Разве что за исключением очень странные, на самом деле. Вот некоторые вещи, они так привычны, что мы никогда не думаем о том, насколько они странны. Вот вы, как вам когда нравится человек какой-то, вы хотите показать ему свое расположение, вы что делаете?
1: Улыбаюсь.
2: Вы ему улыбаетесь. Не странно ли показывать зубы тому, кто вам нравится?
1: Ну
2: то
1: да.
2: Есть, это же совершенно контринтуитивно.
1: С точки зрения шимпанзе это вообще-то это засада.
2: И, кстати, шимпанзе, которые живут
1: они улыбаются.
2: С людьми, они учатся улыбаться.
1: Да.
2: Так вообще показывать. Но тут еще это связано с тем, что у людей почти нет клыков. И там есть прям четкая последовательность между крупные клыки и
1: у меня-то их точно нет. Петр Евгеньевич, к сожалению, время закончилось. Спасибо вам огромное за ваш увлекательный рассказ. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк».
3: Нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
4: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
4: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ВСУ за сутки потеряли свыше 1000 боевиков. Группировка российских «Вось Запад» за сутки освободила 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровую и Кутьковку, сообщили в Минобороны. Также наши военные нанесли удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, используя ВСУ и пунктом их временной дислокации в 152 районах. Группировка «Восток» вклинивается в глубину обороны украинской армии. Подразделения группировки «Южной» улучшили положение на переднем крае. Центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» и свыше 350 беспилотников. Силы Черноморского флота уничтожили 6 катеров беспилотников ВСУ. Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту. Он был перекрыт для движения автотранспорта более 10,5 часов. Сообщалось о задержке 12 пассажирских поездов. Пассажиров обеспечили питьевой водой и питанием. Жители Измаила в Одесской области Украины прогнали сотрудников военкомата из населенного пункта, устроив погоню за ними. Об этом сообщают местные СМИ. В сети опубликовано видео этих событий. На записи группа мужчин на мотоцикле гонится за микроавтобусом военкомата по проселочной дороге. Военным приходится удирать прямо по полю. Как отмечают украинские журналисты, по некоторым данным, отпор военнослужащим ВСУ дали представители местной цыганской общины. РИА Новости отмечают, что киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза в курортном Пятигорске. Об этом в своем канале «Макси» сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Местные власти подчеркивают, что взрыв не связан с атакой БПЛА. Предварительная версия – нарушение техники безопасности. Власти Турции намерены усилить защиту детей в цифровом пространстве, в том числе с помощью систем проверки возраста пользователей интернета. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, цифровой мир стал неотъемлемой частью современной жизни, но интернет одновременно несет серьезные угрозы для детей и подростков. Эрдоган отметил, что турецкие власти не выступают против технологий как таковых, а стремятся обеспечить их безопасное использование в интересах общества. Президент Турции заявил, что киберподразделение страны продолжает борьбу с цифровыми преступлениями и опасным контентом, включая материалы, пропагандирующие насилие, зависимость, девиантное поведение и виртуальный буллинг. По его словам, защита детей в интернете будет обеспечиваться совместными усилиями государства, семей и социальных платформ. Также Эрдоган подчеркнул важность программ по повышению цифровой грамотности, которые должны помочь родителям и педагогам лучше ориентироваться в виртуальной среде. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, местами дождь, температура воздуха до плюс 21 градуса. В Москве завтра воздух прогреется до плюс 27 градусов, к вечеру возможен дождь с грозой, давление придет в норму, составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче 30-го тура футбольной премьер-лиги «Ростов-Зенит». Ответственным за систему видеопомощи назначен Павел Кукуян. Петербургской команде будет достаточно ничьей, чтобы стать чемпионом страны. В параллельной встрече еще один претендент на золото Краснодар примет Оренбург. Их рассудит Андрей Прокопов, на ВАР Артур Федоров. Футболист Лукас Фасон согласился подписать новый контракт с «Локомотивом». Такую новость опубликовал портал «Спортэкспресс». По данным источника, 24-летний бразилец дал устное согласие руководству клуба в ответ на предложенные условия. Действующее соглашение защитника истекает в конце сезона. Фасон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 33 официальных матчах команды, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. Футбольный Иркутск не смог отправиться на выездной матч второй лиги из-за финансовых проблем. Игра с Муромом была запланирована на воскресенье. Коллектив с 3 очками после 6 туров занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице второй группы. Юношеская сборная России по хоккею уступила команде Беларуси 2-3 в овертайме на Кубке будущего. В первом периоде соперники забросили 2 шайбы. Отличились Егор Карабань и Кирилл Сивко. После перерыва Денис Лузанов сократил отставание в счете 2-1, а на 51-й минуте Артем Фролов сравнял. Победная шайба белорусов в активе у Ивана Кулакова. «Локо» и «Спартак» сейчас проводят второй матч финальной серии хоккейного кубка Харламова. Завершился первый период. Счет 1-0 в пользу молодежки красно-белых. Напомню, в противостоянии, наоборот, минимально ведет коллектив из Ярославля. Пара-триатлонистка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии в Йокогаме. Спортсменка выступала в категории «Атлеты» с поражениями опорно-двигательного аппарата. Второе место заняла итальянка Сирена Банзата, третьей финишировала Аталья Небо из Израиля. Эстафета и индивидуальный забег на 15 километров по Садовому кольцу прошли в Москве. Об этом сообщает ТАСС. Участники соревнований стартовали на Зубовском бульваре, а финиш был на Крымском валу. Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов, самый длинный из них протяженностью 1 километр 300 метров. В целом на нее вышли более 400 команд. У меня на этом все. Услышимся.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
2: Дорогие друзья, продолжается школьная программа для взрослых. Вы знаете, есть такое китайское слово, которое вы в день произносите, живя в России, говоря на русском языке в основном, произносите по несколько раз. Вот о таких словах мы сегодня и поговорим. Какие китайские заимствования в нашем с вами родном русском языке встречаются? Их не очень много, но они есть. Вместе с новым участником нашей компании, наших научных, научно-популярных посиделок. Приветствуем в виртуальной студии радиостанции «Маяк» преподавателя английского и китайского языков Московской школы 1354 под названием «Вектор» Светлану Березину. Светлана, здравствуйте, спасибо за то, что приняли наше приглашение.
3: Здравствуйте, добрый день.
2: Ну, вы же догадались, какое слово я имею в виду?
3: Ну, я так думаю, что это, наверное, чай.
2: Ну, конечно, разумеется. Конечно.
3: Да, совершенно верно, да. Это слово в русский язык пришло как раз из китайского.
2: Да и, вы знаете, оно во все языки пришло из китайского.
3: Да, да, совершенно верно. Причем, да, удивительно, что и в английский язык это слово тоже пришло, да, это произношение из китайского. А может, вы даже знаете, почему и как оно так пришло? По-разному у нас чай, а у англичан tea.
2: Ну, это... Нет, во-первых, начнем с того, что я не знаю. Все-таки специалисты вы. Вот, я могу догадываться. Все-таки tea... Это современный английский язык. Uh-huh. Вот. А потом посмотреть, как это пишется все и писалось в староанглийском, весьма вероятно, там было «че». Но вообще «че» в английском языке встречается крайне редко.
3: Ну, есть такое. Вот да. Особенно, да. Именно «че». Ну, на самом деле, здесь немножко другая такая
2: давайте,
3: тема.
2: Давайте.
3: Да, вот смотрите, в Китае слово «чай» произносится на самом деле двумя разными способами, скажем так. «Чха» и «чай» — это на севере страны. А вот в южных диалектах очень часто мы можем услышать «тх», а пишется как «ти-и», да, если на пени не получается, вот наш «ти». И на самом деле встречается и так, а все легко и просто. Оно звучит по-разному только из-за того, что по-разному это слово пришло к нам на континент, скажем так, да?
2: России, слушайте, да? Можно я сейчас повипендриваюсь, а вы скажете, Игорь, вы не правы. Если мы говорим о юге Китая, это голландцы, а потом англичане. А если мы говорим о севере Китая, это неспешным путем через Дальний Восток и Среднюю Азию.
3: Да, прям в яблочко. Вы специалист.
2: Да, Ханя, я прям такой я специалист. Да вы что?
3: Ну да. Ну вот, на самом деле, да, так и есть, что в Россию чай шел по суше через Сибирь, Дальний Восток, и как раз, да, к нам пришло от чха, чай, чайник. Мы вообще, да, добавили вот этот ник, наш суффикс русский получился чайник, и мы сколько раз в день, да, используем это слово. Совершенно верно, оно пришло к нам по суше. А вот в Англию, совершенно верно, через Голландию, оно пришло с юга, и немножко другое произношение, поэтому даже английское слово «ти» пришло из Китая. Да, что вот так вот, да.
2: А хотите, я продолжу выпендриваться?
3: Давайте.
2: Я знаю слово, ну, я, честно говоря, не знаю, как это слово сейчас живет в российской армии, но в свое время, в советской армии, это китайское слово было употребимо везде. Я служил очень далеко от Китая. Я служил в Германской Демократической Республике. Но даже в Германской Демократической Республике солдатская чайная, извините, я знаю, что правильно говорить чайная, на самом деле чайная, солдатская чайная называлась чипок. Потому что слово чипок произошло от китайского, ну, скорее всего, севера китайского чайфайна.
3: Собственно, да, совершенно верно.
2: Да. То есть, что такое чипок, знали все. Но почему Китай? Ну, понятное дело, это привезли офицеры. Здесь очень интересная история. В советское время, если ты прослужил в незаменяемом районе, где-нибудь в Кяхте, а там Китай, вот, плюни Китай уже, под Читой или в Кяхте прослужил 15 лет, тебя в качестве поощрения отправляли служить, допустим, в Германию. Или в Польшу, или в Чехословакию. И офицеры привозили это слово, которое бытовало где-нибудь в Прибайкале. Такая вещь. Соответственно, там было очень много. Знаете, допустим, солдаты говорили «зачифанить» – это значит «съесть». Да. Вот это очень забавно. Причем самое смешное, что слово «чайхана», в общем-то, оно просто тоже от «чайфайна» произошло.
3: Да, ну, совершенно верно, да. «Чайфань», да. Ну, «кушать», да, «еда», совершенно верно, совершенно верно. Вот. А может, вы знаете, допустим, еще какое-то слово, которое пришло из Китая, тоже, которое достаточно часто употребляем, но оно совершенно и видоизменилось, и даже то, что оно обозначает, очень поменялось.
2: Нет, уважаемая Светлана, я, знаете, я сегодня в голове перебирал то, что я знаю, мне больше, кроме чая, мне ничего больше не пришло.
3: Ну нет, вот видите, чипок. А вот, наверное, неожиданно будет для многих, я думаю, что слово «кетчуп». Оно пришло на самом деле не из американской культуры к нам. Никогда не слышали об этом?
2: Так, ну подождите, что вы меня опять заставляете выпендриваться? Оно не могло прийти из американской культуры, потому что кетчуп – это британское изобретение.
3: Да, ну хорошо, из западной культуры, скажем так. Но на самом деле, опять же, из-за наших, да, путешественников, торговых путей. На самом деле оно пришло из Азии, и Китай тоже очень на это повлиял. И именно изначально, да, когда услышали вот это вот непонятное сочетание звуков, которое обозначало рыбный соус.
2: Серьезно?
3: Он был соленый такой, да. И немножко похож вообще на наш томатный кетчуп, к которому мы сейчас привыкли. И только потом, когда уже европейские моряки попробовали этот соус, привезли домой, добавили туда специи, помидоры и всего остального, оно более-менее приобрело вот такой вид, как современный кетчуп. Но изначально это реально был китайский
2: удивительно.
3: Соус. И слово, да, имеет китайские корни.
2: А я зато знаю, как Ленин по-китайски будет и как Маркс
3: ничего.
2: Будет.
3: Ничего себе.
2: Ленин по-китайски будет Ле, а Маркс будет Ма.
3: Да, совершенно верно.
2: Я еще очень долго пытался выучить, как будет марксизм-ленинизм, но забыл.
3: Да, но здесь тоже, да, есть такой момент, да, вы, наверное, я думаю, что точно знаете, что в китайском языке нет звука «р»,
2: да,
3: да, и марксизм да, не может быть, да, Мари, вот, совершенно верно, да.
2: Я когда впервые оказался в Китае, я знал, что у них буквы «р» нет, но когда я услышал, причем услышал от людей, которые на мандарине говорят, что у них вот это вот глубокое «р», вот, которое произнести невозможно, то есть у меня вообще башню снесло.
3: Ага, есть такое, да.
2: И поэтому я, собственно говоря, перед всеми людьми, которые... Или рамгермы, или говорящие на славянских языках, я о вас говорю, которые изучают и знают китайский язык, вот поверьте, это не лесть, я просто преклоняюсь. Я в свое время разговаривал, это был посол-рекордсмен в Китае, вот, с Игорем Алексеевичем Рогачевым. Я говорю, скажите, Игорь Алексеевич, а вот вы... На китайском говорите уже лет 60 или 50. Вы его знаете досконально? Он говорит, Игорь, да ты чё, конечно, нет.
3: Ну да, здесь я не могу не согласиться. Это язык, да, даже вот с английским иногда бывает, ты не часто говоришь, не часто используешь, но ты посмотрел видео, почитал книгу, и ты как бы сразу уже все вспомнил, можешь и поговорить, пообщаться. С китайским совершенно, да, не так. Ну, у меня был период, когда я сидела в декрете, соответственно, я не могла постоянно использовать язык, да, где-то он у меня уходил, и я поняла, что китайский — это язык, который ты должен постоянно изучать, постоянно тренироваться, и причем здесь и письменная речь, и устная речь, и аудирование реально нужно постоянно заниматься. Поэтому китайский в этом плане очень крут, наверное, для нас и для наших мозгов, потому что идет постоянное развитие. Это супер.
2: Да нет, ну и потом, поскольку это еще и тональный язык, это страшно. Нет, я всем, знаете, всем своим друзьям, я говорю, которые едут впервые в Китай, я говорю, если это любое время года, учите слово туалет. Вот, если это жара, учите слово пиво, но не путайте пиздю. И джапи. Это разные вещи. Это бутылочное и разливное. Вот не путайте. Вот.
3: Конечно, да.
2: Собственно говоря, это все, что я по-китайски знаю. А, ну поздороваться еще.
3: Поздороваться можете, ну вообще. Тут, ну, знаете, с таким набором слов спокойно можно ехать в Китай, вообще не бояться ничего.
2: Ну, в общем, да. Вы знаете, у меня тут был очень приятный случай. Так, ну, две недели назад я иду по Мцхете, вечерняя Мцхета, там вообще сейчас туристов мало, а это еще и вечер. Уже все разошлись, и большая китайская группа. И когда я с ними поздоровался, у них такая радость была у этой молодежи.
3: Да, 100%.
2: Да.
3: Я еще по совместительству волонтер и руководитель волонтерского отряда школьников.
2: Круто.
3: И мы часто волонтерим на разных мероприятиях. А сейчас у нас с Китаем вообще отличные отношения. И очень много ребят приезжают, да, на разные мероприятия именно из Китая. Так как у нас в школе второй язык китайский, естественно, дети вот знают набор таких, даже хотя бы минимальных фраз и могут общаться. И когда приезжаем, и вдруг они ребятам, значит, по-китайски здороваются, какие-то вопросы задают, что-то говорят, это реально такое счастье.
2: Да.
3: Они вообще забывают, где, что, им это очень здорово, это очень классно, что у нас сейчас тоже ребята интересуются этим языком, этой культурой, этой дружбой народов.
2: Да, Да нет, ну это, говорю, это потрясающая культура, это отдельная планета, не похожая на все другие. Кстати, вы знаете об изучении языков. Если спросить, ну, людей даже моего поколения, не говоря уже о более младших поколениях, скажите, пожалуйста, как вы думаете, какой первый языковой именно интернат, где учились дети, вот именно живя по месту обучения, какой первый языковой интернат был организован в Советском Союзе? Разумеется, подумать, что интернат для изучения английского языка, французского, ничего подобного. Первая школа-интернат была организована Рогачевым, кстати, ну вот отцом Игоря Алексеевича. Это школа-интернат китайского языка. Вот.
3: Я, кстати, не знала об этом. Вот
2: что, серьезно?
3: Прям зафиксирую, да. Я причем знала, что Рогачев открывал, да, вот эти школы-интернаты, но я не знала, что первый.
2: Да,
3: первый. Я тебя прям зафиксировала, спасибо большое.
2: Вот, но я это еще почему знаю, во-первых, ну, то есть, ладно, то есть, судьба свела меня с Рогачевым. Uh-huh. Дело все в том, что один из главных деятелей радиовещания в России в современной, Сергей Сергеевич Архипов, в свое время владелец русской медиагруппы, вот, он закончил именно китайский интернат. То есть, видать, вот это изучение китайского языка в хорошем смысле, в хорошем, настраивает и переворачивает мозги. И люди оттуда выходили очень талантливые. Давайте мы сейчас с вами, у нас небольшая пауза, буквально на полторы минуты, а потом мы вернемся и попробуем еще повспоминать о вот этих вот кросс-культурных моментах русского и китайского языка или других языков.
0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
4: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
5: Да.
4: Если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
5: Да, не всем.
4: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
5: Да, именно так.
4: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
5: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
6: Первое понятие о человеке, которое впоследствии закрепится словом, образуется в ребенке в бессловесный период его жизни. И что на образование этого понятия имеют решительное влияние те первые человеческие личности, которые отразятся в душе ребенка и лягут в основу его будущих отношений к людям. И счастливо дитя, если первое человеческое лицо, отразившееся в нем, есть полное любви и ласки лицо матери. В отношении разных людей к другим людям мы замечаем величайшее разнообразие и много бессознательного, как бы прирожденного. Но, конечно, многое здесь не врожденно, а идет из периода бессловесного младенчества.
0: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики.

0: программа для взрослых.
1: Знаете, сейчас, когда у меня было... Наконец-то мне отключили микрофон. Я думал о том, какие слова вообще в русском языке... Ну, вообще пришли вот как-то связаны с китайским. Знаете, я нашел два слова, которые в русском языке понятны. Но это одно слово — это термин. В общем, это связано не с китайским языком, а с китайской историей. Маоизм. И, собственно говоря, это понятно во всем мире, что это такое. Вот, политическая система. И еще одно слово, которое сейчас уже не используется, но во времена моей молодости, это было давно, сразу говорю. Вот, это использовалось, ну, то есть, в шуточный оттенок. Дзыбао. Извините за мое произношение, я китайского не знаю. Это вот те самые книжки с изречениями Мао Цзэдуна, которые являются, кстати, это самая издаваемая книга, не книга, а книги в истории человечества. Самые большие тиражи в мире. То есть никто, даже Ленин не может с этим сравниться. Ну, по простой причине. Вот, а больше я вот, говорю, ничего не вспомнил. Вот маоизм, знаете...
2: Я думаю, вы помните более даже современные, знаете, 100%.
1: Ну-ка.
2: Это из философии, китайской философии, силы, которая формирует пространство, поток энергии. Вот одно время прям это модно-модно было.
1: Да, только, знаете, поскольку... Что касается и инь, и янь, вот, на самом деле в современном Китае еще, вы же знаете, еще хуже, чем с конфуцианством. Я когда в Пекине посетил главный храм Конфуция, я смотрю, а там народ, ага. Народ никого нет.
2: Ага. И я когда, но опять... я на самом деле не про инь-янь.
1: А не про инь-янь?
2: Нет. А
1: про дао?
2: Пространство, поток энергии.
1: Ой, а что, ну-ка, нет, это я не знаю.
2: 100% знаете. Связано с ветром, с водой.
1: Я теряюсь.
2: Конечно же, фэншуй.
1: А, фэншуй, точно.
2: Конечно,
1: точно.
2: Да, фан – это ветер, дует ветер, поток энергии, да, шуэй, сила,
1: ну,
2: тоже
1: да.
2: Энергия. Так что 100% уже знаете.
1: Фэншуй, да, точно. Это опять же во всем мире. Я, честно говоря, не знаю, как это произносится по-английски, но я думаю, что как-то близко, и, ну, говорю, фэншуй знает во всем мире.
2: По-английски тоже фэншуй?
1: Фэншуй, да?
2: Да. А по-китайски фэн – это ветер. Шуэй – вода, шуэй.
1: Шуэй,
2: ага. Поэтому фэншуй даже вообще почти не меняется произношение. У нас по-русски все пишут фэншуй.
1: Ну да, да, да.
2: Все знают, что это фэншуй. 100% вы еще точно знаете слово. Ну-ка. Тоже достаточно популярно. Давайте так. Связано... Оно прям дословно переводится как боевое искусство. То есть первая часть – это бой, второе – искусство.
1: Ну, вы знаете, ну, это, я говорю, сейчас я все продолжаю выпендриваться, это север Китая, это не мандарин. Вот. Uh-huh. Вот. Ну, да, действительно. Знаете, благодаря, я даже знаю, откуда это все пошло.
2: Ну, вообще, я говорю, что вы просто...
1: Нет, откуда? Да какой это, что вы, это я выпендриваюсь, напрашиваюсь на комплименты.
2: Ну, хорошо,
1: история была такая, с кунг-фу история была такая. В свое время, 357 лет назад, был снят фильм под названием «Отважные мужчины из Утана». Ну, по-английски «Вутан» или «Вутанг». И вообще это слово оказало «Утан» или «Вутанг» по-английски, оказало гигантское влияние на музыкальную культуру. Потому как самое главное и самая первая громадная коллаборация хип-хоп-культуры называлась Вутан-клан. Вот так вот. Понимаете, как да, вот все.
2: Ну, на самом деле, да, есть еще одно описание кунг-фу, которое, да, немножечко из другого, да, скажем так, ну, диалекта, да, это ушу. Ву как бой, боец, военный, и шу как искусство. Ушу.
1: Ну, если я не ошибаюсь, вы меня поправьте, действительно могу ошибаться, что на сегодняшний день, наверное, в самом Китае вот именно ушу, ну, это техника оздоровления, наверное,
2: да.
1: Скорее.
2: Ну, она больше да. На это, да, Кунг-фу, да. Естественно, кунг-фу, да, которое вы упомянули, это более такое глобальное направление.
1: Ну да. Нет, ну это и спорт, это и искусство убийства, это и Квентин Тарантино, и все такое прочее.
2: Ну,
1: а можно я...
2: Куда ж без него?
1: Ну, конечно, господи. А можно я расскажу хохму про китайский и английский язык, который я в эфире рассказывал уже лет 150, но это хохма про одно большое заблуждение. Можно?
2: Можно? Давайте, конечно.
1: Значит, есть такая песня у Дэвида Боуи, очень древняя, ну, поскольку Дэвид Боуи давно уже ушел, «China Girl». Uh-huh. И у нас, значит, uh-huh. все диск-жокеи в 90-е годы переводили ее как «Китайская девушка». Вот. Uh-huh. Причем там «China Girl». Uh-huh. Понимаете? То есть не... «China» — это Китай. Это, ну, понятное дело. То есть... uh-huh. Вот, ну, переводили uh-huh. как «Китайская девушка». Вот. Я стал разбираться, что это значит, стал текст смотреть. Так. А потом стал залезать в историю. В 19 веке, когда китайский фарфор стоил безумно дорого, uh-huh. хитрые лондонские производители наладили изготовление нестойкого и, главное, очень толстого и желтеющего псевдофарфора. Ну, псевдо. Uh-huh. И этот фарфор стал называться «China». Вот. И песня uh-huh. «China Girl» — это девушка из, то есть, ну, девушка-статуэтка. Вот из этой uh-huh. вот обожженной глины. Ну, такая вот вещь. Забавно. Ну, то есть, это не добавляет эрудиции никому, кто это знает. Ну, просто
2: нет,
1: забавно.
2: Почему? Это же на самом деле интересно. А во многих песнях именно такие загадки, они и дают, вот, не знаю, там, интересы больше узнавать о певцах, группах.
1: Да,
2: люди же не просто так пишут песни, они же вкладывают смысл.
1: Это прикольно.
2: Иногда очень такое это определенное, это
1: да,
2: классно. Да.
1: Это прикольно, это интересно. Вот. А вообще, говоря о великой китайской культуре, в общем-то, вот артефактов китайской культуры в культуре всех стран и у нас, как у соседей Срединной империи, гораздо больше, чем мы успели обсудить. Пожалуйста, уважаемый Светлана, приходите к нам в студию, в виртуальную студию, мы будем вас ждать.

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Кремль официально сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Путин и Си обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Также лидеры обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Глава государств также примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Испанская газета «Мундо» пишет, что визит президента Владимира Путина в Китай почти сразу после поездки американского лидера Дональда Трампа демонстрирует, как Пекин расставляет приоритеты во внешней политике. По мнению издания, такая последовательность событий не случайна. «Мундо» отмечает, что если встреча Трампа и Си Цзиньпина стала попыткой стабилизировать двусторонние отношения, то приезд российского лидера говорит совсем о другом. Несмотря на видимое тактическое сближение с Вашингтоном, долгосрочный стратегический альянс с Москвой остается одним из очевидных и центральных столпов китайской внешней политики, говорится в публикации. Пока Запад вводит новые санкции против России, Китай увеличивает закупки нефти и газа, наращивает торговлю, предлагает финансовые и технологические пути для сотрудничества, пишет «Эльмунда». Российские военнослужащие за сутки освободили 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровую и Кутьковку. Боевую задачу выполнили подразделения группировки «Вось Запад», сообщает Министерство обороны. Нанесены удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. Также нанесены удары по пунктам временной дислокации вооруженных сил Украины в 152 районах. Наши войска в зоне СВО за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи. Войска группировки «Восток» вклиниваются в глубину обороны украинской армии. Южная группировка улучшает положение на переднем крае. Группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ПВО за сутки сбило 12 управляемых авиабомб ВСУ, 2 реактивных снаряда системы залпа огня «Хаймерс» и свыше 350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

0: квадратных метров. Объявлен повышенный ранг пожара. На месте создан штаб пожаротушения. Работают 15 единиц техники и порядка 50 спасателей. В сети опубликованы записи с автомобильных видеорегистраторов с моментом взрыва. В небо поднимается столб пламени, за ним облако черного дыма. Согласно онлайн-карте, место происшествия находится в районе частной жилой застройки, недалеко от многоквартирных домов. Глава города Дмитрий Ворошилов сообщил, что основная задача – локализовать пожар и не позволить огню перекинуться на соседние здания. Прокуратура края проводит проверку по факту ЧП, предварительная версия – нарушение правил техники безопасности. 14-й московский мотофестиваль стартовал на Воробьевых горах в честь открытия мотосезона 2026 года. Открыл мотопробег за мэром Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он поздравил участников и отметил, что этот мотосезон посвящен Дню народного единства, который проходит по всей стране. Замэр отметил, что члены мотосообщества всегда готовы прийти на помощь друг другу. Именно это отличает мотоциклистов от владельцев других видов транспорта. Он пожелал им безаварийной езды, внимательного отношения друг к другу и к другим участникам дорожного движения. Добавлю, что мотосезон открыли сегодня и в Санкт-Петербурге. Колонна из 1000 участников фестиваля МотоГТО проехала по улицам города. Аномальная жара до 32 градусов придет в московские и соседние регионы, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Значения среднесуточной температуры будут превышать норму этих дней на 7-9 градусов на территории Москвы, Московской, Владимирской, Рязанской и Тульской областей, Калужской, Смоленской, Тверской, также Ярославской, Костромской и Ивановской. Причиной такой жары будет распространение из Средней Азии теплого тропосферного гребня, который будет приносить воздух с акватории Черного и Каспийского морей. Это сделает погоду жаркой, но при этом неустойчивой, местами с кратковременными дождями и грозами. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, местами дожди, температура до плюс 21 градуса. В Москве воздух прогреется до плюс 27 градусов, при этом к вечеру ожидается дождь и гроза.

0: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Ну, кто последний похвастается своими знаниями? Шутка. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых и срединная часть, знаете, как Китай, срединная империя, потому что по-немецки это неправильный перевод, там, срединная империя. Вот, срединная часть нашей школьной программы для взрослых – это викторина под названием «Вход ученых», где можно хвастаться своими знаниями, где можно делиться своими знаниями, где можно восполнять пробелы в своих знаниях, если есть на то ваше желание. И просто беседовать, разумеется, это дружеская, надеюсь, непринужденная беседа. Пишите, не стесняйтесь. Если хотите принять участие в нашей викторине, ответить на три, поверьте, не самых сложных вопросов, а иногда даже просто простых вопросов, используя любой мессенджер, которым вам удобно пользоваться, присылайте слово «игра» на наш номер 8-967-103-5533. Опять же, в любом мессенджере, но не забывайте указывать свой номер телефона, поскольку ваш номер телефона мы только в одном из работающих мессенджеров видим. Так что не буду говорить, в каком, просто пишите «игра», если хотите побеседовать в эфире радиостанции «Маяк», и номер телефона. Милости просим.

0: Школьная программа для взрослых. Ну-с, начнем. Начнем с Евгения. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: Евгений, очень простой вопрос по географии. Санчарский перевал – это где что? Могу подсказку дать. Это перевал между двумя странами. Государствами, извините.
1: Санчарский перевал между двумя странами.
0: Да.
1: Может быть, между Россией и Китаем или нет?
0: Ну, что-то, знаете, как-то мы тут недавно говорили, в китайском языке нету буквы «Р». Вот. Есть буква, есть звук, звука «Р» нет, есть звук «Р», вот так, «Р». Вот. Также он бы назывался «Санчарский перевал». Вот. Вообще это название не русское изначально. Изначально название «Санчар». Вот. Слушайте, я могу подсказку дать. Вы хорошо знаете историю Великой Отечественной войны?
1: Ну, Сокерский, конечно, не знаем, но что-то знаем.
0: Вы знаете, Санчарский перевал – это место очень ожесточенных боев между нацистами и, разумеется, бойцами Красной Армии. Ожесточен. Санчарский перевал неоднократно переходил, ну, несколько раз из рук в руки. Ну, к сожалению, кстати, нацисты его захватили. Вот альпийские стрелки, егеря, обойдя.
1: Вот. Значит, где-то на Кавказе.
0: Ну, конечно. Разумеется, на Кавказе. Представляете, я там, когда первый раз побывал, это было начало 90-х годов. Сейчас не знаю, но даже в начале 90-х годов можно было найти осколки снарядов, гильзы. Вот, я потом смотрю, кости лежат. Думаю, ничего себе. Неужели, говорят, никого-то не дозахоронили? Потом оказалось, что это кости были коровы, туда коров забредают, поскольку Санчарский перевал, он такой. Не с российской стороны, а со стороны сопредельного государства он настолько проходимый, что его даже категории лишили. Он простой. Ну, давайте подумаем, где это может быть? Это Россия, сейчас это Россия, перейдя Санчарский перевал, мы переходим из одного государства в Россию или из России в это государство.
1: Нет. Абхазия?
0: Да.
1: Нет, там не
0: да. Абхазия. Это Абхазия. Это перевал между Абхазией и Россией. На одной стороне под Санчарским перевалом находится хутор Санчар и абхазское село Псху. И очень похожее название на российской стороне, но, правда, там от Санчарского перевала сутки идти, село под названием Пхея. Санчарский перевал – это, ну, вот, что касается истории Великой Отечественной войны, почитайте, вы будете поражены, конечно, историей героизма, защиты его. Вот. И когда там бываешь, его регулярно посещают, конечно, и волонтеры, и местные школьники, причем и с российской стороны, хотя с российской стороны тяжелее добраться, и с абхазской стороны. Вот. Там плакаты висят. И, в общем, стоит там побывать. Так, вопрос по физике. А что такое резонанс?
1: Резонанс – это явление.
0: Увеличение
1: колебаний за счет совпадения внешних колебаний с внутренними колебаниями тела.
0: Ну, практически, то есть на 5 с минусом вы ответили, просто чтобы вот этот минус убрать. Что значит такое увеличение колебаний? Это какой-то ненаучный термин какой-то.
1: Они в унисон начинают совпадать и значительно...
0: Унисон это другое, не надо про унисон. Вы просто сказали фразу, вы все правильно сказали, Евгений, вы просто сказали увеличение колебаний. А если я знаю только физические термины, ну, шутка, конечно. Вот, я развожу руками, я не понимаю, что такое увеличение колебаний.
1: Рост колебаний.
0: Амплитуды. Увеличение амплитуды, возрастание амплитуды. Ну, вы знаете, можно еще добавить, что это вынужденные колебания, но это можно убрать. Возрастание амплитуды. А так, то есть, ну, давайте мы минус все-таки уберем. И вопрос Вопрос по русскому языку. Есть такое слово, оно довольно древнее, оно старое. Что оно означает в современном русском языке сейчас? Анахорет. Анахорет. Ну, есть такое слово, честное слово. Даже в Ильфе и Петрове встречается.
1: Ни разу его не читал и не слышал, но охотно верю, что он есть.
0: Да не, ну анахорет. Это старое древнегреческое слово. Вот, я не знаю, есть ли оно в современном греческом языке, но это из древнегреческого пришло в нашу литературу, и до сих пор слово анахорет, оно используется. Не всеми, конечно. Вот. Анахорет, вы знаете, Евгений, это изначально это отшельник. Это человек, который живет один в пустыне. Ну, пустынник такой, понимаете? Бендер спрашивает, и давно вы живете таким анахоретом? Вот. Это человек-пустынник. И когда сейчас говорят анахорет, анахорет – это человек, который живет в уединении, который не участвует не то, что в общественной жизни, он даже ни с кем не общается. Живет вот анахорет. Есть даже такое слово «анахоретствовать». Но это, ну, в словарях его нет, конечно. Вот. Поеду-ка я на дачу, поанахоретствую. Это Руженьков так иногда говорит, когда один без жены на дачу уезжает, и даже без кота. Спасибо вам большое, Евгений, хорошего настроения. И, правда, совет, ну, это не обязательно, но это безумно интересно почитать какие-нибудь статьи, это в интернете очень много, о боях за Санчарский перевал. Это потрясающая история. Спасибо. А у нас Павел. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Павел, скажите, с какого предмета мы начнем? Выбирайте.
2: А какие предлагаете?
0: Физкультуру я не предлагаю. Хотя, знаете, вопросы по истории спорта есть. Можно, понимаете, астрономия, литература, русский язык, география, биология, химия, физика. Вот. Глаза разбегают.
2: Давайте с географии начнем.
0: География, прекрасно. Какие страны омывает Северное море?
2: Если не ошибаюсь, то Северное море – это Финляндия, наверное, Дания.
0: Не-а. Финляндия – это другое море. Финляндия – это другое море. Это Балтийское море. Дания, действительно. Ну, представляете, где находится Финляндия,
2: Дания,
0: и где Дания.
2: Согласен.
0: Да, это далеко.
2: Но если Дания, тогда, значит, там Швеция будет.
0: Вы знаете, вот формально, да. Но строго говоря, нет. Потому что вот то море около Швеции, вот тот залив, он, конечно, входит в акваторию Северного моря, но Северным морем не является. Ну, хорошо, допустим, Швеция, поскольку это бассейн Северного моря, действительно, это правда. Хорошо, Швеция, Дания, дальше. Их много там.
2: Тогда, возможно, Норвегия.
0: Правильно.
2: Германия.
0: Правильно, отлично, прекрасно. А если Германия, то рядом там что еще есть?
2: Ну, видимо, Нидерланды.
0: Правильно. А рядом с Нидерландами что? Прям рядом. Прям рядом совсем.
2: Ну, либо Бельгия, либо Франция. Тут как бы...
0: Вы знаете, и Бельгия... Нет, подождите. Сначала Бельгия, потом Франция. Вот так вот, если рядом. Правильно, отлично. И осталась только одна страна.
2: А, еще одна страна.
0: Да, одна страна. Ну, государство. Я неправильно употребляю термин страна. Осталось еще одно государство.
2: А в какую сторону?
0: На запад. То есть вы дошли до Дании, а это еще западнее.
2: Еще западнее.
0: А что там осталось-то? Ну,
2: острова какие-то уже.
0: Ну, это островное государство, да.
2: Ну, Исландия?
0: Строго говоря, нет, знаете, не Исландия. Вот. не Исландия. Исландия, это нельзя его называть островным государством. Главное островное государство планеты это какое? Ну, Европа. Вот главное островное государство Европы.
2: Великобритания.
0: Ну, конечно. Ну, разумеется. Все, а дальше западнее Великобритании уже ничего практически. Не, ну, строго говоря, западнее Великобритании, западнее, находится Гренландия, то есть Дания. Но когда мы говорим Дания, мы, конечно, Гренландию не имеем в виду. И это не потому, что мы Трампа любим. Просто так, ну, вроде как это западнее, но это там наверху где-то там. Отлично, прекрасно, великолепно. Вопрос по литературе. Значит, так, успею. Нет. О, нет, вопрос по истории. Этот вопрос предложил наш постоянный радиослушатель Шамиль. Я сказал, что это сложный вопрос. Он говорит, да, все равно. Я говорю, хорошо, я задам. Значит, есть такой термин. Рязанское чудо. Это история нашей страны. История Советского Союза. Знаете ли вы, что такое Рязанское чудо?
2: Вот если это связано с Рязанью и Советским Союзом, то у меня, вот, честно говоря, никаких ассоциаций даже нет.
0: А что это за чудо могло быть? Я вот так и сказал нашему радиослушателю и более того, нашему другу Шамилю. О Рязанском чуде знают 3,5, помнят 3,5 человека, причем 3,5 человека, которые занимаются предметно советской историей. Но я знаю, откуда Шамиль этот вопрос вытащил. Потому что в Дзене на прошлой неделе была статья. Ну, как статья. В Дзене это не статья. Я не знаю, как это называется уже. Я вам расскажу обязательно нашим радиослушателям, что такое Рязанское чудо. Это прикольная вещь в истории нашей страны. Вот, это хрущевские времена. Но я это сделаю, и мы еще с вами доиграем после новостей спорта. Случится это не скоро, но у нас много интересного, честное слово. Ой, а песня-то какая хорошая.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. И это такая глагольная форма, похожая на прилагательное. Проблемы с ударением причастий периодически появляются. Вот и нам пора обсудить несколько примеров. Первый и самый насущный от Никиты Петрова, гостя программы «Физики и лирики».
2: Можно было пойти там напечь блинов, помянуть своих предков умерших, потому что блины — это еще поминальное блюдо.
1: Умерший — неверно. Ударение в этом слове должно падать на корень слова «умерший». Это, пожалуй, самое проблемное причастие с точки зрения ударения. В нем очень часто делают ошибку. Его надо просто запомнить — «умерший». Следующий пример из программы «Трудности перехода» от ведущего Никиты Карпова. Вот что он сказал.
3: Чаще всего все наши действия являются а. активными, б. достаточно давящими.
1: Давящие действия, то есть те, которые неблагоприятно воздействуют на других. Это неверно. Действия должны быть давящими. Слово «давящий» тоже существует, но оно означает механическое воздействие на что-либо, когда кто-то на что-то давит путем непосредственного прикосновения. А в нашем переносном значении уже «давящий». Кстати, «давящий» — это причастие, а «давящий» — прилагательное. Так что здесь мы немного залезли на чужую территорию. Но мы возвращаемся к причастиям и слушаем гостью программы «Физики и лирики».
4: Раньше было такое, что таких балующихся деток, значит, предупреждали, что если они будут весь год плохо себя вести, им подарят уголь.
1: Балующихся — неверно, правильно, балующихся, балующийся. В этом причастии, как и в глаголе, от которого оно образовано, ударение не ставим на корень. Баловать — балуешь, балующийся. Ну а если мы добавим к причастию приставку, что будет? На вопрос ответит гость утреннего шоу.
5: И начинают долбить всех окружающих, значит, требованиями. А это же ведь вот, ну, чисто подростковое поведение. Причем такого избалованного подростка.
1: Избалованный — неверно, правильно, избалованный. Опять же, ударение на корень не ставим. Избаловать — избалованный. И на этом пришло время прощаться. До свидания, до скорой встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. ВСУ за сутки потеряли свыше 1000 боевиков в зоне специальной военной операции. Группировка российских войск «Запад» освободила 2 населенных пункта в Харьковской области, Боровую и Котьковку, сообщило Министерство обороны. Наши военные нанесли удары по объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. За сутки в зоне СВО российские войска улучшили положение, заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» вклинивается в глубину обороны украинской армии. Подразделение группировки «Южная» улучшает положение на переднем крае, а центр занимает более выгодные рубежи и позиции. Средства ПВО сбили за сутки 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» и 353 беспилотника. Силы Черноморского флота уничтожили 6 катеров беспилотников СВО. Сотни тысяч демонстрантов вышли в Лондоне на акцию протеста британских националистов. Передает РИА Новости, толпы протестующих начали собираться недалеко от площади Рассел-сквер в центре столицы еще до полудня, полностью запланив улицу Кингсвей и ближайшие переулки. Участники под лозунгом «Соединим королевство» несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия. Многие также несут «Юнион Джеки» – флаги Соединенного Королевства. Встречаются также флаги Шотландии, Уэльса и Ирландии. Манифестанты выкрикивают лозунги против премьера Кира Стармера, критикуя миграционную политику правительства и то, что они считают ограничением свободы слова. Организатор марша «Право антиисламский» активист Томми Робинсон накануне заявил, что намерен затопить Лондон самым большим на планете морем патриотов и призвал участников не обращать внимания на угрозы и запугивания со стороны властей. Ранее премьер Стармер предупредил участников, что любые попытки разжечь ненависть столкнутся со всей силой закона. Британская полиция максимально мобилизована, задействованы тысячи полицейских, в том числе из других регионов, применены технологии распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, а также кинологи, полицейские лошади и бронетехника. Одновременно в другой части Лондона собрался небольшой контрпротест левых и исламских активистов. Участники этой акции выступают против ограничений миграции и считают, что страна должна принимать беженцев. Столичная система образования готова к проведению государственной итоговой аттестации школьников. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В этом году единый экзамен будут сдавать более 93 тысяч человек, в том числе выпускники прошлых лет, написал мэр. По информации столичной мэрии, более половины выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ профильную математику. Вторым по популярности предметом в этом году стало общество знания, а также в списке английский язык. Отдельное внимание уделили подготовке выпускников к ЕГЭ. С февраля в школах проходят специальные практикумы, они занимают до 40% учебного времени. Занятия ведут учителя, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты итоговой аттестации и успешно поступают в вузы, рассказал Собянин. Он также сообщил, что к сдаче ОГЭ готовится почти 130 тысяч учеников столичных школ. По его данным, свыше 47 тысяч девятиклассников планируют сдавать только 2 экзамена по русскому языку и математике, что превосходит значение предыдущего года на 20%. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра переменная облачность, кратковременный дождь, возможно, гроза, температура воздуха плюс 25-27 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Прямо сейчас параллельно проходят 6 матчей финального тура футбольной первой лиги. Идут вторые таймы. Лидер таблицы «Родина» встречается с «Арсеналом». Счет 4-1 в пользу москвичей. У «Факела» утром было столько же очков. Они играют в гостях против «Волги». Там пока 1-0 впереди «Воронежцы». В борьбе за выживание прямо сейчас уступает «Черноморец», а «Уфа» остается в лиге на следующий сезон. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верным решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в финальном матче пути регионов Кубка России со «Спартаком». Напомню, на 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников показал полузащитнику красную карточку. После вмешательства ВАР решение было отменено. Комиссия поддержала мнение видеоассистента. Футболист Лукас Фасон готов подписать новый контракт с «Локомотивом». Такую новость опубликовал портал «Спортэкспресс». По данным источника, 24-летний бразилец дал устное согласие руководству клуба в ответ на предложенные условия. Действующее соглашение защитника истекает в конце сезона. Фасон выступает за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне 25-26 он принял участие в 33 официальных матчах команды, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. «Локо» и «Спартак» сейчас проводят второй матч финальной серии хоккейного кубка «Харламова». Завершается второй перерыв, счет 2-1 в пользу молодежки красно-белых. Напомню, в противостоянии, наоборот, минимально ведет коллектив из Ярославля. Валерия Гонакова заняла второе место в стрельбе с малокалиберного пистолета с 25 метров на юношеском чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Победу одержала Ева Водопивец из Словении, а замкнула тройку лучших Александра Петрова из Белоруссии. Паратриатлонистка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии в Йокогаме. Спортсменка выступала в категории «Атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата». Второе место заняла итальянка Сирена Банзата. Третьей финишировала Аталья Нево из Израиля. Эстафета и индивидуальный забег на 15 километров по Садовому кольцу прошли в Москве. Участники соревнований стартовали на Зубовском бульваре, а финиш был на Крымском валу. Дистанция эстафеты состояла из 10 этапов, самый длинный из них протяженностью 1 километр 300 метров. В целом на нее вышли более 400 команд. У меня на этом все. Услышимся.
1: Афиша на маяке. 19 мая в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Мероприятие организовано по инициативе артиста совместно с АНО «Рыбаки и охотники». Аудитория мероприятия – молодежь, 1800 юношей и девушек, включая детей участников специальной военной операции, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также молодежь из социально уязвимых категорий. Основная задача проекта – формирование новой ежегодной традиции взаимодействия деятелей культуры с подрастающим поколением. Организаторы позиционируют концерт как событие года для молодежи, направленное на укрепление патриотических ценностей и социальную поддержку.

0: программа для взрослых. Друзья, продолжается и школьная программа для взрослых, и наша викторина «Кот ученый». Я обещал рассказать Павлу и всем, кому это интересно, что такое рязанское чудо. Павел, вы же с нами, да?
1: Да, я посмотрел, что такое.
0: Да, ну, как бы вы это, как бы вы рассказали, что такое рязанское чудо?
1: Это попытка, ну, как я прочитал и понял, попытка догнать и обогнать Америку по части сдачи мяса и молока. Но
0: это именно мясо. Именно мясо. Вот в данном случае именно мясо. Это была... Да, это был лозунг «догнать и перегнать Америку». Мы догнать и перегнать Америку должны были по всем показаниям, не только по мясу. Вот. Но мясо это серьезно, его у нас не хватало. Я сейчас коротко расскажу, можно так, поскольку... Дорогие друзья, понимаете, и была поставлена задача. Значит, была выбрана Рязанская губерния, Рязанская область, что там сделать гигантский мясной кластер вот такой. И надо увеличить производство мяса, прям вот, чтобы перегнать Америку. Но, понимаете, у коров, дорогие друзья, у них есть одна особенность. Они не растут за две недели, коровы. Понимаете, им надо, для того, чтобы набрать вес, им надо времени много. А времени-то не было, понимаете? Вот, поэтому мясо катастрофически, коров не хватало. Разумеется, везде можно прочитать, какие были придуманы фишки для того, чтобы выполнить поставленный чудовищный план. Там, причем, знаете, еще, Павел и наши дорогие радиослушатели, там, значит, из центра был один план спущен, а Рязанская область сказала: нет, мы его увеличиваем вот до такого количества, у нас вот еще больше будет. Разумеется, только коров не было. Откуда взять недостающих коров? Во-первых, значит, стали забивать недоросших коров. Ну, не забивать, а отвозить на мясокомбинат. Используя деньги, которые в области выделены на строительство дорог, на машиностроение, эти деньги шли, во-первых, на закупку коров, не мяса, именно коров. Я скажу, почему это разница большая, мясо и коровы. Вот. Коров у населения, а также в соседних областях. Ну, то есть, ну, разумеется, были переписки. А теперь, почему я делю, то есть, почему мясо и коровы – это не одно и то же. Была поставлена задача по взрывному увеличению сдачи мяса. Были пересмотрены системы учета. Коров сдавали по живому весу. А корова – это такое существо, где кроме мяса есть кости, жилы, кожа и копыта. Вот. И весит это все гораздо больше, чем мясо, пригодное в пищу. Ну, в общем, как сказано в одном фильме, этот, как его, волюнтаризм. Вот что такое рязанское. Рязанского чуда не произошло, не случилось. Так, и вопрос по биологии. Кто такие термиты?
1: Термиты – это, ну как, насекомые, животные.
0: Насекомые, животные, да. Правильно. Дальше, насекомые. А теперь вот еще дальше, вот еще поточнее. Кто такие термиты? Насекомые бывают разные.
1: Ага.
0: Какие ближайшие родственники термитов?
1: Ну, муравьи, видимо.
0: Вот нет, в том-то все и дело. Долгое время считалось, что это муравьи. На самом деле тараканообразные. Вот, тараканьи. Не тараканообразные, тараканьи. Термиты – это тараканы. Несмотря на то, что живут они как муравьи, ну, в смысле, это социальные насекомые. Вот. Но это, увы, это не муравьи. Хотя какая разница с другой стороны? Зато мы прекрасно представляем, как они выглядят и чем они питаются. Целлюлозой, гады, они питаются, поэтому живут дома в Америке. Ну, не только в Америке. Спасибо огромное, Павел. Хорошего вам настроения. Спасибо за то, что слушаете нашу программу и вообще радиостанцию «Маяк». Наш радиослушатель со смайлика написал: а я думал, Есенин – это рязанское чудо. Знаете, если Есенин – рязанское чудо, тогда Чайковский – это водкинское чудо. Чайковский, водкинский прожил 7 лет. Вот, и все, и уехал. И прославился он в других городах. Вот. Ну, в общем-то, также и Сергей Есенин. Хотя, разумеется, Константиново для него всегда место было такое, знаете, место силы и практически недосягаемой родины. Так, а кто у нас сейчас? Алло. А, Роман у нас сейчас, конечно, как я мог забыть. Роман, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
0: Роман, слушайте, у меня сейчас вопрос по литературе. Я зачитаю описание одного персонажа. Даже если вы вдруг эту книгу не читали, скорее всего, читали. Вы совершенно точно смотрели одну из экранизаций. Но это книга. И вот о ком идет речь, и что за книга, и какого автора. Он не только много разговаривал, но разговаривал громко. Надо, впрочем, отдать ему справедливость. Ему было безразлично, слушают его или нет. Он разговаривал ради собственного удовольствия, ради удовольствия слушать самого себя. Сразу говорю, книга написана не про меня, это не я, понимаете? Тот бесплатно разговаривал, а я за деньги. Он говорил решительно обо всем, за исключением наук, ссылаясь на глубокое отвращение, которое, по его словам, ему с детства внушали ученые. Чье это описание? И, соответственно, если скажете чье, сразу скажете, из какой книги. Знаете, громко разговаривал, так, причем разговаривал для собственного удовольствия. Вообще очень приятный человек, ну, то есть такой симпатичный. Мало того, этот человек появляется не в одной книге.
2: Не в одной книге.
0: Не в одной книге, да. Не в одной.
2: В одной. Это отечественная литература?
0: Нет, это переводная литература.
2: Переводная. Говорил громко.
0: Говорил громко. И вообще он был такой, он был громкий, такой большой человек. Говорят, что внешность и внешние проявления были автором взяты у его отца. То есть он своего отца описал.
2: Автор француз?
0: Ну, давайте теперь. Кто это?
2: Тартарен из Тарсаклона или Тараскона?
0: Тараскон, нет. Француз. Но другой.
2: Ну, я из французов знаю Дюма, Годе.
0: Подождите, этого. Дюма вы знаете двоих, между прочим.
2: Да.
0: Ну, вот это какой Дюма? Это Дюма.
2: Портос.
0: Ну, конечно, Портос. Вот. Отец Дюма был большой человек чудовищной силы. Якобы, зажав коня в шинкелях, он мог подтянуться с ним на балке этого самого, как его, конюшни. Я в это не верю. Вот.
2: Я тоже не верил. У меня мой средний, вот, ага. Ему сейчас 16 лет, будет 16 лет. Ага. Весит он сейчас чуть больше 60 килограмм.
0: Ага.
2: Он в этот... Он сам подтягивается, он это рюкзак. Гири пудовые.
0: Ого.
2: И две гантели. Он уже сейчас три раза так подтягивается. Я когда шесть.
0: Обалдеть.
2: Я с ума сошу.
0: Обалдеть.
2: Я когда впервые увидел это.
0: Вот. Нет, у меня, знаете, самое с подтягиванием, у меня самое крутое достижение было. Сейчас я уже не смогу, это было года три назад. Я один раз подтянулся на одной руке. Но я гордый был, не просто, знаете, вы не представляете, невообразимо был гордый.
2: Он несколько раз делает.
0: Я понял, конечно. Вот. Молодцы. Вот. Не, ну дети должны идти дальше отцов, это вполне естественно. Роман, вопрос по физике. Вообще-то он простой вопрос, но вместе с этим сложно. Поэтому не торопясь так, ответьте. Что такое лазер?
2: Излучение, наверное.
0: Нет, лазер — это не излучение, это устройство, это я сразу говорю.
2: А, устройство?
0: Хорошо, я могу спросить, что такое лазерный луч?
2: Ну, энергия.
0: Ну что энергия? Подождите, я вот фонарик зажигаю, что это не энергия, что ли? Ну, вот фонарик я зажигаю, вот знаете, взял налобный фонарь, тыкнул пальцем, у меня сразу луч какой-то там, тоже же энергия, фотончики летят. А в чем разница-то?
2: Она направленная луч.
0: Нет, подождите, ну я хочу, я смотрю вперед, у меня тоже направленный луч. Но вот чем лазерный луч отличается принципиально от луча вот обычного светового диапазона? Вот обычного.
2: Сфокусированный он.
0: Это не главное. Он сфокусированный, действительно, да. Но я могу сфокусировать с помощью системы зеркал и обычный световой пучок.
2: Ну, сейчас, значит, световой пучок. Частота какая-то особенная этих колебаний.
0: Близко. Вот в чем прикол лазера? Почему самолеты сбивать можно? Шутка. Не надо сбивать самолет.
2: Ну, вот он нагревает, переносит.
0: Обычный свет тоже нагревает. Это все. Фотоны. Вот фотоны, ты понимаете, я взял 100-ваттную лампочку, которую сейчас не использую, она тоже нагревает. Вот я направил на лист бумаги. Лист бумаги нагрелся.
2: В одном месте, в конкретном, куда он попадает, там приносит очень большую энергию.
0: Почему? Почему? Почему? Смотрите, я объясняю. Все очень, на самом деле, все очень просто. Чем лазерный луч, лазерный поток, лучше так его назвать, да, поток лучей, отличается от потока обычных лучей в световом диапазоне. Когда вы направляете, то есть когда вы зажигаете простую лампочку, да, у вас широчайший спектр фотонов, понимаете? Такой частоты, такой частоты, такой частоты, такой частоты. Понимаете? Вот весь световой диапазон. А в лазере все вот эти, ну скажем так, потоки, ниточки, они все одной частоты. Или амплитуды. Правильно говорить амплитуды. Понимаете?
2: Да.
0: Именно за счет этого передается громадное количество энергии. У меня в свое время был кусок дерева, который был там, на нем картинка была выжжена. Она была выжжена таким простым, бытовым, но, правда, ну как бытовым, военным лазером. Давайте мы продолжим после небольшой паузы, минут через полторы. Маяк.
3: Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на Маяке. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на Маяке.
5: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
3: Призвание. Любовь и славные дела первого российского императора.
6: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
3: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Программа для взрослых. Уважаемый Роман, и с вашего позволения третий вопрос по астрономии. Как вы думаете, прикиньте примерно, вот смотрите, есть солнечная система, да?
1: Да.
0: У солнечной системы есть масса. Это Солнце, планеты, малые тела, ну, есть масса. Как вы думаете, Солнце какой процент массы солнечной системы занимает? Какой процент?
1: Наверное... Большой, наверное.
0: Большой, прекрасный научный ответ. Большой процент, ну, принимается.
1: Наверное, точно больше 50%, если она всю эту систему держит.
0: Вы знаете, с чем связан ваш ответ? Разумеется, абсолютно неверный. Ну, не разумеется, простите, не хотел вас обидеть. С картинками, которые постятся. Если бы вот картинки, где показано Солнце и остальные планеты, были бы в реальном масштабе, вы бы такого никогда не сказали.
1: Большинство... Ну, значит, получается, не большое, а почти приближающихся к 100%.
0: Конечно. 99,8 с копейками. То есть почти вся, вот с точки зрения обывателя, меня, я обыватель, практически вся масса Солнечной системы, там, за исключением там всего чуть-чуть, это масса Солнца. А всем остальным, включая нашу старушку Землю, можно вообще пренебречь. 99,8 и там что-то там 6,6,6, там 6 в периоде, по-моему. Вот так. Вот, отлично. Спасибо, Роман, огромное. Спасибо большое. Александр с нами. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Игорь.
0: Александр, хотите вопрос по истории спорта?
2: Давайте попробуем.
0: Как вы думаете, с какого года примерно? Ну, говорю, здесь не обязательно точно. То есть я на самом деле это знал примерно. И точный год я вам вытаскивал из интернета, потому что точного года я не знал. Вот. Может быть, вы тоже знаете примерно, с какого года вратари стали носить, вратари в хоккее, маски. В футболе маски не носят. В общем, когда появилась хоккейная маска? В смысле, не хоккей, я прошу прощения, не хоккейная, а именно хоккейная вратарская маска. Потому что маски для полевых игроков появились гораздо позже. Первые в маске стали играть вратари. Вот примерно когда?
2: Тут я затрудняюсь сказать.
0: Ну, как вы думаете? Ну, нет, это же не обязательно точно. Ну, как вы думаете, когда это могло быть?
2: Тут нужно вопрос задать по истории вообще хоккея, в чем я не силен. Ну, это возможно, это...
0: Ну и ладно, давайте я расскажу. Вообще, впервые маска появилась в 30-м году. Великому хоккеисту Клинтону Бенедикту, ему лицо разбили шайбой. Вот. Он заказал себе маску. Вот. Но она ему мешала. Вот, он в ней проиграл только один сезон. Но, тем не менее, рождение маски – 30-й год. И спустя то ли 28, то ли 29 лет великий вратарь Жак Плант, это из Монреаль Канадиенс, величайший, он возобновил вот, маски. Вот, но вообще первая маска появилась в 1930 году. Я не знаю, добавит ли нам с вами знание этого факта. Вопрос по мировой художественной культуре. Как вы думаете, на какие части, здесь можно догадаться, делится современный город Рим? Все люди, которые живут в Риме, они всегда, когда вы будете спрашивать, где находится тот или иной адрес, они вам скажут, в какой из трех частей города находится этот дом. Это на какие три части делится Рим? Как вы думаете?
2: Ну, по сторонам света, восточно-западное.
0: Уже четыре получается, понимаете? Север, юг, запад, восток. А еще и центр есть. Уже пять. Нет, а это три.
2: Ну, может быть, по типу деятельности. Ну, то есть там исторически...
0: Давай, вот, правильно, в правильном направлении мыслите, Александр.
2: Ну, соответственно, есть какие-то районы именно там как с политикой, с управлением, административные какие-то районы.
0: Нет, все очень просто. Есть древний город, ну и там никто не живет. Это город древних римских развалин. Там никто не живет. Там адреса есть, ну, в смысле, там все. Там есть улицы, но, в общем, там никто не живет. Это древний город. Есть старый город. Старый город – это средневековый Рим. Там, кстати, допустим, древнеримский пантеон, который стал христианской церковью и усыпальницей, он как раз находится в старом городе. Это средневековье. А все остальное и самая большая часть – это новый город. Новый город – это то, что строилось, ну, скажем так, активно строилось со времен Муссолини, продолжает строиться сейчас. Это современный город. Древний город, старый город. Вот. Ну, если по-английски, они будут говорить старейший город, старый город и новый город. Вот и все.
2: Все ну, очень по просто. Большому счету, как везде, наверное.
0: Ну... Если древности есть, понимаете, в Москве древнего города нет. Старый есть, а древнего нет. Ну, потому что по сравнению с Римом, Москва город очень молодой.
2: Ну, да.
0: Так, и успею задать последний вопрос. Это будет третий вопрос. Вопрос по химии. Что такое бензол?
2: Что такое бензол?
0: Вы наверняка слышали это слово. Ну, в школе точно, но дело в том, что школьную химию мы сразу забываем, как только вот закончили школу, и школьную химию
2: забываем.
0: Да. Вот, ну, у меня, во всяком случае, такой был. Бензол – это ароматический углеводород. Это органическое соединение, это бесцветная жидкость с очень таким, знаете, узнаваемым, сладковатым, пить не надо и нюхать не надо, запахом. Бензол – это углеводород. Простейший. Спасибо!

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, боевая бронемашина, 23 автомобиля, 2 орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. 14-летний подросток получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Шебекине Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Украинский беспилотник сдетонировал на территории частного дома. Пострадавший подросток доставлен в больницу. В Кривом Роге Днепропетровской области в результате взрывов повреждена промышленная инфраструктура, передает ТАСС. Ранее в украинском регионе была объявлена воздушная тревога, сообщалось о взрывах в Кривом Роге. Кроме того, поступала информация о взрывах в Харькове. Кремль официально сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент России отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне, ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркивается в сообщении Кремля. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Сотни тысяч человек вышли в Лондоне на акцию протеста. Они выступают против премьер-министра Кира Стармера, замещающей коренное население Соединенного Королевства миграционной политики правительства и ограничения свободы слова. Акция проходит под лозунгом «Соединим королевство», передает РИА Новости. Британские патриоты несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, флаги Union Jack Соединенного Королевства, флаги Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Организатор марша Томми Робинсон накануне заявил, что намерен затопить Лондон самым большим на планете морем патриотов и призвал участников не обращать внимания на угрозы и запугивания. Ранее британские власти сообщили о запрете на въезд в страну 11 активистам в преддверии марша, а премьер Кир Стармер, который близок к отставке, пригрозил участникам акции, что любые попытки разжечь ненависть столкнутся со всей силой закона. На Даунинг-стрит заявили, что в субботу полиция Лондона проведет крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. В ней будут задействованы тысячи полицейских, технология распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, кинологи, конная полиция и бронетехника.

0: В Пятигорске увеличилось до 6 человек, еще четверо доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ранее поступала информация о двух пострадавших. По словам главы региона, пожар на ЗС в Пятигорске не угрожает жилым зданиям. Сейчас ведется локализация пожара. По данным МЧС, его площадь составляет 1000 квадратных метров. В тушении огня задействованы 45 человек и 15 единиц техники. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. При разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв, а затем начался пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». Движение на внешней стороне Садового кольца в Москве частично открыто после ограничений, сообщили в Дептрансе. Причиной неудобств для столичных автомобилистов стало проведение московского мотофестиваля. Гроза может пройти в Москве и Подмосковье перед тем, как столичный регион попадет под влияние аномально жаркой погоды, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Гроза ожидается в отдельных районах. В воскресенье местами может пройти кратковременный дождь. Под конец недели воздух в Москве в дневные часы прогреется до 24-26 градусов, по области до плюс 27. По прогнозу синоптиков, в предстоящие будни показатели среднесуточной температуры в столичном регионе превысят норму на 7-9 градусов. Воздух может прогреться до плюс 32. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве 21 градус. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье без осадков. Днем в северной столице 20 градусов.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Слушал я сейчас эту песню и подумал, вот, знаете, смотришь на Филиппа Киркорова, особенно живьем, глыба такая, ну, реально, он большой, а вот, понимаешь, что великий... Рост Джимми Саммервилля 1 метр 57 сантиметров. Популярность разная. Да. Но сейчас не об этом, мы поговорим о радости, о том, как радость видят философы. Причем есть у меня подозрение, что начнем мы с Древней Греции. Вместе... я догадался же, вместе с нашей уважаемой гостьей, со специалистом по научно-исследовательским ресурсам Московской школы Летова, с Анной Игоревной Кигай. Анна Игоревна, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Это очень взаимно, здравствуйте.
1: Спасибо.
2: Ну, хотите, не будем начинать с Древней Греции?
1: Нет, нет, как раз я этого хотел, я этого желал, да, вам слово. Я просто так подумал, что скорее всего, давайте я сейчас угадаю, вы скажете, Игорь, вы не правы.
2: Давайте.
1: Скорее всего, с Платона, нет? Нет?
2: А нет.
1: А вот давайте.
2: Наверное, первая мысль, я бы хотела сказать, что слово «радость» для истории философии, истории культуры — слово достаточно скучное, потому что у нее есть такие близкие по значению термины, которые намного более сильны, и поэтому мы более охотно их используем в текстах и какой-то устной речи ярко иконотированной. Это удовольствие, это веселье, это счастье. И поэтому, если вы просто вот откроем каких-нибудь философских журналов, статей или даже первоисточников, трактатов, то намного проще нам там найти веселье, счастье, удовольствие. Вот счастье, удовольствие прям на первом месте, веселье потом, и только потом где-нибудь будет радость. Слово «радость», оно какое-то такое намного более, что ли, тихое и интеллигентное. Вот в этом смысле оно философии подходит меньше, да, вот в нем нет вот этой страсти какой-то, безумия и так далее. А хотела я начать с Древней Греции, но не с Платона, а, наверное, со стоиков. Мы находим понятие «радость» у стоиков. Как мы понимаем, стоическая философия скорее будет в качестве положительного образца нам предлагать абсолютное бесстрастие или апатию, но при этом, поэтому радость будет оцениваться как нечто неоднозначно положительное. Ну, ничего хорошего в этой радости нет, а нечего радоваться стоическому мудрецу, находить просто в бесстрастии.
1: Вот, наконец-то я понял, кем была моя бабушка. Ржем мы как-то раз с моим братом. Моя бабушка, которая была очень добрым человеком, абсолютно, правда, не образованным, но это не важно, очень добрым и нас любила. Но мы очень громко, я специально употребляю это слово, которое на грани, не смеялись, а ржали. Смеетесь, скоро плакать будете. Стойка она была.
2: Да, вполне вероятно. Но все равно стоики, особенно когда они, вот мы стали переходить от ранней к средней стоя, к поздней стоя, мы стали немножечко смягчаться в своих оценках, поэтому радость стала оцениваться как такое разумное, контролируемое наслаждение. То есть вот наслаждение совсем нельзя, ну понятно. Ну, то есть,
1: ну, да,
2: смеетесь,
1: да, да, да.
2: Наслаждаетесь. Зря. Но радость, в этом есть какой-то такой флёр некоторого благоразумия. Вот благоразумное наслаждение, вот это можно помыслить как радость. Вообще слово, кстати, это, надо сказать, в древнегреческом...
1: Сорвали с языка. Я хотел спросить, прощения, а слово-то само? Вот давайте.
2: Корень хара, или слово очень распространенное в языке, поскольку это было слово, ну, по сути, что-то вместо «здравствуйте». Есть слово «хайре», что значит «радуйся». И когда люди встречают друг друга, если это вдруг Платон и Аристотель, то они бы сказали друг другу не «калимера» и не «калиспера», они бы сказали друг другу «хайре», «радуйся». Что мне, если честно, очень нравится, в этом есть что-то такое, знаете, какой-то правильный императив. Вот в императиве «здравствуй», да, в нем есть какая-то телесность, если угодно, да, то есть вот, ну, хорошее то же слово, всем здоровья желаю,
1: ну, да,
2: всяческих,
1: да,
2: границ. Но в слове «радуйся» есть тоже какая-то забота о другом, но не только о теле, но и о душе.
1: Знаете, радуйся. Я вот к вопросу о слове, я-то это слово знал всегда, вот, но я думал, что это староанглийское.
2: Не-не-не,
1: хоре, хорей. Я думал, что это староанглийский. На самом деле, это, значит, пришло из серебряной латыни. Помните, песня была такая? Хоре, хоре, холи, холи, дей. Слово до сих пор используется. Хорей. Ну, не хорей, орей. Там H есть в английском языке, но не читается. Я просто не знал, что это латынь. Удивительно.
2: Это,
1: да, извините, это не греческий. Латынь, греч. Ну, через латынь пришло греческое слово. Через латынь.
2: Да-да-да. Ну, не знаю, надо поисследовать. Я так прям на 100% не гарантирую, что действительно они этимологически связаны. Просто, если честно, не знаю. Но мы понимаем, что мы это слово, скорее всего, использовали часто. Мы, а древние греки.
1: Я вам даже больше скажу. Слово «ура» якобы оно восходит к хорей. Якобы.
2: Да-да-да.
1: Ура!
2: Ну, тем не менее, вот в этом все равно будто бы, опять же, вот меньше какой-то такой страсти и ликования, да, а вот что-то такое
1: осознанное.
2: Спокойное, да, спокойное, тихо, интеллигентное. Вот это, кстати, даже противопоставление, опять же, на греческом языке мы встречаем, но уже не у древних греков, мы встречаем еще у апостола Павла в послании к Галатам. Там есть такой отличный текст, я всем всегда советую читать послание апостола Павла. Я не знаю, я вот их очень нежно люблю, они читаются великолепно, приятно. И что-то
1: У меня тут такая засада была с апостолом Павлом.
2: Что случилось?
1: Да ужас просто, позор. Я, значит, говорю, и несть ни эльна, ни иудея, как сказал Спаситель. А поскольку наши радиослушатели, они образованные, мне 753 человека написали, из какого это послания апостола Павла. Позорище. Вот так.
2: Да, да. Ну, с апостолом Павлом в целом достаточно трудно, потому что уже даже в какой-то момент обвиняли, значит, христианство, что оно превращается из христианства в паулинизм. Ну, обвиняли-то почему? Потому что это невероятный писатель. Вот он так пишет. Хотелось бы, конечно, чтобы больше религиозных деятелей писали так. Но есть у нас уже от апостола Павла послание к Галатам, и там предлагается тоже греческое вот это слово «радость» оценивать как такой плод духа, как духовную добродетель. И апостол Павел в этой пятой главе, он противопоставляет рабство тела, что тоже, опять же, вполне логично, вот этой свободе, благоразумию, осознанности. Слово современное, но оно здесь, на мой взгляд, вполне подходит. Вот здесь есть такой некоторый человеческий контроль, да, вот что ты выбираешь дух или тело, ты выбираешь наслаждение в смысле как потворство своим грехам, своим страстям, или возвышающие тебя вот эти плоды духа, которые сладкие, но вот не той сладостью, которая стекает, значит, по губам, а той сладостью, которая обогащает твою душу.
1: Ну, то есть здесь божественно, а с той стороны дьявольский искус какой-то.
2: Да-да-да. И знаете, вот что, мне даже вот больше нравится здесь такой более морально-философский, что ли, акцент, что здесь про рабское состояние или про свободное состояние. Потому что и у стоиков, и у апостола Павла мы встречаем одно и то же, по сути, понятие. Вот его можно объединить таким понятием «аффекты». И вот если наслаждение — это то, что происходит с тобой, это то, что пытается тебя поработить и то, рабом чего ты становишься, то радость, хотя тоже это состояние души, вот в философии стоиков это все одно, ну, одно и то же, это разные состояния твоей души, твоего тела, которые у них не разделены, в отличие от, значит, христиан. И ну, здесь есть твой контроль, ты выбираешь радоваться. В русском языке в целом вот есть вот эта тонкость, что радость — это и то, что может с тобой произойти, и то, что ты можешь испытать. А вот у апостола Павла и у стоиков есть четкое разделение, что радость — это выбор человека. Это его интеллектуальное, душевное, психическое усилие, которое делает его не рабом своих аффектов, не рабом своих желаний и страстей, а свободным человеком. Мне вот это очень симпатично.
1: Ну, это потому, что у вас современный взгляд на...
2: Виноват.
1: На слова виноват. Знаете, подумалось, вот удивительная вещь. Ну, есть такое расхожее мнение, не то что мнение, оно растиражировано. Дофамины – это, значит, залог радости, да? А вот, выслушав то, что вы сказали, с одной стороны, дофамины могут вырабатываться от того, что книжку смешную прочитал, да? Хорошую. Ну, ладно, хорошую. Там никакого у тебя катарсиса нет, когда ты читаешь «Трое в лодке, не считая собаки». А с другой стороны, у тебя дофамины вырабатываются, когда ты спорт, физкультурой занимаешься. И после этого у тебя хорошее настроение. Но это чисто телесная вещь вообще. Телесная.
2: Да, ну в целом вообще много ловушек. Ну,
1: конечно.
2: Вот давайте таким путем пойдем. Если, например, мы говорим и про античность, и во многом и про христианское осмысление тоже. Нам вообще зачем нужно было заниматься всем этим расследованием, такую радость, счастье, наслаждение и все остальное? Для того, чтобы найти какой-то внутренний компас, который помогает отличить порок от добродетели. Все. Вот, потому что все-таки, если мы говорим про древнюю философию, про стоическую особенно, то есть две ключевые реальности: либо порок, либо добродетель. Все остальное — это какие-то мерки, стрелочки, указатели, неоновые вывески, которые помогают человеку сориентироваться. И мы говорим, вот если вдруг, если мы как стоики мыслим, если вот у тебя в душе сейчас наслаждение, если ты, значит, испытываешь хедоне, вот это вот греческое, да, удовольствие, ну, скорее всего, значит, стрелка направлена на порок, да, поэтому, значит, задержи себя, бесстрастие включай и так далее. А если какое-то другое ощущение, благостное, доброе, интеллигентное, вот эта тихая радость, возвышающая душу, значит, ты обращаешь внимание на добродетели. Это один полюс, значит, этого спектра, одна сторона этого спектра. А с другой стороны, также справедливо то, про что мы говорили с точки зрения апостола Павла, что, по идее, человек должен сам выбирать, что он хочет испытывать. Понятно ли, да, я выражаю мысли? То есть совершенно, ну, очень легко запутаться в этом смысле и в стоиках, и в христианской, на самом деле, ранней философии. Мне искать какие-то мерки во мне, какие-то сигналы, вот я не знаю, как вот мурашки у меня должны происходить, какие-то особенные, или вопрос только в том, чтобы я усилием воли испытывал то или другое чувство.
1: Вот, Вопрос.
2: Да. Ну, мне, конечно, ближе история про усилия воли человека. Ну, вот вы мне сказали это, потому что я так современно смотрю на это. Хотя вот в истории философии очень много попыток объяснить и радость, и удовольствие, и все остальное просто какими-то, я не знаю, движениями. Ну, может быть, дофамин слово еще не изобрел какой-нибудь Рене Декарт.
1: Ну, в общем, чем-нибудь очень простым. Очень простым, да. Упростить.
2: По описанию, если бы врач-эндокринолог читал Декарта, мне кажется, что он бы понял, что это такой, модерновый, да, ранний, но трактат про гормоны. Вот он там практически пишет про каких-то духов, которые во множественном числе не дух большой,
1: или
2: гайст, да, вот эти вот, а маленькие духи, которые путешествуют по жидкостям, там, по крови человека, по телу человека, и вызывают в нем те или иные эмоции, в том числе радость. Сходил на тренировку, вот такие духи активизировались. Да? Я тут, правда, еще подумала, что, конечно, если бы нас послушал врач-эндокринолог, он бы точно ввел бы разницу между разными типами гормонов, которые вызывают приятственные чувства, потому что я, насколько знаю, их там сколько, 3 или 4 раза.
1: Да не, вы знаете, вот эндокринологов лучше не слушать. Точно так же, как лучше не читать научно-псевдопопулярные статьи. Знаете, есть такое расхожее мнение, что вот, ну, не мнение, фраза «ищу адреналина». Это пишут люди, которые не знают, что такое адреналиновый взрыв. Не дай бог. Вот, так что нет, эндокринолог, он объяснит. Понимаете, вот мне показалось, Анна, я чуть бы не сказал, когда мы пытаемся объяснить, когда вы пытаетесь, потому что я-то слушаю больше, мы находимся, разумеется, в рабстве языка. Когда мы говорим, вот смотрите, мы говорим наслаждение, да? Любой философ, он будет долго говорить о том, какие бывают виды наслаждения. Когда мы, люди, я про себя, далекие от философии, как правило, под словом наслаждение мы понимаем то, что мы понимаем что-то, ну, греховное, не хотелось бы, я не верующий человек, что-то телесное. Не обязательно сексуальное наслаждение, это может быть наслаждение, там, не знаю, от бокала вина, от съетого мяса, неважно. Когда мы говорим наслаждение, меньше всего мы думаем о восторге после прослушивания Моцарта. Хотя и это, тоже телесное.
2: Да, вот вы знаете, как раз если говорить про какие-то здесь античные опусы, то это были бы противоположные друг другу явления.
1: Казалось
2: бы. А вот у Ницше, у него будет просто такой чарт, топ-3 наслаждения в жизни человека. Насколько я помню, на третьем месте было сладострастие, да, точно, на втором месте было прослушивание музыки. Тут зависит от того, в какой период жизни находится Ницше, как вы знаете.
1: Разумеется.
2: Да, любимчики менялись. А на первом месте находилась его собственная музыкальная импровизация. Но все-таки он вот не создавал такую вот явную противоположность, да, что вот якобы телесное сладострастие, да, то есть оно противоположно какому-то возвышенному самостоятельной музыкальной импровизации, которая Ницше, конечно, она ему помогала соединиться с бесконечным. То есть для него, ну, на мой взгляд, это было про возвышение духа. Все-таки
1: Разумеется. Вы знаете, время, к сожалению, заканчивается. Закончу шуткой к вопросу о наслаждениях. Вот как только я слышу наслаждение, сразу вспоминаю великое произведение «Безобразной герцогини». Все наслаждения «Безобразной герцогини» Мальтуш перечислять не буду, но концовка, это самое начало книги. Но самое великое наслаждение – спать. Спасибо вам большое. К сожалению, крайне редко встречаемся. Будем ждать вас часто-часто. Thank you.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 9 до 15 часов перехвачены и уничтожены 76 украинских беспилотников над Белгородской, Рязанской, Курской, Брянской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, Московским регионом и над Черным и Азовским морями. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Харькове. В Кривом Роге Днепропетровской области сообщалось, что там в результате взрывов повреждена промышленная инфраструктура. В Лондоне сотни тысяч человек направляются к правительственному кварталу Даунинг-стрит. Участники марша выступают против премьер-министра Кира Стармера, замещающей коренное население миграционной политики правительства и ограничений свободы слова. Акция проходит под лозунгом «Соединим королевство», передает РИА Новости. Британские патриоты несут национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, флаги Union Jack, Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии. В центр Лондона стянуты тысячи силовиков. Над демонстрантами кружит полицейский вертолет. Организатор марша Томми Робинсон накануне заявил, что намерен затопить Лондон самым большим на планете морем патриотов и призвал участников не обращать внимания на угрозы, запреты и запугивания. Пожар на автомобильной заправке в Пятигорске локализован на площади в 1000 квадратных метров, сообщили в МЧС. По последним данным, пострадали 6 человек. Как заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пожар на ЗАЭС в Пятигорске не угрожает жилым зданиям. Однако, по его словам, взрывной волной выбило окна у жителей соседних многоэтажных домов. Напомню, сегодня в Пятигорске при разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв на ЗАЭС. Затем начался пожар. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Движение транспорта открыто на участке улицы Косыгина от Ленинского проспекта до Воробьевского шоссе в Москве, сообщили в Дептрансе. В настоящее время движение ограничено на ряде улиц в районе университета. Причиной неудобства для столичных автомобилистов стало проведение московского мотофестиваля. Впереди фестиваль «Ночь московского спорта». Он пройдет в столице 30 мая. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, днем плюс 16-18.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Даниил Моногаров. Завершены 6 матчей финального тура футбольной первой лиги. Родина обыграла тульский Арсенал 4-1 и выиграла золотые медали первенства. Факел также разгромил ульяновскую Волгу 3-0. Первое место воронежцы уступили лишь по дополнительным показателям. В борьбе за выживание меньше повезло черноморцу. Победа над Уралом 2-1 не помогла южанам избежать вылета во вторую лигу. Дело в том, что идущая выше Уфа минимально обыграла костромской «Спартак» и автоматически сохранила прописку на следующий сезон. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала верным решение отменить красную карточку полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в финальном матче пути регионов Кубка России со «Спартаком». Напомню, на 65-й минуте встречи арбитр Кирилл Левников удалил полузащитника армейцев. После вмешательства ВАР решение было изменено. Комиссия поддержала мнение видеоассистента. Футболист «Спартака» Тео Банганда покидает команду. Об этом конголезец объявил в своих соцсетях. В текущем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 6 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Последний раз он появлялся на поле в составе краснобелых в марте. «Спартак» обыграл «Локо» во втором матче финальной серии хоккейного кубка Харламова. Счет 3-1 в пользу молодежки краснобелых. На шайбы Андрея Быкова, Максима Филимонова и Силантия Кожушко волжане ответили взятием ворот Матвея Каткова. Теперь в противостоянии ничья 1-1. Стрелок Валерия Гонакова заняла второе место в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров на юношеском чемпионате Европы в хорватском Осиеке. Победу одержала Ева Водопивец из Словении, а замкнула тройку лучших Александра Петрова из Белоруссии. Паратриатлонистка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии в Йокогаме. Спортсменка выступала в категории «Атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата». Второе место заняла итальянка Сирена Банзата. Третье финишировала Аталья Нево из Израиля. У меня на этом все. До скорых встреч.
2: Программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, так уж получилось, мне приходится заниматься экономикой, причем макроэкономикой, практически каждый день. В отличие от меня, у меня жена серьезный журналист, экономикой занимается. Я в этом ничего не понимаю, надо мной смеются. Как работает поведенческая экономика. Один из самых, по-моему, интересных современных разделов вместе с нашим уважаемым гостем, вместе с новым участником нашей, я надеюсь, теплой компании, в хорошем отношении теплой. Причем не в какой-нибудь виртуальной, а в реальной студии радиостанции «Маяк», физической, научный руководитель линейки математико-экономических классов Московской школы номер 57, лауреат гранта правительства Москвы в сфере образования Дмитрий Леонидович Блидман. Дмитрий Леонидович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь. Можно без отчества вполне.
3: Да?
4: Просто Дмитрий, конечно.
3: Отлично. Нет, у меня-то, знаете, у меня вообще-то отчество пропало, строго говоря, после 50 лет.
4: Ну, будем считать, мне недавно исполнилось 50. Вот, будем считать, что оно и пропало.
3: Так, Дмитрий, смотрите. Если мы сейчас начнем говорить про историю поведенческой экономики, вот, с Адама Смита, мы только до 60-х годов дойдем. Прошлого века, и не успеем. Давайте простыми словами, насколько это возможно, вообще экономика не терпит простых слов, но тем не менее, простыми словами, понятно даже для меня, да. Это ну, не кокетство.
4: Когда я попробую, Ну, смотрите, все очень просто. На самом деле, вы удивитесь, вернее, многие слушатели удивятся, даже те, кто читал про поведенческую экономику и слышал что-то, что на самом деле Адам Смит, он тоже об этом говорил, хотя его считают отцом классической экономической науки. В чем главный постулат классической экономики, который, ну, лет 200 и дальше, с середины 19 века ее развивали маржиналисты, классики, неоклассики, кейнсианцы. Один из постулатов следующий – человек рационален. Они придумали какого-то человека, которого назвали Homo economicus. Такой главный принцип. Человек не... Вот он сравнивает выгоды и издержки, он может ошибаться, потому что у него не полная информация, но вот на основе той информации, которая у него есть...
3: Но исходит из рацио.
4: Да, рацио. Да. Если выгода больше издержек, поехали. Если выгода меньше издержек, не поехали. Угу. А потом появляются несколько психологов и несколько экономистов. Появляется в Израиле два экономиста, Амос Тверский и Дэниел Канеман. Появляется в Штатах Ричард Талер.
3: Это, извините, пожалуйста, Канеман такой малоизвестный экономист, лауреат Нобелевской премии.
4: И который... Талер, да, и Талер, Талер тоже. Да. А Амос Тверский, к сожалению, умер. Он не стал лауреатом Нобелевской премии только по этой причине. Да, да, вот эти два малоизвестных, вот, три малоизвестных экономиста, которые стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Который вот тот же самый вот Ричард Талер, он как бы он стал лауреатом Нобелевской премии за нобелевские финансы. Ну, ой, за нобелевские, за политические финансы. Ну, то есть человек, в общем-то, объясняет людям, зарабатывающим миллиарды, как зарабатывать больше миллиардов и почему так происходит. В общем, их идея, ну, слушайте, вот это вот люди, это люди. Люди принимают решения как люди. Uh-huh. Люди думают как люди. Вот эти рационалы, это, конечно, прекрасно. Но это какая-то, какой-то миф.
3: Умозрительная
4: такая вещь. Да, самый простой пример. Ну, давайте просто с вами, с вами обсудим. Мы представим себе... Кстати, идею придумал как раз человек, такой классический экономист, хотя и кейнсианец, собственно, Джон Кейнс. Он вообще известен тем, что он, кроме того, что он был макроэкономистом, выдающимся, о котором пишет, которого точно знает ваша супруга, но также он был вообще известным финансистом. Он был одним из основателей Международного валютного фонда, кроме всего прочего. И держателем, вернее, он руководил эндаумент фондом своего колледжа, в котором он учился, а потом преподавал. Так вот, собственно, ему принадлежит идея игры. Игра называется «Конкурс красоты». Очень простой. Можно говорить про красоту, а можно говорить про числа. Варианта два. Угу. Представим себе, сначала давайте между нами два человека.
3: Давайте.
4: Вот мы два человека играем между собой. Надо загадать число. От 1 до 100 целое число, любое. Кто выигрывает? Выигрывает тот из нас, чье число будет ближе к половине среднего арифметического.
3: То есть,
4: смотрите, складываем два, делим пополам, тот, чье число ближе, тот выигрывает. Ну, давайте, я загадал, вы загадали, какой у вас?
3: 25.
4: У меня 0.
3: Я выиграл.
4: Ну, или один. Я выиграл. Принцип очень простой. Можем посмотреть. Если берем два числа, серединка, средняя арифметическая будет посередине, а половина среднего будет ближе к первому и так далее. И поехали к первому.
3: Да.
4: А теперь сделаем ту же самую игру. Но не с двумя людьми, мы ее не сможем смоделировать, а с нашими слушателями. Они могут попробовать сейчас. Мы уже объяснили принцип, объяснили правила, объяснили принцип победы. Итак, все слушатели играют в игру. Нужно загадать число от 1 до 100. И выигрывает тот, чье число ближе к половине среднего и загаданного всеми нами. Всеми игроками, всеми участниками.
3: Да.
4: Вот я, когда играю в эту игру, я обычно загадываю 7. Мы тут играли недавно ко мне в школу, пришел в 7 класс один из топовых профессоров Российской экономической школы, Дмитрий Дагаев, и он рассказывал про это семиклассникам. Вот они поиграли, там я тоже участвовал, я сгадал 7. Выиграла девочка, которая загадала, если не ошибаюсь, 5.
3: Объясните, правило, почему?
4: Очень просто. Почему выиграла девочка, которая сгадала 5, и почему 5 выиграл в этом классе? Смысл очень простой. В игре между нами двумя выигрывает тот, кто принял правильную стратегию. Здесь есть правильная игра. Правильная игра — загадывать самое маленькое. Всегда. Вот в игре между всеми слушателями правильной стратегии, четко правильной, нету. Потому что я должен угадать, как отнеслись к этой игре все остальные, как остальные поняли правила. Ну, посмотрим. Пусть нас... там 1000 человек. Ну, во-первых, какое-то количество из них точно не поняли правила игры.
3: Разумеется.
4: Смысл поведенческой экономики. Вот это один из примеров. Для того, чтобы люди принимают решение не на основе рацио моментов. Рацио загадать ноль. Это,
3: ну, разумеется, да. Это не всякого самого.
4: На наше решение влияют очень-очень разные факторы, очень разные вещи. Но...
3: Любые.
4: Давайте опять любые. Давайте еще один пример из разума. Есть такая игра, это на самом деле серьезные эксперименты, которые ставят в лабораториях экономических, в полевых исследованиях проводят, выезжают в Индию, в Африку. Почему туда и туда? Потому что дешевле, там
3: дешевле, меньше
4: ставка.
3: Да.
4: Дороже поехать, дешевле привлекать участников. Итак, есть некая группа, две группы людей. Каждому человеку из первой группы говорят следующее. Слушай, ты участвуешь в эксперименте. Вот тебе некая сумма денег. Ну, предположим, $5 или $100, в зависимости от того, где играть.
3: Ну, да.
4: Вот тебе $100. У тебя есть напарник. Он тебя не знает, ты его не знаешь. Есть второй человек.
3: Угу.
4: Сейчас ты предлагаешь ему часть из этих 100 долларов. Любую часть, какую-то.
3: Любую часть, да.
4: Угу. Если он соглашается, то он получает предложенное, а ты остальное.
3: Угу.
4: Если он отказывается, то он получает ноль, и ты тоже ноль.
3: Угу.
4: Итак, еще раз.
3: Тебе вопрос, дарят 100 сколько, долларов, сколько, должен, ему, да, сколько ему надо
4: сколько
3: предложить?
4: Сколько ему надо предложить?
3: Ну, так, чтобы я остался, да, не просто в плюсе, а в максимальном плюсе.
4: Если из рацию исходить, вы сидите, вам предлагают деньги, вы либо соглашаетесь, либо отказываетесь. Отказываетесь, у вас ноль, соглашаетесь, угу, сколько согласились, ну, сколько, да, и будет. Сколько вам предложить, чтобы вы согласились? Сколько рациональный человек на сколько согласиться должен? На один, один.
3: Ну, наверное,
4: все,
3: так,
4: что больше нуля,
3: ну,
4: уже хорошо.
3: Ну, конечно.
4: А теперь поехали и предложим человеку один. Он скажет,
3: ну,
4: какой ты гад.
3: Да, да, да.
4: У тебя. Оказывается, есть куча факторов, которые, угу, влияют на принятие нами решения, кроме чистой рациональности. Например, здесь есть фактор обиды. Самое интересное, что вот эти вот игры, которые называются ультиматум, в таких играх оказывается размер согласия зависит от того, например, вижу ли я того, кто предлагает мне деньги. То есть вот у нас сейчас студия есть
3: вижу,
4: стекло.
3: Как я
4: есть
3: вижу.
4: Ли рядом?
3: Слушайте, я вспоминаю прекрасный фильм. Ну как, фильм идиотский, я его регулярно пересматриваю. Я смотрю плохие фильмы. Это «Деспирадо 2. Однажды в Мексике». Ты бы не стал меня убивать за 10 тысяч долларов? Стал бы.
4: Вот-вот, то самое. Ну то есть куча факторов, которые влияют на наши отношения к ситуации. Ну, еще самый простой пример. Вы утром встаете без будильника, с будильником?
3: Без будильника.
4: А
3: сколько? Нет, без будильника. Да.
4: Я тоже иногда встаю теперь без будильника. Но мои дети встают точно без будильника.
3: Я вас огорчу. Это возрастное.
4: Ну, я знаю. Да. Я с вами согласился. Ну, иногда. Но
3: дети встают по будильнику.
4: Да, теперь смотрите, самое интересное. Я когда... Ну, чаще всего все-таки я по будильнику встаю. Самое интересное, я ставлю 3 будильника. Первый, например, на 0-0,
3: uh-huh,
4: второй на 0-1, третий на 0-2,
3: uh-huh,
4: третий на 0-3.
3: Ну, да.
4: Причем первый и второй беззвучные вибро,
3: uh-huh,
4: а третий со звуком.
3: Uh-huh.
4: Вот вопрос, зачем я ставлю второй условно будильник? Ну, если понятно, что я первый не услышал, есть второй, который со звуком. Зачем я ставлю второй беззвучный и третий?
3: Это подсластить пилюлю себе, нет?
4: Нет, у меня рядом спит жена с дочкой.
3: Вот
4: и я знаю, что на первый я могу не проснуться, а во время второго я подсознательно заставлю себя встать, чтобы третьим не разбудить их.
3: Чтобы третьим не разбудить их.
4: Я стелю соломку заранее.
3: Да.
4: Я ночью знаю, что я утром буду вести себя по-другому. И почему мы с вами говорим об этом? Почему об этом хочется рассказать? Потому что на самом деле наши ходы, наши решения, они действительно часто весьма нерациональны. Но если мы понимаем немножко природу своих действий, мы можем немножко.
3: Очень хорошо
4: понять...
3: сказали, понимаем немножко природу.
4: Конечно, полностью
3: своей.
4: Да, полностью. Да. Ну, еще пример банальный совершенно. Ну, я вот хочу заниматься, называется словом, фитнес. У меня есть вариант, вот реальный вариант,
3: да,
4: купить абонемент.
3: Да.
4: Хотя можно покупать, ходить каждый раз и платить деньги.
3: Да.
4: А теперь давайте предположим ситуацию. Предположим. Есть два варианта. Купить абонемент за 100 тысяч. Этот абонемент позволит ходить в зал, ну, допустим, 50 раз.
3: Сейчас, короче, дорогие друзья, я просто с этим знаком.
4: Да.
3: Все еще.
4: Да. 100
3: вот. Значит, можно заплатить за год 100 тысяч, вот, или можно заплатить за такое же количество посещений, которое.
4: Потому что меньшую сумму.
3: Нет, если вы будете платить каждый раз.
4: Меньшую сумму.
3: Нет, это неинтересно, потому что, как правило, это большая сумма.
4: А если это будет меньшая сумма? Я покупаю самый люксовый абонемент.
3: Я понимаю, да.
4: Зачем
3: я
4: это делаю?
3: Нет, ну когда вы покупаете абонемент, вы себя привязываете. У меня был такой знакомый, он себя привязал к этому.
4: А теперь давайте рационально.
3: Давайте
4: рационально. Итак, вы купили абонемент за 100 тысяч.
3: Да.
4: Прошло N дней, когда вам нужно идти в зал.
3: Не, ну понятное дело,
4: зима,
3: и именно в этот
4: холод.
3: День я не пошел. И
4: да.
3: Я прошу прощения, деликатная эта самая. Моя жена именно поэтому платит каждый раз за отдельное посещение. Я-то не хожу в зал. Вот она ходит. Именно поэтому.
4: Чтобы иметь шанс не пойти.
3: Нет, она деньги считает. Она понимает, что если ты... То есть она может заболеть, она может уехать в командировку, она может это. Это и деньги будут потеряны.
4: В том-то и дело, что если я уже заплатил, то когда я буду принимать решение пойти, не пойти, по идее, ну я уже заплатил, мне не вернут деньги.
3: Это будет
4: давлеть. А по идее-то... Дайте включим рацию. недавно не должно. Ну, я же нет. уже все уже.
3: А,
4: слушайте,
3: ну да.
4: я уже заплатил,
3: я же уже заплатил. Все, да.
4: По идее, все, что уже сделано, это в экономике называется санкост, необратимые
3: санкост,
4: издержки.
3: Санкост, да.
4: Так вот, Ричард Талер, ага. собственно, человек, придумавший идею, концепцию, разработавший концепцию санкост, рассказывает про свою дочку.
3: Ага.
4: Так, своя, его, он купил своей дочери, если я не ошибаюсь, это был, оплатил 10 или 15 занятий теннисом, ага. потому что она захотела заниматься, по-моему, ага. теннисом. В какой-то из дней у дочери, у друга дочери был какой-то там праздник, ну, да. и она решила пропустить. Угу. Причем это был абонемент, то есть деньги не возвращались за это.
3: Да, да.
4: Он говорит: слушай, ну я же заплатил, ну, да. мы уже заплатили, как ты можешь не пойти? Угу. На что дочка, улыбаясь, это ага. из книги, собственно, «Новая поведенческая экономика», которую написал Ричард Талер, эту книгу можно купить в наших магазинах. Угу. Так вот, она говорит: папа, санкост.
3: Угу.
4: И я понял, сказал Талер, что я, человек, придумавший это, я,
3: он попал
4: как обычно,
3: ловушку,
4: попал
3: да,
4: в ловушку санкоста.
3: Да.
4: Да. Вот эта ловушка санкоста, она существует. На самом деле, что касается подобных поведенческих ловушек, очень простая вещь. Вы, я думаю, вводите машину, у вас
3: конечно. Есть
4: машина. Получаете ли вы штраф?
3: Ну,
4: время от времени.
3: Да, конечно, да, конечно. Разумеется. Да.
4: Вам приходит уведомление, согласны?
3: Да. да.
4: Более того, о том, что вы можете оплатить со скидкой.
3: Да, ну, до там, сих первый, пор, давайте, да.
4: Какое-то время.
3: Я в России живу, да. Вы знаете,
4: хорошо.
3: У нас сейчас, конечно, хорошо. Вы знаете, у нас сейчас небольшая пауза на полторы минуты и вернемся.
2: Маяк. Именно собственные. Одна из величайших балерин 20 века Майя Плисецкая была старшей из троих детей известного советского хозяйственного деятеля Михаила Плисецкого и актрисы немого кино Рахили Мессерер. Когда девочке было 12, ее отца арестовали и впоследствии расстреляли. Мать выслали в Казахстан, в лагерь жен изменников родины. Чтобы Майя не оказалась в детском доме, ее удочерила тетя Суламиф Мессерер, балерина, солистка Большого театра. Начало войны Майя вместе с семьей провела в эвакуации в Свердловске. Здесь она впервые вышла на сцену с номером «Умирающий лебедь». А уже в 43-м году Майя Плисецкая была принята в труппу Большого театра, где со временем укрепилась в статусе приммы-балерины. Это мы. Это про нас. Маяк. Сделать то, на что не решался месяц назад. Астропсихолог о правильном поведении в мае. Подкаст «Майский астропрогноз». В эту субботу 16 часов на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнять.
0: Как знать.
2: Какой IQ у искусственного интеллекта.
0: Как знать, как знать.
2: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Программа для взрослых.
3: Итак, Дмитрий, мы остановились на вашем вопросе. Получаете ли вы, Игорь, штрафы? У вас есть возможность в течение 20 дней заплатить со скидкой или без скидки заплатить?
4: В общем, концепцию, да. концепцию да. придумал Ричард Талер. Uh-huh. Называется, ну, по-русски подталкивание.
3: Uh-huh.
4: То есть, и эти подталкивания, ну, слушайте, сколько раз мы читаем сообщения. Остались последние 5 мест.
3: Ну да, это естественно.
4: Да. Только в течение 3 дней.
3: Да.
4: Или когда нам звонят из того же самого фитнеса, упоминавшегося,
3: ну, да, да, да.
4: и говорят, ну, вы знаете, вот есть сегодня уникальное для вас предложение.
3: Слушайте, я сейчас о наболевшем, можно? Я, дорогие друзья, я поддерживаю практически все начинания компании Яндекс. Практически все. Во-первых, потому что я пользуюсь многими продуктами. Во-вторых, они платят зарплату моей средней дочери. Вот. И когда за один из своих сервисов бесплатных они стали взимать 250 рублей в месяц автоматом снимать, хотя я могу отказаться от этой подписки, я терпел. Но когда я стал сталкиваться с подталкиванием, если вы заплатите за год 191 рубль в месяц, ну то есть так 250, а так за год, ну 191. Вот здесь я возмутился, потому что здесь дело не в Яндексе. На самом деле все эти законы давно выработаны, я теперь знаю кем, вот, и это работает везде. Правильно?
4: Это работает везде, это работает на всех, и работает совершенно в разных... Совершенно в разных... Где еще подталкивание, это очень простая вещь. Самая простая. Мы в наше время особенно, когда у нас есть... Мы все больше и больше заполняем всяких анкет
3: в
4: электронной форме.
3: Да, да.
4: Ну, если в бумажной форме галочку стереть, ну, звучит смешно, то в электронной форме нам дают анкету, в которой могут галочки стоять в разных местах.
3: Да, да.
4: Как показывает, опять же, исследование. Ну, например, там, где человеку предлагают поставить галочку «Согласием на страховку», он гораздо реже ставит галочку с согласием, чем там, где ему нужно снять галочку чтобы это страховаться. Ну, а дальше пойдемте, купим билет на РЖД и посмотрим, где стоит галочка. Вернее, стоит галочка
3: в страховке или не стоит.
4: Да, да. Или в авиакомпаниях. Хотя в разных компаниях по-разному.
3: Ну, там
4: работают.
3: По-разному, но в общем.
4: Да, да. Но то, что они понимают, как работают. Еще очень интересная вещь, такой эффект якорения. А эффект якоря, ну, самый простой пример. А, слушайте, вот вы помните последние, ну, последние две цифры, ну, число последних двух цифр вашего паспорта?
3: Нет, конечно.
4: Не помните?
3: Разумеется.
4: Хорошо, номер телефона, дайте номер телефона.
3: Номер телефона помню.
4: Какой? Ну, назовите. Последние
3: цифры. Последние
4: две, да.
3: 66.
4: 66.
3: Да.
4: А теперь вопрос. Сколько азиатских стран входит в Международную федерацию хоккея? А этот процент сильно больше, чем 66? Он ближе к 15 или ближе к 66?
3: Ну, к 15, конечно.
4: Вот. И, ну, тут рациональный ответ, но, в принципе, опять же, как показывает...
3: Нерациональный ответ, который дал человек, который знает, сколько государств в мире.
4: Да, да. Но если спросить, ну, то есть просто вот это эффект как раз, в смысле, эксперимент 1974 года, Канеман и Тверси как раз, когда они предлагали два варианта. Первой группе показывали, просто был волчок, рулетка, у одной группы рулетка выкидывала 65, был вопрос стран, членов, африканских стран, членов ООН больше или меньше 65%.
3: Забавно.
4: А другой группе волчок остался на 10. И задавался вопрос, процент больше или меньше 10. В первой группе медианный ответ, то есть наиболее...
3: Медианный.
4: Да, медианный. Не средний, медианный,
3: да,
4: 45%.
3: Да, медианный,
4: да? А во второй группе 25%.
3: Смешно.
4: Абсолютно, да. При этом, естественно, это была случайная выборка.
3: Ну, конечно,
4: абсолютно одинаковые люди. И разница была только в одном. И вот так работает. Интересно. И опять же, ну, собственно, тогда еще никто не верил. Поначалу на них смотрели как на шарлатанов. Им говорили, ребят, вы о чем вообще? Вы что делаете? Вы есть человек рациональный, вы нарушаете все концепции. И самая главная концепция, об этом очень хорошо пишет как раз Талер, концепция эффективного рынка. Давайте у нас...
3: Вы знаете, у нас, к сожалению, заканчивается время. Я вспоминаю, я не знаю, кто это сказал, кстати, возможно, это сказал сам Талер. Может быть, и нет. Ну, за счет выпускников Московского университета, вот, второго гуманитарного корпуса, мы решили проблему экономистов Америки. Вот. Скажите, пожалуйста, вот ваши школьники, ваши ученики, это действительно, я прошу прощения за пафос, это надежда российской экономики. Судя по всему, они технократы. Я просто технократов очень люблю.
4: Вы знаете, те дети, которые учатся у нас в школе, в принципе, это дети, которые... 57-я школа — это одна из школ с очень сильным фундаментальным...
3: Я изучил, да.
4: Да, да. Те дети... МАТЭК 57-й школы — это то направление, где дети после окончания школы идут в топовые вузы, российские, нероссийские. Меня тут спросили про прекрасный финансовый университет. А что это так? Ну, просто знакомый спросил.
3: Да, да, да.
4: Я не очень хорошо знаю. Я знаю про высшую школу экономики, я знаю про российскую экономическую школу, про РЭШ, я знаю про экономический факультет МГУ. Про финансовую академию я знаю гораздо меньше. Почему? Потому что дети идут туда. Ну, идут в вышку, в МГУ, в совместную программу вышки и РЭШ. И... Кто-то уезжает учиться за границу, а потом возвращается. Но пока еще мало кто возвращается, просто направление 8
3: Время
4: лет.
3: Не прошло еще.
4: Да, да, придут еще, приедут.
3: Да.
4: И это те, кто действительно хочет, ну, это мозги, это отличные мозги, это трудолюбие, но мы их даем много математики. И, как сказал однажды мой коллега с экономического факультета МГУ, как поживает твой бакалавриат? Я говорю, Володь, почему бакалавриат? Он говорит, ну, я 4 года учился.
5: Ну, да, да,
4: я говорю,
5: да,
4: ну,
5: да,
4: потом
5: да.
4: Иду к тебе в бакалавриат, да, который да, уже да. другой. Он говорит, да. И правда, меня спрашивают, а чему они учатся дальше? Я говорю, ну, серьезно, дети, которые серьезно в школе учат математику, они идут на топовые математические программы, физику, на топовые физические. Здесь они идут на топовые экономические. Хотя кто-то идет и физтех, и так далее. Но это просто, да, это школа для умных, классы для умных. И самое главное, что он бесплатный, между прочим.
5: А я знаю, понимаете, если бы это была, если бы школа была платная и сильно платная, я бы этот вопрос бы не задавал. Но дело все в том, дорогие друзья, мы живем, ну, так получилось, вот мы с Дмитрием живем в Москве. Вот мы знаем, что у нас куча платных программ в средних школах, да. Но почему-то с очень умными людьми я встречаюсь, которые и преподают, и заканчивают бесплатные, хорошие московские школы. То есть не надо говорить, что у нас все за деньги.
4: У нас ничего за деньги, у нас есть все бесплатное. Да. Кстати, у нас есть платные программы, есть да. такие интенсивы, летние школы, но у нас, мне кажется, что и можно платно работать, и государство все-таки этим занимается.
5: Главное, спасибо. Чтобы такие преподаватели, как вы, были. Спасибо вам
4: огромное. Спасибо большое. Спасибо.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: 16:00 в Москве, в студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и 353 украинских беспилотника. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка. В Харьковской области подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирова, Малокатериновка, Адаровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС. Дрон упал вблизи энергоблоков и не сдетонировал, сообщила пресс-служба атомной станции. По ее информации, разрушений, пострадавших нет. Радиационный фон в пределах нормы. Украинский беспилотник обезврежен. На Запорожской АЭС назвали проявлением ядерного терроризма и безответственного безумия атаки ВСУ на атомную станцию. Кремль официально сообщил о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент России отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркивается в сообщении Кремля. Программой визита также предусмотрена встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цаном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. В Лондоне проходит патриотический марш под лозунгом «Соединим королевство». Сотни тысяч человек направляются к правительственному кварталу Даунинг-стрит. В эти минуты они проводят митинг около британского парламента. Из динамиков звучат патриотические песни, в том числе гимн Уильяма Блейка «Иерусалим», который считается неофициальным народным гимном страны, передает РИА Новости. Участники марша выступают против премьер-министра Кира Стармера, замещающей коренное население миграционной политики правительства и ограничения свободы слова. В руках британских патриотов национальные флаги Англии с крестом Святого Георгия, флаги Union Jack Соединенного Королевства, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. В центр Лондона стянуто 1000 силовиков, над демонстрантами кружит полицейский вертолет. Организатор марша, основатель организации Английская лига обороны Томми Робинсон, накануне заявил, что намерен затопить Лондон, цитата, «самым большим на планете морем патриотов». Он призвал своих сторонников не обращать внимания на угрозы, запреты и запугивания. Робинсон назвал сегодняшнюю акцию величайшей патриотической демонстрацией, обвинив британские власти в том, что они не хотят единства британцев, передает ТАСС. США допускает захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на представителя американской администрации. Ранее газета «USA Today» сообщила, что Вашингтон планирует завести дело против Кастро. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», США уже использовали обвинение в качестве предлога для вторжения в Венесуэлу и захвата президента страны Николаса Мадуро. Как напоминает РИА Новости, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Гавану, провел

0: хулиганства. Воздух в Москве в понедельник прогреется до 28 градусов, и в течение всей следующей недели столбики термометров будут доходить до 30-градусных отметок. Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова, такие показатели соответствуют разгару лета.
1: Такая температура будет превышать климатическую норму уже примерно на 7 градусов и будет соответствовать, можно сказать, разгару лета. То есть это вторая половина июля и первые дни августа.
0: К концу недели в Москву снова вернутся ливни. Согласно прогнозу, последние дни мая и начало июня будут дождливыми. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Завтра вечером в Москве кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в воскресенье без осадков, днем в северной столице 20 градусов.
2: Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Здравствуйте. В эфире совместный проект платформы «Смотрим» и радиостанции «Маяк». Меня зовут Владислав Тимкин. А в гостях у меня Григор Бадалян. Аналитический юнгианский психолог, исследователь больших циклов в истории, политике, экономике и культуре. Основатель агентства «Бренд Консалтинга». Астропсихолог и консультант. Здравствуйте, Григор.
4: Здравствуйте.
3: А в прошлом выпуске мы говорили про апрель. Его можно посмотреть на платформе «Смотрим», послушать. А можно видеоверсию посмотреть. Сегодня же хочется поговорить про май. А, Григор, где мы оказались? Что в мае происходит? Какие процессы мировые и космические, да, и какие процессы частные? Об этом и хочется сегодня поговорить.
4: Ну, можно сказать, что апрель был, конечно, очень мощным, эмоциональным, ярким. Там много было событий, много вещей, которые мы запомним, может, даже навсегда. Но, тем не менее, напряжение, которое в апреле месяце мы почувствовали, оно никуда не девается. Оно, наоборот, даже достигает своего апофеоза к началу мая. То есть 1 мая мы, собственно, увидим полнолуние. Это момент, когда энергия вскипает до некого такого своего максимума. Процессы, которые были до этого запущены на новолуние 17-го апреля, будут достигать своего раскрытия, да, такого апофеоза, то есть это по-прежнему то вот пламя, та энергия, которая вот идет с апреля, она остается в начале мая. Но тем не менее, потихоньку, то, что в апреле мы видели, оно будет стихать до того, как не будет достигать нового, но немного другого по качеству своему, да, витка, начиная с 13-14 мая и двигаясь уже там 20 числом мая, мы будем видеть другого характера событий, они будут иметь, возможно, менее такой массовый, всеохватный характер, но тем не менее, это время очень больших, возможно, неожиданных для кого-то, возможно, там, обрывающих, как нежеланных, но тем не менее, очень мощных изменений, да, которые долго как бы ждали своего часа.
3: Насколько долго? Это все индивидуально?
4: Индивидуально, зависит от там, компании, страны, общества, народа, семьи. То есть у всех, мы знаем, судьба разная, и разные до этого, да, ситуации, предпосылки, но тем не менее...
3: Вы просто в прошлой нашей программе, апрельской, говорили про большой 36-летний цикл, который начался как раз вот в этом году, да, и он продолжает набирать обороты в мае, да?
4: Да, это все продолжается, то есть мы, возможно, не так ярко и интенсивно, как это было в апреле, но тем не менее, мы опять-таки видим в мае потенциал гигантских изменений. Да, скорее, более формата стратегического, более формата верхушечного, так можно сказать, да, то есть какие-то серьезные могут быть изменения в стратегиях, в управлении, лицах, которые это управление реализуют. То есть и это время очень смелых шагов. А то, к чему, допустим, нас подталкивал апрель со своими событиями, как будто вот эти вот решения, которые раньше казались слишком там, не знаю, безумными, либо слишком смелыми, либо было страшно их делать, это май, время, когда уже не страшно, когда вот нужно через эту бездну делать прыжок, нужно делать то, что до этого казалось немыслимым.
3: И это касается каждого человека в отдельности или вот вы говорите только про руководство?
4: Это касается, знаю, стран, руководства, корпораций. Да, стран, корпораций, это касается коллективности разных, да, то есть кто-то больше в этой ситуации, да, там в апрельской стал задействован, кто-то меньше.

0: опять же, это может касаться людей, которые в определенные времена родились. То есть, если говорить, допустим, про конкретные знаки зодиака, максимально мощную эту энергию, да, вот изменение, такой вихрь даже, можно сказать, да, почувствуют себя люди, которые родились в ранних знаках, в ранних градусах близнецов. Это у нас 20 числа мая, да, время рождения. А ранние градусы льва – это 20 числа июля. Ранние градусы весов – это у нас 20, собственно, числа сентября. И также вот эти 20 числа, соответственно, в ноябре, в январе и в марте. То есть это вот градусы, которые прямо вот получают очень мощный такой пинок, приток энергии, в новое видение обретают, да, то есть это по-настоящему уникальная, на самом деле, уникальная констелляция внешних планет, да, которую мы будем видеть, начиная с конца мая, она будет так выстраиваться все сильнее и сильнее уже, если дальше двигаться в лето. И такая констелляция, ну, по крайней мере, нечто подобное, возможно, да, можно сказать, было в конце второй половины 18 века, время, когда родился, в частности, Наполеон, когда произошла первая промышленная революция. То есть, в принципе, эпохальная такая картинка.
1: Начало нового времени, да, которое сейчас как будто заканчивается.
0: Совершенно верно, да. Это какой-то новый исторический вот век, да, эон, да, его называют там, да, историки. И нечто подобное также наблюдалось на высшей стадии Ренессанса. Это конец 15 века. То есть сейчас мы видим такое расположение всех внешних планет очень, кстати, благоприятное. То есть это благоприятное, ну, то, что для планет хорошо, не факт, что это хорошо для людей. По крайней мере, небо созрело до того, чтобы, как бы, да, нас к какому-то новому миру, на новые реальности, новые этики, на новому пониманию человека, его там миссии.
1: То есть оно благоприятное для нового, но для старого оно, да, совершенно не благоприятное.
0: И при этом это новое, которое будет рождаться не так, чтобы вот только в муках. Да? То есть очень много каких-то идей, возможно, раньше, которые считались слишком смелыми либо слишком там какими-то утопичными, наступает время для новой реальной утопии, я бы сказал, что так.
1: Повсеместно на Земле.
0: Повсеместно. Это нечто, что, то есть, это важнейший год, которым закладывается этот эмбрион этого нового мира. Мы сразу его там, этот изменение, не увидим, но, по крайней мере, зачатие, что ли, да, скажем так, закладка вот этого всего, оно вот будет связано с 26-м годом. И как раз-таки эти вот месяцы, да, май, июнь, июль, они вот дают в плане событийном максимально такой вот, да, ряд, который за который мы можем вот эти вот грядущие большие исторические волны, изменения считать. А те, кто умеют за деревьями видеть лес, они увидят новый лес, абсолютно другой, который раньше нас не было.
1: Я вас слушаю, и с одной стороны, звучит все очень так глобально, и кого-то это может пугать, кого-то восхищать. Мне вспоминается мем с Шариковым, где он может говорить: сейчас новый он начнется, заживем. Да? А вот на уровне конкретных людей, конкретных субъектов, мы просто ждем и увидим наступление этого нового золотого века, или мы должны что-то делать, как-то его приближать, организовывать, и насколько этот общий мир будет ко мне благожелателен?
0: Я думаю, что индивидуально в каждом случае, конечно, нужно смотреть. Это твой, собственно, проводится, да, консультации индивидуальные, астрологические, астропсихологические, но в целом за тактом чего-то нового есть смерть чего-то старого. То есть, не зря там, допустим, те же самые буддисты говорят про пустоту, да, шуньята. То есть сперва возникает, сперва старое разрушается, старое уходит из кадра, возникает пустота. И пустота является самой мощной в мире творческой силой, потому что человек эту пустоту, либо история, либо там жизнь, пытается заполнить чем-нибудь. То есть создание пустоты есть затакт к этому новому. Пока мы, к сожалению, из наших новостных всех сводок видим какие-то вот очевидные признаки конца мира, в котором мы все родились. И мы видим, насколько этот мир, прежде всего, конечно, в своих моральных основаниях, ценностных, насколько он болен. И все последствия физические, которые мы видим в этом миру, да, все там и эпидемии, и войны, и экономика, и все остальное, да, социальные кризисы, это все последствия того, что называлось порча нравов. Да, то есть это все последствия того, что человек сам по себе, вот душа, она как бы испытывает огромное количество, наша общая душа, да, коллективная, мировая душа, испытывает огромное количество страстей, говоря языком, да, таким христианским.
1: Но это какой-то цикл, это естественный процесс накопления вот этих ошибок.
0: Ну, в принципе, история развивается нелинейно, она развивается циклически. Да, то есть есть какая-то молодость, есть весна, есть какое-то вот цветение, раскрытие какой-то идеи, какого-то концепта, какой-то цивилизации, да, какой-то страны, идеологии. Дальше есть цикл упадка, смерти и возрождения чего-то нового. То есть,
1: раз уж я мемы сегодня вспоминаю, циклы. Там сильные люди рождают сильные времена.
0: Это оно есть.
1: Сильные времена рождают слабых людей, и вот этот цикл, он...
0: Да, это фраза из китайской традиции, которая, в принципе, изначально построена на законе перемен. И книга перемен, да, собственно, базовая для китайской культуры. То есть люди, которые понимали, что время имеет циклический, в том числе, характер. И время, помимо смены каких-то там дат календарных, это еще смена качеств. То есть сейчас время там, собственно, да, есть тоже здесь Евангелие, время там камни разбрасывать, время камни собирать. Вот сейчас вот на какой-то, я бы сказал, момент время камни собирать.
1: Или время ходить, пока вам свет даден.
0: Да, да, то есть у всего есть свой час, свое время.
1: Ага. А как принимать эту реальность, если она, например, мне не нравится? Я за старое, за вот те нравы, которые мне подходили. Да, я думаю, огромное количество истеблишмента по всему миру не хочет наступления нового, потому что они-то как раз продукт и дети предыдущей эпохи, нового времени, там, бонапартизма и прочее.
0: Но если человек такой уходит в глухую оборону, то это очень опасная тактика, если так можно сказать, точно не стратегия, потому что, говоря философски, мы здесь находимся, как человечество, в этом мире для того, чтобы проходить трансформацию, преображение. Человек, который не хочет преображаться, он в этом мироздании не нужен, система его удаляет. Такие люди там заболевают, умирают, там либо какие-нибудь там, у них там какие-то летающие кирпичи, которые, как известно, известного, да, романа, просто так ни на кого не падают. То есть есть способы, как мироздание от людей, противящихся трансформации, к сожалению, избавляется. Такова реальность. То есть единственный способ выжить и дальше это вот идти к истинной своей цели, это проходить, принимать изменения, преобразоваться, можно в новой реальности занимать какие-то антагонистичные к ней позиции. Да, можно там по-своему как бы с ней воевать, неважно. Мы знаем много людей, которые какие-то там искали реванши, да, там и их даже получали.
1: Тем не менее, Рэмбо какой-нибудь.
0: Да, то есть, но человек не может при этом не принять эту реальность. Он должен изменяться, он может как бы с ней воевать, может как-то с ней как-то вот конфронтировать, но он не может ее игнорировать. То есть только адаптация, если говорить даже вот уже цитатами там Дарвина, того же самого, именно адаптабельность – ключевой фактор выживания да, природных видов, флоры, фауны, и в том числе человека. То есть мало быть очень умным, нужно быть очень гибким. Если ты не гибок, то, к сожалению, время, в котором ты не хочешь участвовать, не хочешь с тобой, это, да, с тобой участвовать. Поэтому такие люди, к сожалению, покидают наш мир так или иначе.
1: То есть, это очень опасная вещь. Каждый способен к этому изменению. Насколько это сознательная позиция, которую я могу пересмотреть, поняв, что действительно, вот Григор говорит, гибкость, я согласен, поменяю-ка я свой взгляд на мир. Или есть те, кто вот...
0: Конечно, есть
1: какая-то те, кто... Какая-то стенка горох. И вопрос у меня именно, это насколько сознательно, а насколько это заложено бессознательно в архетип, в астрологический прогноз, еще во что-то.
0: Я думаю, что это все, конечно, в итоге связано с эмоциями людей. Люди могут думать, что там какие-то изменения носят временный характер, а не как-то вот своими чувствами привязаны к какой-то идеальной своей ситуации в прошлом и как бы ожидают, как сейчас говорится, да, там, что рано или поздно все вернется в сад. А вот эта стратегия отрицания, она и стратегия погибели. То есть это не какой-то насморк, это системный кризис организма. Это там, не хочу сказать, что онкология, по крайней мере, в общем, человек не может это просто так вот не заметить. Да, вот человечество не может этот водоворот, который мы там с 20-го года и сейчас, тем более, в 26-м году, да, которым проходит человечество, все, да, оно не может его просто так вот, не получится. Вот, то есть, единственное, верная стратегия, ну, как минимум, нужно вот быть собранным, да, очень высоко оценивать какие-то свои там риски и не иметь оптимизма, что все как прежде будет, не будет точно. А самые умные люди, которые понимают, куда движется вся, скажем, да, вот ситуация, они делают ставки, и выигрывают. И если они в сегодняшнем мире какие-то имели там позиции там, второго-третьего да, круга, они могут оказаться, извиняюсь, так, такого да, жаргона в дамках, просто правильно угадав мелодию и соответствуя тому вот течению, куда движется там ситуация на их рынках, в их жизни, в их стране, вообще в принципе, да, там на земле, то есть в экономике.
1: При этом вот. Вы говорите, что вот эти люди, они как-то выпадают из жизни, да?
0: Те, кто сопротивляются,
1: те, кто сопротивляются. Но мы видим, там, например, 35 лет назад распался Советский Союз, а до сих пор же есть люди, которые не приняли эту новую реальность, хотя она, очевидно, новая, да? Вот заснули в одной стране, проснулись в другой, с частным предпринимательством, с бизнесами, с другими правилами игры, но остались те, кто и работали на заводах, и протестовали, и, не знаю, партии какие-то основывали. И они как будто до сих пор присутствуют, хотя вот целый цикл прошел.
0: Мало того, можно сказать, что они сейчас в победителях, потому что, судя по тому, что мы видим по социологии, когда лучшей экономической моделью признаются россиянами модель Советского Союза, Белоруссии или Китая, то есть получается, что моральная сатисфакция у этих людей, которые они принимали там последних там, наших 36 лет истории, она как бы наступает. Другое дело, что для того, чтобы все-таки этот исторически сложный этап для России, для себя самих, так как прожились, они должны были принимать эту реальность, да, там, с частным бизнесом, да, со всеми какими-то элементами хаоса, которые были в 90-х годах и так далее. То есть это две разные стратегии. Одна касается быта, касается вот выживания человеческого, физического, что ты принимаешь ту историю, принимаешь ее, там, возможно, даже гибельность, там, аморальность и так далее. С другой стороны, сохраняешь верность тому, что ты считаешь справедливым, там, истинным, да, и вот, собственно, можно сказать, что вот это серьезное довольно покраснение социологии нашей, оно как раз-таки вполне этих людей может удовлетворить. Даже сегодня мы это видим на эмоциональном уровне, конечно, когда вот мы видим те или иные населенные пункты, освобожденные, да, там, да, где ведется боевые действия, какой там флаг наиболее часто втыкают бойцы красный. Триколор есть, но вот эмоциональная как бы вот связь с советским периодом, она вот у молодежи, даже которая там даже не жила, а вот некий такой идеализм, да,
1: какая-то ностальгия. Да, это ностальгия. Правда, много молодежь, которая не видела вообще никогда.
0: Это все вот, да,
1: проникается некая, этими идеями.
0: Да, это какая-то духовный феномен, он более высокого уровня, чем какие-то прагматические какие-то интересы, то есть это какая-то вот связь с той своей стороны, с ценностями, ради которых там работали, ради которых зачастую там жертвы приносили наши предки, то есть и желание видеть себя, свою страну в неразрывном таком, да, историческом течении, да, без каких-то вырезок, это мы хотим, это не хотим, это все история нашей страны, и мы хотим этой истории нашим предкам быть, об этом, если говорить про этот сентимент, мы хотим оставаться лояльными, да, верными выборам, которые делали, жизненный выбор, который делали наши
1: То есть, получается, деды. Такой некоторый парадокс. С одной стороны, одна эпоха сменяет другую, да, через эти циклы, вы говорите, все циклично, но оно циклично в смысле повторения, как будто.
0: Конечно.
1: Да, то есть, радикально все меняется, и потом как вот будто инертно возвращается назад.
0: Маленький экскурс как бы в языкознание. Откуда взялся термин «революция»? Он взялся из труда Коперника, который звучал так: «О вращении небесных сфер». То есть вращение, revolve, да, по-английски, это, по сути, идея взята сама по себе, из революции взята с неба, с того, что планеты возвращаются к какой-то точке, да, или соединяются. Уже потом мы к этому, да, всему прибавили на Земле эти все вот образы социальных каких-то больших потрясений, но по факту все эти крупнейшие какие-то исторические события, они уже как древними зафиксированы, связаны с небесными феноменами. То есть это нечто, что имеет одновременно цикл обновляется и несет в себе некую новизну, новые какие-то смыслы, новые какие-то идеи, и новую мечту, новую сказку хочется самому себе рассказать. Но при этом это новое, как известно из поговорки, очень хорошо там, да, забытое старое. Но старое, на которое ты смотришь под другим углом.
1: Так, то есть, в этом смысле вот это изменение старого, его разрушение, о чем мы вначале говорили.
0: Изменение текущего, да, ради чего-то нового.
1: Как обновление организма общественного, да, то есть мы избавляемся от всего, что не жизнеспособно.
0: Что не работает.
1: Что просто для того, чтобы продолжить существовать в новом виде.
0: Для того, чтобы найти новую идею, да, новую цель, новую стратегию. И зачастую в ситуациях кризиса мы возвращаемся к истокам. какие парадигмы вообще могут быть. Да? То есть мы смотрим, или наша душа коллективно смотрит на большие стратегии, которые были там, допустим, там в нашей стране, либо у человечества там, в прошлом. Новое не будет похоже на старое, но смысловая, духовная связь у всего этого будет. Да? То есть это можно увидеть там, по циклам истории, когда через разные там, большие периоды истории мы видим родство идей, да? Родство лозунгов, родство красок. Да? То есть это как раз-таки циклическая природа нашего бытия, нашей истории, нашей экономики, политики, культуры, всего. То есть это все... Если не хочется, конечно, все замыкать просто вот хождение по кругу, это не так. Но образ спирали, на которой куда-то движется...
1: или нисходящая
0: спираль, да. То есть как бы вот человечество меняется по циклам и куда-то движется. Да, то есть спираль все равно какой-то имеет вектор. Но тем не менее, вот реальность циклов мы ощущаем ее прям очень... сильно.
1: А вот вы сказали, что те, кто не принимают изменения, ну, то есть, я имею в виду, игнорируют их, неизбежно окажутся не в лучшем состоянии. У меня такая метафора пришла о садоводстве буквально. У нас есть цикл смены времен года, да, и хорошо бы знать, какой прогноз погоды, какая у нас, значит, солнце будет или дожди, для того, чтобы когда сажать, то есть, вот этот... аграрный цикл, он очень хорошо описывает то, что вы говорите, да, что если будут заморозки, то лучше не сажать, да, а если сажаем, то нужно теплички строить, вот какое-то такое, что-то похожее. Поговорим в следующей части нашего разговора, вернемся снова к конкретным знакам зодиака, да, и о том, кому строить теплички, а кому рассаду можно так сажать. Да, прервемся на новости.
2: Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кучковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильевка, Добропулья, Новофедоровка, Светогоровка, Сергеевка, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военнослужащих, 9 боевых бронемашин и 11 автомобилей. Акция протеста против трудовых мигрантов проходит в центре Киева, передает ТАСС. Участники митинга держат плакаты с лозунгом «Мигрантам повестка» с намеком на то, что приезжие тоже должны служить в армии. Мобилизация мужчин в ВСУ, отток граждан из страны и катастрофическое падение рождаемости на Украине привели к тому, что киевский режим начал привлекать мигрантов из других стран, в том числе из Индии и Бангладеш. Пока малоросы умирают на фронте, куда их отправил Зеленский, место коренного населения Украины заполняют мигранты. Китай и США достигли договоренности по закупкам американских самолетов, авиационных двигателей и комплектующих, сообщило Министерство коммерции КНР по итогам государственного визита президента США. Ранее Дональд Трамп сообщил, что Китай согласился на закупку 200 самолетов Boeing. Кроме того, Пекин и Вашингтон условились расширять торговлю сельхозпродукцией, договорились снизить пошлины на ряд товаров. Открытое горение ликвидировано на пожаре в Пятигорске, сообщили в МЧС. Ранее стало известно о локализации на площади в 1000 квадратных метров. Напомню, сегодня в Пятигорске при разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв на АЗС. Затем начался пожар, пострадали 6 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция в Чечне начала проверку после сообщения о нанесении побоев женщинам, бойцом ММА смешанных боевых единоборств Джихадом Юнусовым. Об этом сообщили в региональном МВД. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах видно, как между мужчиной и женщиной происходит словесная перепалка из-за установленной камеры видеонаблюдения в подъезде. Юнусов требует убрать камеру, так как она снимает и дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул в лицо женщины напиток, а затем начал ее избивать. Он также нанес удары девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую. Власти Чечни уже заявили, что Юнусов понесет заслуженное наказание, передает ТАСС. Суточные рекорды тепла могут обновиться для 19, 20 и 21 мая в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, с началом новой недели столбы термометров столицы приблизятся к 30-градусной отметке, а затем будут пытаться преодолеть ее. Так, в понедельник и четверг днем воздух прогреется до 30 градусов, во вторник и среду до плюс 31. Очень тепло, до 18 градусов, будет и по ночам. В пятницу, в последний день рабочей недели, атмосфера над регионом станет неустойчивой, и днем местами пройдут короткие грозовые дожди, которые начнут сбивать жару, но только на несколько градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 22, завтра днем в столице 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, пятницу... В воскресенье небольшой дождь, плюс 16-18.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над Тульским Арсеналом со счетом 4-1 в последнем 34-м туре турнира. Родина опередила по статистике личных встреч Воронежский Факел, который победил Волгу со счетом 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали Ротор и Урал, а по итогам турнира первую лигу покинули Черноморец, Сокол и Чайка. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний конголезец поблагодарил клуб в социальных сетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона. Бангонда летом 2023 года перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач. В этом сезоне Бангонда 4-жды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах. Московский хоккейный «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Россиянка Валерия Ганакова завоевала серебряную медаль в стрельбе на 25 метров из малокалиберного пистолета среди юниорок на чемпионате Европы в хорватском Осиеке. В финале ее результат составил 25 баллов, ну а победу одержала Ева Водопивец из Словении. Чемпионат Европы в Осиеке завершится 17 мая. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, уступила в овертайме молодежной сборной Белоруссии из игроков, составленной из игроков с 20 лет на турнире «Кубок будущего», который проходит в Новосибирске. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее российские юниоры уступили молодежной сборной России U20-06. Россиянка Анна Плотникова стала победительницей этапа мировой серии по паратриатлону. Турнир проходит в Якогаме. У мужчин в той же категории третье место занял россиянин Викторий Чеботарев. Все россияне, заявленные на чемпионат Европы по карате в Германии, получили шенгенские визы, необходимые для въезда в эту страну. Об этом сообщила пресс-служба Федерации карате России. Турнир пройдет с 20 по 24 мая во Франкфурте на Майне. В 2025 году чемпионат Европы по карате проходил в Армении, и россияне завоевали на том турнире 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Афиша на маяке. 19 мая в ДК «Выборгский» в Санкт-Петербурге состоится благотворительный концерт народного артиста России Александра Розенбаума. Мероприятие организовано по инициативе артиста совместно с АНО «Рыбаки и охотники». Аудитория мероприятия – молодежь, 1800 юношей и девушек, включая детей участников специальной военной операции, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов, а также молодежь из социально уязвимых категорий. Основная задача проекта – формирование новой ежегодной традиции взаимодействия деятелей культуры с подрастающим поколением. Организаторы позиционируют концерт как событие года для молодежи, направленное на укрепление патриотических ценностей и социальную поддержку.
1: Воспитание души. Вот как Пушкин писал: «Над вымыслом слезами обольюсь». В старину книги, как правило, перечитывали. Это собеседники. Для того, чтобы с ними общаться, надо находить в беседе удовольствие. Вы же не скажете, что с этим человеком я не буду разговаривать, я уже поговорил с ним один раз. Если этот человек умен, интересен, то разговаривать с ним каждый раз удовольствие. Тогда книги делаются друзьями.
2: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Мы продолжаем. Напомню, это совместный проект платформы «Смотрим» и «Радио Маяк». У меня в гостях Григор Бадалян, и мы говорим о майском небе. Да, о майских звездах. И вот вы уже в первой части немного сказали о том, кто будет на волне в этом мае. А хочется поговорить о том, для кого этот май опасен или сложен, или вот чего надо избегать, бояться, как-то утихомиривать самого себя.
4: Ну, да, может, конечно, странное событие этого мая связано вот с соединением тройственным, да, с новолунием на планете, в связи с планетой Уран. То есть это такой момент некого освобождения, разрушения, да, некого такого обрывания привычного порядка вещей. И это будет происходить в 20-х числах мая. Соответственно, знаки, которые сейчас перечислю, они будут максимально чувствовать подобные тогда вот неожиданные события в своей жизни. Это ранние близнецы, это ранние девы. То есть это получается там 20-е числа
3: августа.
4: Это ранние стрельцы, 20-е числа, собственно, ноября, и ранние рыбы, 20-е числа февраля. То есть это такое очень мощное воздействие, которое... Есть и завершение, и начало чего-то, да, то есть какие-то могут быть эпохальные события в жизни. Зачастую в моменте будут светиться как негативные, но, в общем, к этому отнестись, да, то есть от нашего отношения к тому, что приходит жизнь, от этого довольно много зависит, какой будет у всего этого исход, да, той или иной ситуации.
3: То есть я могу повлиять, будучи представителем тех знаков, которые вы назвали, своим восприятием на то, как это обернется, как
4: развернется? Своим восприятием, своим откликом, да, своей реакцией я могу дать ситуации, которая внешне может какой-то иметь такой негативный вроде как характер. Я могу это все запустить в правильное русло, да, то есть что в конце концов эти вот изменения имели бы освобождающий характер, да, создающий какую-то вот новую какую-то магистральную, да, такую дорогу.
3: А правильное отношение это какое? Можно ли так ставить вопрос? Или в каждом индивидуальном случае для каждого знака это будет свое решение?
4: Правильное отношение не жаловаться на свою судьбу, что зачем мне такое вообще выпало, понимать, что то, что вроде как внезапно возникает, оно на самом деле имеет, скажем так, приводные ремни, и это закономерно. Это можно было, да, если так посмотреть на какие-то, да, допустим, те же самые наши циклы, да, это как бы ожидаемая вещь. Но даже, на самом деле, люди, которые не занимаются, да, вот такими вот там, прогнозированием, не смотрят, там, какое их ожидает будущее, они внутри себя, в сердце своем могут все-таки понимать так глубоко, что вот то, что заканчивается, то, что разрушается, что время этому пришло. Да, то есть это может быть морально, эмоционально не всегда легко принять, потому что это наше чувство влияет. Тем не менее, вот как-то вот посмотрев правде в глаза, зачастую можно согласиться, что вот эти какие-то изменения, которые вот, они вот предписаны, это вот такая судьба, вот, в общем, значит, это правильно, движемся дальше. Самое неправильное, это вот как-то жаловаться на судьбу, там, за что мне такое, и пытаться вот как-то восстановить равновесие, потому что идея в том, чтобы его не было, да, равновесие старой ситуации невосстановимо, его разрушают, чтобы возникло бы новое через какие-то другие этапы на новом пути, новое равновесие со временем, а старое то, что должно быть уничтожено, особенно вот если говорить про вот эти знаки, эти даты, то есть самое счастливое, что можно сделать, это быть максимально открытым, наиболее резким, даже в какой-то степени безумным изменением. То есть то, что вам казалось, да, вот если вот следить этих знаков, то, что вам раньше казалось слишком смелым, слишком каким-то вот сумасшедшим, сейчас время вот для этих людей, для в этих знаках быть максимально рисковыми. Риск будет оправдан, то есть воздаяние за риск, воздаяние за какие-то очень смелые идеи, шаги, какие-то прыжки, оно вот неизбежно будет возникать. А самое важное, что оставаться в прошлом сильно опаснее, чем рисковать. То есть та почва, на которой человек до этого стоял, то, что было для него естественным, привычным, эта почва, она сама, да, как вот сыпется,
3: пол превращается, разрушается,
4: да. То есть как бы стоять там, где мы стоим, невозможно, нужно решаться на какой-то вот безумный, суперрисковый какой-то прыжок. И там есть спасение. После прыжка есть хорошие шансы, есть новая жизнь, есть какая-то вот, есть новый виток. А там вот, где мы...
3: Откуда брать надежду, если я, например, не очень верю в астрологию? Да? Вот послушал вас человек и думает, ну, это, в принципе, похоже на то, как я сейчас живу, и со мной происходят вот какие-то тектонические сдвиги в моей жизни. Ну, какая астрология? О чем вы? На что можно ориентироваться внутри себя, может быть? Как услышать этот голос и поверить ему? Даже если он говорит, что там надо увольняться, надо разводиться, или наоборот, надо жениться.
4: Мне кажется, что так максимально тяжело в этом мире жить атеистом, который только верит в совсем материальное. То есть это прям очень психологически тяжелая, да, такая вот картина, как мне кажется.
3: Но при этом здесь же вера как будто не нужна в эту астрологию.
4: Вера нужна,
3: да?
4: Вера, даже не в астрологию, вера в свою судьбу, вера в Бога. И самое важное, кстати, это про внутренний образ Бога. То есть Бог — это суровый там атеист, который там карает за грехи, либо Бог любит человека. В конце концов, все, что с ним происходит, как бы для его блага. Да?
3: А от чего зависит образ Бога? У каждого конкретного человека?
4: От культуры, от этого, да, этой страны, там, либо этого народа, от семьи во многом, от личного опыта, от образа отца.
3: Потому что может Бог измениться в течение жизни? Ты если заложили, что у меня отец тиран, и власти надо бояться, избегать. И...
4: Это и есть трансформация. Может. Это очень глубинные изменения, очень такая мощная перестройка базовых установок, но именно это и есть, да, чудо, которое происходит там, в исповеди, в терапии, неважно, то есть человек, душа трансформируется даже за таких очень мощных основаниях. Конечно, мы не можем эти данные, да, там, от рождения присутствующие, там, и наши биографии присутствующие, их отменить, но мы, по крайней мере, можем от их власти отчасти освободиться, либо сделать их влияние более благотворным. Да. Это тяжелый путь, он не связан с астрологией, с астропсихологией, конечно, связан, в разные традиции для того, чтобы вот эту, да, работу с собой проводить. Но только вот подобные изменения отношений себя к своей душе, да, к своей бессмертной душе, да, к Богу, к своей судьбе, только это может повлиять на то, как мы принимаем те или иные жизненные события.
3: У меня вот в связи с этим вопрос, я понимаю, что этот вопрос усложнит кратно то, что мы обсуждаем, но попрошу как-то общо ответить. А вот у нас есть 12 знаков зодиака, у которых какие-то отношения с миром, в зависимости от того, что на небе происходит, в этом месяце будет. Есть при этом архетипы Юнга, да, вы аналитический психолог, и кроме того, что люди делятся вот здесь на 12 сегментов, мы перемножаем, в квадрат возводим, да, у нас еще там 12 архетипов, например, и получается, что вот настолько большая детализация тоже добавляет, кому что делать в каждый момент там, времени, как взаимодействовать с миром и с собой.
4: Нужно, конечно, смотреть индивидуально, да. То есть Юнг работал с архетипами, которые всплывают большую часть там, в литературе, там, в религии, в снах. То есть это напрямую, да, вот некие содержания, которые вытекают из нашего коллективного уровня бессознательного. А, кроме там, того, что да, вы говорите про супербогатый символический язык, архетипический язык, там самый, наверное, богатый, да, который есть у астрологии, астрономия раньше называлась. Есть другие, да, сферы знания, которые работают с архетипами. Это, допустим, книга перемен, да, и, собственно, гексаграммы китайские. Это база их культуры. Есть всем известные 22 архетипа, связанные с картами Таро. Есть нумерология, которая имеет пифагорейский корень, Пифагор основатель, да, там, западной нумерологии. Есть нумерология, короче, числа имеют символизм, буквы имеют символизм, да, вот, то есть это еще очень богатое есть у всего.
3: Иудаизм построен на этом, да, и каббалистическая традиция.
4: Да, на гематрии, на вот этих всех знаниях выстроено. То есть это символов много, они все на нас влияют. И чтобы максимально разобраться, нужно максимально эти символы через себя пропускать.
3: То есть даже если я не знаком с этой семиотической, символической системой, она все равно имеет, да, на меня воздействие.
4: Тем больше она имеет воздействие. Чем меньше знакомы, тем больше воздействует.
3: Потому что если я с ней начинаю ближе знакомиться, я могу понимать, что мне говорится.
4: Вытягиваете то, что находится в поле невидимом, в какое-то сознание. То есть вы уже поймете, ага, я такой-то поэтому. А когда мы про себя это не знаем, эти силы на нас действуют как бы из-за кулис.
3: Как будто новое чувство добавляется, да? Я могу больше различать в этом мире.
4: Новое видение, новая свобода, новый взгляд. То есть открывается, вот, как вы помните, в пророке Пушкина, отверзлись вещи единицы, как у испуганной орлицы. Вот у вас полностью раскрывается вот новую картину мира, видите? Это вот то, что происходит при познании символов.
3: Так, нам надо сейчас прервать этот очень интересный разговор на короткую рекламу, и мы вернемся.
2: Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского «Демона». 12+.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
3: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
3: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи».
2: Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.
5: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мы возвращаемся. Григор Бадалян у меня в гостях. Григор, вы про себя говорите, что вы астропсихолог. Обычно люди слышали про астрологию. Мы там слушаем, читаем прогнозы астрологов. Чем отличается астропсихология от астрологии?
2: Ну, здесь, наверное, ключевая идея в том, что мы работаем с душой, с характером, с эмоциями. То есть мы не верим на какую-то вот заданность судьбы. Вот она вот такая, никак ее нельзя изменить. Мы работаем с человеком. То есть с его реакциями, с его оценкой своего жизненного опыта, с каким-то эмоциональным состоянием. То есть мы верим, что через большее осознание этих сил, да, в своей жизни человек становится более свободным, больше хозяином своей судьбы, насколько это возможно. И без вот этих вот глубинных переживаний, без рефлексии, чем занимается в принципе глубинная психология, да, без того, чтобы вот эти все силы, которые влияли в прошлом и настоящем на наш характер, на нашу судьбу, на нашу биографию, без того, чтобы это все через себя не пропускать и стремиться к целостности, чем тоже занимается глубинная психология. Без этого, конечно, голая астрология в виде прогнозов, она это и скучно, и неинтересно, и бесчеловечно.
1: То есть просто крутится где-то шестеренки,
2: крутится,
1: да,
2: влияет на просто какой-то вот робота, на которого просто влияют силы. Окей. Это очень бесчеловечная, очень, я бы сказал, даже такая обороняющая достоинство человека картинка. Человек возникает там, где он вступает с этими силами взаимодействия, так вступает своей судьбой, с какими-то вот факторами своей биографии и там прошлого своей семьи, своего народа, своей религии, вступает в какое-то живое взаимодействие и меняется. То есть фактор рефлексии, фактор проживания всего этого, да, это и создает иное качество жизни, иное качество проживания времени, которое нам отпущено на этой земле. И, собственно, по тому же самому пути трансформации, преображения наша душа продвигается лучше, чем просто когда она вот пассивно стала бы неким объектом слепых сил судьбы.
1: Это перекликается и рифмуется с наукой, которая в новое время как раз работала как часовой механизм, что все вращается само по себе, да, все дискретно. И до там революции Эйнштейна, когда оказывается, что наблюдатель на все это влияет, так и здесь. Да, астропсихология как будто следующий шаг после астрологии, потому что начинает включать, собственно, субъекта, да, и не просто объект, на который воздействуют силы, да, но что я вообще-то при этом чувствую, осознаю, чего-то хочу, да, вот. И вокруг, и окружен такими же.
2: Если говорится про путь физики, максимально близко по философии нашей сфере знания квантовая физика, то есть где роль наблюдающего становится критической, и где есть вот там разные, да, возможности, есть там вот эта вот кошка у нас там...
1: Шрёдингера,
2: да, живая, не живая. Это многовариантность, которая очень понятна для ума, видящего вот многослойность миров, ума, воспитанного даже без астрологии, воспитанного философией Платона и философией Пифагора. То есть это нечто, что интуитивно очень понятно, и как это работает. Но то, что физика тоже к этому пришла, и как бы это может на каких-то экспериментальных, да, вещах увидеть и объяснить, это очень сближает вот эти вот магистральные, да, пути развития человеческой мысли.
1: Это может пугать, как будто вся ответственность мира лежит на мне.
2: Ну, соучастие, вот очень хорошее слово русское, да, есть совесть, да, и событие.
1: Ну, и сознание тоже.
2: Сознание, то есть как бы все мы взаимосвязаны. Это очень важная мысль, да, что главная морока, иллюзия, которая, да, была продвигаема со времен меньшей степени Ренессанса, большей степени Просвещения, про индивидуализм, да, индивид на латыни, а на греческом будет атом, неделимый, что вот я вот индивидуальные, вот мои там права, свободы и все остальные, в общем, могут идти лесом, это иллюзия, мы все взаимосвязаны. Там мы все находимся в каком-то одном поле, наши там души взаимосвязаны, экономика, политика, эмоции, вот мы это все видим. Да, кажется, что индивидуализм — это такая очень сильная условность, и, конечно, наш вклад в коллективное бытие влияет на общую судьбу. Да, но он не определяет его.
1: А еще же часто встречается такая позиция, вот я сказал про людей, которые не верят всему этому, да, и вслепую бьются об углы тумбочек. А есть другие люди, которые говорят, я за всем слежу, я все просчитываю, гексограммы, значит, я тысячелистник раскидываю, но вокруг такие идиоты, и вот если бы не они, мы бы уже в новой эре жили позавчера. При этом, если со стороны ты это слушаешь, то понятно, что человек как бы сам создает себе эти сопротивления, этих людей встречает, и война идет у него, да, в душе, и между ним и миром, и между ним и самим собой тоже, скорее всего, вот в этом случае.
2: Это очень опасный случаи, которые вы описываете, эти знания имеют, когда человек видит, что они работают, они имеют, как говорят психологи, инфлирующий характер. Человек полагает, что вот он познал истину с большой буквы, что он богоподобный, что вот он уже вот как-то вот другого уровня существо.
1: Инфлирующий — это то, что инфляция эго называется, да?
2: Да, именно, именно. То есть это, если говорить юнгианским языком, это самость, да, съела эго. Это самый опасный путь к погибели.
1: Это те Наполеоны, которые в психиатрической клинике.
2: Абсолютно верно. Собственно, они не справились. Да? То есть, как бы, какие-то мощнейшие содержания, их съели, и, по сути, человек там исчез, там, какое-то вот коллективное обязательство через них, да, вот, вещает, он ощущает себя, вот, не знаю, волей Бога, я ее там творю, там, этих убиваю, этих милую. То есть, как бы, это, в принципе, вот, можно сказать, что это и есть утрата души. Утрата осознания, что ты всего лишь, в конце концов, человек. Хотя ты с этим взаимодействуешь, да, какими-то большими вещами, большими энергиями, но, в конце концов, знай свое место, да, то есть, и то, что такая важная фраза из Писания, что начало мудрости – страх Божий. Вот эти люди, которые страх потеряли, то есть они не мудры, они там охвачены сверхидеей, и это зачастую ведь погибели их и, возможно, людей, которые за ними идут.
1: Возвращаясь к грамматике, которую вы недавно ввели, да, смирение – это же тоже такое абсолютно важное слово, да, оно и совместно, и про мир, что вот, и про соборность. А, давайте коротко как-нибудь тезисно про май, скажем, опасности, возможности.
2: Ну, да, 20-е числа вот, максимально кажутся такими яркими и интересными. Это продолжение тем, которые были запущены в апреле месяце, то есть это не какие-то новые сюжеты. Ну и если у нас будет возможность проговорить дальше там, про июнь будет более динамичным месяцем, где продолжаются, да, вот, яркие события, которые мы будем видеть в конце мая.
1: Спасибо большое за этот глубокий и интересный разговор. У меня в гостях был Григор Бадалян, юнгианский психолог, исследователь больших циклов, астропсихолог, консультант. Григор, спасибо.
2: Спасибо.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: Майский астропрогноз. Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Рай-Александровка и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Британская полиция задержала 11 человек на масштабной акции протеста в Лондоне, сообщили в Скотланд-Ярде. Ранее на Даунинг-стрит заявили, что в субботу полиция проведет крупнейшую за последние годы операцию по обеспечению общественного порядка. В ней будут задействованы 1000 полицейских. Технология распознавания лиц в режиме реального времени, вертолеты, беспилотники, кинологи, конная полиция и бронетехника. Напомню, в Лондоне проходит патриотический марш под лозунгом «Соединим королевство». Сотни тысяч человек направляются к правительственному кварталу Даунинг-стрит. Участники акции выступают против премьер-министра Кира Стармера, замещающей коренное население миграционной политики правительства и ограничений свободы слова. Организатор марша, основатель организации «Английская лига обороны» Томми Робинсон накануне заявил, что намерен затопить Лондон, цитата, «самым большим на планете морем патриотов». Он призвал своих сторонников не обращать внимания на угрозы, запреты и запугивания. США могут готовить операцию по захвату бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на представителя американской администрации. Ранее стало известно, что Вашингтон собирается предъявить 94-летнему Кастро обвинения, которые могут быть связаны с инцидентом 96-го года, когда кубинские ВВС сбили 2 самолета, базирующиеся в Майами, иммигрантской организации. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», США уже использовали обвинение в качестве предлога для вторжения Венесуэлы и захвата президента страны Николаса Мадуро. В четверг директор ЦРУ Джон Рэдклифф посетил Кубу, где в частности провел встречу с Раулем Гильермо Родригесом Кастро, внуком Рауля Кастро. По сведениям источников портала Axios, руководитель американской спецслужбы доставил послание Трампа о том, что США готовы к серьезному взаимодействию по вопросам экономики и безопасности, если Куба осуществит фундаментальные изменения, передает ТАСС. Ранее президент страны Мигель Диас-Канель заявил, что кубинским революционерам чужда идея о том, что можно просто взять и сдаться. Он также подчеркивал, что Куба не считает корректным сравнение с Венесуэлой из-за различий в историческом и политическом развитии стран. Цена на нефть может взлететь до $200 за баррель из-за истощения мировых резервов на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке, пишет немецкая газета Bild. По мнению источников издания, такой сценарий грозит стать катастрофой. Аналитики предупреждают о неизбежном взрывном росте цен на топливо, дефиците поставок и хаосе в авиаперевозках на Западе, особенно в период летних каникул. Как отмечают эксперты, из-за эскалации на Ближнем Востоке через Ормузский пролив сейчас проходит лишь около 800 тысяч баррелей нефти в день вместо прежних 20 миллионов. Возникший гигантский дефицит сырья в размере более 12 миллионов баррелей в сутки до сих пор удавалось сдерживать за счет распечатывания стратегических хранилищ, однако этот ресурс практически исчерпан, пишет газета Bild. Издание отмечает, что главными бенефициарами энергетического кризиса остаются крупнейшие американские корпорации Chevron, ExxonMobil и ConocoPhillips, чьи основные производственные мощности удалены от зоны боевых действий, передает РИА Новости. Число владельцев мотоциклов в Москве за год выросло почти на 20 тысяч до 130 тысяч, сообщили в Дептрансе. Сегодня в столице официально открылся мотосезон. В Москве проходит мотофестиваль. Это стало причиной перекрытия ряда улиц. В воскресенье в Москве будет

0: 747 мм ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
1: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
1: Сейчас в Москве 22 градуса, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в воскресенье без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

0: Весенняя коллекция. Сотворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и сегодня я вам принес замечательную сказку Ханса Леганса Кристиана Андерсена, которая называется «Тень». Этот текст я сейчас вам прочту, а потом, как водится, мы его с вами обсудим. Андерсен, «Тень». Вот уж где жжет солнце, так это в жарких странах. Люди загорают там до того, что становятся краснокожими, а в самых жарких странах черными, как негры. Но мы поговорим пока что только о жарких странах. Сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого, и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкая улица, застроенная высокими домами, жарилась на солнце с утра до вечера. Просто сил никаких не было терпеть эту жару. Ученому, приехавшему из холодных стран, он был человек умный и молодой еще, казалось, будто он сидит в раскаленной печке. Жара сильно влияла на его здоровье, он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах. Жара повлияла на нее. Оба они, и ученый, и тень, оживали только с наступлением вечера. И право, любо было посмотреть на них. Как только в комнату вносили свечи, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка, ей ведь надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набрать сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы поразмяться, любовался ясным вечерним небом, и в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах, а в жарких странах перед каждым окном балкон, тоже виднелись люди. Дышать воздухом все же необходимо, даже тем, кого солнце сделало краснокожим. Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду, улицы освещались тысячами огней, люди, кто пел, кто разговаривал с соседом, по тротуарам двигалась масса гуляющих, по мостовой катились экипажи, тут пробирались, позванивая колокольчиками, вьючные ослы, там тянулась с пением псалмов похоронная процессия, слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками, раздавался звон колоколов. Да, жизнь так и била ключом повсюду. Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым. На балконе красовались чудесные цветы. Без поливки они не могли бы цвести так пышно. Кто-нибудь дополивал их, стало быть, в доме кто-то жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере, в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно прекрасную, но ведь может статься, что ему это только так казалось. По его мнению, здесь, в жарких странах, все было прекрасно. Одна беда – солнце. Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме. Там никогда не показывалось ни единой живой души. Что же до музыки, то он находил ее страшно скучной. Словно кто сидит и долбит всю одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает, дескать, добьюсь своего. Напрасно, однако, старается, ничего не выходит. Раз ночью ученый проснулся. Дверь на балкон стояла отворенную, и ветер распахнул портьеры. Ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием. Цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже казалась окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резнул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла. Блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома несли снежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний. Все это было похоже на какое-то колдовство. Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами. Не через них же постоянно ходили жильцы. Однажды вечером ученый сидел на своем балконе, в комнате позади него горела свечка. И вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома. Она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами. Стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень. Это она умеет. «Право, моя тень – единственное видимое существо в том доме», – сказал ученый. «Ишь, как славно уселась между цветами. А дверь-то ведь полуотворена. Вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне. Да, следовало бы и тебе быть полезную», — сказал он, шутя, и затем добавил: «Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну, идешь?» И он кивнул своей тени головой. Тень тоже ответила кивком: «Ну и ступай, только смотри, не пропади там». С этими словами ученый встал. Тень его, сидевшая на противоположном балконе, тоже. Ученый повернулся. Повернулась и тень. И если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и задвинул за собой портьеру. Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты. «Что это значит?» — сказал он, выйдя на солнце. «У меня нет тени». «Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась?» «Довольно-таки неприятная история». И он рассердился не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине в холодных странах. Вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью и умно сделал». Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается заградиться от света своим господином. Выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и садился, выпрямлялся во весь рост, тень все не являлась, он задумчиво хмыкнул, но и это не помогло. Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро. И вот через неделю ученый, выйдя на солнце, заметил к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень. Должно быть, корни старые остались. Через 3 недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такой большой длинной, что хоть убавляй. Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь. «Войдите», — сказал он, но никто не входил. Тогда он отворил дверь сам, перед ним стоял невероятно худощавый человек. Одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин. «С кем имею честь говорить?» — спросил ученый. «Я так и думал, — сказал элегантный господин, — что вы не узнаете меня. Я обрел телесность, обзавелся плотью и платьем. Вы, конечно, не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим, но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да, вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше. Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю». При этих словах он забринчал целую связку дорогих брелоков, висевших на цепочке для часов, а потом начал играть толстую золотой цепью, которую носил на шее. Пальцы его так и блестели бриллиантовыми перстнями. И золото, и камни были настоящие, а не поддельные. «Я просто в себя не могу прийти от удивления», — сказал ученый. «Что это такое?» «Да, явление не совсем обыкновенное, это правда», — сказала тень. «Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своей дорогой, добился, как видите, полного благосостояния. Да вот загрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли. Вы ведь должны же умереть. И, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда ведь сохраняешь любовь к своей родине. Я знаю, что у вас теперь новая тень. Скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово, я заплачу». «Нет, как это в самом деле ты?» — вскричал ученый. «Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!» «Скажите же мне, не должен ли я вам?» — спросил опять тень. «Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу». «Что за разговоры?» — сказал ученый. — Какой там долг? Ты вполне свободен. Я несказанно рад твоему счастью. Садись же, старый дружище, и расскажи мне, как все это вышло и что ты увидел в том доме напротив. — Сейчас расскажу, — сказала тень и уселась. — Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, где бы вы меня ни встретили, что я был когда-то вашей тенью. Я собираюсь жениться. Я в состоянии содержать и не одну семью. — Будь спокоен, — сказал ученый. — Никто не будет знать, что ты, кто ты, собственно, такой. Вот моя рука. Даю тебе слово. — А слово ведь человек. Слово — тень, — докончила тень. — Иначе ведь она не могла выразиться. Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья. Черной пары из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставались лишь только донышко да поля. О брелоках, золотой цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека. «Теперь я расскажу», — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая как собачка лежала у его ног. Зачем она это сделала, из высокомерия или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам, неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою. «Знаете, кто жил в том доме?» — спросил бывший тень. — Нечто прекраснейшее в мире. Сама поэзия. Я провел там 3 недели. А это все равно, что прожить на свете 3000 лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами. Уверяю вас, я видел все и знаю все. И это сущая правда. — Поэзия! — вскричал ученый. — Да-да, она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. — Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и... — И попал в переднюю! — подхватила тень. — Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак. Но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если бы я сейчас же вошел к деве. Но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда. — И что ж ты там увидел? — спросил ученый. — Все. Я расскажу вам обо всем, но, видите ли, я не из гордости, а ввиду той свободы и знаний, которым я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете, я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы». «Ах, прошу извинить меня», — сказал ученый. «Это я по старой привычке, вы совершенно правы. И я постараюсь помнить это, но расскажите же мне, что вы там видели?» «Все», — отвечала тень. «Я видел все и знаю все». «Что же напоминали эти внутренние покои?» — спросил ученый. «Свежий ли зеленый лес или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?» «Все там было!» — сказала тень. «Я, однако, не входил в самый покой. Я оставался в передней, в полумраке. Но там мне было отлично видно. Я видел все, и я знаю все. Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии». «Ну что же вы видели там? Величавые шествия древних богов, борьбу героев седой старины, игры милых детей, лепещущих о своих чудных грезах?» «Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Явись вы туда, вы бы не сделались человеком, а я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на вас и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих, но тогда еще я не понимал своей натуры, меня озарило только в передней, там я стал человеком, вполне созрел, но вас уже не было в жарких странах. Между тем я в качестве человека стеснялся уже показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были сапоги, приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище. Да, вам я признаюсь в этом. Вы ведь не напечатаете этого. Я нашел себе убежище под юбкой торговки сластями. Женщина не подозревала, что она скрывала. Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах. Это так приятно щекочет спину. Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в зал, и на чердаки, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать. Видел то, чего никто не должен был видеть. И я узнал, как в сущности низок свет. Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не раз было навсегда принято считать, что чем-то особенным. Я подметил самые невероятные вещи у мужчин, у женщин, у родителей, даже у милых бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидать — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали. Но я писал прямо самым заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где не появлялся такой страх. Все так боялись меня и так любили. Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня, платья у меня теперь вдоволь. Монетчики чеканили для меня монету, а женщины восхищались моей красотой. И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами. Вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома. С этими словами тень ушла.
2: «Как же это все странно», — сказал ученый.
1: Шли дни и годы. Вдруг тень опять явилась к ученому.
3: «Ну, как дела?» — спросила она.
1: «Увы», — отвечал ученый. «Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии. Меня это так огорчает.
3: А вот меня нет», — сказала тень.
1: «Поэтому я все толстею, это самое главное. Да не умеете вы жить на свете, еще заболеете, пожалуй. Ай, вам надо попутешествовать немножко.
3: Я как раз собираюсь летом сделать небольшую поездку. Хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге. Так не поедете ли вы в качестве моей тени?
1: Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие. Все издержки я, конечно, возьму на себя».
2: «Нет, это слишком», — рассердился ученый.
3: «Да ведь как взглянуть на дело?» — сказала тень. «Поездка принесла бы вам большую пользу. А стоит вам согласиться быть моей тенью, и вы поедете на всем готовом?»
2: «Это уж из рук вон!» — вскричал ученый.
1: «Таков свет», — сказала тень. «Таким он и останется». И тень ушла. Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его. Он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько корова в розах. Наконец он совсем расхворался. «Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью», — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь от мысли, приходившей ему в голову при этих словах. «Вам следует ехать куда-нибудь на воды», — сказала тень, которая опять завернула к нему. «Ничего другого вам не остается. Я готов взять вас с собой ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию. А вы опишите нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды. Моя борода не растет, как бы следовало. Это ведь своего рода болезнь. Бороду надо иметь. Ну, будьте благоразумны. Принимайте мое предложение. Ведь мы же поедем как товарищи». И они поехали. Тень стала господином, а господин – тенью. Они были неразлучны и ехали, и беседовали, и ходили вместе всегда, то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади, смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый по доброте сердца даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то возьми да и скажи: «Мы ведь теперь товарищи, да и выросли вместе. Выпьем же на ты, это будет по-приятельски».
3: «В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства», — сказала тень.
1: «Господин, это теперь была, собственно, она. И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая. Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги. Другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство. И не гордость с моей стороны. И не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты». Таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину». И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».
2: «Это, однако, из рук вон», — подумал ученый. «Я должен обращаться к нему на «вы», а он мне тыкает».
1: Но делать было нечего. Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица, принцесса, которая страдала чересчур зорким взглядом. И это ведь не шутка, хоть кого испугает. Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей. «Хоть и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня ты не проведешь. Я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тень». Любопытство ее было подзадорено, и она, недолго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. В качестве принцессы она без дальнейших церемоний сказала ему:
0: «Умира.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщения Кремля Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Наханом. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта, говорится в сообщении Кремля. Российские войска освободили населенные пункты Брова и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников. Средствами ПВО сбито 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймерс» производства США и 353 украинских беспилотника. Взрыв прогремел в Сумах, передает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Харькове, в Кривом Роге. Днепропетровской области сообщалось, что там повреждена промышленная инфраструктура. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его шокировала информация о том, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен поговорить с ним о его поездке 9 мая в Москву. Цитата: «Какое дело германскому федеральному канцлеру, до этого ездил я или нет в Москву», сказал Фицо, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Мерц отказался от визита в Словакию из-за посещения Фицо Москвы. Президент Латвии Эдгарс Ринкевич предложил на пост премьер-министра депутата от оппозиционного объединенного списка Андриса Кулбергса. Накануне начались переговоры о формировании нового правительства и возможных кандидатах на пост премьера. Их должен одобрить парламент. Напомню, премьер-министр Латвии Ивика Силиня в четверг подала в отставку после того, как ее решение снять министра обороны Андриса Спруца из-за падения 2 украинских беспилотников вызвало раскол в правящей коалиции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство Латвии еще более русофобским, заявил, что Прибалтика уже насквозь пронизана бациллой русофобии. В Техасе планируют открыть первую в США клинику по возвращению детям исходного пола, сообщает телеканал NBC со ссылкой на генпрокурора штата Кена Пакстона, передает РИА Новости. По информации телеканала, потенциальные медицинские вмешательства включают психотерапию, гормональную терапию, а также хирургические операции. В первые 5 лет работы клиники все будет бесплатно. Как напоминает РИА Новости, ранее Минздрав США объявил о ряде мер, направленных на прекращение практики проведения процедур по смене пола детей, которые подвергают их необратимому вреду, включая фармацевтические и хирургические вмешательства. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков. Днем в северной столице 20 градусов. В Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 22, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Яну Куссинеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась со счетом 2-6, 7-5, 4-6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4-2 в пользу итальянца. В решающем матче финалист прошлогоднего «Мастерса» в Риме сыграет с норвежцем Каспером Рудом. Российские гребцы Алексей Кровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. Московская «Родина» стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре. «Родина» опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» со счетом 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Главный тренер МБА Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Гандболисты сборной России стали победителями турнира в Ганчжоу. В заключительном матче российские спортсмены обыграли команду Китая со счетом 28-26. Ранее на турнире гандболисты под руководством Льва Воронина одержали победу над молодежной сборной Китая до 20 лет, сборной Гонконга и командой Беларуси. Московский «Спартак» обыграл ярославский «Локо» во втором матче в полуфинальной серии плей-оффа молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. Юниорская сборная России по хоккею, составленная из игроков до 18 лет, уступила в овертайме молодежной сборной Белоруссии, составленной из игроков до 20 лет, на турнире «Кубок будущего», который проходит в Новосибирске. Встреча завершилась со счетом 3-2. Ранее российские юниоры уступили молодежной сборной России Ю-20 со счетом 0-6. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: сотворения кумира.
1: Принцесса сказала ему: «Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени. Ваше королевское высочество должно быть уже близки к выздоровлению», — сказала тень. «Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом. Теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга. У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного. И как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, и к ней тень. Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою». «Вот как?» — подумала принцесса. «Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды лучшие в мире. Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительной силой. Но я пока не уеду, теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет». Вечером был бал, и принцесса танцевала с тенью. Принцесса танцевала легко, но тень еще легче. Такого танцора принцесса не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал ту страну и даже был там, но принцесса как раз в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что, и потому мог отвечать принцессе на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком на свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к ему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила. Принцесса так и пронизывала своего кавалера взглядами. Протанцевав же с тенью еще раз, принцесса готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх. Она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен», — сказала она сама самой себе. «И это прекрасно. Танцует он восхитительно, это тоже хорошо. Но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно, надо его проэкзаменовать». И она опять завела с ним разговор и задавала ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить. Тень скорчила удивленную мину. «Так вы не можете ответить мне», — сказала принцесса. «Все это я изучил еще в детстве», — отвечала тень. «Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам». «Ваша тень?» — удивилась принцесса. «Это было бы просто поразительно». «Я, видите ли, не утверждаю», — сказала тень, — «но думаю, что она может. Она ведь столько лет неразлучно со мной кое-чего наслушалась от меня. Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратить ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею как с человеком, иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует». «Что ж, это мне нравится», — ответила принцесса и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы. Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно. «Что это должен быть за человек?» — подумала принцесса. «Если даже тень его так умна, для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его в себе в супруги. Да, я так и сделаю». И скоро они порешили между собой этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока принцесса не вернется домой, в свое государство. «Никто, никто, даже моя собственная тень», — настаивала тень, имевшая на то свои причины. Наконец они прибыли в страну, которую управляла принцесса, когда бывала дома. «Послушай, дружище», — сказала тут тень ученому, — «теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого, и хочу сделать кое-что и для тебя. Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мной в королевской карете и получать 100 000 риксдалеров в год. Но зато ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком. А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, ты должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени. Надо тебе сказать, что я женюсь на принцессе. Свадьба сегодня вечером». «Нет, это уж из рук вон!» — вскричал ученый. «Не хочу я этого и не сделаю. Это значило бы обманывать всю страну и принцессу. Я скажу все. Скажу, что я человек, а ты только переодетый тень. Все, все скажу». «Никто не поверит тебе», — сказала тень. «Ну, будь же благоразумен. Не то я кликну стражу». «Я пойду прямо к принцессе», — сказал ученый. «Ну, я попаду к ней прежде тебя», — сказала тень. «А ты отправишься под арест». Так и вышло. Стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж принцесса. «Ты дрожишь», — сказала принцесса, когда тень вошла к ней. «Что-нибудь случилось?» Не захворай, смотри, ведь сегодня вечером наша свадьба. Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту, сказала тень. Подумай, да много ли в сущности нужно мозгам какой несчастной тени? Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет, подумай, только своей тенью. Какой ужас, сказала принцесса. Надеюсь, ее заперли? Разумеется, но я боюсь, что она никогда не придет в себя. Бедная тень, вздохнула принцесса. Она очень несчастна. Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с ней поскорее и без шума. «Все-таки это жестоко», — сказала тень. «Она была мне верным слугой». И тень притворно вздохнула. «У тебя благородная душа», — сказала принцесса. Вечером весь город был иллюминирован. Гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба, и принцессы с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «Ура!». Ученый не слыхал этого ликования, с ним уже покончили. Вот такой замечательный, совершенно фантастический и темный рассказ или сказка Ганса Христиана Андерсена, который мы далее с вами будем обсуждать. Все знают Андерсена, все знают его по рассказам, да, Оли Лукоя, да, «Дюймовочка», «Снежная королева», «Русалочка», «Гадкий утенок», что там еще у него было, «Стойкий оловянный солдатик». «Тень» — это уже поздний текст Андерсена. Ну, как поздний, то есть ему было 35 лет, но уже зрелый такой период был, и он тогда отошел от вот этих, ну, в каком смысле, наивных сказочек, да, от «Русалочки». «Русалочка» написана лет на 10 раньше, и он начинает писать более сатирические вещи, и сатира на власть, вот «Новое платье короля», вы наверняка знаете этот текст, и, конечно, вот позднего Андерсена я не читал, вообще надо сказать, что Андерсен для меня такое темное пятно, в силу того, что, ну, и так ты знаешь Андерсена, да, то есть как бы все знают эти сюжеты, и когда открываешь сказку, в общем-то, читаешь все то, что уже читал. Вот этот текст меня привлек тем, что я его доселе не читал, а вот с поздним Андерсеном я не знаком. И, в общем-то, есть желание. Есть желание, значит, почитаю. Что касается вообще этого сюжета, сюжета «Тени», наверняка, может быть, вы слышали про повесть Петра... Нет, как его зовут? Шамисса, фамилия... Не помню, как звали, фамилию помню, имя не помню, немецкого романтика, писателя, да, у которого есть история про Петра Шлемеля. Это история про то, как, значит, этот Шлемель продал свою тень за кошелек с бесконечным, ну, волшебный кошелек с бесконечным количеством денег, и его общество предало остракизму. Там, насколько я помню, хэппи-энд, я просто в университете читал текст, то есть вообще... История тени, возможно, эта история вас возбудила какие-то ассоциации, типа «Нос» Гоголя, да? Скорее всего, вы читали пьесу Евгения Шварца «Тень», да? Такая сатирическая сказка, которая, безусловно, вдохновлена в первую очередь именно сказкой Андерсена и повестью Шамисса, Петром Шлемелем этим. Понятное дело, что во всех этих трех текстах «Тень» воспринимается как утрата чего-то важного в человеке, какой-то части души, чего-то, без чего человек не может быть полноценным. А в сказке Шамисса это чувство собственного достоинства и у Андерсена, и у Шварца, да? Просто у Шварца, как и в «Драконе», например, там вот политическая аллегория, тема тоталитаризма, да, где тень воплощает там власть, предательство, ложь и так далее, более подчеркнуто, здесь более камерная история, да, этой тени, тем не менее она тоже выходит на такой государственный уровень, потому что тень становится мужем принцессы, да, то есть дорывается до власти. Ну и наша с вами задача вообще разобраться, что за тень, о чем идет речь и о чем эта сказка. Здесь у нас все очень просто раскладывается. У нас есть ученый, да, безымянный ученый, который такое сплошное эго, и который, в общем-то, не принимает свою тень. Это вот такой простой анонс того, о чем мы будем говорить дальше уже после рекламы. Вернемся.
0: Сотворение

0: Маяк.
1: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно Врубелевского демона. 12+.
0: В это воскресенье утром «Хочу все знать».
2: Начнем с игры «Почемуметр». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по физике. В 11 утра выясним, почему мы скучаем. И в полдень в цикле «Классическая музыка» познакомимся с Александром Васильевичем Свешниковым и выясним, как развивалась русская хоровая культура. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: И к тому же у Ленинки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой. Летний вечер голубой. Рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
4: Товарищ в пути.
3: Да, совершенно верно.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Сотворение кумира.
1: Так, давайте разбираться. Значит, что у нас тут имеется в виду? У нас, да, напомню, если только подсоединились, я вот в первой части этого часа читал рассказ, или сказку, точнее, да, Ганса Христиана Андерсена «Тень». И понятное дело, что не просто так я взял этот текст. Что мы с вами видим? У нас есть главный герой ученый, который, если я не ошибаюсь, я тут подчеркивал, пока читал, ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Но никому это было не интересно. То есть, это ученый. Почему он ученый? И пишет книги, да? То есть, он воплощение человеческого эго. Рациональный. Такой сознательный центр психики, стремящийся к знанию, но при этом отрицающий инстинкты, амбиции, внутренние импульсы, и поэтому он очень пассивен. Грубо говоря, это как из головы создавать произведения искусства. Они могут быть композиционно правильно выстроены, они могут озвучивать правильные идеи. То, что называется идеологией. То есть любые идеологемы – это плод ума, плод эго. Но при этом это никому не будет интересно, потому что людям интересно не что делает человек, а как он это делает. Да? То есть, в принципе, я понимаю, что большинство моих слушателей, да, на радио, они, да, вы слушаете эту передачу не потому, что даже слова важны, да, а куда важнее то состояние, которое я передаю, да, самим собой транслирую вот в этом эфире. Вот это самое ценное. Потому что если бы я говорил все то же самое, но вот примерно вот так, я рассказывал бы, что тень ученого, она подавляет это эго, потому что тень, ну, вы понимаете, да, короче говоря, суть в энергии. Мы всегда ищем вот эти состояния. Почему мы ходим на концерты к одним группам, к другим не ходим, да? Потому что вот эта музыкальная группа дает мне какое-то состояние. Мы каких-то людей избегаем, а каким-то тянемся, да, потому что мы хотим присутствовать, да, вот в поле какого-то состояния. И, короче говоря, этот ученый совершенно пассивный, да, очевидно, еще и, наверное, какой-то нравоучитель, который рассказывает, что хорошо быть добрым и плохо быть злым, что красота – это красиво, а уродство – это отвратительно и так далее. Да? Ну, в общем, такие, знаете, великие истины, да, до которых никому нет дела, потому что это просто неинтересно, как сказал бы Пятигорский. И у нас есть тень, да, вот я озвучу ключ этого конфликта. Такой тут классический архетип тени, то есть автономная, отдельная часть бессознательного с недопустимыми желаниями, то есть со всеми теми желаниями, которые ученый из себя вытеснял: власть, соблазн, эрос, эгоизм, желание управлять людьми, желание иметь что-то, да? То есть все то, что движется через принцип удовольствия. И эта тень, да, проецируется как такой злой двойник, воплощающий все, что эго отвергает. И поэтому мы с вами очень просто можем сразу же понять основной, да, мотив этого текста. Если человек отторгает собственные свои желания, которые зиждятся на удовольствиях, а мы в христианской культуре, да и в любой ортодоксальной культуре с этим постоянно сталкиваемся, мы свою тень от себя отождествляем, мы как бы ее прячем в угол. Это называется скелеты в шкафу. Вернемся после перерыва.

0: 18 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль-Нахаяном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Кремль официально сообщила о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент России отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Глава государств примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркивается в сообщении Кремля. Программа визита также предусмотрена встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены 6 безэкипажных катеров ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 353 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение неживой техники 3 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосоленая Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронемашину, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Украинский дрон ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов Запорожской АЭС, сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Кроме того, из атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции в Энергодаре, городе спутники атомной станции. Лихачев отметил, что МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных ударов ВСУ по Запорожской АЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков и не сдетонировал. Разрушений пострадавших нет. Радиационный фон в пределах нормы. Нормы уточнила пресс-служба атомной станции. Тегеран скоро представит механизм контроля судоходства в Ормузском проливе и сбора пошлин судов, сообщили в иранском парламенте. Там отметили, что из этой схемы извлекут выгоду лишь коммерческие суда и страны, которые сотрудничают с Исламской Республикой. Добавлю, сегодня газета Financial Times написала, что американская программа страхования судов, проходящих через Ормузский пролив, оказалась невостребованной. В ее рамках не было выделено ни одного доллара, поскольку американские военные просто не смогли сопровождать морские суда. В американской администрации есть разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану. Они включают дипломатические меры и агрессивный подход, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники. Сам Трамп в последние недели склоняется к этому подходу, надеясь, что комбинация прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. По данным источников, сторонники агрессивного подхода выступают за целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран с целью достижения компромисса. При этом, по данным CNN, в окружении Трампа нарастает стремление найти выход из конфликта по мере приближения промежуточных выборов, которые состоятся в США в ноябре. 4 человека пострадали в массовом ДТП в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили в полиции. Авария произошла на 65-м километре автодороги А108 на Московском Большом кольце. Водитель грузовика врезался в 8 автомобилей, которые остановились на красный свет. Движение в районе аварии в сторону Дмитрова затруднено, ГАИ просит выбирать пути объезда. Воздух в Москве в понедельник прогреется до 28 градусов, и в течение всей следующей недели столбики термометров будут доходить до 30-градусных отметок. Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова, такие показатели соответствуют разгару лета.
1: Такая температура будет превышать климатическую норму уже примерно на 7 градусов и будет соответствовать, можно сказать, разгару лета. То есть это вторая половина июля и первые дни августа.

7 градусов.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, дорогие мои, сейчас будет магия. С вами Артем Новиченков, и мы продолжим наш разговор вокруг сказки Ганса Христиана Андерсена «Тень». И, наверное, я сейчас подумал, что многие из вас не знают, что такое тень в аналитической психологии Карла Густава Юнга. Я немножко об этом расскажу, и думаю, в общем, всем это будет предельно ясно. То есть тень. Тенью обычно называется, как я говорил в прошлом часе, да, нечто, что мы из нашей психики выкорчевываем, прячем и, в общем, отвергаем, да. В общем, тень — это, в общем, неплохое в человеке, а то, что не вписывается в образ человека, в его персону. Это могут быть подавленные желания, это могут быть страхи, это могут быть определенные... Ну, вообще-то, по большей части, в основном, это желания, да. Это могут быть потенции, да, наши, которые мы себе подавили определенными программами, да, которых мы сказали себе, что нет, на это я не способен и так далее. То есть, во-первых, это истинное желание, то есть то, чего мы хотим, но себе не позволяем. Причем не позволяем и из-за страха, и из-за морали, или из-за того образа, который мы выстроили, да, вот ту персону, маску, которую мы предлагаем людям. Это подавленные эмоции, это самые разные эмоции. Злость, зависть, обида, то есть ревность. Чувства, которые считаются неприемлемыми в обществе, то есть неконвенциональными.

какие-то наши непризнанные качества, то есть черты характера или темперамента, которые просто не вписываются в представление о себе, да, это может быть слабость или, наоборот, жесткость. Это могут быть какие-то амбиции, над которыми люди могут надсмеяться, или какие-то уязвимости, да, продемонстрировав которые, над нами тоже могут смеяться. Ну, и в конце концов, это отвергнутые части личности, то есть какие-то довольно большие фрагменты «я», которые человек исключает из своей идентичности, чтобы соответствовать, опять-таки, ожиданиям общества. То есть вот эта мораль общества и какие-то программы, нормы общественные, они порождают наши теневые стороны. То есть это то, про что человек не может сказать, и это тоже я. То есть вот я завидую, или я сексуально зависим, или я желаю смерти всем моим врагам, или я ненавижу там что-то, да? Тень — такой фильтр нормальности, да, то, что не проходит фильтр нормальности, то есть воспитанием говорит, вот так нельзя, а если нам очень хочется, это то, что порождает нас стыд, и мы думаем, а что о нас подумают, в конце концов страх отвержения может быть, если я так поступлю, я останусь в одиночестве, ну и, как я уже говорил не раз, стремление соответствовать вот этому образу выработанному, да, соответствовать собственной персоне, я не могу не оправдать ожиданий. В тень уходят самые разные наши части. С одной стороны, это агрессия, да, подавленная агрессия, и тогда появляется пассивная агрессия, да, вот у школьных учителей это часто заметно, и у радиоведущих. Радиоведущему, например, нельзя материться в эфире, да, хотя все радиоведущие за границами эфира, естественно, это делают. И иногда, вот у меня такого нет, но я предполагаю, что какого-то радиоведущего может бесить какой-то радиослушатель, который пишет комментарии, да, раздражающие. И если радиоведущий не может вот в открытую куда-то его послать или оскорбить его, то он вынужден подавлять это, потому что он должен соответствовать роли радиоведущего, да, или учителя, который хочет ударить палкой ученика. Но сейчас бить палками, указками запрещено, это не поймут. И поэтому он просто пассивно начинает унижать ребенка, это сложнее, да, сложнее это уже отследить. И тогда и буллинг в классе возникает, потому что это канализированная агрессия на конкретного ученика, исходящая от учителя. Понятное дело, что ревность, зависть может уходить в тень, потому что, ну что это? Ну что я, вот я вроде серьезный, солидный мужчина, как я буду ревновать, завидовать, я что, буду показывать свою слабость? Понятно, да? Наши страхи. Я боюсь потерять работу, например, да, и поэтому, ну если я буду говорить кому-то, что я боюсь потерять работу, все решат, что я держусь за место, или решат, что я слабый, а я слабый, я не позволяю себе быть слабым, понимаете, туда же. Ну и про запретные желания я сказал. И с другой стороны, в тень вместе с этим, да, вместе с агрессией может уходить наша сила. Это то, на самом деле, о чем Андерсон пишет. Мы сейчас ближе к тексту подойдем. Это может быть сексуальность подавленная, да, то есть вообще сексуальное, оно же часто связано с животным, и это тоже, да, проявление животного неконвенционально. Ну вот маленькие дети, они берут и орут на улице, и орут. Вы думаете, взрослым не хочется поорать на улице? Бывает, хочется поорать. Но тут же сразу наше эго вмешивается. Погоди, постой, ну ты вроде цивилизованный человек, и что ты будешь себя так вести? Тебя оскорбили на улице, а ты думаешь, ну что я буду до их уровня спускаться, я выше этого. Но внутри думаешь, сволочь, я бы счастья такого наговорил, но я вообще-то с высшим образованием, у меня МГИМО за плечами и так далее, или МГУ. И, конечно, подавляются амбиции, потому что амбиции всегда держатся на какой-то вот этой силе, на желании чего-то добиваться. И, на самом деле, чего-то можно добиться, только если ты нарушаешь какие-то правила. Вот в чем дело, да, нарушаешь какие-то установленные нормы. А нормы у нас установленная ключевая такая, не высовываться. Ну и в конце концов, да, в конце концов, подавляется спонтанность и творчество. Поэтому нас так часто поражает, что художники, писатели, музыканты были такими неоднозначными личностями. Кто-то был вспыльчивым, кто-то был жестоким, кто-то кого-то ненавидел, там, не знаю, Достоевский был шовинист, Толстой был сексист, не знаю, кто-то там просто человека убил, в общем, и так далее, да, кто-то все время завидовал, там, Фет ненавидел МГУ, я не знаю, сколько людей Пушкина ненавидели, да, и вообще все держится в мире творчества часто на зависти и на выраженной зависти, то есть вот
позволить себе это испытывать, это уже позволить своей тени быть. И вот наш вышколенный главный герой-ученый, который живет абсолютно такой белоснежной, непримечательной, в общем-то, жизнью, который пишет об истине, о красоте. Но это будут пустые слова. Возьмите Евангелие. Вот уж невышколенный текст. Там столько всего. И бесов из свиней изгоняют, и торговцев из храма выкидывают. И Христос видит, там, смоковница стоит сухая, и он ее уничтожает, понимаете? И одному богатому, который говорит, скажите, Иисус, а сколько надо денежек дать, чтобы в Царство Небесное попасть? И Христос говорит, все отдавай, все, до последнего гроша. И тогда стало стыдно этому богачу, и он отошел в тень. То есть и то, что Христос трапезничает в день субботний, то, что он проповедует, то, что пьет вино, и то, что он блудницу берет к себе в паству, это все нарушение правил, понимаете? Это все. То есть Христос это такой абсолют всего, все в себя вмещает. Поэтому он и готов прощать. Вот в чем дело. Мы не готовы прощать людям то, что не готовы прощать сами себе. Только так. Потому что если мы себе это простили, то и другим мы будем прощать. Если я себе не прощаю опоздание, то и никому никогда опоздание прощать не буду. Ну и поэтому сам иногда буду опаздывать и себя за это костерить. Но как только я скажу себе, ну опоздал, ну и что? И что в этом страшного? Что-то произошло? Да, ничего страшного, если я опоздал. И как кто-то другой опоздает, да, ничего страшного. Понимаете, да? Снимается напряжение из себя, из другого. Вот что такое как бы интеграция этой тени. То есть вот эти недоступные желания или подавленные какие-то состояния сознания, они все вот туда уходят. И что мы здесь видим? Мы здесь видим, что ученый совершенно нецелостен, да? Он живет такой половинчатой жизнью. Тень его, когда освобождается, да? То есть тут можно сказать, что ученый освобождается от своей тени, а так оно и есть, потому что он ее подавляет, она ему не нужна. Так и тень освобождается от этого ученого, который сначала подчиняется, затем она обретает плоть, богатство, власть. За счет чего? Напомню, она подглядывает за людьми. Она узнает, как они живут, узнает секретики, очевидно, шантажирует потом людей, манипулирует ими, и все ей дают дары. Это то, что он истинно, да, глубинно хотел ученый. Потому что ученый никогда не был плохим человеком, он никогда не грешил, он никогда не делал зла, и поэтому он даже не знает, что это такое. Он, понимаете, он никогда, он не может быть раскаявшимся грешником, потому что он никогда не грешил, и праведником он не является, потому что он не знает, какова цена этой праведности. То есть вот жить жизнь, никогда не совершая поступков. Ведь мы когда узнаем, что плохо что-то делать, когда получаем опыт этого? Я понял, что воровать плохо, и мне нельзя это делать, когда в 5 лет мне мама дала это понять, когда я своровал, понимаете? Только так. Можно сколько угодно талдычить человеку, не делай этого, не делай, но это не работает. Слова в этом смысле, видите, ни на что не способны. Кстати, вот любопытное наблюдение. Был праздник Светлой Пасхи. И я в некоторых каналах видел посты. Например, в одном канале моя жена написала про связь космизма, да, русского, потому что Федоров, совпадение было, да, 12 апреля, день космонавтики и день Светлой Пасхи. И русский космизм напрямую связан с воскрешением мертвых, потому что Николай Федоров пришел к идее освоения космоса через мысль о том, что будет после второго пришествия, где эти все души расселять. И под постом у моей жены появилось несколько злостных смайликов, какой-то ужас. В другом канале про математику. Я прочитал следующий пост. На самом деле высчитывать Пасху довольно сложно. Это математическая модель. И до начала 19 века были сложные таблицы. Это же ведь первое воскресенье после полной луны, если не ошибаюсь, лунного затмения, не помню, но обязательно после 21 марта весеннего равноденствия. В общем, это сложно высчитывалось всегда, пока математик Гауф в 20 лет не создал математическую модель, по которой Пасха довольно легко высчитывалась. И вот под этим постом, про то, что я вам сейчас пересказал, тоже я увидел вот эти вот смайлики негодующие, пальцы средние и какие-то лица, как ты можешь. Я посмотрел другие посты в канале этом математическом, ни под одним не было этих смайликов, только под постом про Пасху. Я подумал, ничего себе, вы христиане какие проснулись, да? Негодующие, как вы посмели тут Святую Пасху связывать с математикой, а тем более с русским космизмом. То есть вот она,
подавленная теневая сторона. А Христос в себя совмещал все, и поэтому все мог принять. И Иуду он поэтому мог поцеловать, понимаете? Это же ведь не издевка над Иудой, это истинная любовь к своему ученику. Причем история-то неоднозначная, ведь Иуда идет предавать Христа после того, как Христос сказал: «И тот меня предаст, кому передам я чашу сию, и люблю я эту историю». И Иуда встает с Тайной вечери и уходит предавать Христа. Любимый ученик, да, и, кстати, Петр ревновал, понимаете, к Иуде, ревновал, Петр все время ревновал, и к Иоанну ревновал, и так далее. То есть это тоже человеческое, поэтому Христос себе совмещал все. Если бы он был просто Богом, как ветхозаветный Бог, он не понимал бы людей. Яхве действительно в Ветхом Завете постоянно обнуляет землю, уничтожает все человечество почти, но что он не понимает, как люди до этого доходят, а Христос понимает. Он говорит: они не ведают, что творят. Люди по природе своей слабы, потому что Христос знал, что это такое, потому что он на кресте точно так же сказал: а вы очи, чашу это мимо пронеси. Нет, он говорил другое. Это он в Гефсиманском саде говорил. Он, как там, самохвание, не помню эту точно цитату, но не суть. То есть он проявлял человеческий страх перед смертью, понимаете, в чем дело? То есть потому что он был и человек, и Бог, и понимал людей. И в себя он интегрировал все, и светлое, и темное. И что, а что мы видим с ученым? Он половинчатый, он нецелостный, он отрицает темное. Понимаете, в чем дело? Он говорит: это плохо, и конец. И все. Если ребенок совершает ошибку, и родители его предают остракизму, молчат, не разговаривают с ним, наказывают его, как ребенок должен понять, что произошло? Он просто поймет, что мне ни в коем случае нельзя делать вот это. А почему, он не поймет? С ним никто не поговорит, никто не свяжет. Никто не свяжет его самого с его поступком, его желания, которые привели к этому поступку, и что, и какие последствия, что произошло, да? То есть простые импульсивные импульсы, жажда удовольствий, амбиции, да, это все то, что сознательное я, то есть эго ученого отвергает. И когда ученый отказывается стать тенью своей бывшей проекции, понимаете, его казнят. Да, это же про конфликт. Непринятие тени приводит к гибели буквальной, да? А интеграция ее аспектов, то есть когда я позволяю своей тени быть, когда я не стесняюсь рассказывать о своих слабостях или о тайных желаниях, или хотя бы с женой могу поговорить об этом, хотя бы с близкими друзьями, хоть с кем-то быть открытым, хоть со священником. Понимаете, в чем вообще мощь исповеди? В том, что ты можешь священнику открыть сердце, и он тебя нисколько не покритикует. Я очень давно не был на нормальной исповеди. У меня в церкви совершенно какой-то бездарный священник в моей в деревне. Вот что ты ему не говоришь, он говорит: ну и Бог простит, и валяй отсюда, иди. Вот так вот, и петрохиль на себя накинет. Ему все равно, понимаете, он не проявляет никакого внимания. Я не знаю, чего я к нему хожу, но потому что в другие церкви не хожу. Вот приезжаю в деревню и хожу исповедоваться, а толку ноль. Я ничего не чувствую, понимаете? То есть до исповеди я чувствую. И понимаю содержание, ты же стоишь, ты ищешь слова, и дыхание твое как-то меняется в момент исповедания, а потом ты ничего не получаешь в ответ. Может быть, это мне знак свыше, что Артем, может быть, тебе нужно как-то по-другому, да, может быть, в конце концов, на радио ты и так все рассказываешь, да, чего уж тут греха таить, вот не знаю, чего я от вас скрываю, но как что-то понимаю, что скрываю, тут же делаю об этом эфир. Интеграция тени – это очень важный процесс, который позволяет нам вообще сохранять свою психику, понимаете, и не подавлять себя. А что мы тут видим? Мы видим, что все вытесненное и подчиненное разумом со временем обретает собственную власть, и тень начинает над тобой доминировать. А как еще объясняется то, что вот семьянин, который долго жил семьей и был прилежный, и все было хорошо, вдруг в какой-то момент на корпоративе ему срывают резьбу, и он творит вон что? Приходит домой весь в помаде, и жена не понимает, как же так. Она говорит: Валера, Валера, как же так, Валера? Он говорит: а я ничего не помню, милая моя, я ничего не помню. Она заходит к нему в телефон и все видит, а он ничего не помнит. Она говорит: Валера, это же ужасно, я тебя не узнаю, говорит она. Да и Валера себя не узнает, потому что он долгие годы скрывал от себя все это. Конечно, когда-то внутри у него были все эти желания. Он говорил: ну нет, все-таки семья, все-таки дети. Да и как я жене скажу, что я хочу на самом деле других женщин, например, или что-то еще. Хочу себе купить машину, которая не по карману нашей семье. Ну, все что угодно, понимаете? Как я это скажу? Да даже сказать это сложно. Не то, что сделать, просто сказать. Сказать: слушай, вот слабость у меня такая, не знаю, что с ней делать.
Поэтому мужчины у нас, понимаете, спиваются, потому что они все сначала для семьи, для семьи, для семьи, а потом все. Нет мужчин. У нас мужчины сколько? На 10-15 лет меньше женщин живут. Ладно, я нисколько не обеляю мужчин, сами выбирают такой путь, так? Вот. И женщин выбирают все таких, с кем они не могут быть откровенны и прямы, да? Они не верят, что их женщина сможет выдержать их настоящих. Потому что все с самого начала отношений закладывается. Мы прячем друг от друга этих скелетов. Женщины часто не говорят мужчинам о том, что у них было до этого мужчины. И мужчина говорит, ну вот то, что прошлое не имеет никакого отношения. А потом, когда со своей женой поругаются, они сидят и вспоминают, да, вот была Лизонька хорошенькая, женой такого у меня не будет. Вот она, тени, человек варится годами, а потом все это разрушается.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Как сообщили в Кремле, лидеры отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием трех бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запсели, Новая Сечь, Поповка, Хотинь и Червоная Заря в Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронемашину и 11 автомобилей. Новый взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня также поступала информация о взрывах в Харькове. В Кривом Роге Днепропетровской области сообщалось, что там повреждена промышленная инфраструктура. Так называемые кошельки, лица, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, собрали нужную сумму залога, но не перечислили деньги. Из-за страха проверки они опасаются, что переводы из сомнительных источников могут привести к проблемам, сообщили в Верховной Раде. По некоторым данным, накануне государственная служба финмониторинга предупредила украинские банки, что источники средств для залога будут проверяться и в случае нарушения правил последуют санкции. Именно это предупреждение стало причиной того, что собранные для Ермака деньги не перечислили на счет суда, и в результате он остался в СИЗО. Для выхода на свободу под залог Ермаку нужно внести 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. В Раде утверждают, что задачу собрать деньги Ермаку поставил лично Зеленский, передает ТАСС. Напомню, в четверг суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. Ушедший в отставку глава британского Минздрава Уэс Стритинг заявил, что будет бороться за пост лидера лейбористской партии. Он намерен стать новым премьер-министром. Ранее сообщалось, что у лейбористов началась борьба за власть. На место премьера, помимо Стритинга, претендует мэр Манчестера Энди Бернам и бывший лидер партии Эд Миллибэнд. Напомню, после провала лейбористов на муниципальных выборах в партии начали призывать к отставке главу правительства Кира Стармера, пока он отказывается уходить со своего поста. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Петербурге в воскресенье без осадков, 20 градусов, в Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов, сейчас в Москве плюс 22.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над Тульским Арсеналом со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Все подробности игрового дня в материале Дмитрия Сухинина.
2: В первой лиге в субботу были сыграны матчи последнего тура, и только в четырех встречах была турнирная интрига. В чемпионской гонке родина в Туле разгромила Арсенал 4-1. Тимошенко открыл счет после углового, Максименко быстро удвоил преимущество, затем сам реализовал пенальти. А Бакаев в начале второго тайма снял последние сомнения. Ответный гол Максимова уже ничего не менял. Факел тоже сделал свое дело. В Ульяновске 3-0 с Волгой. Габарев замкнул прострел, а Турищев оформил дубль. Но при равенстве очков титул ушел родине за счет личных встреч. Внизу турнирной таблицы Уфа зависела от себя и победила Костромской «Спартак» 1-0. Гол Кутина в первом тайме. Черноморец дома обыграл Урал 2-1. Николай вывел хозяев вперед, Маргасов сравнял, а Хубулу забил поздний победный мяч. Но победа не спасла новороссийцев. Уфа осталась выше, а вот судьба черноморца пока не ясна. Команда может не заявиться на новый сезон во второй лиге А. Итоги сезона в первой лиге следующие. Родина впервые идет в премьер-лигу сразу с золотом. Факел возвращается в элитный дивизион со второго места. Урал и Ротор сыграют в стыковых матчах. Игры состоятся 20 и 23 мая. Вылетают Черноморец, Сокол и Чайка. И еще один персональный итог. Артем Максименко после дубля в Туле выиграл гонку бомбардиров. В его активе 17 голов.
1: Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру в полуфинале теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-2, 5-7, 6-4 в пользу итальянца. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Изначально матч проходил в пятницу и был прерван из-за дождя в третьем сете на подаче Медведева при счете 4-2 в пользу итальянца. В решающем матче финалист прошлого «Мастерса» в Риме сыграет с норвежцем Каспером Рудом. Российские гребцы Алексей Каравашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. Петербургский «Зенит» обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-0 по сетам. В финале турнира, который пройдет 17 мая, петербургский «Зенит» сыграет с победителем матча между «Динамо Москва» и «Локомотив Новосибирск». Железнодорожники, напомню, являются действующими обладателями трофея. Главный тренер баскетбольного МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике. Сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
4: Жизнь прекрасна.
5: Джонатан провел остаток своих дней один. Но он улетел на много миль от дальних скал. И не одиночество его мучило, а то, что чайки не захотели поверить в радость полета, не захотели открыть глаза и увидеть. Каждый день он узнавал что-то новое. Он узнал, что, придав телу обтекаемую форму, он может перейти в скоростное пикирование и добыть редкую вкусную рыбу из той, что плавает в океане на глубине 10 футов. Он больше не нуждался в рыболовных судах и черством хлебе. Он научился спать в воздухе, научился не сбиваться с курса ночью, когда ветер дует с берега, и мог преодолеть сотни миль от заката до восхода солнца. Таким же самообладанием он летал в плотном морском тумане и прорывался сквозь него к чистому, ослепительно сияющему небу. То самое время, когда другие чайки жались к земле, не подозревая, что на свете существует что-то, кроме тумана и дождя. Он научился залетать вместе с сильным ветром далеко вглубь материка и ловить на обед аппетитных насекомых. Он радовался один тем радостям, которыми надеялся когда-то поделиться со стаей. Он научился летать и не жалел о цене, которую за это заплатил. Джонатан понял, почему так коротка жизнь чаек. Ее съедает скука, страх и злоба. Но он забыл о скуке, страхе и злобе и прожил долгую, счастливую жизнь.
4: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Маяк. Избранная. Весенняя коллекция. Сотворение кумира.
0: Пришло несколько комментариев. А Ирина пишет: даже Тимкин за эфиром материться, трудно поверить. Ирина, не верьте, если трудно, не верьте. Николай пишет, и правильно священник говорит, матершинникам там не место. Николай, а вам кажется, что я подхожу к священнику, и он сразу видит по моему лицу? Бес, материться? Тогда не буду его исповедовать, да? Представляете, висит Иисус Христос, значит, на кресте, и, значит, два этих разбойника. И один говорит, Господи, я хочу покаяться, я был грешен. А Христос говорит: так ты же матерился. Ты о чем вообще? Какое царство тебе небесное? Извини, я туда пойду один, да? Илья пишет: Артем, часто слушаю вас, и сквозь все эфиры сквозит ваше негативное отношение к христианству. Или, возможно, я вас неправильно понимаю. Мне интересно, ваши знания о христианстве выходят за пределы православия или нет? Спрашиваю потому, что у меня раньше были похожие суждения, но именно о православии, а не о христианстве в целом. Благодарю за ваши программы. Илья, даже не знаю, где вы услышали негативное отношение к христианству. Я скорее рассказываю о том, во что превратили учение Христа и как к нему относятся отдельные какие-то христиане, довольно абстрактные. А так, для меня Христос один из главных учителей вообще по жизни. И чем дальше я иду по своим духовным поискам, тем больше открывается мне христианство как таковое. И Евангелие в частности. Потому что оказывается, что те фразы, да, отдельные, вообще весь этот текст, который мной воспринимался подростком, потом молодым человеком в студенчестве, потом, когда я уже женился, я много раз перечитывал Евангелие, всегда мне этот текст казался истинным, но с годами он все время мне кажется уже истинным иначе, все более и глубже истинным, понимаете, это все время по-разному. Я не знаю, какие-то вот простые фразы, да, «возлюби ближнего своего как самого себя», например, мною раньше воспринималось, как всеми воспринималось, «делай человеку добро, и тогда и ты будешь добрый, и тебе будут делать добро», да, вот большинство, наверное, так воспринимает фразу, а сейчас я понял эту фразу, но уже по-новому я понял, что мне нужно сначала себя возлюбить. И только как я себя возлюблю, я и других возлюблю. И если я смогу в себе возлюбить весь мир, я и весь мир возлюблю. Точно такой же механизм проекции, как и с прощением. Если я себя простил, то и других смогу простить. Понимаете, какое дело? А если священник себя ненавидит, то он и прихожан любить не сможет. Если он себе не прощает слабости, то и людям он прощать слабости не сможет. Понимаете, какое дело? То есть тут нужно быть как-то сверхчеловеком на самом деле, да? Чтобы вот проходить сквозь это, в момент исповеди. Я вообще про священнослужителей говорю. Поэтому для меня христианство... Конечно, я читал очень разные тексты. Но и на самом-то деле, чем глубже ты куда-то погружаешься, тем яснее ты видишь связность всего. Ты начинаешь видеть связность Дао Дэ Цзина и Евангелия, и вместе с тем благородных истин Будды, и юнгианства, и древнегреческой философии, и суфизма, и индуизма, и конфуцианства. Вы понимаете, что все буквально кричит об одних и тех же истинах. Вот это поразительно. Поэтому... Думаю, ответил на ваш вопрос. Илья еще пишет: да, не соглашусь, что Иисус вмещал в себя темное. Если бы он вмещал темное, то был бы грешен. Тогда бы христианство не отличалось ничем от всех остальных религий, в которых на земле учили пороки, учителя и так далее. Вы не понимаете, Илья, что такое тень, о которой я говорю. Тень – это не обязательно быть грешным. Вообще грех – это уже оценка поступка. А тень – это значит знать, что это такое. Понимаете? Интеграция тени проходит не столько через то, что вы начинаете совершать злые и плохие поступки. Вам нужно сначала осознать проекцию. Кстати говоря, мы вообще мало что знаем про Христа, там, начиная с детства до 30 лет. Что делает ученый в рассказе Андерсона? Он приписывает тени свои желания. Вот власть над принцессой, ему хочется женщину, ему хочется власть, ему хочется статус, ему хочется, чтобы книги читали, ему хочется влиять на умы людей, понимаете? Он мог вести дневник раздражения, признавать сходство, да, что во мне вызывает отвращение. извращение, например, и так далее. Он этим не занимался. Он не входил в диалог с тенью. Понимаете, тень ему вообще не очень интересна. Ему было интересно, что там видела тень. Она видела поэзию. Он не спрашивал: тень, чего ты хочешь от меня? Вот я хочу что-то запретного, а чего я на самом деле хочу? Что компенсируется этой тенью? Мы вообще с ней не взаимодействуем. Мы просто говорим: это плохо, это нельзя, это ни в коем случае, об этом даже не надо думать. Так у нас же в тень уходит много что, не только сексуальная сфера, у нас разговор о смерти уходит в тень, вы понимаете? С детьми мы о смерти не говорим. Ой, нельзя с детьми о смерти. Вдруг что-то ни в коем случае. И все, вот тут и начинается. Это табуированные темы в семье. Это как имя Волан-де-Морта, понимаете, нельзя называть. Ни в коем случае. Любая табуированность, в политике ее очень много. Какие-то запретные имена, фразы, и признаны каким-то иноагентом, или там запрещенной организацией, и так далее, и так далее. Это все, да, языковая вот эта цензура, она тоже порождает теневую, большую, такую коллективную, да, сторону, которая никуда не денется, понимаете? Так оно просто не работает. Ты не можешь что-то спрятать, оно всегда возникнет. Не сейчас, так в следующем поколении, через поколение. Так работает ресентимент. Посмотрите, что в мире происходит, вы увидите, как это работает на разных частях земного шара. А дальше, да, я про интеграцию тени рассказываю. После диалога с тенью надо как-то ее воплотить, тень, надеть плоть, да, вести себя прагматично в обществе, да, но и при этом как-то взаимодействовать с ней, да. То есть ученому следовало бы соблазнять принцессу самому, да, у него есть амбиции к принцессе, но он начинает отвечать только на ее вопросы, понимаете? То есть он как раб этой тени становится. Вот вам прекрасная сказка. Если ты говоришь, что что-то плохо и запретно, тень начинает давлеть над тобой. И вот Николай, который говорит правильно, священник, да, говорит, матершинникам там не место. Вот христианин, да, который говорит, тебя надо бить палками и плетьми за то, что ты пользуешься нецензурной лексикой. Вот это истинно христианский подход. Христос ходил и всем плетей раздавал, правда, Николай? Вы такое христианство себе представляете, правильно я понимаю? Где же ваша любовь, всепрощение, милосердие, принятие? Понимаете, о чем я говорю? Вот оно, христианство. Это очень сложно принять мир амбивалентным, парадоксальным и двояким, да. Здесь есть прекрасные журавли, принцессы, искусство, музыка, доброта, но есть и противоположности, они также прекрасны. И, кстати, по поводу тени, тьма – это первый свет. Первый свет, свет вышел из тьмы. Об этом вы можете прочитать и в Кабале в ранней. Об этом Господи, Люцифер, как переводится, милые мои? Несущий свет, с чего бы это? Потому что тьма – это первый свет, все вышло из тьмы, космос вышел из тьмы, понимаете? Тьма и есть первый свет, они неразрывны. Уберите тьму из этого мира, и света не останется, ничего не останется, потому что, как говорил Гераклит, война – отец всего, то есть борьба, движение. И вот в себе иметь все, понимаете? И поговорить о Ростроповиче и поматериться с мужиками в бане. И все это человек может. И везде он есть. И быть хорошим отцом, и добрым мужем. И постоять за то, что он хочет. За то, что он хочет постоять. Понимаете? А то происходит у нас, понимаете? Люди на два лагеря делятся. Одни, значит, качают права и готовы просто рожу набить за то, что ты его подрезал на дороге. А второй, как божий одуванчик, боится сказать, что ему нужно выходить на остановке, потому что много людей стоят в автобусе, и он проезжает свою остановку. И чем это отличается? И то, и другое – это абсолютная крайность. Один говорит на нецензурной лексике, а другой ее боится, как огня. И где здесь человек? Мы просто берем какие-то догмы и исчезаем. Нас там нет. Мы говорим, вот мне сказали, что так правильно, так неправильно, а вот это надо делать, а это ни в коем случае, это будет поругано, а это одобряемо. И все. А где здесь ты? Ты вообще знаешь, почему это плохо или хорошо? Откройте Ницше, Homo, Esse Homo, да? И прочитайте. Мы вообще не знаем, что такое плохо, потому что мы просто называем это, маркируем плохо, и все. И мы не вдаемся в подробности, нам не интересно даже. Нам гораздо проще, когда нам дают карту. Мы на территорию никогда не полезем, как большинство русских по Поросинника толком не путешествовали, потому что она большая, просто горжусь тем, что она большая. Твоя Россия – это вот маленький клочок земли, потому что дом, работа, дом. И ты гордишься огромной Россией, она к тебе никакого отношения не имеет, ты даже не был там. И то же самое по отношению к моральным каким-то каким-то установкам. Вы не были там. Вы не знаете в большинстве своем, что это за моральные установки, откуда они взялись и почему. Они необходимы, да, необходимы. Но вы об этом ничего не знаете. Просто повторяете заученные фразы. Спасибо, Николай, за ваш комментарий. Так, успею прочитать. Артем, вы очень правильно сказали про тайное желание, которое мы в себе подавляем, копим, а потом все это выливается в плачевные результаты. Вопрос лишь в том, как бороться с такими позывами, желаниями, ведь это иногда преследует всю жизнь и идет вразрез со многими постоянными ценностями, со стабильным будущим. Отвечу после рекламы, Кирилл.
4: Сотворение умер.

0: Маяк.
1: 19 и 20 мая на сцене театра «Геликон Опера» состоятся показы авторского проекта «Мистерия», премьера балета Большого театра России Игоря Цвирко. В программе три одноактных балета с участием знаменитых артистов Большого театра. «Мистерия» — это история о греческой богине бессмертия. Воспоминания о неразделенной любви и ожившее полотно врубелевского демона. 12+.
0: Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
2: Грачи прилетели. Помните, как выглядит эта картина? И галки, видимо, прилетели, так же и выглядят. Когда-то про кошку я читал, что это компаньон. Так и написано официально, человеческий компаньон. Вот галки и грачи, это тоже компаньоны человеческие или не совсем?
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Маяк. Избранная. Весенняя коллекция.

0: сотворения кумира.
1: Так, отвечаю Кириллу, очень много комментариев вы сейчас мне насыпали. В общем, спасибо, да. Как бороться с такими позывами? Ни в коем случае нельзя бороться. Как раз-таки борьба порождает еще большее сопротивление, больше желаний. Вспомните Наташу Ростову, которая ходит и говорит: нет, я его не люблю, я о нем не думаю, не думаю об этом Курагине, конечно, будет думать. Нужно осознать проекцию, то есть чего хочет ваша тень. Нужно настроить с ней взаимодействие, то есть буквально с ней разговаривать внутри себя. И потом вам нужно принять собственное несовершенство, полюбить свою темную сторону без самоуничтожения, без самоуничижения, и использовать ее для действия. Ведь, понимаете, любая сила может быть направлена либо в созидание, либо в разрушение. Возьмите ребенка. Если его не занять чем-то, он будет разрушать. Но если занять, он может создать прекрасное. Вот и все. Нужно с этим взаимодействовать, Кирилл. Так, еще несколько комментариев коротеньких. Ангелин пишет: Христос торгующих из храма гонял. Не исключено, что и плетьми, и фарисеев ругал нехорошими словами. Он не синоним всепрощения. Нет, конечно. Я об этом говорил, да, гонял и ругал нехорошими словами, конечно. Ирина цитату Юнга приводит замечательно: «Спасение придет к тебе из отвергнутого, твое солнце поднимется из мутных болот». Надя из Липецка пишет: Николай Марию Магдалину бы точно выгнал. Христос просто не Николай. Бог есть любовь, но Николай этого не знает. Елена пишет: мне видится тень как двойник. Не обязательно похожи внешне и прочее. Через теорию двойников рассмотреть. Они обскакивают нас в карьере. Они разбивают семьи. Им достается то, что принадлежит или должно быть вашим и так далее. Разве у вас не было такого? От мелочи до более серьезных вещей. Вот эти частицы случайности есть тени. Ничего не исчезает бесследно. Нет, Елена, у меня, может, и было такое, но я уже не помню. То есть... я вообще не помню, когда что-то с кем-то делил. Ну, кроме хлеба, разве что, да, или приема пищи, или радости. Я не помню, с кем я сконкурировал за ресурсы, за женщину, за деньги, за внимание. Я думаю, этого было раньше очень много, но сейчас этого уже довольно давно нет. Поэтому вот так. Кристина пишет: сижу и слушаю вас, Артем, под властью своей тени. Тени сильной женщины, которая из-за растяжения связок под коленом, обездвиженная на одну ногу, не может попросить помощи у мужа, все по дому делает сама, при этом обижается на него, что не войдет в положение, не позаботится, не скажет, бросает это все. Надо бы выбираться, спасибо за эфир, Кристина. Ну, видите, все буквы в слове назвали, осталось слово назвать. Да, просто лечь. Вот вам нужно просто лечь, Кристина. Очевидно, что вы куда-то не туда идете, если у вас ногу прихватило. Илья отвечает мне: насчет любви к себе это 100%. Только полюбив себя, можно полюбить других, потому что понимаешь, что я уникальное творение Божье, другого такого нет, как и все остальные люди. По скриптам, только не считайте мои комментарии за проповедь, просто рассуждаю с вами. Спасибо вам, Илья, за ваши вопросы и комментарии. И спасибо всем большое за участие в сегодняшнем диалоге. Я что хотел еще сказать? Ну, во-первых, рассказ-то мы, в общем, толком не обсудили, потому что здесь очень много любопытного. Я себе все помечал, да, что ученый каждый говорит: это из рук вон, да, и ничего не делает. Да. И еще эта тень, которая просила обращаться к ней на вы, это что значит? Это чувство собственного достоинства, которое ученый хотел бы иметь, да, высокое, но не имел. Спасибо вам большое за внимание. Храни вас Бог и мужество вам на отношении с тенью. До свидания.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок, Червоный Оскол Харьковской области, Красный Лиман, Маяки, Светогорск и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 170 военнослужащих. Украинский дрон ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов Запорожской АЭС, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Кроме того, из-за атак ВСУ сегодня были выведены из строя обе автозаправочные станции в Энергодаре, городе спутники атомной станции. Лихачев отметил, что МГТ фактически не замечает ежедневных ударов ВСУ по Запорожской АЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков и не сдетонировал. Разрушений пострадавших нет, радиационный фон в пределах нормы, уточнила пресс-служба атомной станции. Так называемые кошельки, лица, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, собрали нужную сумму залога, но не перечислили деньги из-за страха проверки. Они опасаются, что переводы из сомнительных источников могут привести к проблемам, сообщили в Верховной Раде. По некоторым данным, накануне Государственная служба финмониторинга предупредила украинские банки, что источники средств для залога будут проверяться и в случае нарушения правил последуют санкции. Именно это предупреждение стало причиной того, что собранные для Ермака деньги не перечислили на счет суда, и в результате он остался в СИЗО. Для выхода на свободу под залог Ермаку нужно внести 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. В Раде утверждает, что задачу собрать деньги Ермаку поставил лично Зеленский, передает ТАСС. Напомню, в четверг суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. Организатор патриотического марша в Лондоне Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии. Выступая на митинге, он заявил, что число демонстрантов идет на миллионы. Робинсон выразил поддержку президенту США Дональду Трампу, а затем вывел на экран фотографии британского премьера Кира Стармера и представителей руководства Евросоюза, которых толпа яростно освистала, передает РИА Новости. Патриотический марш в Лондоне проходит под лозунгом «Соединим королевство». Участники акции выступают против правительству Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они недовольны ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. США могут готовить операцию по захвату бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, утверждает газету «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на представителя американской администрации. Ранее стало известно, что Вашингтон собирается предъявить 94-летнему Кастро обвинения, которые могут быть связаны с инцидентом 96-го года, когда кубинские ВВС сбили два самолета, базирующиеся в Майами иммигрантской организации. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», США уже использовали обвинение в качестве предлога для вторжения Венесуэлы и захвата президента страны Николаса Мадуро. Несколько магазинов повреждены из-за взрыва газа. На автозаправочной станции в Пятигорске от пожара пострадали несколько производственных зданий, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Кроме того, в соседнем многоквартирном доме выбиты окна в 17 квартирах. Сами квартиры, жители, имущества не пострадали, уточнил Ворошилов. Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения, локализации пожара на площади в 1000 квадратных метров. Напомню, сегодня в Пятигорске при разгрузке автомобиля газа воза произошел взрыв на АЗС, затем начался пожар, пострадали 6 человек. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В воскресенье в Москве будет по-летнему комфортно, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил, что завтра возможны слабые магнитные бури.
1: Воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба. Но и возможны слабые магнитные бури.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, днем в северной столице 20 градусов, в Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 12-14, днем 25-27 градусов.

0: Добрый вечер.
1: И мы очень часто говорим о тех, кому нужна помощь. А сегодня в студии тот человек, который эту помощь не только, ну, человек, это вообще, я так понимаю, что целый фонд, ясное дело, это сколько-то людей, сейчас мы узнаем, сколько, которые эту помощь оказывают. Вот тот самый редкий случай. Скажи, пожалуйста, несколько слов о ясном деле, потому что я попытался вспомнить вообще, когда ты последний раз была, и вообще была ли ты с ясным делом. Разъясни нам, пожалуйста, ситуацию.
0: Да, с ясным делом я еще не была. Это проект, который и фонд, который создан в 2022 году. И
1: то есть вы свеженькие.
0: Мы, да, достаточно молодые ребята, но очень амбициозные, опытные в нашем, так сказать, бэкграунде, да, mm-hmm. большой опыт работы в благотворительности. Я более 15 лет занимаюсь этим процессом, в этой сферой, поэтому ранее я была с тобой на передаче по фонде «Константа» благотворительном Тверском, который помогал семьям в трудной жизненной ситуации.
1: Он продолжает свою работу?
0: Да, благополучно все работает, все хорошо, вот. Ну, а в 22-м году я так по воле случая и, на самом деле, не думая, не гадая, стала директором благотворительного фонда «Ясное дело». Началось все это, со специальной военной операции. И тут не с помощью военным, а с мирным гражданам на территории Луганской.
1: Кто пострадал?
0: Да,
1: это... Можно мы сейчас, когда сейчас мы уже к тому, что чем мы занимаемся, перейдем, да, а вот как-то тесть у меня потерял, он у меня заслуженный учитель России, он когда-то возглавлял детский центр, все такое, и тут он потерял работу, ну, это было лет 15 назад, и он как-то звонит мне в Москву, это было на Северном Кавказе, он мне звонит, он говорит: слушай, ну, ты же там всех знаешь благотворительности, ну, пристрой меня каким-нибудь директором хоть куда-нибудь, и я такой, я даже не мог произнести, я меня вымолвить не мог, потому что, знаешь, это ощущение, говорю: Николай Николаевич, ну, вы же должны понимать, что директор — это ответственность. Да что там фонд, что там ответственность? Я, он целый детский центр возглавлял, там заслуженный, перезаслуженный человек. То есть ощущение, что если ты директор фонда, то это все халява, знаешь. Как, ну скажи, развей вот этот миф, развенчай его.
0: Ну, вообще ответственность всегда сложный процесс, неважно, какой ты директор фонда или не фонда, или там детского центра, это всегда те вещи, которые не все готовы брать на себя, эту ответственность вообще. Директор фонда то же самое, что и директор любого учреждения или там, не знаю, бизнеса, ничем не отличается на самом деле, это вот, ну, моя практика. Конечно, это сложно, потому что за мной сейчас, ты вот сказал, сколько у нас человек, у нас 7 человек в штате, и мы работаем по разным территориальным территориям, это Тверская область, это Луганская, и люди разрозненно находятся. Я сама живу в Московской области и нахожусь чаще в Москве, поэтому это все дистанционно, это все как бы очень трудно с точки зрения программных, операционных процессов, ну и самое сложное — это где найти деньги людей, потому что одно дело, ты директор там какого-то бизнеса, и у тебя есть прибыль, мы прибыль не извлекаем, мы делаем социальные результаты, для нас изменения в жизни людей — это тот результат, на которого мы ищем деньги.
1: Ну вот директор должен быть красивым, да, поэтому всех я зову в социальные сети, прям ищите Анастасия Кульпетова, я точно знаю, она есть везде, пожалуйста, посмотрите на нее, то есть красотой берешь.
0: Опытом, красотой, конечно, улыбкой, ну а чем еще брать? Ну, наша сфера слезами ты не возьмешь, потому что в моем опыте и вообще в сегодняшних историях, кому помогаем, очень много горя, ну а людям ты придешь, и у них и так у всех, кто помогает и кто готов как-то про нас рассказывать, поддерживать, и так свои проблемы. А тут я еще с горем других людей пытаюсь и красотой, и опытом, и компетенциями развиваемся. И
1: что мы видим на сайте «Ясного дела»? Если кто-то хочет, из наших радиослушателей, пожалуйста, тоже зовем, потому что есть настоящий сайт, очень хороший, кстати, сайт, интересно, все по делу, но если сейчас нет возможности, мы расскажем. Итак, помогает семьям этот фонд, которые оказались в кризисе, потеряли дом, документы, работу, поддержку, пережили боевые действия, бедность, одиночество, угроза разлуки с детьми и так далее, и так далее. Но вот вообще-то, в принципе, когда я читал еще вчера, думаю, ничего себе, ну это я не знаю, сколько народу, это сколько процентов, так или иначе, очень часто мы сталкиваемся с проблемами, особенно сейчас, вы всем, получается, помогаете? Или все-таки вы так общо написали, на самом деле есть какие-то конкретные семьи, которым вы исключительно помогаете?
0: Сейчас мы, конечно, ориентированы на помощь семьям и в теме семейным сбережением, сохранение родной кровной семьи детям, чтобы они не попали в социальные учреждения. Это такая наша сейчас основная флагманская программа, но если брать ранее, то, конечно, мы помогали всем, кто пострадал от военных действий, кому нужна была социализация, кому необходимо было жилье, работа, гуманитарная поддержка.
1: Ну, давай тогда разберемся, хорошо, это все пока слова общие, но вот вы почему-то взяли ЛНР, а что с ДНР не так, я не понимаю, с другими, почему вдруг ЛНР?
0: Да нет, дело все вообще не в... все в ДНР тоже так, просто исторически так сложилось. Наш учредитель Лена Ольшанская, которая изначально изъявила

0: желание помогать людям, которые сидели в подвалах, ну, тогда еще в Рубежном и в районах, где была большая, как сказать, военные действия активные, людям некуда было деваться, она первая, кто поехал на территории Луганской Народной Республики, и были просто конкретные люди, конкретные пункты временного размещения, где мы стали работать и помогать в социализации. Ну, понятно, что ресурсов хватило на Луганскую Народную Республику. Вот,
1: а ну в чем это заключается работа? То есть какие-то семьи в ЛНР, которым нужна помощь? Это какая помощь? Да, сейчас, вот сегодня, это какая помощь?
0: Сегодня у нас есть семьи в трудной жизненной ситуации, и там беженцы, переселенцы. Первое, это самое важное, это юридическая помощь. Так как бы у нас наше законодательство не работало в идеальном формате, сейчас, конечно, намного хорошо и там МФЦ, да, и госуслуги, но есть просвещение. Люди на исторических территориях, им очень сложно с новыми законодательствами, с новой формой, там, как сказать, республики, да, потому что у них раньше было украинское законодательство, 3 года у них был переходный период, в этом году переходный период закончился, и все как бы живут по российскому законодательству.
1: И вы помогали просто юридически, да?
0: Мы оформляли пособия, мы оформляли выплаты, компенсацию за утерю жилья, мы оформляли паспорта, гражданство. Мы, конечно, занимались такими сложными процессами, которые не просто оказал консультацию, а именно от начала до конца. И сейчас эта помощь очень востребована семьям, чтобы получить единовременное пособие. Мы одни из первых, кто в республике стали реализовывать покупку на материнский капитал жилья. Ранее оно в Украине такого не было. Вот, и это то пособие и тот подспорье для семьи, да, которое дает государство, это было очень важно, и сейчас это крайне важно.
1: Скажи, ты там бываешь?
0: Конечно.
1: Как там живут сейчас люди?
0: Там все очень хорошо, там абрикосы цветут, когда у нас был снег, поэтому там погода замечательная, люди там прекрасные, как живут, но они социализируются. Мое представление о том, что им, конечно, сейчас очень много дается поддержки, и государственной поддержки, не потому, что мы что-то придумали специально для Луганска, нет, и там для Донецка, это все, что было на территории России и действует. Просто у них до этого не было таких возможностей. И такие, как материнский капитал, такие, как единовременное пособие на детей, такие, как, например, какие-то выплаты по созданию собственного бизнеса. Очень много наших семей, ну там отчасти те, которые выехали с пункта временного размещения, готовы сейчас создать хозяйство. И мне кажется, это самое классное, когда они имеют свой дом, безопасность, у них есть, ну, как бы свое место, где жить, есть дети в тепле, есть пособие, есть работа и готовы заняться сельским хозяйством, получить там соцконтракт на курочек, на разведение живности. И это то, что люди благодаря там нашей поддержке на первом этапе готовы дальше...
1: Ну это прям там же, на месте. Или здесь, когда они, например, приезжают, я смотрю, у вас так разбросано, как ты говоришь, да, вы в Тверской области, потому что ты, я так понимаю, оттуда, да?
0: Там исторически просто оттуда ко мне обращаются семьи, и это те семьи, которые с риском.
1: Но ты говоришь, что вы помогаете, допустим, семьям из ЛНР там же обзавестись хозяйством, да?
0: Да, у нас есть 2 категории, если так вот разделить, чтобы не запутаться. У нас есть беженцы и переселенцы, туда входят семьи с детьми, туда входят любые люди, ну, пожилые люди, которые там пенсионеры, да, и те, которые просто жили в пунктах временного размещения какое-то время. И этим людям с 22 года мы оформляли пособие, социализацию. Более 1000 человек благодаря нашей поддержке выехали из пунктов временного размещения. Они получили компенсацию, смогли купить жилье либо на территории ЛНР, ДНР, либо уже на большой земле, как там говорят, да, в России. Кто-то выехал, кто-то благодаря консультации просто получил там паспорт или гражданство и поехали к родственникам. И такая первая очередная помощь в 2022 году, она дала толчок к социализации людей. И сейчас, на данный момент, уже прошло уже как бы 4 года, и у нас какая-то часть людей остается, и они уже не в пунктах временного размещения, а на переселение, как я говорю. Они уже могли там, им кто-то дает жилье бесплатно, но им все равно необходима такая поддержка, и стали самые сложные юридические моменты, которые не решишь за один год. И я наблюдаю такую закономерность: семьи в трудной жизненной ситуации, которая основная наша флагманская программа, и в Твери мы помогаем семьям, которые попали в какое-то такое сложное положение сегодня, и у них есть риск изъятия детей в приют или в учреждение, или там им необходима какая-то поддержка, то люди, которые беженцы и переселенцы, это как бы одинаковый кризис, это ситуация в кризисе, и те семьи, которые в Луганске к нам обращаются, у них тоже большинство проблемы одинаковые с Тверской областью. есть как бы разницы нет.
1: Ну вообще, то есть и там семьи, и тут семьи, и там вроде нуждаются, но там потому что вынужденное такое, да, военные действия, это же все-таки форс-мажорное обстоятельство. Но вы помогаете, я так понимаю, вообще в принципе любым семьям, которые находятся вот в таких кризисных ситуациях.
0: На территории Луганской и Тверской области.
1: Вот, да. Вот этих двух.
0: Да.
1: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот если говорить о том, чем наши радиослушатели могут помочь именно или переселенцам, или тем, кто сейчас в ЛНР, это как? Какую помощь можно оказать?
0: У нас есть склад. Я не буду озвучивать, где. Можете мне в личку написать. Да, это так просто метропланерное ориентировочно. Вот. Все могут...
1: Москва.
0: Да. Все могут в личку нам написать. Мы очень ждем волонтеров. Нам очень нужны руки, люди, которые живут на планерной или рядом, готовы нам помогать. Нам очень нужны люди, которые рядом, потому что у нас там нету волонтеров, и нам сложно из разных концов Москвы, а мне в моем случае области, координировать эти процессы. Да? Мы ждем волонтеров. Вы можете там помогать нам сбором продуктов гуманитарной помощи. Мы рады свежему постельному белью всегда. Это все, что первоочередно нужно. Гуманитарным набором бытовой химии. Есть у нас такой канал «Просто помощь». Это отдельно по гуманитарной там, нашей миссии. Это ребята, вообще волонтеры из разных вообще там сфер. Туда тоже можно подписаться, смотреть за новостями и там приносить, делать пожертвования. Ну и на сайте у нас есть истории семей, если вам что-то откликается или вы хотите поддержать, помочь, тоже все можно сделать.
1: Про семьи, которые на сайте, мы чуть попозже поговорим. Итак, чуть-чуть финализируем, чтобы было понятно. Итак, для тех, кто в Москве, это не важно кто, это студенты, это, наверное, я так полагаю, где-то от 16 лет, да?
0: Конечно, те, кто осознанно придет
1: осознанно,
0: к волонтерству.
1: Да. Ну, только можно серебряные волонтеры там, потому что вот я сейчас шел как раз к тебе навстречу, и я смотрел бабушки, ну, прям бабушки, реально, знаешь, под 80, и они в каких-то, ну, вот, я не знаю, в чем это, ну, такой, в экипировке раздавали что-то такое ко Дню Победы, что я так удивился, говорю, а вы кто? Он говорит, да мы серебряные волонтеры, так забавно, так классно.
0: Я более скажу, у нас тут в наших кулуарах некоммерческого сектора, говорю, серебряные волонтеры наши все.
1: Это
0: сейчас,
1: правда, да. Они классные, они крутые, они молодцы. Так вот, вот от 16 и вообще до бесконечности, телефон, кстати, есть у вас на сайте, я могу его озвучить?
0: Да,
1: это
0: да.
1: Ж, небось, твой личный телефон. Ну да,
0: скрывай
1: побольше, да. Давайте, я не буду говорить, где склад, но телефон свой личный скажу.
0: Место не скажу просто.
1: Ну, правильно. 8-925-030-97-14. А ты замужем, Настя?
0: Конечно, двое детей.
1: Это я уже хотел пригласить.
0: Нет, нет.
1: 8-925-030-97-14. Анастасия девушку зовут. Ну, вы можете, кстати, вообще на сайте там все есть, но если кто-то не найдет, я скажу, что можно и письмо написать. info@yasdelo.ru. Но вообще можно позвонить. А что касается этого, завершили, то есть волонтеров ждем по этому телефону или на сайте тоже можно записаться куда-то, насколько я понимаю, да, на сайте?
0: На сайте нету записи, ну, как формы обратной связи, вот, но можно написать любую соцсеть.
1: Тебе?
0: Да, мне. Я как бы...
1: Отвечаешь?
0: Достаточно часто, да, отвечаю, если нет, то я обязательно перезвоню.
1: Волонтеры нужны, друзья, итак, пожалуйста, ищем Анастасию Кульпетову или звоним по ее телефону и помогайте. Это в Москве. Что касается тех, кто не в Москве, сейчас нас слушает вся страна, как они могут какую-то помощь посильную оказать?
0: Да, конечно, это пожертвование, но я сейчас, наверное, остановлюсь сегодня не на пожертвование в большей степени, потому что, ну, понятно, что в стране кризис, у фондов кризис, и я больше расскажу про сторонников.
1: Давай.
0: Мы ищем сторонников, люди, которые готовы про нас написать, рассказать какую-то историю в социальных сетях, сделать репост, просто изучить наши материалы или быть каким-то полезным. Может быть, это бизнес, который готов делать какое-то социальное волонтерство, да, там, сборы чего-то.
1: Это где-то?
0: Ну, неважно где, да, есть компании, которые хотят помогать, или там они среди сотрудников что-то собирают, или там они готовы рассылку сделать для сотрудников. Поэтому, наверное, первоочередное сегодня, это понятно, что пожертвование, это обычная простая такая история, кто может и кто готов, но в большей степени я буду рада любым сторонникам, блогерам, людям, которые просто рассказывают про жизни семей с детьми, чтобы про нас могли написать. Это сейчас крайне важно. Мы маленький, достаточно амбициозный, классный фонд, но нам нужны люди, которые могут про нас говорить, потому что, ну, по-другому никак не выжить.
1: Ты знаешь, благосфера — это очень важно, особенно сейчас, когда у нас какие-то сети ломаются, какие-то возвращаются, какие-то, ну, такое странное пока еще. Я знаю, что вот фонды тоже, есть налаженные коммуникационные каналы, и они сейчас рушатся, ломаются, надо переходить на какие-то новые, что-то новое создавать, это важно. Я смотрю, как работает, например, Белгород, мне очень нравится. нравится, как там все блогерская эта вот история построена. Там есть самый главный фонд, их фонд, я забыл, как он называется. В общем, вспомню, скажу. И вот когда мы там были, наверное, лет 8 назад, я прямо удивился. У них ребята-блогеры пишут, они сами все директора, эти девочки пишут, все пишут. И у них прям такой классный замес. Почему? Потому что у них какая-то акция, она распространяется быстро на все местные сети, и сразу получается очень хороший выхлоп. Вот мне кажется, это вот замечательно, когда все поддерживают, так скажем, именно инфоинфлюенсеры. Пожалуйста, подключайтесь. А как можно, ну вот хорошо, вот они хотят вам помочь где-то сейчас. Сидит человек, думает, ну, пожалуйста, я блогер какой-нибудь Вологодской области, и что мне? Как мне быть с этим совсем?
0: Ну, я думаю, что если там только на территории Вологодской области, да, там написать, но в целом истории семей с детьми, они одинаковые везде, поэтому это можно написать там под раздел нашего фонда, да, но я знаю, что в Вологодской области тоже есть семьи с детьми, которым тоже могут помогать другие фонды. Я не говорю в контексте нашего фонда именно писать, но проблематику можно озвучить, можно поискать какие-то там смежные организации, написать в том числе и нас включить. Поэтому я думаю, что выходов можно найти разных, да, но тут важно, как сказать, про тему семейного сбережения. Для нас, наверное, сейчас это крайне актуально, потому что, ну и мы там, как сказать, идем в ногу с уполномоченной по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Мы возвращаем детей в те тем семьям, где были лишения родительских прав, такие у нас сложные случаи все, и в этом плане, конечно, проблему озвучивать, писать, ну, актуально, потому что, ну, вот сейчас так расскажу, у нас недавно вышел клип на ВК, и для нас вообще это было удивлением, он залетел там на 100к, и мы просто были в шоке вообще от того, мы не ожидали, что так получается, это как-то там
1: а
0: какие-то...
1: А что за клип?
0: Ну, мы рассказываем, мы сейчас помогаем семье, у которых 8 детей, которые папа, это тоже Луганск, и ситуация, как бы, она просто потому, что там просто регион Луганск. На самом деле это может случиться в любой точке России. Там семья, 8 детей, и мы сейчас помогаем им сохранить эту семью, потому что к нам обратилась администрация, опека, и хотели детей, как сказать, забрать, но даже не в том, что забрать, обратились за помощью о том, как наладить взаимоотношения с семьей.
1: Это там, где Сергей и Светлана?
0: Да.
1: Я как раз почитал заранее, ты знаешь, я тебе честно скажу, в таком шоке. Я не знал, что в таком сарае, это даже не сарай. Ну, то, что это домом не называется, это точно, но в том, в чем они живут, это не барак, это не сара, это что-то хуже. Я вообще не знал, что такое бывает
0: такое
1: на свете.
0: Такое бывает и по всей России, Саша, не только Луганск. Разница между Луганском и Тверской областью маленькая.
1: Ты знаешь, меня это настолько потрясло. Я, кстати, всех слушателей тоже вот обращаю ваше внимание, что есть на сайте, ясное дело, найдите фонд. И вот там как раз-таки эта история, там, где нужна помощь, ну, в разделе, ну, в общем, увидеть это очень непросто, точнее, несложно. Так вот, здесь 8 детей, действительно, и вот мужа зовут Сергей, жена у него Светлана, и посмотрите, фотографии есть. Вот что, собственно, меня поразило, потрясло просто. Вот скажи, как вот этой семье помочь можно прямо сейчас?
0: Этой семье можно сделать пожертвование. Мы сейчас, конечно, опять же, собираем на ним постельное белье, им очень актуально. Мы, самое важное, что мы сделали, мы наладили взаимоотношения с семьей. Помимо того, что просто помощь, у нас есть комплексная программа, и это прям работа со случаем.
1: Но это я смотрю по письму, люди не выпивают ничего, то есть абсолютно такая нормальная семья.
0: Ну, они не пьющие, да, но семья в кризисе. Она, не могу сказать, что она нормальная, нормальные люди так, понятно, не живут. Семья в кризисе была очень давно, и от этого, ну, есть причины, почему. Папа участник СВО, у него контузия. Мама сейчас, вот у него было 6 детей, она родила сейчас двойню. Условия для проживания изначально были такие, они изначально были без воды, без тепла, и они непригодны были для проживания. Ну, им досталось такое жилье. Что мы сейчас сделали? Мы приобрели дом на материнский капитал, сейчас собираем все необходимое с несколькими фондами. Мы тут не одни, тут есть еще другие большие крупные фонды, которые помогают и включились в эту работу. Но и при этом, что как бы семья-то неплохая, дети вообще очень любят друг друга.
1: Мы тоже хотим помочь, надо эту всю историю переварить, и через несколько минут мы к этой истории обязательно вернемся.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Взрывы прогремели в Сумах и Харькове, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Кривом Роге. Днепропетровской области сообщалось, что там повреждена промышленная инфраструктура. Два мирных жителя получили ранения в результате ударов ВСУ в Рыльском районе Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн. По словам губернатора, госпитализация пострадавшим не потребовалась. Власти Приднестровья высоко оценили решение упростить получение российского гражданства. Как сообщили в МИДе непризнанной республики, получить гражданство России смогут сотни тысяч приднестровцев, передает ТАСС. Ранее Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в российское гражданство. Более 30 человек задержаны на масштабной акции протеста в Лондоне, сообщили в Скотланд-Ярде. Сегодня в британской столице проходит патриотический марш под лозунгом «Соединим королевство». В нем участвуют сотни тысяч человек. Сейчас они проводят митинг около британского парламента. Протестующие выступают против правительства Кира Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они недовольны ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. Организатор патриотического марша в Лондоне Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии. Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил о возобновлении работ на площадке АЭС «Бушер» в Иране, несмотря на безрезультатные переговоры Тегерана и Вашингтона. По его словам, «Росатом» готовит планы по наращиванию числа персонала на атомной станции в Иране. Но до прояснения ситуации «Росатом» не может полностью вернуть российский персонал на АЭС «Бушер», отметил Лихачев. В американской администрации есть разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану. Они включают дипломатические меры и агрессивный подход, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники. Сам Трамп в последние недели склоняется к дипломатическому подходу, надеясь, что комбинация прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. Между тем, сторонники агрессивного подхода выступают за целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран с целью достижения компромисса. При этом, по данным CNN, в окружении Трампа нарастает стремление найти выход из конфликта по мере приближения промежуточных выборов, которые состоятся в США в ноябре. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, 20 градусов. В Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пигулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу россиянок. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале Андреева и Шнайдер сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. Еще один россиянин Даниил Медведев уступил первой ракетке мира итальянцу Янаку Синеру в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-2, 5-7, 6-4 в пользу итальянца. В решающем матче он сыграет с норвежцем Каспером Рудом. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Все подробности у нашего обозревателя Дмитрия Сухинина.
2: Молодежный хоккейный клуб «Спартак» быстро вернул интригу в финал Кубка Харламова. После поражения в первом матче от «Локо» 2-3, красно-белые снова играли в Ярославле и на этот раз победили 3-1. Счет в серии до 4 побед стал 1-1, и теперь финал переезжает в Москву. Гости начали именно так, как требует плей-офф. Дисциплинированно и резко. Уже на 9-й минуте Андрей Быков открыл счет после передачи Савельева. Во втором периоде Максим Филимонов увеличил преимущество, но «Локо» почти сразу вернулся в матч. Матвей Катков сократил отставание. Дальше началась игра нервов. Ярославцы давили, «Спартак» терпел, а в концовке хозяева сняли вратаря и получили шайбу в пустые ворота от Силантия Кожушка. После игры главный тренер «Спартака» Александр Барков сказал, что матч вновь был равным, но его команда допустила меньше ошибок. Отдельно он отметил вратаря. Хорошо сыграл, в нужный момент выстояли. По словам Баркова, чем дальше серия, тем дороже дисциплина. Одно удаление может поломать весь матч. Ну а наставник «Лока» Олег Таубер признал, что в финале каждая ошибка влияет на исход, а его команде не хватило агрессии у ворот и в борьбе за нейтральность. Шайбы. Третий матч, напомню, 18 мая в Москве.
1: Главный тренер МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под его руководством дважды выходили в плей-офф единой лиги и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московская «Родина» стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в 34-м туре турнира. «Родина» опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел». Обе команды входят в РПЛ напрямую. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Друзья, мы продолжаем наш эфир. У нас сегодня в гостях директор благотворительного фонда «Ясное дело» Анастасия Кульпетова. Мы рассказываем сегодня в том числе историю. Я, правда, фамилию не нашел на сайте.
2: Мы не указываем.
1: Не указываете специально, да? В общем, у Светланы и Сергея совместно они прожили уже 20 лет. Он участник СВО, и у них 8 детей, если да. Я правильно помню. И они живут в совершенно бедственном положении. И мы хотим им помочь. И не только мы, некоторые фонды уже присоединились к этой большой акции по всей России. Но я все-таки, возвращаясь в эту семью, что прямо сейчас можно сделать? Там 50 рублей, 30, 40, сколько, куда это перевести?
2: Любое пожертвование можно прямо на историю подгрузить, можно подписаться на рекуррентное пожертвование, можно любую сумму пожертвовать. Это будет важно и ценно, потому что...
1: А есть у вас СМС? Или вы только...
2: СМС тоже есть.
1: А скажи, какой у вас СМС? Забыла?
2: Да.
1: Вот у нас директора, ты знаешь, ты не одна такая на самом деле. Вот директора говорят, а какой СМС? Ой, у нас, да, есть, я не помню.
2: Я могу найти, да.
1: Ты пока ищешь, а я расскажу, собственно, как я это делаю. Я просто всегда проверяю, как это можно сделать. Когда вы найдете историю этой семьи, очень легко найти на сайте «Ясное дело», фонд «Ясное дело». Вот там на сайте есть эта семья. Посмотрите, в какую чудовищную ситуацию попали люди, как они живут со своими детьми, и хочется им помочь. Так вот, под этой историей есть возможность переслать 300, 500 тысяч, ну и сколько вам не жалко. В общем, любую сумму, даже можно 100, неважно.
2: Да, я нашла, смотрите.
1: Подожди, я это теперь договорю. Вот. И вот есть можно разовый платеж, и тогда сумма, тут есть разные способы: СБП, банковская карта, мобильный платеж, в общем, все возможные варианты. Или рекуррентный платеж, если по-русски сказать, то это на постоянной основе, там раз в месяц сколько-то, вот я так несколько фондов подписался, где-то 100 рублей, где-то 50, где-то 200, где-то 300. Оно вроде как не бьет, да, по бюджету, но вместе с тем я понимаю, что для вот фонда, в том числе для вашего, это важные, да, вот рекуррентные, это важные платежи, потому что для вас это стабильность.
2: Да, для нас это большая помощь, потому что мы можем рассчитывать на то, что даже если мы не эту семье поможем, у нас еще дальше есть несколько семей, и там у нас порядка мы сопровождаем около 10 семей ежемесячно, и к нам еще обращаются, поэтому ваши 100 рублей ежемесячно нам дают стабильность и поддержку на будущее, на благополучие других детей.
1: Ну, давай теперь нам СМС, как можно помочь в том числе и вот этой семье.
2: Да, у нас есть короткий номер 3443, где можно написать слово «ясное» и любую сумму пожертвования.
1: Угу.
2: На номер 3443. Да, 3-4-3, короткий номер. Слово «ясное», любую сумму пожертвований.
1: 3-4...
2: 3-4-4-3.
1: А, 34-43. 34-43. Это просто обычный СМС, надо понимать, да, что это не мессенджер, да, не,
2: да.
1: А именно СМС. На этот номер 34-43, слово «ясное» по-русски,
2: да,
1: пишем. И через пробел... Пробел нужен у вас?
2: Да, через пробел.
1: 100, 200, ну, сколько есть. Только важно, чтобы на счете телефона эти деньги были. И все это, конечно, в помощи семьям в том числе. Вот у меня тут есть, когда читаем описание, как живет эта семья, им постоянно говорят, так жить нельзя. Но никто не покажет, как надо. Светлана ничего не знала о положенных по закону детских пособиях, пока об этом не рассказали маме, мы, ну, то есть, в смысле, фонд. Команда фонда «Ясное дело» совместно с дружественным фондом уже больше 2 месяцев сопровождает семью, разработала поэтапный план выхода из кризиса. Что, вот это обычная ваша работа, когда вы какой-то план прорабатываете, разрабатываете? Да,
2: да, мы профессионалы в этой теме, понимаем, что просто помочь, привести гуманитарную помощь, улучшить жилищные условия, там, не знаю, купить другой дом, это не работает. Ну, как бы, все равно в семье проблема останется, она может быть кратковременным, какой-то там погаснет, да, но когда-то она вспыхнет, и кризис останется.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому наша команда, и мы изначально разрабатывали технологию работы со случаем, это такая известная штука по России в разной категории людей, и неважно, там семьи или пожилые, она используется везде, но у нас есть четкие инструменты, где мы оцениваем риск пребывания детей в семье, понимаем, нужно ли там сейчас помогать и какая помощь необходима, в каком кризисе, в каком состоянии находится семья, и от этого уже начинается разрабатывать план, где мы приглашаем разных людей, не только наш фонд, а еще и другие фонды, администрацию, глав, семейные центры, центры опеки. Мы одни не справимся, это точно. Поэтому мы разрабатываем совместный план совместных действий, где есть наша задача как фонда и задача семьи, что немаловажно, что перед тем, как Сергей и Светлана должны переехать в дом, они должны были там сделать ремонт, в конце концов, они должны были его убрать. И как бы есть определенные действия, где должна сделать семья в обязательном порядке. Если они этот план не соблюдают и не используют, то, конечно, сопровождение затягивается. И тут... Нам еще на помощь приходят разные социальные инстанции, семейные центры, опека. В этом случае глава района, муниципалитета. Нам помогает очень хорошо семейный центр, там опека, да, включилась именно в работу. Ну и другие фонды, потому что там сложная ситуация. Семья так долго жила, и помимо того, что просто условия не позволяют, в семье, правда, нету навыков. У родителей нету навыков, они умеют любить своих детей, и дети там прекрасные, у детей совсем другой образ жизни, они друг друга поддерживают, они там как бы друг с другом играют, но родителям необходимо научиться, как сказать, делать условия для своих детей. И тут как раз подключаются фонды, и мы в этом случае будем сейчас брать семейного домашнего помощника, который будет помогать и Светлану, и Сергею налаживать быт, рассказывать, как взаимодействовать с детьми. Но что самое важное, дети не ходили в садик все это время, и благодаря поддержке фонду дети пошли в садик, у старшего ребенка наладились обучение в школе, хотя изначально был запрос о том, что мальчик не учится и не хочет учиться, у него там на носу 9 класс. И, ну, и почему так произошло? Просто семья боялась и никому не доверяла. И только определенные
1: почему?
2: Технологии...
1: Почему?
2: Потому что, ну, если почитать комментарии в ВК, которые там сейчас есть под этим постом, потому что, ну, у нас так приняты осуждения, оскорбления, унижения.
1: Сами виноваты. Вот
2: сами виноваты, сами нарожали столько детей. Там очень много всего интересного можно изучить. Мы даже какое-то время отвечали как фонд, потом поняли, что, ну, как бы мы...
1: Ну, это бесполезно.
2: Да, бесполезно.
1: Время тратить.
2: Поэтому мы ищем инфлюенсеров, которые готовы про это рассказывать, потому что, ну, как бы только так мы можем как-то поддержать вообще в целом семейное сбережение и семьи, которые готовы воспитывать столько детей.
1: Вот ты говоришь, 100 тысяч просмотров это вот у этого поста, да, про
2: там,
1: эту семью.
2: Там ролик был, да.
1: А, вы видеоролик сняли.
2: Видеоролик, да, и это как бы, и мы думали, что может быть кто-то сделал перепост, но это вот так работают сейчас алгоритмы социальных сетей, и там еще вторая волна сейчас пошла, я пока шла к тебе на передачу, мне моя там СММ-специалист Алина говорит, там вторая волна, я уже даже боюсь заходить.
1: Но это стороны... очень хорошо, это очень здорово.
2: Да, но с другой стороны, мы боимся за семью, понимаешь, как бы, как вдруг они смотрят, в школе начнут над ними издеваться. И как бы тут нужен координатор и юрист, и, а самое важное, координатор, тот самый важный человек,
1: наверное,
2: в нашей
1: психолог,
2: технологии, да, который работает с семьей, где мы объясняем, что там сегодня посмотрят столько-то людей, но при этом, что другим семьям можно будет оказать помощь. И мы же как бы на защите, мы же не осуждаем, мы наоборот рассказываем, как вы молодцы, и что-то делаете уже для того, чтобы сохранить своих детей.
1: Ну и главное, если есть одна история, которая выстрелила, ты, ну я согласен, здесь действительно все истории, можно закрыть все истории. Ну, то есть в денежном варианте, потому что деньги-то очень важны, эксперты же не работают просто так,
2: бесплатно. Пока мы собрали много комментариев с этим постом, да, денег мы, к сожалению...
1: Серьезно?
2: Да, денег мы не собрали с этого клипа, да, но зато очень много комментариев.
1: И... Тут очень обидно, очень обидно.
2: Ну, опять же, да, может быть, у нас там не хватает каких-то своих там компетенций, там, фандрайзинг и привлечения. Может быть, история в целом такая резонансная, где хочется написать, а не поддержать.
1: Ну, извини, люди живут, по сути, в Холливуд, там можно какие-то вещи
2: отправить. Саш, ну, все, понимаешь, люди же, понятно, что все пишут, что за условия, надо делать было условия, как так жить. Ну и все начинают, как сказать, ну, всем хочется поддерживать бедных детей, да, всем хочется поддерживать там те, кто уязвим. А тут вроде бы мама, папа, с руками, с ногами. Но никто же не может понять, что у них психологическое состояние, потому что, ну...
1: Слушайте, мы все родители.
2: Конечно.
1: Ну, вы прости, что в твоей семье нет, не бывало кризисов?
2: Конечно.
1: Да еще какие бывают. Так что тут надо, ну, понимать, и потом, а что им грозит? Ну, просто детей заберут, да и все. Просто детей заберут, ведь
2: да,
1: так?
2: И там была, там были предпосылки, и просто очень здорово, что семья пошла на контакт с фондом, а фонд научился, ну, как бы с другими фондами в том числе, благодаря уполномоченной ВЛНР Инны Владимировны Шмед, мы как-то выстроили эту концепцию и систему именно в консилиуме, где не один субъект, мы как фонд, а разные субъекты повернулись в сторону семьи, они стали ее осуждать, легче всего забрать детей.
1: Конечно. Конечно, хорошо, что это я надеюсь, что не пока, а на самом деле семья сохранится, и мы там через месяц, 2-3 обязательно ты нам расскажешь, как все хорошо закончилось. 3443 на этот номер можно отправить слово «ясное» и через пробел та сумма, которую вам не жалко и на эту семью, и на другие семьи, которые попали вот в такую бедственную ситуацию.
3: Маяк.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: В это воскресенье утром «Хочу все знать».
5: Начнем с игры «Почему метр?». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по физике. В 11 утра выясним, почему мы скучаем. И в полдень в цикле «Классическая музыка» познакомимся с Александром Васильевичем Свешниковым и выясним, как развивалась русская хоровая культура. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
3: С 9 утра. Из дневника.
6: 12 октября 1928 года. Мой портрет, написанный художником П., чрезвычайно похож на меня. Притом похож вообще на ученого, писателя, может быть, на художника. Но моей индивидуальности в нем совершенно нет. Жена моя очень хорошо это чувствует, но не мастерица в оценке искусства, свое недовольство выражает просто: «Портрет не похож». Мы долго спорили. Я говорил: «Похож?» Она: «Не похож». Я говорил: «Очень похож?» Она: «Совсем не похож». Вдруг, как в нашем городе это часто бывает, погасло электричество, портрет исчез. И спор наш сам собой прекратился.
3: Михаил Пришвин.

0: «Адреса милосердия» с Александром Ветровым.
1: Друзья, мы снова в студии. У нас сегодня в гостях директор благотворительного фонда «Ясное дело» Анастасия Кульпетова. Мы сегодня рассказываем о том, как помочь семьям, о том, как помочь семьям, которые попали в очень сложную ситуацию, и там, где грозит изъятие детей из этих семей. Правильно я понимаю,
2: да.
1: Настя? Сколько сейчас таких семей на вашем попечении, которым нужна прямо сегодня помощь?
2: Да, мы сейчас сопровождаем более 38 семей. В них воспитывается около 120 детей. У нас в основном многодетные семьи. Это тоже из разных регионов: Луганская Народная Республика и Тверская область. Сейчас вот ко мне еще одна семья обратилась, тоже многодетная, за помощью. Поэтому это крайне актуально тема, и это один из основных проектов. Мы хотим, чтобы все дети были в родных семьях.
1: И вот для того, чтобы это было так, что нужно, что как можно вам прийти на помощь, и им прийти на помощь через вас?
2: Мы рады любому пожертвованию через наш сайт. Если вам откликается какая история, вы тоже можете там сделать пожертвование. Вообще мы рады, если вы готовы про нас написать, рассказать, если бизнес, который готов как-то поддержать.
1: Или... А как? Вот, ну, сейчас сидит бизнес, скажет, ну как я могу поддержать?
2: Ну, бизнес может рассказать любую историю через своих сотрудников. Сотрудников вовлечь в какой-то процесс благотворительности.
1: А вот там вот «Ясный спорт».
2: Да, вот, это новая штука.
1: Да,
2: я
1: да,
2: начала бегать, и у меня есть... я давно бегаю, но тут я начала активно бегать, регулярно, так скажем. И у меня есть друзья, которые тоже бегают, и если вы любите бегать, и у вас есть какая-то мотивация кого-то поддержать, вы тоже можете сделать сбор
1: как
2: на нашем сайте.
1: Как это сделать конкретно? Вот
2: можно,
1: я бегу,
2: да,
1: например.
2: Можно написать мне, я сделаю сбор под ваши фотографии. Дальше вы можете бегать и рассказывать про ваш сбор, и тем самым вовлекать людей в...
1: А люди будут что?
2: А люди будут
1: деньги,
2: донатить, да? Переводить деньги на какую-то историю, поддерживая вас. Ну, например, я... Тут у меня есть коллега, который бегает, и она говорит, ну, я бегаю, вот все лайки ставят,
1: а ничего не делают.
2: Я говорю, ну, тут надо рассказывать. Чем ты больше... Ты вот выбежал регулярно на пробежку, рассказал про это, что я сегодня бегу там в пользу такой-то семьи. Это тоже важно, и мне кажется, сейчас крайне актуально в нынешнее время.
1: Уважаемые бегуны, ну, это я, кстати, хочу сыну предложить, он у меня такой активный, и тоже бегает, и можно его девушке предложить, но вообще студентам, мне кажется, это очень круто, когда ты и здоровье поддерживаешь свое, и вот такое доброе дело делаешь для сохранения семьи. 8-925, это я Настин телефон даю, потому что если кто-то хочет такую акцию сделать с помощью Насти, то можно, пожалуйста, ей написать. 8-925-030-97-14 или на сайте можно, ясное дело, там тоже все координаты есть, в том числе и письмо написать. Я, кстати, ну, кроме вот этого спорта замечательного, смотрю, что можно еще пожертвовать продукты и как-то это сделать. Скажи, как?
2: Если вы не готовы там помогать деньгами, ну или по каким-то обстоятельствам, у нас есть крайние товары. Это постельное белье нам очень необходимо, продукты питания, бытовая химия, еще нам нужна бытовая техника. Вы тоже можете посмотреть любую историю, выбрать, написать. Мы вам дадим ссылочку на Озоне, на Wildberries. Можно заказать любой пункт выдачи. Мы доставим, отчитаемся, расскажем и так далее. Еще у нас бывают акции, тоже можно на сайте отследить. Там мы тоже собираем иногда продукты, ну и волонтерские помощь на складе тоже всегда актуальна, если вы в Москве.
1: Да, если в Москве, понятно. Вот мы выяснили, что можно быть и не в Москве, можно просто, как некоторые фонды делают, это вы очень большие молодцы, то, что вы тоже так делаете. Вы просто с помощью маркетплейсов можете, ну, вот я тоже так иногда помогаю фондам, это здорово. То есть я читаю какую-то историю, я, кстати, наконец-то я зашел на ваш ВК. Друзья, благотворительный фонд «Ясное дело», он есть в ВК. Сейчас, на сегодняшний день, здесь около 900 подписчиков. Это мало, пока мы хотим... О, 5 друзей мои подписаны.
2: Да, видишь?
1: Мы хотим, чтобы вы подписались. Пожалуйста, подпишитесь. И вот здесь появляются, я так понимаю, новости, да?
2: Да, там есть все новости, там же и клипы. У нас еще есть YouTube-канал, где мы вообще выкладываем наши поездки, такие влоги, да, сейчас как актуально, где мы рассказываем один день из жизни фонда, и мы делаем регулярно. Вот, поэтому на любые соцсети вы тоже можете подписаться и дружить с нами, следить за нашими новостями, если вы поддерживаете детей, семей с детьми.
1: Вот я докрутил как раз-таки до вашего видео, здесь уже около более 800 лайков, куча комментариев. Это вот про ту семью, которую мы из Луганска... Они в Луганске, да, сейчас?
2: Да, это Луганская Народная Республика.
1: Вот.
2: Да.
1: И вот
2: но
1: они
2: это
1: там...
2: не в самом Луганске, это муниципалитет.
1: Ну, там где-то маленькая
2: деревня,
1: деревенька, да. Ну вот я по-прежнему вижу, что дом в том же состоянии. Вы посмотрите, пожалуйста, на эти новости, посмотрите видео. Всегда хорошо, когда ты видишь почти своими глазами. Ну,
2: и будет продолжение, будет позитивное продолжение,
1: вот,
2: потому что сейчас другой дом, конечно. Сейчас уже другой дом, мы просто серийный ролик делаем, и дальше с семьей работает, работа продолжается. я думаю, что в ближайший год мы точно с ним будем работать, если не больше. Это не разовый процесс сопровождения семьи и выхода из кризиса, это не быстро.
1: Я очень надеюсь, что кто-то поможет еще какими-то вещами, которые нужны и этой семье, и другим семьям, которые есть на вашем сайте, в том числе, или вот ВК. Почему? Потому что, когда я это делаю, это так приятно. Тут фонд приходил, мамочки, они мамочкам помогают. Мамочка же тоже, ну вот когда девушки понимают и знают, когда ты родила, когда ты одна, муж там на работе, когда тем более не один ребенок, а несколько, очень тяжело. И мамочке некогда отдыхать. И тут вот они говорят, ну вот мы так помогаем к 8 марта. Я какой-то выбрал себе девушку и там заказал ей через Wildberries какие-то сковородки, ну что-то такое. Да, боже, да, она мне потом написала огромное сообщение. Я уже забыл, я выбрал, уже отправил ей все номер, и это так приятно. Друзья, вы тоже можете присоединиться к этой акции. Это очень приятно, когда кто-то получает вот такую помощь от вас, согласитесь. Ну что, Настя, спасибо тебе большое, так быстро с тобой время пролетело. Давайте я еще подытожу. Итак, ясное дело, есть сайт, пожалуйста, заходите на сайт, смотрите, кому там можете прямо сейчас помочь. Если вы блогер или вы бизнесмен, или бизнес-вумен, неважно, вы напишите или позвоните Насте, директору фонда, который вот сейчас у нас в студии, 8-925-030-97-14. Вы можете стать волонтером, вы вообще можете стать хорошим человеком.
2: Да, мы ждем всех, если вы даже просто хотите нас поддержать, напишите нам. Нам, и мы будем рады.
1: Итак, ясное дело, Анастасия Кульпетова, директор этого фонда. Настя, спасибо тебе огромное.
2: Спасибо огромное, что пригласил. Спасибо.
3: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
0: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
4: Мы так привыкли, это из учебников исключительно, что вот Петр основал новую столицу в 1703 году. И при этом забывается, что статус столицы Санкт-Петербург получил только в 1719 году. 15 лет спустя, когда, в общем, стало понятно, что Прибалтика, если не переходит под власть России, но, по крайней мере, так сказать, шведов там не будет в ближайшее время, и туда можно вообще переместить посольство, и вообще там можно обустраиваться надолго.
0: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Как сообщили в Кремле, лидеры отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Кремль официально сообщила о предстоящем визите Владимира Путина в Китай. Президент России отправится в Пекин 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Лидеры России и Китая обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Также Владимир Путин и Си Цзиньпин обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. Глава государств примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. По итогам переговоров планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и ряда двусторонних межправительственных, межведомственных и других документов, подчеркивается в сообщении Кремля. Программа визита также предусмотрена встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Там будут обсуждаться перспективы торгово-экономического сотрудничества. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 353 украинских беспилотника. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Кирова, Малокатериновка, Адаровка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих. Срочные сообщения поступают из Италии. Автомобиль врезался в прохожих в городе Модена. В результате пострадали не менее 10 человек, сообщают итальянские СМИ. Четверо находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина осталась без ног, так как автомобиль прижал ее к витрине магазина. За рулем находился мужчина-иностранец. Он пытался сбежать. Нанес удар ножом человеку, который хотел его остановить. В итоге преступник был задержан. Мотивы его действий пока неизвестны. Более 30 человек задержаны на масштабной акции протеста в Лондоне, сообщили в Скотланд-Ярде. Сегодня в британской столице прошел патриотический марш под лозунгом «Соединим королевство». В нем приняли участие сотни тысяч человек. Они провели митинг около британского парламента. Протестующие выступили против правительства Кира Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они недовольны ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. Организатор патриотического марша в Лондоне Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии. Ронин призвал своих сторонников выйти на акцию, не обращать внимания на угрозы, запреты и запугивания. Чеченский бойцовский клуб «Ахмат» исключил спортсмена Джихада Юнусова после избиения двух женщин в подъезде, передает ТАСС. Ранее в соцсетях появилось видео, снятое в одном из подъездов Грозного. На кадрах видно, что между мужчиной и женщиной происходит словесная перепалка из-за установленной камеры видеонаблюдения в подъезде. Юнусов требует убрать камеру, так как она снимает и дверь его квартиры. После короткого спора спортсмен сначала выплеснул в лицо женщины напиток, а затем начал ее избивать. Он также нанес удары девушке, которая пыталась заступиться за пострадавшую. Власти Чечни заявили, что Юнусов понесет заслуженное наказание. Полиция начала проверку после сообщения о нанесении побоев женщинам, бойцам ММА, смешанных боевых единоборств Джихадом Юнусовым, заявили в региональном МВД. Говяжий фарш для бургеров подорожал в США до рекордной цены. Килограмм уже стоит примерно $15, в рублях это более 1000. С 2020 года говяжий фарш подорожал в Штатах на 77%, сообщает Бюро статистики труда. Защитники прав потребителей бьют тревогу. Они опасаются, что самое популярное американское блюдо такими темпами перейдет в разряд роскоши. С Суточные рекорды тепла могут обновиться для 19, 20 и 21 мая в Москве на следующей неделе, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, с началом новой недели столбики термометров в столице приблизятся к 30-градусной отметке, а затем и будут пытаться преодолеть ее. Так, в понедельник и четверг днем воздух прогреется до 30 градусов, во вторник и среду до плюс 31. Очень тепло, до 18 градусов будет и по ночам. В пятницу, в последний день рабочей недели, атмосфера над столичным регионом станет неустойчивой, и днем местами пройдут короткие грозовые дожди, которые начнут сбивать жару, но только на несколько градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра вечером в Москве кратковременный дождь, гроза, ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов. Сейчас в Москве плюс 20. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в воскресенье без осадков, днем в северной столице 20 градусов.

0: Мастера спорта.
1: Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире Мастера спорта. И для вас сегодня в студии Маяка будут работать Александр Ниценко. Саш, добрый вечер.
2: Да, привет. И Дмитрий Сухирин сегодня будет вместе с вами работать. Правда, это громко сказано. Мы получаем удовольствие всегда, общаясь вместе с вами вот посредством радиоэфира. Мы сегодня решили взять тему футбольную на весь час, потому что помимо российской премьер-лиги, где завтра в одно и то же время будут проходить все матчи последнего тура, определится чемпион, определятся еще некоторые интриги. Помимо этого, мы решили во второй части все-таки поговорить про футбол первого дивизиона, потому что там чемпионат закончен.
1: Ну, и... заканчивается в эти минуты первый тайм.
2: Ну, по сути, известно уже, кто вышел в премьер-лигу, кто будет играть в стыковых матчах. Короче говоря, по большому счету там все ясно. И мы тоже решили об этом поговорить, потому что мы периодически это делать любим, умеем и хотим. Поэтому поехали.
0: Мастера спорта.
1: У нас новые джинглы. Обратил внимание, Саш?
2: У тебя аж глаза сгорелись, я смотрю.
1: Ну,
2: погаси их.
1: Новая одежда, она
2: всегда приятна. Сосредоточься на работе сейчас.
1: Да, мы, конечно же, будем сосредотачиваться на работе. И первую половину нашего эфира проведем в обнимку с нашим сегодняшним экспертом по премьер-лиге Андреем Вдовиным. Это руководитель отдела КП «Спорт», «Комсомольская правда спорт». Андрей, доброе утро.
2: У него доброе утро, Андрей, привет.
1: Я как с утра встал, у меня утро.
2: Как ты нас слышишь? Ну, Дима, как всегда, в обнимку уже.
3: Добрый вечер.
2: Чувствуешь, уже в обнимку.
3: Не понял, как проведем?
2: Да, уже в обнимку, уже доброе утро. Ну, чувствую, человек

0: решил поработать.
1: Не, у меня сегодня хороший вечер обещает быть.
0: Да. Андрей, да, Андрей, давай поговорим про расклады, которые нам предстоит лицезреть в последнем туре. Завтра, напомню, что все матчи начинаются в 18 часов по московскому времени. Ну, давай, наверное, начнем с чемпионской гонки. «Зенит»-«Краснодар». «Зенит» играет с Ростовом на выезде. «Краснодар» принимает «Оренбург». Сейчас в турнирной таблице между этими командами два набранных очка. «Зенит» впереди. И есть ощущение, что как будто бы «Краснодар» вот совершил роковую ошибку в Москве, когда проиграл московскому «Динамо». Что ты вообще думаешь про исход этого матча именно «Краснодар»-«Динамо»? Потому что он складывался довольно драматичным образом. Его можно было, например, не проигрывать, хотя бы в ничью сыграть и так далее. Вот, насколько...
1: Да не, его «Краснодар» должен был выигрывать по тому количеству моментов, которые было.
0: Да, но просто как концовка.
2: Я думаю, даже другого варианта они в голове не держали и шли исключительно в атаку. Создавали моменты, я имею в виду «Краснодар», да, и рисковали, сознательно играли на победу, не получилось, и Лунёв здорово сыграл, как вы помните, и контратаки «Динамо» были в заключительной части матча очень-очень опасными, и, в общем-то, если ты так рискуешь, если ты все ставишь на карту, должен быть готов к тому, что проиграешь 3-0. Так и получилось у «Краснодара», и теперь, поскольку ничья бы им, может быть, даже больше шансов оставляла на чемпионство. Но сейчас в чемпионство Краснодара, мне кажется, верят только очень большие оптимисты. И мне кажется, что если «Зенит» проиграет это чемпионство в последнем туре, это будет одна из самых эпических развязок в истории чемпионата России.
0: Слушай, ну вот только «Краснодар» споткнулся, это тоже эпическая, мне кажется, почти что развязка.
1: Саш, ты знаешь, мне вот почему-то кажется, когда я смотрел этот матч, и когда «Краснодар» не реализовывал свои убойные моменты...
0: Что их за это накажут?
1: Не то, что их за это накажут, а что где-то это уже предрешено, и вот все, по-другому быть не может.
0: Андрей, слушай, ну вот это довольно любопытная история, что «Краснодар» спотыкается против «Динамо», потому что...
1: Краснодар спотыкнул «Динамо»?
0: Да нет, ну подожди. Краснодар споткнулся на «Динамо» вот в этом важном матче, который определяет, возможно, судьбу чемпионства. Скорее всего, да. Но при этом до этого матча «Краснодар» и «Динамо» сыграли 8 раз. Даже 9, по-моему. «Краснодар» регулярно не пропускал от «Динамо» вообще. То есть все, что было, по большому счету, у «Динамо», это ничья 0-0, которая вот в кубке закончилась там серией пенальти и так далее. То есть это был настолько удобный соперник, которого «Краснодар» обыгрывал в любом состоянии
1: клиент.
0: И любым составом. Да, вот тебя вот не шокировало?
2: Ты же знаешь, да. Да, Саш, но ты же знаешь, что жизнь – это лучший драматург, да, и мы же помним, как «Краснодар» отнимал у «Динамо» чемпионское звание, да, практически выигранное несколько сезонов назад, да, мы видели, как «Краснодар» выбивает «Динамо» из Кубка России за несколько дней до этого эпического матча, и понятно, да, что по драматургии должна состояться была какая-то месть рано или поздно, и вот она состоялась в самый нужный момент. Я очень рад за «Динамо», честно говоря, да, потому что, ну, хотелось... Им видно было, как хотелось это, да. Я рад за Лунёва, который отыграл, пожалуй, что лучше свой матч за последние несколько лет. И, в общем-то, и за Тюкавина я тоже рад, который забил первый гол.
0: Да, жаль, что «Динамо» восьмое в турнирной таблице, и уже и максимум поднимется на седьмое в прихожем
2: Ну, иногда и команды второго плана... Герои второго плана выходят на первый.
0: Это правда. Давай, в общем, по поводу чемпионской гонки сейчас, если брать отдельно уже взятые матчи, каковы шансы Ростова обеспечить интригу против «Зенита»? И веришь ли ты в то, что «Краснодар» не сдуется и спокойно обыграет «Оренбург»? И после этого я бы еще поговорил про кубковую историю, потому что «Краснодар» вышел в финал кубка. И я уже неоднократно встречал мнение, что «Краснодар», его скудная обойма, его напряженный календарь, психологический потрясение после матча с «Динамо» могут спровоцировать и, в общем, неудачный расклад матча со «Спартаком».
2: Ну, давай начнем с чемпионата,
0: да.
2: Потому что мне кажется, что «Краснодар» и «Оренбург», ну, должен грохнуть, да, хотя бы последние шансы он должен свои не растерять вот безвольно, безнадежно. Что же касается матча «Ростов-Зенит», мне кажется, что максимум, на что способен Ростов, это держать интригу до последних минут, играть в ничью. Если это Ростову удастся, то это уже будет большое дело, потому что тогда последние минуты матча «Ростов-Зенит» превратятся в такой похожий на триллер. Но мне кажется, что все-таки «Зенит» не должен до этого доводить. Если они с таким трудом добирались до этого преимущества, будет очень глупо его растерять вот так вот.
0: Что же касается...
2: Да, что же касается Кубка России, то мне кажется, что да, у «Спартака» будет некое психологическое преимущество. Но мы помним еще, что «Спартак» борется за бронзу. И у «Спартака» шансы на бронзу есть, и есть, они в общем-то, неплохие. Для этого «Локомотив» должен проиграть «ЦСКА», ну и, соответственно, «Спартак» должен выиграть свой матч. И если они вдруг возьмут бронзу, да еще потом через неделю Кубок России, я думаю, что вот по психологии, по форме, по своей физической форме, по своей удаче, по всей удаче, у «Спартака» будет, ну, предпочтительный шанс на этот Кубок.
1: И они продлят контракт с «Корседой» еще года на два вперед, как со Станковичем. Ладно, я сейчас чуть-чуть по-другому.
2: Ну, если на два. Я думаю, на все.
0: На 10 надо сразу, вообще мелочиться-то.
1: Ладно, хорошо. Коллеги, смотрите. Позапрошлый сезон, когда «Динамо» шло к «Золоту», нужно было не проиграть «Краснодару». «Динамо» проигрывает «Краснодару», свое «Золото» упускает. У кого выигрывает «Зенит» в параллельном матче, вы помните, взяв «Золото»?
2: По-моему, он Ростову выиграл. Да. И сегодня мы, кстати, с Валерием Карпиным вспоминали этот матч. Вот он сегодня был в Владикавказе.
1: Андрей, я вот сейчас к тому, что не закольцуется ли здесь сейчас история? Одно кольцо нарисовал.
0: Раз Валерий Карпин, тем более, присутствует при этом.
1: Ну, и Валерий Карпин,
2: И Валерий Карпин, вспоминал, что как раз в том матче все было вроде бы неплохо, да? А потом Пятяков пропустил какой-то неожиданный гол. Вот, и, может быть такое, да? Пятякова, конечно, нет в Ростове сейчас, но тоже может быть, что кто-то пропустит неожиданный гол.
0: Слушай, но Пятяков есть в «Крыльях Советов», вот, а завтра, мне кажется, один из самых интересных матчей в туре, это будет лютая битва между «Акроном» и «Крыльями Советов»
1: это
0: в Самаре.
1: Дерби, самарское.
0: Да, это самарское дерби, хотя мы понимаем, что «Акрон» — тольяттинская команда, но играет она в Самаре, и поэтому тут важно напомнить, что «Акрон» отстает от «Крыльев» на 2 очка, это раз, но они соседствуют в турнирной таблице, и «Крылья» находятся на безопасном 12-м месте, а «Акрон» на 13-м в зоне стыков, и, соответственно, «Акрону» нужно только побеждать, чтобы лишить себя привилегии, в кавычках, сыграть в стыковом матчах, а если «Крылья» побеждают или играют ничью, то они уже сохраняют спокойно место под солнцем. Короче говоря, что ты думаешь по раскладу между двумя этими командами, исходя из последних результатов и вообще того, что происходит с «Акроном»? У «Акрона», я имею в виду, в первую очередь нет Дзюбы, и, скорее всего, он не сыграет в ответной, вернее, не в ответной, а вот в этой встрече. У «Крыльев» мы видим хороший прогресс по результатам. Против топовых команд играет хорошо, против нетоповых не очень.
2: Ну и плюс к тому такие очень нехорошие слухи вокруг «Крыльев Советов», да, про финансирование и стабильность в будущем сезоне, может быть, тоже неспроста появляются именно перед этим матчем. Что касается «Акрона», мне удивительно, как команда, которая шла с таким запасом прочности в прошлом году, все растеряла в этом. Вот прям неожиданно, да, и мне кажется, что история Дзюбы должна потихонечку завершаться в «Акроне». Я думаю, что сейчас вот на данном этапе надо выстраивать, на следующем этапе даже развития команды надо выстраивать что-то новое без участия Артема. Что касается этого матча, ну, здесь, мне кажется, шансы очень равные. Я буду болеть за «Акрон», мне эта команда как-то ближе, но предсказать, кто выиграет, да, мне кажется, невозможно в этой игре.
0: Окей, давай поговорим про вот то, что ты уже обмолвился. Мы не коснулись «Спартака» подробно, коснулись только кубковой истории. Но здесь важно подчеркнуть, что «Спартак» играет в «Махачкале». Понятно, что «Махачкала» в зоне стыков, но даже если «Махачкала» выигрывает, то, соответственно, она никуда не выбирается из зоны стыков и остается.
1: Да, но если «Махачкала» да, проиграет,
0: да,
1: то
0: снизу,
1: «Пари-НН»
0: да, снизу есть «Пари-НН» еще, но расклад такой, что «Пари-НН» нужна обязательная победа против
1: «Рубина».
0: Против «Рубина», да, причем на выезде. Но тут я бы больше от «Спартака» бы отталкивался. Вот что ты думаешь по поводу борьбы за бронзу? Ты уже обмолвился о том, что ЦСКА играет с «Локомотивом». По афише это центральный матч тура, по афише именно, по такой исторической афише. ЦСКА играет с «Локомотивом», «Спартак» играет в «Махачкале».
2: Мне кажется, что вообще этот тур будет, знаешь, туром упущенных шансов. И мне кажется, что, ну, вот такая по драматургии, вот такая задумка, что «Локомотив», но «Спартак» не сможет выиграть в «Махачкале». Это будет тогда сюжетом просто потрясающим.
0: Андрей, ты чуть-чуть вот. Пропал. Ты чуть-чуть пропал. «Локомотив» что ты сказал?
2: «Локомотив» проиграет ЦСКА, а «Спартак» не сможет выиграть в «Махачкале». Мне кажется, что вот это вот будет та самая драматургия, которая, ну вот прям вот будет от ножа, да, что называется. И мне кажется, что это вполне реально, именно такой расклад. И мне кажется, что ну, Локомотив заслужил эту бронзу. Локомотив завершается цикл командный. Да, я думаю, что в следующем сезоне это будет совсем другая команда, со многими другими лидерами, не исключено, что и с другим главным тренером, но и вот сейчас вот закончить бронзой, вот этот цикл жизни команды, мне кажется, для Галактионова очень-очень имеет большую важность.
1: Слушай, ну, с учетом того, что Галактионов третий сезон подряд проваливает весенний отрезок, а, согласись, Локомотив шел до этого по осени значительно лучше, ну, вот это уже системность, это уже не то, что такая тенденция, это уже определенно выявленный недостаток. И вот, вот тут отдавать бронзу мне вот в этой ситуации куда симпатичнее Спартак, который со дна, ну, не со дна, середины турнирной таблицы выпрыгивает.
2: Который провалил первую часть,
0: а во вторую. Ну, да. Кстати, Андрей, прежде чем ты ответишь, я просто напомню, что если брать таблицу РПЛ после возобновления сезона, Локомотив, не сказать, что прям совсем провалился, он седьмой по набранным очкам. То есть и в одном очке от Оренбурга, который чуть выше него получается. Так что провал, конечно, безусловно
1: присутствует. Ну, по сравнению с соседним отрезком, Саша, это провал в любом случае.
0: Андрей, слушаем тебя.
2: Ну, что сказать, да, действительно, есть такая проблема, но это, мне кажется, не только вина и тренерского штаба, мне кажется, и руководство клуба здесь тоже приложило свою руку, потому что, ну, надавать лидера команды Баринова в разгар сезона, да, когда ты борешься, а тогда ты еще боролся не за бронзу, а за серебро, возможно, даже и за золото, мне кажется, вот именно это решение предопределило, в чем-то предопределило весенний спад команды.
1: Ну ладно, в любом случае, это одна из частей, все это, конечно же, складывается в комплекс причин. Ладно, Андрей, мы посмотрели уже на дно турнирной таблицы, мы коснулись махачкалинского «Динамо», и так нашим радиослушателям сразу скажем, что есть возможность у «Пари НН» избежать прямого вылета и попасть в стыковые матчи, обыграть на выезде «Рубин» и дождаться поражения в Махачкале «Динамо» от «Спартака». Вот глядя на то, кто должен пренепременно, на твой взгляд, расстаться с элитой, кто больше заслуживает, Махачкала или «Пари НН»?
0: Вместе с Сочи, да, просто скажем, что Сочи уже вылетел.
1: Сочи уже автоматом,
0: да.
1: Все, без шансов.
2: Да, Сочи уже на дне Черного моря. Да, и Пари НН, ну что сказать, я более невезучей команды за последнее время не видел. Как так можно было отдать несколько матчей, ведя по ходу встречи, и все проиграть на последних минутах? Ну, это надо было уметь. Это надо, не знаю, как.
0: Ну, ребята с музыкой вылетают. Говорят же там, вылетай так с музыкой. Вот они, по-моему, с музыкой решили сделать это.
2: Да, и там иногда это марш, иногда и похоронный марш. Да, так что, я не знаю, да, если такая полоса невезения, ну, вряд ли она оборвется прямо в последнем туре. И, опять же, я думаю, что Махачкала, ну, хотя бы свое очко, да, хотя бы одно очко, оно у Спартака заберет.
1: Слушай, мне про Пари НН, на самом деле, очень интересно мнение Андрея, потому что вот то, что случилось с футболистами, в частности, с вратарем Медведевым, когда он там и в нецензурщине, и болельщикам наговорил, и в миг-зоне, это же понятно, как некое зеркало того, что происходит внутри команды, что там получается.
0: Мне кажется, это внутри самого Медведева происходит, исходя, просто зная, как он всегда реагирует на подобные ситуации. Но я не знаю, может, Андрей по-другому как-то это характеризует.
1: Ну, тоже нет, потому что Андрей сказал, что...
2: Я с Димой тоже согласен, да. Я с Димой тоже согласен, что если что-то в команде кипит, бурлит, то рано или поздно это выплескивается. И чаще всего выплескивается именно в таких психологических срывах, психологических спичах кого-то из лидеров этой команды. Так что да, видимо, давным-давно там не все хорошо было именно в психологическом плане, и здесь оно вырвалось именно в такой форме.
1: Ну, значит, в этом случае Пари НН заслуживает того, чтобы пойти вылечиться в первом дивизионе.
0: Так они, по-моему, в прошлом году же по спортивному принципу должны были вылетать.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: То есть, скажем так, карма их настигла.
2: Сочи не должен был выходить по спортивному признаку. Так, да, что, может быть, да, здесь тоже карма сработала.
0: Да, у нас веселый сезон. Андрей, наверное, последний вопрос, но хотелось бы от тебя более развернутого ответа. Он не касается последнего тура, но касается одной из животрепещущих тем этой недели. Исходя из того, что писали медиа, в том числе наверняка ты к этому тоже причастен. ЦСКА ищет нового главного тренера, потому что Дмитрия Гдесамова ставить главным пока рановато, хотя хочется его отправить в тренерский новый штаб. Итак,
1: ну,
0: у нас
1: он
0: есть...
1: пойдет в новый,
0: да,
1: Тринский
0: это
1: штаб,
0: понятно,
1: в обязательном,
0: да,
1: порядке.
0: Это,
1: там, я так
0: это,
1: слышал,
0: это понятно.
1: Такое.
0: Да, это понятно. А у нас есть три кандидата. Первый кандидат у нас...
1: Сандра Шварц.
0: Сандра Шварц, который работал в «Динамо». Второй кандидат у нас...
1: Марцел Личко.
0: Марцел Личко и Ненад Бьелица из Хорватии. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как для тебя выглядит иерархия этих специалистов? И с кем ЦСКА было бы лучше?
2: Слушай, на правах специалиста я не знаю вообще. Вообще не представляю, на что он способен.
0: Его якобы посоветовал Николич, которому позвонили, попытавшись его вернуть. Николич сразу отказался, но вот посоветовал Бьелицу, который выиграл два чемпионства с загребским «Динамо», который работал в пяти разных странах, помимо Хорватии, но, правда, скорее в минорных клубах.
2: Ну,
0: да.
2: Статистическую информацию я представляю себе. Да,
0: да.
2: Я тоже видел, смотрел биографию этого тренера, но я не представляю, во что и как он будет играть, какие ему игроки нужны будут для решения определенных задач. Что касается Саши Шварца и Личку, да, то мы с ним, конечно, мы в России с ними, конечно, знакомы. И если говорить о Личке, да, я не помню, чтобы он проваливал свою работу в России, да, и да и в Беларуси, по-моему, откуда он приехал к нам.
0: Но он там чемпионство выигрывал.
2: Он давал результат.
0: Да.
2: Да, в Беларуси он выиграл чемпионство, потом спасал удачно, даже не спасал, а удачно работал с Оренбургом, потом добирался до медалей с «Динамо», хотя, ну как, могли и золото взять, да, но остались только медали. И мне кажется, да, что это как раз будет хорошим, проверенным, нормальным вариантом. Это будет некой гарантией, что ниже определенного уровня ЦСКА не упадет. Что же касается Шварца, то после «Динамо», насколько я понимаю, у него не было каких-то успешных проектов. У него везде было не все хорошо. И я думаю, что если он при выборе между «Динамо» и ЦСКА выберет ЦСКА, ну, это будет ему не в плюс. И отношение к нему будет соответственным, ну, не только у болельщиков «Динамо», но и, в общем-то, у нейтральных болельщиков тоже.
0: Окей. Андрей, спасибо тебе огромное. Андрей Вдовин был у нас на связи, руководитель отдела спорта «Комсомольской правды». И мы обсудили главные события, которые нас, во-первых, ждут. Последний тур РПЛ, развязка, чемпионские титулы и прочее. И поговорили про нового главного тренера ЦСКА. Действительно, надо вспомнить, что Сандра Шварц еще и связан с «Динамо», потому что бело-голубые тоже ищут нового главного тренера. И действительно, я, кстати...
1: Но там, правда, Степашин Загусева.
0: Ну, это понятно, что Степашин Загусева, но не Степашин все решает. Вот, поэтому посмотрим, что получится. Я с Андреем в этом плане согласен. С точки зрения этики, какое-то очень странное возвращение Шварца в Россию именно в ЦСКА. Ладно, мы поговорим про первую лигу совсем скоро. Никуда не уходить.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России средствами ПВО с 15 до 20 часов перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотников над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и Черным морем. Подразделения группировки войск Запада освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны России. Подразделения группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 6 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Васильевка, Доброполье, Новофедоровка, Светогоровка, Сергеевка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военнослужащих. А в Лондоне завершился масштабный патриотический марш. Сотни тысяч человек прошли по центру города под лозунгом «Соединим королевство». Около британского парламента состоялся митинг. Протестующие выступили против правительства Кира Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они выразили недовольство ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. Организатор патриотического марша в Лондоне Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии, оценил число участников в миллионы. В Скотланд-Ярде заявили о задержании более 30 человек, о серьезных инцидентах не сообщалось. Чешская полиция в течение 2 дней раскрыла похищение мощей католической святой из базилики на севере страны. Виновный, который украл череп Здиславы, привлечен к уголовной ответственности, но суд не стал заключать его под стражу. Мотивом преступления оказалась не жажда наживы. Мужчина, которому предъявлено обвинение в краже, хулиганстве и порче имущества, заявил, что не согласен с публичной демонстрацией мощей в храме и поэтому хотел их похоронить по христианскому обычаю. После кражи он забетонировал череп и намеревался похоронить его в пятницу в реке. Если бы мужчина не был оперативно задержан полицией в четверг, забетонированный череп мог бесследно исчезнуть под водой. Психическое состояние обвиняемого, которому грозит до 8 лет лишения свободы, еще предстоит проверить. Мощи после реставрации будут возвращены на прежнее место, но их охрана будет усилена. В Москве вечером открыли движение на ряде улиц после мотофестиваля эстафеты «Садовое кольцо», сообщили в Дептрансе. Проехать можно по улицам Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, по Воробьевскому шоссе, Бережковской набережной, Бородинскому мосту. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, днем в северной столице 20 градусов. В Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью в городе +12-14, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. А Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре. Родина опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» со счетом 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Шанхай Шэньхуа на выезде уступил Юннань Юкуну в матче 12-го тура чемпионата Китая со счетом 0-1. Серия команды Леонида Слуцкого без побед в Суперлиге длится уже 4 матча, 3 поражения и 1 ничья. Шанхай Шэньхуа с 11 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. Российские гребцы Алексей Кровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов завоевали золото в соревновании каноэ четверок на дистанции 500 метров на этапе Кубка мира в немецком Бранденбурге. Вторыми стали испанцы, третье место заняли китайские каноисты. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: мастера спорта.
1: Еще раз всем добрый вечер. Продолжаем наш эфир. Александр Ниценко, Дмитрий Сухинин в студии. Пришел черед поговорить про подэлитный дивизион, про первую лигу. Турнир завершился, ну, за исключением одного последнего матча, который вынесен, который ни на что ничего и никак не влияет. Это играет сейчас в эти минуты Торпедо и Енисей. 1-0. Торпедо выигрывает. Все остальное везде практически поставлены точки. Мы знаем команды, которые выходят напрямую. Это Родина и Факел. Родина выходит с золотыми медалями. Ну, в советское время их называли золотыми жетонами. На вылет у нас с вами отправляется Черноморец Сокол Чайка в стыковые матчи Урал и Роттер. И рад представить коллегу по эфирам, комментатора футбольной национальной лиги, первой лиги, ну и других подэлитных дивизионов, Сергея Курманова. Сереж, добрый вечер.
2: Коллеги, здравствуйте, всем привет.
3: Сереж, привет, рад тебя слышать всегда. Всегда с большим нетерпением и предвкушением жду всегда твоих включений по первому дивизиону, потому что, честно говоря, лучше, чем ты, цветистее, красочнее, мне кажется, никто не расскажет.
1: И глубже.
3: И глубже, да.
1: Ладно. Сереж, наверное, все-таки по итогам верхней части турнирной таблицы для начала пройдемся, потому что Родина чемпион, Факел второе место. Это две команды, которые отправляются у нас в премьер-лигу. Насколько вообще, на твой взгляд, логично, ожидаемо и понятно чемпионство Родины? Ну, для меня неожиданно.
2: Кто бы еще такое мне сказал 28 февраля, да, после того, как Факел дома Урал обыграл и было плюс 10. Но ведь важнее всего именно траектория. А траектория Родины, в отличие от траектории Факела, все-таки была преимущественно положительной. Стрелочка шла наверх, так сказать, по результатам, по игре, которую команда демонстрировала. Родина ведь чем прежде всего взяла, помимо безусловного совокупного класса своих футболистов, универсальностью игры? Родина далеко не всегда была предсказуемой и подстраивалась под своих соперников. Как раз матч против Факела в Воронеже лучшее тому подтверждение. Родина была гибкой, была разной, но была классной. И, на мой взгляд, заслуженно оказалась первой.
3: Ну вот смотри, Родина сейчас проповедует, как исходит из личности главного тренера. Он испанец, Луис Диас.
1: Но он нетипичный испанец, не контроль ради контроля.
3: Да, я поэтому и хотел как раз у Сергея спросить, что может, в принципе, Родина показать в премьер-лиге, на что она заточена, при том, что у нее испанский тренер. И есть еще один немаловажный факт, на который мы должны обращать внимание. Родина тренируется на искусственном покрытии и будет играть на арене Химки, где тоже положено искусственное покрытие. А мы знаем, что у нас есть пример такой в премьер-лиге, команда под названием Оренбург. И она из этого может извлечь определенные плюсы. Поэтому давай вот на два вопроса. Who is Луис Диас? Что он может дать в премьер-лиге? Насколько он может быть со своим футболом конкурентоспособен? И может ли для Родины стать действительно большим плюсом искусственное покрытие?
2: Окей, пойдем списком. Отвечая на первый вопрос, по шкале от Микеля Артета до Андони Ираолы, он где-то посередине. И как раз я примерно это и имел в виду, когда говорил про Родину, как про команду, которая была достаточно универсальной. В зависимости от соперников, в зависимости от полей, а они в российской первой лиге подчас радикально разные, в том числе искусственные поля. Все это так или иначе влияло на выбор тактики. Может быть, не самого состава, а подхода к игре. Когда было необходимо, Родина действовала более вертикально, с большим упором на переходные фазы и резко вылетала в атаки, которые заключались в трех касаниях. Где-то Родина играла на контроле над мячом, где-то вообще за линией мяча. Главный плюс этой команды в том, что она очень здорово умеет подстраиваться. И Хуан Диас эту команду научил играть не только с позиции контроля, с позиции силы, прессинга, если команда в форме. Хуан Диас научил эту команду играть по-разному. И, наверное, в этом же заключается ответ на второй вопрос. Безусловно, будут определенные проблемы в плане переключения с искусственных полей на натуральные, но в составе Родины уже сейчас довольно много футболистов, которые способны играть низом, с мячом в ногах, способны здорово контролировать и продвигать низом в том числе. И на натуральных полях будет куда проще. Да и переход с тех полей искусственных, которые есть в элите, на те поля, которые являются натуральными, будет проще, чем те переходы, которые приходилось Родине осуществлять в первой лиге.
3: А скажи, пожалуйста...
1: Можно... Да. Ладно, можно я сейчас задам, потому что как бы в продолжение этой темы, потому что вот Сережа очень хорошо рассказал про Хуана Диаса. Я почему-то сразу вспомнил, у меня прошлогодний чемпион Балтика Андрея Талалаева. Эта команда была понятная абсолютно во всем, да, в своей стилистике, в своей неизменности, в том, как она играет, и в премьер-лиге она сумела таки навести шорох. А вот скажем так, универсальная родина Диаса. Не заблудится ли она в своих, вот, в своей универсальности и не посыпется ли на этом?
3: Ну, давай, да, да, ответ с точки зрения игры, а у меня еще вопрос по родине будет. Угу.
2: Очень может быть, что так, потому что родине предстоит идентификация. Потому что все примерно представляли себе, кто такая Балтика, и она сумела прыгнуть выше собственной головы, причем на несколько голов выше. Но при этом была четкая ставка на физику, прежде всего, на которой, собственно, конструкция игровая у Андрея Талалаева держалась и держится. Ну, помимо еще и чисто эмоциональной составляющей, которая неугасима, ну, практически, если мы не берем последние туры. И, да, безусловно, вопрос кроется в том, как Родина будет играть, прежде всего, с командами, которые населяют середину турнирной таблицы, нижнюю часть турнирной таблицы российской премьер-лиги. Почувствует ли она уверенность в том, что способна действовать с точки зрения силы? Поймет ли вовремя, когда эту силу требуется применять, а когда требуется сыграть более аккуратно? Для меня главный вопрос касательно Родины, ну, помимо всех очевидных, связанных с усилением состава летом, это именно идентификация в системе координат премьер-лиги.
3: Ну, понятно, просто, собственно, чтобы какое-то ДНК мы поняли, да, что они из себя представляют, а самое главное, чтобы они намного быстрее поняли, что действительно они сами для себя представляют, насколько они конкурентоспособны. Я про другое хотел спросить, ты как раз уже затронул эту тему коротко, сказав, что, ну, это сам, как бы, Бог велел им усиливаться. Ну, вот я смотрю, да, Салтмурат Бакаев, Лео Гагличидзе, Андрей Егорычев, я называю футболистов, которые в премьер-лиге играли. Ну, кто-то больше, кто-то меньше и прочее. Я хотел у тебя спросить, вот человек, который наблюдает за первым дивизионом, ты хорошо представляешь, какое, насколько внушительное должно быть усиление Родины для того, чтобы быть конкурентоспособной к премьер-лиге?
1: Я просто добавлю к этому вопросу Саши инсайт, потому что, по-моему, руководство настроено не делать оптовые закупки, человек 5-6 максимум, при этом далеко не все новички будут, в том числе и легионеры, в основной состав, а некоторые пойдут даже в глубину, в скамейку.
2: Вот это тоже хороший вопрос. Нужно ли много народу? Насколько этот состав именно в его нынешней версии конкурентоспособен на уровне российской премьер-лиги? Я могу точно сказать, что первоочередная задача – это подписание Сергея Волкова на полноценный контракт, одного из лучших голкиперов, по мнению расхожему, лучшего голкипера нынешнего сезона в первой лиге. Он очень хорош. И его надежная игра на ленточке во многом даже весну по набору очков предопределила для Родины. Родине требуется усиливать края обороны, безусловно, потому что основные проблемы, которые так или иначе поступали к воротам Волкова, они именно оттуда и приходили со стороны разных команд соперниц Родины. На мой взгляд, не помешает усиление средней линии, потому что, да, Йорди Рейна провел выдающийся сезон, скорее всего, его признают лучшим игроком этого самого сезона в первой лиге, но травмы, но возраст и насколько сопротивление опорной зоны большинства команд премьер-лиги тот способен будет преодолевать, тоже большой вопрос. Да, я думаю, что где-то 4-5 человек на края обороны, в среднюю линию для расширения именно атакующей группы в том числе точно совершенно Родине не помешают. Вот интересно понять, костяк или все-таки ставка на общий удельный вес новичков, какую ставку именно руководство сделает летом.
3: Я просто хочу добавить для наших слушателей, что Родина — это проект не случайный, им управляет Сергей Ломакин, человек, который сначала купил кипрский Пафос. Мы знаем, что из Пафоса как раз в Спартак приехал Хуан Карседо, испанский тренер Пафос, это команда, которая вышла в Лигу Чемпионов. То есть, ну и Сергей Ломакин, соответственно, владеет Родиной, так что деньги там есть. Давай, наверное, поговорим про вторую команду, да, про Факел. Факел вернул Олега Василенко, который в прошлом сезоне должен был по спортивному принципу выводить Черноморец. Причем это бывший тренер Факела, который уже выводил их в премьер-лигу, но не задержался. В Факеле, там, как обычно, команда, получив череду неудачных результатов, она довольно быстро спешила всегда с тренерами расставаться и надеяться на эффект новой метлы. Вот Василенко вернулся, Факел вернулся. Насколько Факел изменился или не изменился, что нам ждать от Факела в премьер-лиге?
1: Сереж, может,
2: ровно
1: ты еще...
2: того же сам.
1: Да, говори.
2: Да, говори, Дим, говори. Слушай.
1: Не, просто, может быть, ты еще вспомнишь тот Факел того Василенко, который выводил его, и вот эти еще параллели, насколько он изменился, проведешь.
2: На самом деле, изменения незначительные. Только лишь они касаются персоналей, в остальном это та же самая игровая модель, это тот же самый вертикальный футбол, это та же самая история, прежде всего, про переходные фазы, про максимально быструю доставку мячей к чужой штрафной площади, просто другие персоналии. может быть, не до конца встроившиеся в эту самую систему Олега Василенко, но поначалу «Факел» будет очень похож на свою собственную версию образца первой части первого сезона «После возвращения», которое было в 22-м году, если я ничего не путаю, поправьте меня, пожалуйста. И будет ровно то же самое, и как раз «Факел» от усиления зависит куда мощнее, чем «Родина», потому что уже в течение весеннего отрезка было понятно, что с многими из тех футболистов, которые в «Факеле» имеются сейчас, в РПЛ будет крайне тяжело. Многие из тех, кто «Факел» именно в стартовом составе так или иначе населяли, испытывали трудности с многими соперниками и в первой лиге, хотя многие справедливо связывают эти трудности скорее с психологической составляющей. Во многом просадка «Факела» объясняется тем, что не сумели и концентрацию сохранить, и действовать мотивированным путем после того, как получили плюс 10 после первого тура, после того, как завершилась уже зимняя пауза. «Факел» стал довольно предсказуемым. У «Факела», к сожалению, были проблемы с игровыми кондициями тех людей, которые в основном отвечали за креатив. Это Бута Магомедов, это Николай Гергобиани, которые порой очень неплохие матчи выдавали, но не было стабильности в их перформансе. Посему было очень много проблем с тем, чтобы свои моменты создавать и во многом реализовывать. Может быть, «Факел» ошибся с приобретением ивуарийского француза Акси Реньепи, который во многом роль вот такого нападающего столба в дуэте атакующим исполнял и много борьбы, да, продуцировал, безусловно, но не было достаточно от него креатива и подносов мячей под удары. То есть все в деталях, безусловно, кроется, но то, что «Факелу» требуется апгрейд, причем масштабный, причем по многим позициям, я думаю, что это вполне очевидно.
3: Ну, да, Квискири вернут из Оренбурга, который там перестал играть.
1: Слушай, я думаю, вполне возможно. Ну, Сереж...
2: Для раздевалки он бы точно пригодился, коллеги.
3: 100%.
2: Просто порой было... Объясню почему. Дело в том, что порой складывалось ощущение, что на поле, уж не знаю, как насчет раздевалки, не хватало человека с капитанской или повязкой, с духом лидерства, который мог бы команду взбодрить, привести в чувство. И отрезков в течение многих матчей, которые проходили этой весной, было предостаточно, когда такое впечатление возникало.
1: Хорошо, но в любом случае очевидно, вот то же самое финансовое положение «Родины», скорее всего, позволит им закрыть нужные позиции, ну, по крайней мере, продуктивно поработать на рынке. То теми, какими средствами оперирует «Факел», я думаю, обозначенная тобой цель, по-моему, невыполнима.
2: Вопрос рынка. На каком именно рынке работать? Мне кажется, от чего-то, что «Факел» в большей степени будет чесать Балканы, не Латинскую Америку. Это интуитивное ощущение.
3: Ну, понятно, если у тебя не так много денег, конечно, ты будешь
1: скорее... Да, российских
3: скорее...
1: игроков это задорого и не возьмут, и не потянут.
3: Ну, возможно и так. У нас полторы минуты до небольшой паузы. Сереж, ты никуда от нас не пропадай, потому что потом мы с тобой беседу продолжим. Я бы хотел перейти все-таки на команды, которые будут играть в стыковых матчах, на «Урал» и «Ротор». «Урал» тренирует Василий Березуцкий, причем он тренирует не с самого начала сезона, не путать его с Алексеем Березуцким, который ушел из штаба Фабио Челестини, это тоже достаточно важно. «Ротор» — команда, которая очень сильно спрогрессировала с приходом Дмитрия Парфенова. Давай начнем про «Урал», у нас меньше минуты, а потом мы продолжим.
2: «Урал» вызывает очень много сомнений, очень много вопросов и тревог. И дело даже не в том, что они проиграли «Черноморцу». Дело в том, что очень неровно прошли по дистанции весенней, прежде всего по сезону, как раз уже при Березуцком. Просто потому, что до какого-то определенного момента времени не было понятно, что конкретно этот «Урал» пытается играть, очень долго искал себя. И как раз пока этим занимался, то упустил вторую строчку и довольно быстро оказался уже в зоне стыковых матчей.
3: Окей. Василий Березуцкий, тренер, который работал в «Сабахе», ты говоришь, что все-таки коротко пока. В общем, какой-то генеральной идеи у него нет? Или есть?
2: Она появилась. Просто прикол в том, что «Урал» нынешний, от «Урала», скажем, весеннего образца прошлого сезона, практически ничем по идеям, по содержанию футбола
3: Окей.
2: не отличается.
3: Окей. Сереж, спасибо тебе огромное, но никуда не пропадай. Сейчас у нас небольшая пауза, и мы продолжим говорить про «Урал» и «Ротор».
0: Маяк. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. хорошо темперированный эфир.
4: А вышел тогда клавир оперы «Тристана и Изольда». Как только Вагнер сочинил, клавир был издан. И Ницше его проиграл сам дома на фортепиано. Представляете, какой-то уровень образования, что он мог такую сложную музыку сыграть. «Тристана и Изольда» где-то 3,5 часа или почти 4.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
5: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Ну что, друзья, продолжаем говорить про первый дивизион. Сергей Курманов у нас на связи, комментатор как раз этой замечательной лиги. И мы с вами обсудили для начала события, которые произошли в конце сезона. Родина, Факел вернулись в премьер-лигу. Теперь мы остановились на тему Урала и Ротора. Это команды, которые должны сыграть в стыковых матчах. Понятно, что где-то у них будут соперниками Акрон, вероятнее всего, Крылья, кто там, Махачкала, Парины. Да, вот, собственно, из этих четырех команд и сложатся их соперники. Про Урал мы, в принципе, поговорили. Давайте про Ротор затронем тему. Сереж, напомню, что Ротор тренировал Денис Бояринцев. Но вот, судя по результатам Дмитрия Парфенова во второй части сезона, а он довольно много матчей провел, так, такой цельный отрезок получился для того, чтобы какие-то выводы делать. Ну вот, Ротор при нем, ну, явно спрогрессировал. И у меня вопрос, почему? Все ли упирается в то, что Парфенов уже неоднократно доказывал свою квалификацию как тренера? В конце концов, мы помним его выходы в финал с командами. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, начнем с того, что у Парфенова, в отличие от Бояринцева, было существенное усиление группы атаки, у которой были проблемы и с созиданием, и с реализацией в течение первого отрезка сезона, пока еще командой руководил Денис Бояринцев. Все-таки у Дениса Константиновича не было в стартовом составе ни Саида Алиева, ни Абусаида Эльдарушева, и тех людей, которые добавили в атаке качество, агрессии. Вообще, агрессия и качество – это то, в чем глобально Ротор прибавил по весне по сравнению с тем, что было до зимней паузы. Второй момент, который тоже требуется подчеркнуть – в течение первых нескольких туров по весне Парфенов все-таки был в некотором поиске, потому что изначально он поставил на одну игровую модель с одним подбором футболистов, с раздачей одних функций тем или иным игрокам. И затем, поняв, что это не работает, решил попробовать кое-что другое. А конкретно, если очень все как-то сжато приводить, попробовать ромб с раздачей нетривиальных функций футболистам, которые ранее еще эти функции не осуществляли. Например, в роли десятки в этом ромбе играет изначально базово крайний нападающий Имран Азнауров, которого многие могут еще по Ростову помнить. И это сработало. Как и то, что он бил связку двух Саидов, которые команду пополнили зимой. И, безусловно, чувствуется, насколько качественно способен именно с игроками, как с людьми, работать. Парфенов очень быстро был найден общий язык, очень быстро была сформирована такая настоящая семейная атмосфера. Причем в большей степени это было про веру в способность достичь желаемого, чем страх от того, что, может быть, этого не произойдет. Я именно психологически, ощущая, да, какие-то флюиды от Ротора времен Бояринцева и нынешних времен, я бы здесь именно черту проводил.
0: Просто тут важно отметить, что Парфенов проиграл за 13 матчей всего лишь один, и тот в предпоследнем туре. У меня вопрос логичный абсолютно, который наверняка, которым задаются все болельщики. Мы обычно знаем, что команда из премьер-лиги имеет значительное преимущество в переходных матчах. Урал и Ротор насколько могут быть конкурентоспособными вот в этой стадии турнира?
1: Сразу нужно проговорить, что у команд из премьер-лиги, которые попадут в стыки, будет на один день меньше. Для восстановления, прежде всего, потому что за три дня многое не приготовишь. Очевидно. Второй момент. Очень сильно все зависит от соперника. Если бы я был на месте руководителей тренерского штаба, что Урала, что Ротора, представляя себе, во что играют Урал и Ротор, пытаются или играют. В меньшей степени я бы хотел встретиться с махачкалинским «Динамо», с командой, которая никому не позволит сыграть в свой футбол, а Урал и Ротор все-таки пытаются именно играть в футбол, а не бороться в футбол, да?
0: И Крылья, наверное, вторым... мимо хотелось бы.
1: Ну вот даже, да, Крылья...
0: То есть пари и Нэн Акрон — это самые лакомые кусочки,
2: самые сладкие пирожки,
0: самые
2: да?
0: Ну не то, что сладкие пирожки,
1: бы...
0: да.
1: И да. Именно листочек с надписью «Пари Нижний Новгород» хотели бы, я уверен в этом на 100%, вытащить и те, и другие.
0: Да.
1: Потому что это как раз про играть, но и давать играть сопернику.
0: Да, тем более Акрон — худшая команда после рестарта сезона в весенней части, да, в РПЛ. Тут как раз все понятно. Хотел у тебя спросить по поводу вылета. У нас остается 2 минуты. Я понимаю, что у Черноморца ушел Шишкарев. То есть главный инвестор, понятно, что это сразу сказалось на уходе там Василенко, ведущих игроков и прочее. Чайка — проект Павла Андреева, российского Жоржа Мендеша, если мы берем его авторитет в агентских кругах. Тут, в общем, тоже понятно, что такие случаи тоже происходят. А вот «Сокол» для меня совершенно непонятен, почему эта команда тоже попала в число трех неудачников сезона, команды, которые вылетают.
1: Все очень просто. «Сокол» — это сказка о потерянном времени, длиною в один год. «Сокол», который, напомню, по спортивному принципу вылетал еще по итогам прошлого сезона. «Сокол», у которого было время что чуть меньше, что зимой чуть больше, на пересборку состава, на попытку поменять радикально тренерский штаб. В «Соколе» ничего делать ровным счетом не стали, положились на имеющийся костяк, его разбавили приобретениями зимой, но было уже поздно. И «Сокол» медленно, но верно вяз, тонул, и то, что команда вылетает, ну, в общем, было понятно, наверное, уже на первых турах, в первых турах, которые проходили уже в этом календарном году. «Сокол» получил бонусный шанс, бонусный год, и отправил его в утиль.
0: Сереж, последний вопрос на 30 секунд. Олег Кононов и «Торпедо», этот тандем еще имеет право на существование? Он может быть продуктивен? «Торпедо», напомню, 10-е.
1: Абсолютно команда в финальной фазе сыгрывания, скажем так. Этот механизм почти отлажен и откалиброван. Ему тоже требуется точечное усиление. Московская «Торпедо» классная, с классными исполнителями. Оно должно претендовать на возвращение в премьер-лигу, но уже по итогам следующего сезона.
0: Окей. Сереж, спасибо тебе огромное. Сергей Курманов был у нас на связи. Как всегда, все топово, зачетно рассказал нам про первую лигу. Мы, в принципе, тоже все это достаточно сильно обсудили и глубоко. Вот. Есть еще несколько любопытных кейсов. Может быть, у нас будет время, мы как-нибудь поговорим про костромской «Спартак», например. Да, или еще про какие-нибудь другие команды, вроде
2: Уфы. Тоже «Челябинск» интересен.
0: Ну да, и «Челябинск» тоже интересен. Друзья, но на этом сегодня все. Завтра к вам мастера спорта обязательно вернутся. Александр Ниценко, Дмитрий Сухинин были с удовольствием вместе с вами. Пока-пока.
2: До свидания.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. Как сообщили в Кремле, лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Они отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Артема, Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Ралександровка и Тихоновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 105 военнослужащих. Украинский дрон ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов Запорожской АЭС, сообщил глава Росатом Алексей Лихачев. Кроме того, из атак ВСУ сегодня были выведены из строя обе автозаправочные станции в Энергодаре, в городе спутники атомной станции. Лихачев отметил, что МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных ударов ВСУ по Запорожской АЭС и убийства украинскими военными российских граждан. Ранее сегодня сообщалось, что ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС, дрон упал вблизи энергоблоков и не сдетонировал. Разрушений пострадавших нет. Радиационный фон в пределах нормы, уточнила пресс-служба атомной станции. Так называемые кошельки, лица, связанные с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, собрали нужную сумму залога, но не перечислили деньги из-за страха проверки. Они опасаются, что переводы их с сомнительных источников могут привести к проблемам, сообщили в Верховной Раде. По некоторым данным, накануне государственная служба финмониторинга предупредила украинские банки, что источники средств для залога будут проверяться, и в случае нарушения правил последуют санкции. Именно это предупреждение стало причиной того, что собранные для Ермака деньги не перечислили на счет суда, и в результате он остался в СИЗО. Для выхода на свободу под залог Ермаку нужно внести 140 миллионов гривен. Это более 3 миллионов долларов. В Раде утверждают, что задачу собрать деньги Ермаку поставил лично Зеленский, передает ТАСС. Напомню, в четверг суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. В Лондоне завершился масштабный патриотический марш. Сотни тысяч человек прошли по центру города под лозунгом «Соединим королевство». Около британского парламента состоялся митинг. Протестующие выступили против правительства Кира Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они выразили недовольство ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. Организатор патриотического марша в Лондоне Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии и оценил число участников в миллионы. В Скотланд-Ярде заявили о задержании более 30 человек. О серьезных инцидентах не сообщалось. Более 160 миллионов рублей лишилась пенсионерка в Петербурге из-за мошенников, сообщили в региональном главке МВД. По данным ведомства, преступники с апреля убеждали 75-летнюю потерпевшую под видом декларирования передать курьеру деньги, доставшиеся от покойного мужа, и еще почти 9 килограммов золотых слитков. Общая сумма материального ущерба составила почти 163 миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию накануне. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Курьер задержан, похищенное изъять не удалось. Столичный департамент транспорта назвал недостоверной информацию о появлении на пешеходных переходах в Москве камер, которые фиксируют нарушения со стороны пешеходов или пользователей средств индивидуальной мобильности, передает Интерфакс. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что на дорогах появились камеры, которые могут фиксировать переход на красный свет. В Дептранс утверждает, что это вовсе не штрафные устройства, а светофоры со встроенной видеоаналитикой. Они нужны, чтобы изучать транспортные и пешеходные потоки и анализировать работу перекрестков. Воздух в Москве в понедельник прогреется до 28 градусов, и в течение всей следующей недели столбики термометров будут доходить до 30-градусных отметок. Как отметила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова, такие показатели соответствуют разгару лета.
1: Такая температура будет превышать климатическую норму уже примерно на 7 градусов и будет соответствовать, можно сказать, разгару лета. То есть это вторая половина июля и первые дни августа.
0: К концу недели в Москву снова вернутся ливни. Согласно прогнозу, последние дни мая и начало июня также будут дождливыми. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, 20 градусов, в Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза, ночью +12-14, днем 25-27 градусов.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Всем привет, друзья, меня зовут Вагей Севумян. У нас сегодня в гостях в студии «Маяка» Андрей Рыжков, продюсер, звукорежиссер, создатель студии «Оплот», преподаватель, режиссер, сценарист. Я могу долго продолжать. Андрей, привет тебе. Спасибо, что ты к нам пришел вновь.
2: Привет. С невероятной радостью каждый раз оказываюсь в студиях, которые содержат вот этот звук радийный. Я так люблю, когда вот так звучит сразу голос, красиво, насыщенно, богато. Спасибо, что пригласили.
1: Мы всегда тебе рады. Вот это вот, давай вот так вот со звукорежиссерской точки зрения, с продюсерской, это звук. Вот что в тебе, какие ощущения рождает?
2: Как-то тепло, уютно очень. Вот как-то эмоционально.
1: Лампово.
2: Лампово, да, да. Так прямо окутывает.
1: Ну хорошо, мы сегодня, собственно, будем говорить о звучании трех разных, наверное, можно так сказать, типов музыки, на сегодня кристаллизовавшихся. О музыке авторской поговорим, о музыке коммерческой поговорим и поговорим о музыке искусственного интеллекта и будем выяснять, можем ли мы услышать разницу между ними именно с точки зрения, может быть, звучания и каких-то философско-этических тоже моментов. Я начну с самого провокационного вопроса, который, наверное, у меня есть. Часто в последнее время слышу от людей такое мнение, что сегодня музыка потеряла вообще индивидуальный звук. Согласен ли ты с этим мнением? Если да, то почему? Если нет, то почему?
2: Я думаю, здесь очень сильно происходит такая подмена понятий. Музыка-то ничего не потеряла. Проблема в том, что основа всего того, что распространяется тем или иным способом в социальных сетях, прежде всего, и на стримингах, это вся музыка, которая пробирована, провизирована и расставлена галочками неким алгоритмом. Мы всегда говорим про алгоритмический подбор музыки. И вот из-за того, что алгоритм он вырабатывает какую-то определенную систему критериев, очень часто бывает, что этот алгоритм начинает подсовывать типовые решения группам, массам людей, так как первые запросы, как правило, самые популярные артисты, самые известные артисты, то и возникает такая иллюзия того, что все пытаются звучать как-то одинаково. На самом деле это просто к вопросу о популярности, известности и вот этих вещах. То есть к музыке-то отношение это мало имеет, то, что музыки продолжают выпускаться невероятное количество с индивидуальным звуком, с разным самым.
1: Быстро алгоритмический подбор музыки для тех, кто не знаком, как
2: да,
1: это работает.
2: Ну, условно говоря, у нас все соцсети, все какие-то плейлисты, автоматизированные системы, там, типа «Моя волна», там то же самое, оно все же сделано при помощи определенного набора свойств. То есть это не человеческий какой-то сидит редактор, это отбирает все.
1: Как раньше.
2: Да, как раньше, как и должно быть, по идее. Потому что это про человека, прежде всего. Музыка делают люди для людей. А тут теперь другая история, что у нас есть некий аппарат виртуальный, да, это, как правило, какой-то большая база данных с определенным набором свойств, и там возникают ноды, то есть как такие соединения между двумя-тремя песенками, десятью, это такие веточки, деревья, все это начинает потихонечку-потихонечку подбираться вот в такие группки, в кластеры, и вот этими кластерами, собственно, оперируют эти алгоритмические подборки.

0: музыке. И есть огромное количество ресурсов в интернете, где можно подобным образом ознакомиться с музыкой, например, там, где есть ассоциации какие-то, пишешь трек, похожий на это. И вот он тебе показывает, и зачастую бывает какой-то полный хаос. Но по звучанию чаще всего бывает, что это действительно есть какая-то общность в этих произведениях, в этих композициях, в этом музыкальном материале. Отсюда возникает эта иллюзия того, что все очень похоже, все очень подобное. Ну и, естественно, большая часть населения планеты слушают популярную и известную музыку. То есть там, как только мы заходим в какую-нибудь территорию японского авангардного джаза, все, это все перестает работать, там все свободное. Свободные зоны от каких-то стереотипов, клише.
1: А возвращаясь к этой вот к этим алгоритмам и этим веточкам, в голове возник образ, знаешь, вот эти крупные структуры Вселенной, да, как выглядят. Вот что-то в этом роде. Это так.
0: Да, но все подобно, да, фрактально. Вот таким
1: фрактал,
0: образом.
1: Да,
0: похоже на
1: нейронные связи. Сам ты пользуешься рекомендательными системами вот этими?
0: Честно говоря, я попробовал буквально вот на медне, где-то дня 3-4 назад заинтересовался. Думаю, а что мне выдаст мои вот эти рекомендательные системы? В моей волне мне выдавало в основном свежую музыку, схожих с теми артистами, с кем я работаю, потому что у меня очень много музыки в Яндексе, с которой я работаю. И у меня вот на базе моих артистов это буквально там соседи по фестивальным каким-то вот этим лайнапам. Это те же самые практически там инди-музыканты, рок-музыканты. И мне очень много вот такого выдавал Яндекс. Очень много выдавал какой-то танцевальной музыки, которой я любитель давным-давно уже всегда, я любил танцевальную музыку. А вот какие-то другие платформы мне выдавали совершенно невероятную чушь, потому что там у меня очень немного было вот этой натыканности, насмотренности и моих поисков. И отсюда, конечно, совершенно разные результаты. То есть во всех там 4-5 сервисах я потестировал, у меня везде разные подборки были, абсолютно.
1: То есть если сравнивать с сервисами, с которыми ты мало взаимодействовал, и с теми, с которыми ты много взаимодействовал, можно сделать вывод, что твой цифровой портрет важен в этом смысле.
0: Конечно. Это очень сильно влияет, и поведение людей очень сильно влияет. Отсюда основная часть людей привыкла к тому, что музыку им выдают бесплатно, даром и еще централизованно. Они привыкли к форматам радио, к телевидению. И для них это спасение, потому что они не очень хорошо запоминают названия артистов, названия групп. Я когда в Яндексе периодически там тоже где-то набираю какие-то поисковые запросы по музыке, очень часто бывает это смешно. Там песни, в которой тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, и что? Какая логика? Ну, таких запросов очень много.
1: Очень много. Просто услышал песню, хочешь ее найти? Mm-hmm. Кстати, я удивлен, что до сих пор нету приложения или чего-то в этом роде, вот, которое именно этим вопросом занимается.
0: Ну, что-то пытались сделать, но все равно это работает.
1: Это сложно.
0: Пока, да.
1: Да,
0: сложно, дорого. Вот. И еще забавная ситуация в том, что люди, когда ищут музыку, это тоже удивительно для меня было открытие. Оказывается, в России музыка менее популярный запрос, чем песня. Причем раз в 5.
1: То есть, объясни разницу.
0: Во. В Яндексе люди ищут песня. Песни, песню, все что угодно связанное с песнями. А музыка, это вот, ну, там, типа, порядок цифр был, что-то 140 миллионов запросов это было слово «песня», и 30 миллионов запросов это была музыка. В России песен-центричная вообще культура потребления музыки. Отсюда инструментальная музыка, эмбиент, там джаз и все остальное, вот оно как-то по-другому сформулировано. Как правило, это так. Музыка для сна, музыка для отдыха, музыка на фон. То есть, вот так.
1: То есть это другая полка вообще?
0: Это другая полка вообще, это другая потребительская корзина, другой сценарий потребления, другое использование музыки вообще. То есть философия другая. А песни ищут все. Почему? Потому что песни поют еще. То есть ее не слушают готовую, и зачастую еще ищут тексты, аккорды, вот это
1: караоке.
0: Все туда же.
1: Да. Ну хорошо, но ты рассказал об опыте, так скажем, чуть-чуть профессиональном, потому что ты говоришь, я с этой музыкой работал, и поэтому, соответственно, мне что-то близкое выдается. А когда мы говорим о просто человеке, который слушает музыку и не занимается этим делом, вот ты можешь пофантазировать, может быть, какие различия у него будут в этом пути с твоим?
0: Я думаю, что у него, скорее всего, будет шире ассортимент. Вообще, кстати, тоже есть феноменальный плейлист, если вы не изучали. Опять же, я любитель изучить все досконально. В Яндексе есть секретный такой плейлист, он называется «В сердечке». Там нарисованы две овечки разноцветных таких на обложке. Это компиляция топов, чартов всех плейлистов за все время наблюдений там в Яндексе условно. Такой вот технически...
1: Это лучший из лучших всех времен.
0: Хит,
1: да.
0: Всех времен, все самые лучшие хиты. Так вот, юмор в том, что любого студента, например, или там начинающего музыканта, еще кого-то, я говорю, слушай, вот ты знаешь про этот плейлист? Нет. Мы заходим в плейлист, и я говорю, найди общее. И когда ты начинаешь просматривать уже 50-60 там этих номеров друг за другом, голова начинает лопаться. Нету такого, чтобы там был какой-то один общий элемент, вот почему это вот именно вся музыка популярна в России, там, почему у нас именно эти композиции популярны, именно эти артисты. Это безумие. То есть человек, который потребляет музыку хаотично, без каких-то предпочтений, просто вот в бытовых сценариях, зачастую он собирает себе вот эту волну или там эти персонифицированные плейлисты, которые просто похожи на такое...
1: Ну, его вкус, скажем так.
0: Либо вкус, либо отсутствие вкуса. То есть если вкус, это значит, соответственно, он выстраивает себе вот эту канву, да, и там будет похожее, подобное. А если он слушает вот сегодня там музыку, там, «Синий трактор» с детьми, завтра он слушает романсы, там, Высоцкого, а потом он послушал там какого-нибудь поп-артиста и танцевальную музыку, еще у него будет вот такая вот как раз каша-малаша, как вот в плейлисте «Сердечки».
1: Я запишу, что Андрей Рыжков считает это отсутствием вкуса, правильно?
0: Ну, когда человек случайным образом слушает случайную музыку, мне кажется, да, это похоже на отсутствие вкуса. Это такое. Это похоже на то, что он доверяет судьбе свои уши.
1: Хорошо, вернемся чуть-чуть назад. Вот к тому примеру, где вообще ничего похожего нету в этом вот знаменитом плейлисте, о котором ты сказал, скрытом, но знаменитом плейлисте. С другой стороны, когда мы заходим в чартовые истории, и это я тоже много раз слышал, даже на себе проверял, ты начинаешь слушать песню за песней, и такое ощущение, что это вот из одного все сделано, и оно ты уже даже не различаешь, поменялся артист в какой-то момент, не поменялся.
0: По чартам говорим.
1: Да, да. Ну... Особенно это касается всяких... скажем, более молодежных жанров, если можно так сказать.
0: Я, наверное, здесь предположу две вещи. Первое. Само понятие чарта, оно же формировалось за счет какого-то количества людей, которые каким-то образом проактивно взаимодействовали с музыкой. Раньше это были радиочарты, да, всякие разные, теле, там, кино. Все вот эти чарты, это были либо про кассу, либо про голосование, либо про какие-то там еще элементы проактивные. Сейчас с чартами другая история. Сейчас чарты — это соревнование маркетинг бюджетов лейблов, звукозаписывающих компаний и все остальное. Дальше у них идет...
1: Это их витрина стала,
0: это
1: да?
0: Это их витрина. Да. Дальше это принятие решения о том, во что мы будем верить, каким образом мы будем что двигать. И вот этот формат, который был раньше присущ радиостанциям, телевидению и все остальное, добрался-таки до стримингов. Это форматная история. То есть в чартах очень редко бывает что-то, что сильно будет выбиваться уже из этого tone of voice, вообще из повествования самого там платформы, еще чего-то.
1: И из звучания времени, скажем так.
0: Из звучания времени. И вот эта вот история про то, что ой, вот это классно пошло, давайте подобный трек найдем, вот это стало, собственно, сейчас главной лакмусовой бумажкой и способом контроля рисков. То есть люди просто не рискуют вкладывать во что-то слишком отличное.
1: С другой стороны, алгоритм так и работает. Он же тебе сразу показывает что-то очень близкое и похожее по сотне параметров.
0: Вот отсюда правильно? Как будто бы мы и выходим
1: замкнутый
0: в этот чарт.
1: Замкнутый круг получается.
0: Да, это часть. Вторая часть забавная. При всем при этом получается, что как только ты спрашиваешь, а ты слушаешь чартовую музыку людей, 100% практически всех респондентов говорят, да не-не-не.
1: Не, ну конечно.
0: Там какая-то ерунда вообще, ерунда. На что тогда это все опирается? Вот это интересно. И чарты — это как будто бы теперь такой затон для людей, которые действительно просто... Ну, настолько
1: нет,
0: не хотят.
1: С другой стороны,
0: не
1: у этих песен заниматься. Так много прослушиваний. То есть они... Тут же еще есть количественный метод вычисления.
0: Я одну цифру вкину,
1: да.
0: А без комментариев. Значит, у Taylor Swift на YouTube, YouTube Music, около 400 миллионов слушателей. У Eminem 350 миллионов слушателей. У российского, азербайджанского певца Джонни 800 миллионов плюс слушателей в YouTube Music. Все, я не знаю. Ну, то есть, как бы, вот так.
1: А это уникальных пользователей, которые
0: слушают? Никто ничего подробнее мне никогда не расскажет, потому что это все я получил просто из официального поиска на платформе. Вот все. И это все, что я могу сказать. То есть, у нас, условно говоря, история про то, как российская музыка завоевывает TikTok, YouTube, все эти платформы, она покрыта немножко индонезийским таким и турецким, и каким-то еще вот флером. Потому что откуда-то все время оттуда вот идет трафик, и я не знаю. Ну, так, может, совпадает, может, там просто много фанатов российской музыки очень.
1: А, слушай, ну, я думаю, что тут же учитывается вот в коротких видео просто подложечная музыка в том числе, потому что вот все эти всякие тренды, да, где люди что-то делают определенное под видео, там есть... много нашей музыки пробивается.
0: Ну вот, короче, то есть наши научились этому, лучше, чем делать музыку. Это точно могу сказать. На мой слух, на мой вкус.
1: А есть разница в том, чтобы делать музыку и делать музыку для коротких видео?
0: Есть разница в том, чтобы заниматься промоушеном, маркетингом, раскруткой, посевами, вот этим, и делать музыку. Конечно, это два разных вида деятельности. Это маркетинг и реклама против студийной работы и исполнительского мастерства, назовем так.
1: В таком случае, за последние 25 лет вот это понятие коммерческого звука, какой путь прошло, на твой взгляд? Если помнишь, была шведская фабрика хитов, да, это был определенный...
0: Шутка в том, что она и осталась.
1: Так.
0: Шведская фабрика хитов, которая появилась на границе 80-х-90-х благодаря двум проектам, Dr. Elvin и Ace of Base. Деннис Поп, вся студия Chevron, шведская, которая обслуживала интересы раньше артистов, кто поет на Евровидении, потом еще где-то, они запустили тренд на тот звук, который потом у нас ассоциировался с Бритни Спирс, NSYNC, Backstreet Boys, а начали они в качестве подопытной мышки с певицы шведской, которая до сих пор, кстати, выступает, Робин такая была. Они еще с Roy Xop записывали совместную композицию классную. И вот Макс Мартин, как ключевая фигура всей этой мафии в итоге, до сих пор определяет во многом понятие коммерческого звука вместе со своим главным, наверное, соучастником, это миксинг-инженер Сербан Гинея.
1: Угу. Вот, собственно, эти два человека... который никогда не дает интервью и не выходит
0: в люди. Они просто, они неизвестны, никому не понятны, но делают гарантированно, стабильно, модно, актуально, свежо, хорошо, плотно, четко, вокал вот как надо, музыка все как надо, ничего лишнего, ни одного лишнего инструмента, никакого мусора, всегда да, все вот прям вот как надо.
1: А вот, извини, прерву, но можешь объяснить вот как-то вот непрофессионально, вот на таком простом языке, что они конкретно делают, что всегда остаются актуальными, точными и вот правильными с точки зрения коммерции?
0: Я думаю, что там есть несколько моментов, с которыми надо сразу вот провести такие красные линии, куда они не заходят. Во-первых, все их песни имеют плюс-минус одинаковую похожую структуру. Там есть обязательная часть куплета, обязательный предприпев, то есть это часть, которая переходит из куплета в припев. У них есть сам припев, который, как правило, состоит из двух частей. То есть там есть часть, которая для того, чтобы артист передал месседж, как бы сообщение и смысл. И вторая часть, как правило, подпевательная, с каким-то хуком. Причем в зависимости от жанра, от эстетики, от эпохи, они все время мутируют немножко, потому что в начале нулевых там было много рока. Там была это, как, Келли Кларксон, там была Pink, там были вот такие артистки, да, с этими, с гитарами. Позже появляется там Retro Wave, это Weekend, тоже с которым работают ребята. То есть огромное количество таких вот были изменений формы, но содержание всегда оставалось одинаковое с точки зрения структуры песни. Всегда запоминающиеся мелодии, очень понятные, которые действительно человек, не особо глубоко понимающий вокальное мастерство, может как-то подпевать. Особенно если он на вечеринке. Это тоже важная часть. Вся эта музыка так или иначе подразумевается на каких-то мероприятиях. Очень классно мыслить, наверное, форматом выпускных вечеров в школах и сцен выпускных вечеров в каких-то сериалах. У всей этой музыки всегда есть точная главная часть — это вокал. То есть без вокала эта музыка звучит достаточно аккуратно и малоинтересно. Я очень часто деконструировал композиции, разделял их при помощи нейронки, кстати, на части, вот куплет, там, голос, бас, да, все остальное. И получалось так, что если убираешь вокал почти из всех этих композиций, они остаются классными, танцевальными, но очень пустыми, бессмысленными. То есть там прям вот вся музыка, она только поддерживает вокал. На нее все очень в этом плане хорошо упаковано, ничего лишнего. И, наверное, конечно же, немаловажная история. Играют действительно буквально из каждого утюга хорошо. То есть они все сделаны аккуратно. Там нет перегруза по низу, нет перегруза по верху, нет. То есть все частоты, все балансы,
1: то
0: все
1: есть с точки зрения качества просто это хорошо выполнено.
0: Это такое, да.
1: Постпродакшн.
0: Вот знак качества можно поставить и спокойно вот двигаться дальше. То есть и это происходит больше 25 лет. Это уже больше 25 лет.
1: Но это не гарантирует хитовости. И об этом мы поговорим после музыки и перерыва на новости. Предлагаю тогда Дуа Липу поставить, чтобы, я думаю, она будет в контексте как раз вот
0: с удовольствием.
1: Поп. Хитов Дуа Липа, Levitating. Мы вернемся после музыки и новостей.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, места сборки беспилотников. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 353 украинских беспилотника. Мирная жительница получила ранение в Шебекине в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшей была оказана медицинская помощь. В Киеве прошла акция протеста против мигрантов, передает ТАСС. Участники митинга держали плакаты с лозунгом «Мигрантам повестка» с намеком на то, что приезжие тоже должны служить в армии. Мобилизация мужчин в ВСУ, отток граждан страны и катастрофическое падение рождаемости на Украине привели к тому, что киевский режим начал привлекать мигрантов из других стран, в том числе из Индии и Бангладеш. Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака в благодарность за то, что Ермак в свое время помог ему избежать наказания после ДТП с пешеходом. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, несколько лет назад Ребров сбил пешехода насмерть, а Ермак его выгородил. Ранее стало известно, что бывший тренер сборной Украины по футболу внес 30 миллионов гривен, около 700 тысяч долларов, для залога за Ермака. Сегодня в Верховной Раде сообщили, что так называемые кошельки лиц, связанные с Ермаком, собрали нужную сумму залога, но не перечислили деньги из-за страха проверки. Они опасаются, что переводы из сомнительных источников могут привести к проблемам. Для выхода на свободу под залог Ермаку нужно внести 140 миллионов гривен, это более 3 миллионов долларов. В Раде утверждают, что задачу собрать деньги Ермаку поставил лично Зеленский, передает ТАСС. Напомню, в четверг суд в Киеве арестовал бывшего главу офиса Зеленского Андрея Ермака по делу об отмывании средств при строительстве коттеджного поселка. Разбор завалов завершился в Пятигорске в Ставропольском крае после взрыва на автомобильной заправке. Людей под обломками не найдено, написал в соцсети глава города Дмитрий Ворошилов. Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения, локализации пожара на площади в 1000 квадратных метров. Сегодня в Пятигорске при разгрузке автомобиля газовоза произошел взрыв на АЗС. Затем начался пожар, пострадали 6 человек. Повреждения получили соседние здания. По предварительным данным, причиной стало нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Движение открыли на всех перекрытых ранее улицах в Москве после проведения мотофестиваля и эстафеты «Садовое кольцо». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, 20 градусов. В Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза. Ночью в городе плюс 12-14, днем 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пигулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу россиянок. Спортсменки провели на корте всего 57 минут. В финале они сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. Даниил Медведев тем временем не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янику Синеру. Полузащитник «Спартака» Тео Бангонда сообщил, что покидает команду. 30-летний футболист поблагодарил клуб в социальных сетях. Все подробности у нашего обозревателя Дмитрия Сухинина.
2: В премьер-лиге за субботу две важные трансферные новости. Тео Бангонда фактически попрощался со «Спартаком». В соцсетях он написал, что одна страница закрывается, другая открывается. Поблагодарил клуб за 3 года и добавил: никаких обид. Конголезец пришел в Москву летом 2023 года из испанского «Кадиса». Получил 77-й номер и контракт до 2026 года. Поначалу он был заметным игроком ротации, давал скорость и обострение с фланга, но нынешний сезон для него получился почти потерянным. Всего 6 матчей во всех турнирах и ни одного результативного действия. Все шло к расставанию с красно-белыми в статусе свободного агента. Всего за «Спартак» у футболиста 75 матчей, 16 голов и 6 передач. А вот у Лукаса Фасона история, похоже, разворачивается в обратную сторону. У защитника «Локомотива» тоже подходило к концу соглашения. Вокруг него уже появились разговоры про Италию и Бразилию. Писали об интересе «Кома» и «Интернационала». Сам Фасон недавно говорил, что хочет остаться в Москве и надеется договориться с руководством. Теперь, по данным «Спортэкспресса», бразилец дал устное согласие на новый контракт. Для «Лока» это важный игрок. В сезоне у Фасона 33 матча, 2 гола и 3 передачи, плюс универсальность, игрок обороны и левый фланг. Его потеря могла бы стать невосполнимой.
1: Главный тренер МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост, сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф единой лиги и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московский «Спартак» одержал победу над ярославским «Локо» во втором матче финальной серии плей-офф молодежной хоккейной лиги. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3-1. В серии до 4 побед теперь равенство 1-1. Третья встреча пройдет 18 мая в Москве. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Темперированный эфир. Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Андрей Рыжков, музыкальный продюсер, диджей, ремиксер, саунд-инженер, основатель студии «Оплот». Андрей, мы говорили о коммерческом звуке, первую часть этого разговора. И вот дошли до того, что вот эта шведская фабрика хитов вроде бы не гарантирует, что это будет шлягер, что это будет популярная песня. А почему же так часто им удается вот оккупировать эти, оккупировать наши умы и наш слух?
1: Я думаю, тоже это сложный вопрос. Он про коллективную работу продюсерской группы, то есть людей, кто создает это. Это обычно, там же тоже такой есть определенный подход заводской. Writing camp вначале. То есть это место и состояние, когда 25-30 человек пишут одну песню, условно, как это воспринимается потом со стороны. Это такое коллективное творчество. Это, по сути,
2: фабрика.
1: Фабрика, да. На этом уровне уже отсекается то, что точно не работает. Это очень важный момент. То есть чем больше людей в этом всем участвует, тем меньше вероятность того, что будет осечка вот на этом этапе. У нас, кстати говоря, это только-только сейчас появляется. Удивительным образом. То есть я лет 10 занимаюсь кемпами, но это только сейчас становится каким-то понятным инструментом. Для того, чтобы убрать, опять же, лишнее, как-то вот сфокусироваться. Потом получается так, что когда композиция попадает уже вот во всю эту продюсерскую дальнейшую доработку, доводится уже до состояния готовой фонограммы, с этого момента подключается уже лейбл, который имеет квоты, это тоже важный момент, на всякие плейлисты, на всякие размещения на радио. У них же всех вот эти вот все нормативы, там, трех мейджор-компаний американских, которые там европейских и мировых, они все достаточно неплохо так распределили вот эту всю сетку.
2: Все там поделено.
1: Да, все поделено.
2: Каналы доставки.
1: И да, когда у них возникает новая работа от вот этих самих ого-го-го-го, тогда они, собственно, и приоритет отдают этим работам. Но было много случаев, когда это не срабатывало, потому что у Макса Мартина я проверял какой-то, есть сайтик со всеми этими самыми упоминаниями, авторскими, смежными, с учетом того, что там, естественно, были ремейки, ремиксы, кто-то перепевал, но, тем не менее, 13,5 тысяч упоминаний фамилии, ну, имя, фамилии Макса Мартина в контексте выпущенных фонограмм на рынке. То есть 13,5 тысяч композиций, и из них, наверное, ну, 1000 – это что-то вот похожее на слово «хит», плюс-минус какие-то вот такие вот масштабы. И если там на 30 лет еще поделить, ну, в общем, получается, что там стабильно какие-то 5-10 песен в год он дает, которые типа хиты. А на самом деле, как бы, ну, это капля в море.
2: То есть это у нас искаженная оптика, которая, да, вот кажется, что чтобы эти люди не сделали, оно все сразу становится таким большим.
1: Это первое. Второе, то, что помимо Макса Мартина, вот ту же самую Дуа Липу мы слушали, это вообще британский продакшн. Это звучит, как будто он сделал, но на самом деле это уже англичане. Вот тоже интересный момент. Вот
2: то есть они тоже подобрали...
1: Постепенно все подбирают.
2: Так, конечно. Хорошо, если приложить этот опыт на наши реалии, на нашу поп-музыку, на наш коммерческий звук, тут так немножко все по-другому, правильно?
1: Ну, надо понять, что у нас в России коммерческий звук. Вот тут это сложный момент такой, потому что у нас есть, с одной стороны, вот то, что я называю грустной ретро-дискотекой, такой жанр российский. Это мы такие берем какую-то вот танцевальную музыку, кладем туда вокал, про то, что там все было хорошо, а потом стало плохо, или там все было плохо, а потом стало получше, какая-то такая драма бытовая, вот, и вот там вот очень много артистов, они очень разные, там у кого-то больше рэпа, у кого-то больше вокала, что-то такое, и это такой как бы вот общеупотребимый формат стандартный больших радиостанций с большими охватами, со всеми делами, с телевизорами и с чартами. Вот там, наверное, есть какая-то основа этого коммерческого звука по-русски. Но потом у нас есть, например, своя эстетика, вот связанная с народным, каким-то а-ля народным творчеством, там, будь то матушка, будь то какая-нибудь Миравия, артистка, да, вот матушка Крутукова. Это своя история. Это такого не было долгое время, чтобы мы вот брали это звучание и освежали его до состояния больших хитов. Этого долгое время не было. Там Кадышев, «Золотое кольцо», это все уже было давно. Вот сейчас эта волна пошла. У нас есть отдельная история, связанная, наверное, с хип-хоп вот этой культуры как бы современной, там, где мы берем какие-то, там, опять же, мировые тренды, и не только там западные, но и мировые, и делаем это что-то а-ля рус. Но вот здесь как бы я не очень понимаю, насколько это коммерчески звучит, потому что, как правило, в качестве фонограмм там очень такое, ну, своеобразное.
2: То есть, ну и скорее то, что выстреливает, оно скорее авторски звучит, чем коммерчески.
1: Оно скорее звучит авторски, и оно скорее звучит вирусно, чем хитово. Вот, то есть это какая-то провокация все время немножко.
2: Угу. Так, а вирус напротив хитовым. Я просто задумался над этим. Это разные понятия.
1: Я бы так сказал. По-настоящему хитовая история – это всегда про проверку временем. То есть, условно, вот сейчас вышел фильм про Майкла Джексона. Майкл Джексон – это артист, у которого точно хиты есть. А, очень интересная была история, когда Кейт Буш, да, с «Running Up the Hill», с песней после сериала «Очень странные дела», хопа, полетела в чарты. Все удивились. Как же так?
2: Спустя сколько? 20 да, там,
1: да.
2: лет?
1: Но это вот тот самый хит, который хит. Попадает. То есть хит – это слово про попадание же. Ну, то есть попало в аудиторию, не попало. А вот вирусная история, она про то, что как вспышка какой-нибудь инфекции, она попадает ко всем. Ты не можешь от этого спрятаться. Ты вот прям должен переболеть. Это проходит буквально вот короткий сезон, там, ну, максимум это квартал, максимум 3 месяца, как правило. И все, оно растворяется. Оно просто превращается в какую-то часть истории, про которую мало кто вспоминает. Такого было очень тоже много, и оно показывает, как бы, с годами не все вирусное перерастает в хитовое, и не все хитовое обязано быть вирусным. Вот я бы так сказал. Ты разные вещи немножко.
2: Я понимаю, о чем ты, наверное, если вот так на интуитивном уровне. Поставим музыку. Предлагаю тогда что-нибудь из отечественного. Может быть, Тереля поставим, послушаем, как пример чего это ты принес.
1: Тереля, мышь – это мое авторское прочтение того, как можно по-другому воспринимать Настю Терелю. Потому что мы начали с этой композиции с 21 года вместе с ней сотрудничать. И она сейчас в основном исполняет рок-музыку, но это вот такая более танцевальная, позитивная музыка для отдыха с коктейлем, я бы сказал.
2: Давайте послушаем, а вернемся после музыки и небольшой рекламы.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Почемуметр». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по физике. В 11 утра выясним, почему мы скучаем. И в полдень в цикле «Классическая музыка» познакомимся с Александром Васильевичем Свешниковым. И выясним, как развивалась русская хоровая культура. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
2: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
2: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
2: Каждую среду и четверг с 17:00.
0: Воспитание души. Через книгу читатель беседует с автором, а автор не разрезан на тома и не переплетен в аккуратные переплеты. Автор – живой человек и человек определенной эпохи. Умение воскресить его человеческий облик, поставить перед читателем не иконописный лик, а живое лицо – необходимое условие диалога. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Андрей Рыжков у нас в гостях, музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель студии «Оплот». Андрей, ну вот, чтобы противопоставить коммерческому звуку, мы пойдем к авторскому или к звуку ИИ? Вот как тебе кажется?
2: Противопоставить?
1: Да.
2: К авторскому.
1: К авторскому. Да. Хорошо, тогда давай поговорим немного об авторском звуке. Что мы имеем в виду, когда говорим, что это авторский почерк? У нас был с тобой разговор на эту тему, но давай вкратце хотя бы вот мы туда вот посмотрим.
2: Я воспринимаю авторский подход как такой, в котором ты имеешь свободу воли, действия, право, там, как угодно. То есть ты сам себе разрешил, по сути, сделать, ну, не так, как вот все делают. То есть, условно говоря, это выделяется такой принцип белой вороны немножко. То есть чуть-чуть ты выходишь за пределы того, что вот как раз общепринято, общеупотребимо, и большая часть музыки на самом деле такая. Большая часть. Вот эта история про коммерческий звук, это на самом деле там, ну, 10 студий на планете, там, кто это задает тренды, там, кто-то в Корее, кто-то в Штатах, кто-то у нас. То есть это очень малое количество музыки. Большая часть музыки вообще, ее мало кто слушает. Это хорошая статистика была, по-моему, Spotify, они выложили 286 миллионов композиций, из которых 125 миллионов послушали менее 100 раз. То есть это вот половина просто вот мы хоп и убираем. И вот это все, что вот авторское, оно самое рисковое, по сути. Оно неизвестно, получится, не получится. И если получится, оно задаст тренд и добавит себя в копилку вот этого общего понимания коммерческого звука в том числе. То есть это потом превращается в какой-то общий тренд, в общую историю. И авторский звук, наверное, он прежде всего про то, кто это делает. То есть чаще всего это бывает что? Электронные музыканты. Авторский звук чаще всего, потому что они изобретают какое-то свое уникальное звучание. Рок-музыканты, то же самое. То есть даже если продюсер появляется, он все равно продюсер работает с командой вместе, а не
1: диктует.
2: Да, да. Это всевозможные, опять же, какие-то вот малоизвестные подпольные там панк-группы, андеграундный джаз какой-то. То есть большое количество той музыки, в которой люди самовыражаются, и где творческий аспект, он выше бизнесового, я бы так сказал. Потому что вся музыка, которая про бизнес, она все-таки там про гарантии какие-то, про понимание, про замеры, тестовые прослушивания, чего только не бывает. А вот такая авторская музыка зачастую, она вырастает из каких-то ночных клубов, из джазовых площадок, с концертных площадок, с фестивалей. И разные траектории движения, разные принципы, разные ценности. И в целом, мне кажется, авторский звук – это то, что мне всегда было интереснее делать. Ну, мы всегда ищем с артистами, с музыкантами что-то такое вот эдакое. Всегда вот чуть-чуть вот что-нибудь вот не так, как вот так.
1: В общем, главный критерий там это нравится или не нравится, по сути своей. То есть есть мое самовыражение в этом или нет у музыканта?
2: Естественно.
1: Да?
2: Естественно.
1: То есть нет другого какого-то критерия.
2: Ну, есть критерии какие? Еще бывает, помимо нравится, не нравится, еще же бывает что? Омаж, цитаты, всякие разные там, ну, ссылки,
1: понятно.
2: Отсылки.
1: Я имею в виду про ощущение после того, как работа сделана, скорее.
2: А про ощущение, когда работа сделана, конечно же, да. То есть либо оно, либо не оно. Это как бы внутренний хит такой. Не внешний хит, а внутренний
1: хит.
2: Попало, не попало.
1: Мы пишем внутренний хит.
2: Да.
1: Это отличный слоган был бы. Давай что-нибудь поставим из такого. Можем, на самом деле, может быть, из твоих что-то поставить, что ты считаешь большой своей авторской работой. Или у нас есть Woodkid.
2: Я бы хотел как раз, да, поставить Gnarls Barkley Crazy. Потому что это та композиция, продюсер Danger Mouse, которая звучит странно всегда. И вот эта композиция, которая, когда я послушал на студии, я так сильно удивился, мне казалось, что она гораздо лучше звучит. Это очень странно звучащая композиция. На радио хорошо звучит, везде хорошо звучит, на студии, оказалось, звучит ужасно. Но очень классно, сделано по-своему, нарезано очень брутально. В общем, никаким образом не коммерческий звук, по идее, который стал мировым хитом.
1: Слушаем и вернемся после музыки новостей.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Как сообщили в Кремле, лидеры отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса по выработке компромисса. Путин поблагодарил Эмираты за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 6 безэкипажных катеров ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 12 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 353 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. За сутки нанесено поражение живой силы техники 3 бригад и 3 полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Добропасово, Днепропетровской области, Воздвижевка, Даниловка и Новосоленая, Запорожской области. Противник потерял более 255 военнослужащих. Единство ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции – это повод для гордости всей России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Вестям». Он назвал речь Владимира Путина на параде Победы блестящей. В ней президент, в частности, заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов на спецоперации.
2: Состоялся парад. Мы с самого начала говорили, что парад будет. Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань, как мы всегда это делаем, дань памяти этому великому дню, Дню Победы. Это сделает глава нашего государства. И он это сделал. Он выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО сидели, которые ветераны. Собственно, справа и слева от президента как раз сидел и ветеран Великой Отечественности, и ветеран специальной военной операции. И

0: вот это вот единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны.
1: Патриотический марш в Лондоне под лозунгом «Соединим королевство» собрал около 60 тысяч человек, утверждает британский телеканал Sky News. Эта оценка может быть сильно занижена. Ранее сообщалось, что в акции приняли участие сотни тысяч человек. Организатор марша Томми Робинсон назвал его крупнейшим в истории Британии, оценив число участников в миллионы. Собравшиеся в центре Лондона сегодня выступили против правительства Кира Стармера, против замещающей коренное население миграционной политики. Они выразили недовольство ограничениями свободы слова в Британии и двойными стандартами в правосудии. Установлена личность мужчины, который врезался на автомобиле в прохожих в итальянской Модене. Это Салим Эль-Кудри. Он родился в Италии в семье выходцев из Марокко, сообщил вице-премьер Марио Сальвини. По его словам, это преступник из второго поколения мигрантов, который вырос в Италии, получил диплом экономиста. Ранее сообщалось, что в результате наезда пострадали 10 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Одна женщина осталась без ног, автомобиль прижал ее к витрине магазина. Преступник пытался сбежать, нанес удар ножом человеку, который хотел его остановить. В итоге преступник был задержан полицией. Мотивы действий пока не установлены. С учетом сохранившихся вооружений, Иран сможет противостоять США еще несколько месяцев, утверждает британская газета Independent, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской и натовской разведок. По их информации, у Ирана достаточно ракет и ударных беспилотников, чтобы продолжать боевые действия, если Дональд Трамп решит возобновить войну. Ранее сегодня телеканал CNN сообщил, что в американской администрации есть разные мнения относительно дальнейших шагов по Ирану. Они включают дипломатические меры и агрессивные. Подход. Сам Трамп, по сведениям источников телеканала, в последние недели склоняется к дипломатическому подходу, надеясь, что комбинация прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. Между тем, сторонники агрессивного подхода выступают за целенаправленные удары, которые, как они надеются, окажут дополнительное давление на Иран с целью достижения компромисса. При этом, по данным CNN, в окружении Трампа нарастает стремление найти выход из конфликта по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут США в ноябре. В воскресенье в Москве будет по-летнему комфортно, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил, что завтра возможны слабые магнитные бури.
2: В воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба. Но и возможны слабые магнитные бури.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
3: Погода.
1: Сейчас в Москве 19 градусов, в Петербурге в воскресенье без осадков 20 градусов.

0: Друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Вагей Севумян. У нас в гостях в студии Майка Андрей Рыжков, музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель студии «Оплот». И привет тебе, Андрей, еще раз.
1: Привет.
0: И мы послушали песню Севдализы «Обзервер». Она называется. Вообще Севдализа как раз тот артист, который начинал сначала с авторского почерка, очень странного, иногда многим непонятного, но вырос...
1: Да.
0: До поп-звезды, можно, наверное, так сказать.
1: Да? Это как раз
0: явление.
1: Да, это как раз тот пример, когда мы берем вот этот авторский почерк, в какой-то момент его начинают постепенно причесывать, тюнить где-то местами, там его вот корректировать. И вот это получилась уже вот такая работа, которая доходит до широкой аудитории, и там уже как бы все упирается только на насколько они готовы в этой эстетике вообще соучаствовать, как бы. Севдализа такая специфическая во многих вещах. Но по звуку вот она дошла в какой-то момент до того, что это стало звучать вот прям форматно, коммерчески, классно. При всем при этом остался полностью ее авторский вот этот весь мир. Вот это здорово. Мне нравится, когда так получается.
0: Я вот помню свои первые ощущения от встречи с ее музыкой. Это были еще 10-е годы, наверное. И первый раз, когда я посмотрел то ли клип, то ли... Да, клип посмотрел, меня напугало абсолютно все в этом. Потому что это был... Она просто вытолкнула тебя из зоны привычного звука, из зоны привычного визуала и из зоны привычной формы музыкальной. Но вот с тех пор как-то вот она попадается, ты слушаешь и привыкаешь.
1: Да.
0: И вот начала это работать. У меня вот такой вопрос к тебе. А сама цель делать непохожую музыку хоть одному музыканту сослужила хорошую службу?
1: Тут начинается интересный парадокс, вот который я пытаюсь донести до своих юных дарований, музыкантов и всего остального. По большому счету, кроме как делать что-то свое, любая стратегия заведомо проигрышная. Мой любимый пример – это конец 80-х годов. Все звучат одинаково. И в России, кстати, в Советском Союзе, да, и в Америке, и в Англии. У всех одинаковые
0: вот
1: барабаны.
0: Новая волна.
1: Тут-гах, тут-гах.
0: Да, да. Машиночка.
1: Драм-машин, календрам с этими самыми. Три группы. Nine Inch Nails, группа Underworld и группа тогда называлась Celebrate None, это группа Scooter, нынешняя. Они выпускают в конце 80-х каждый свой дебютный альбом. Они все звучат, как плохая копия Depeche Mode. Все. Вот прям вот все эти три альбома, как будто одна студия, одни люди. И следующие, вторые альбомы у каждой из этих групп полностью вообще разрывают весь этот стереотип звука, музыки и попытки попасть вот в ту аудиторию. Это тот момент был в истории звукозаписи, когда одна и та же технология, один и тот же набор клише, ходов и всего остального сгенерировал такой поток одинаковой музыки, что в британском чарте 7 из 10 композиций спродюсированы были одной и той же студии звукозаписи, в один момент они находились там. Люди, которые нашли этот тренд, пересобрали его.
0: Мы не в похожем времени находимся в некоторой степени.
1: Вот оно интересно, да? То
0: да.
1: есть мы оказываемся в этом сценарии еще раз. Соответственно, что мы видим среди молодежи? Прежде всего, они все ушли в неформальную, неформатную музыку. Они сейчас все слушают экстремальную историю. Если рэп какой-то очень страшный, если рок, то какой-то дикий, если там танцевальная музыка, то она тоже вся на максимальных каких-то ускорениях. Потому что формат стал слишком вот удобненьким, слишком похоженьким, все слишком

0: очень прилизаны, и все. Такое бывало и
1: конформистским
0: стал. Конформистским, да. Уже много раз.
1: Нужно проявлять свой немножечко внутренний.
0: Вот. Рост происходит как раз из исключений всегда. И это удивительным образом. Все мои споры с программными директорами и с людьми, кто собирает плейлисты, там всякие чарты и все остальное, но то, кто занимается этими всеми там вопросами, я говорю, слушайте, а вы не замечали, что у вас все-то настоящие за последнее время хиты как раз выбиваются из этого? То есть условный там, я не знаю, бобер, который за столом, ни одной песни похожей до и после фактически не было нигде в чартах. И таких примеров очень масса будет, большая. То есть это удивительным образом поток того, что люди, находясь вот в этом конформистском вот этом аудиобульоне, в какой-то момент интуитивно выцепляют ухом как раз что-то другое. И получается,
1: это играет на руку.
0: Да. И получается парадокс. То есть вроде бы у нас есть коммерческий звук, но самый коммерческий из всего коммерческого будет звучать максимально авторски. Вот и все. Он будет звучать не так, как все. Тогда он будет иметь потенциал вырасти выше этого рынка.
1: Хорошо, но я верну тебя к моему вопросу. Ты говоришь своим студентам, с теми, с кем ты работаешь, ты говоришь всегда о том, что нужно следовать за собственным как бы ощущением, за собственным...
0: Я говорю, есть профессия, вам нужно освоить, как надо делать, вот как надо кому-то, и там сделать все задачи по ТЗ, по ТТ, там, по всем остальным параметрам, но авторский почерк — это то, что вас будет кормить в долгосрочной перспективе, иначе вы просто растворитесь в массе. Вот и все.
1: Но делать музыку только из мысли, что я сейчас сделаю, ну вот именно делать ее, понимаешь, о чем я говорю? Вот сесть и там взять гитару, и вот я сейчас напишу так, чтобы ни на кого не было похоже. Вот кто-нибудь справлялся с этой задачей?
0: На моем
1: опыте это редко происходит. Крайне редко.
0: Это практически невозможно сделать нарочито.
1: Вот, да.
0: Это скорее как раз ошибка. То есть человек садится делать что-то, чтобы всем понравиться, все быть понятным, ему говорят, слушай, какая-то безумная вообще история, ничего не понятно, что это такое. И в какой-то момент это начинает работать как раз от этой ошибки, от этого исключения скорее. Сделать специально не как у всех, это как бы не выход. Тут вопрос именно в том, что надо найти какое-то вот свое звучание, и это со временем, как правило, появляется.
1: А правда ли, что вот это свое звучание на первых этапах тех, кто слышит его, оно обычно раздражает людей во многом? То есть встречается такая негативная реакция?
0: А если не раздражает, значит не действует. Это же такая история, как с лайками и дизлайками. Если люди поставили 10 тысяч дизлайков, значит это стоящая штука. Это же так работает. Потому что они отреагировали. Реакция.
1: Ну да, то есть самое главное — это проявить какую-то эмоцию.
0: Эмоцию.
1: С той стороны.
0: Конечно,
1: Со слушательской.
0: Да, да. И более того, вот как раз хитовые вирусные композиции, про которые мы говорили некоторое время назад, хитовые вирусные. Вот вирусные очень часто заходят через негатив. Они раздражают больше, чем они вызывают эмоций позитивных.
1: Ну да.
0: Вот и все.
1: Вот какой-нибудь артист изобрел свой собственный язык и выходит на нем, постоянно разговаривает. Это ужасно.
0: Да, пять слов придумал, да. И рога сделал вот эти, да, и все.
1: И первую неделю тебя это просто...
0: Ну да.
1: Ну, прям раздражает.
0: Так и есть. Это то, как работает наше животное, мне кажется, вот эта лимбическая, там, базовая система нервная. То есть у нас раздражение какое-то, оно вызывает вот эту вот реакцию. А потом в какой-то момент становится частью твоей среды. И ты вроде как бы, да, знаю, в курсе, есть такая песня, конечно. Ну, нравится, не нравится — другой разговор, но...
1: А вот я так вопрос поставлю. Вот этот авторский звук, это некая... Это просто эстетика какая-то, или это присутствие человека в том, что он сделал?
0: Я уверен, что все, что касается слова «авторский», только про человека. Всегда.
1: То есть он там присутствует, значит?
0: Да. То есть он присутствует руками, головой, ушами, чем-то еще. То есть можно сделать эстетику, условно говоря, там тот же самый New Wave Rock а-ля 80-й конец, вот такое вот туда, но при этом это будет звучать через призму какого-то человека совершенно по-новому, по-другому. И потому что эстетики очень много, они все уже тоже, весь 20 век мы до сих пор очень как не пережуем, там какие-то тысячи жанров, тысячи поджанров.
1: Мне кажется, количество. Это будет продолжаться. Это,
0: да, это будет очень много перерабатываться все, и поэтому только человек, который что-то сделал, опять же, вот шаг влево, шаг вправо, какое-то странное решение какое-то, что-то придумал, что-то добавил, привнес. Вот только такой человек, наверное, создает свое авторское звучание в итоге. То есть не просто он цитирует, а он что-то еще там меняет, крутит, вертит, адаптирует.
1: А возможно ли присутствие человека в музыке, сгенерированной искусственным интеллектом?
0: Если она полностью от начала до конца сгенерирована, ох, на мой взгляд, нет, невозможно. Нет, это же просто набор чужих мыслей, идей, каких-то концепций и всего остального.
1: Просто
0: и...
1: пазл, который сложили из миллиона кусочков, которые были доступны.
0: Генерация случайных карт в игре «Червячки» первой части примерно работает по такой же системе. То есть она рисует тебе вот такой силуэт, вот тут дырочка, вот тут горка. Вот так это было еще в 94-м году, я помню. И сейчас мы просто это экстраполировали на огромное количество вещей. Это тексты, это картинки, это все остальное. Если мы говорим про то, что промптинг, то есть да, написание этого вот запроса к искусственному интеллекту, это область человеческого влияния. То есть вот про это мы говорим. Uh-huh. Да. Тут получается парадоксальная ситуация. Как бы ты не модерируешь, получается, большое количество различных деталей. И те люди, которые музыку сами не писали, они просто зашли в Суна, написали себе вот это Суна.
1: Что-то. Суна-трек.
0: Суна-трек, да. Суна-хитяру. Вот, они, когда это проходят, они не понимают, что я, как продюсер, например, который делает какую-то музыку, зачастую сажусь и, например, там, часа два могу спокойно потратить на то, чтобы выбрать там хэт, малый барабан и бочку. Вот здесь и сейчас, в этой композиции, в этом тоне, в этом ладе, та-та-та-та-та-та.
1: Говорят, это любимая прокрастинация саунд-продюсеров, да?
0: Ну, типа, условно, да. Вот, и я, потратив на это такое количество внимания и все остальное, я же валидирую это все в контексте песни, в контексте музыки, все. А тут получается так, какой-то случайный дядя, условно, представим себе, что это яишко, это какой-то случайный дядя, получил от вас письмо. Сделай нам классную, модную танцевальную музыку, вот такую, вот в такой тональности, вот в такой скорости и все остальное. Дальше этот дядя делает то, что он считает соответствующим этим словам. Он берет из облака тегов все вот это вот то, что соответствует из этого облака нодов и данных, и скомпилирует это все равно в каком-то очень предсказуемом, понятном порядке с очень понятными правилами, которые будут звучать на слух как бы да, хорошо.
1: Но чем не Макс Мартин?
0: Вот. И самое интересное, когда ты включаешь Макса Мартина, как раз там слышно вот эту разницу очень сильно. И это... как бы детский рисунок на тему Макса Мартина в любом жанре. То есть это, условно говоря, как бы было замечательно и хитово сделать вот такую музыку. Неважно, какой жанр при этом. То есть это такая прям вот зарисовочка такая. Но она нарисована мелками на асфальте. И если приглядеться, там видно, что и линии не очень прямые, и, в общем, так себе все это.
1: Скажи, а вот авторский почерк у человека есть, да, мы тут не будем спорить с этим. А вот я просто приведу тебе пример текста, и ты, мне кажется, сразу узнаешь, кому он принадлежит. Вот, неважно контекст, просто текст строится так. И вот он вышел в поле один, без армии, без поддержки, без друзей. Так пишет кто? Вот это вот «без».
0: Ох, я сейчас...
1: Не знаешь, но ты мало с текстами, может, работаешь, но когда мы видим такого рода структуру, это 99%, что там чат GPT писал это. И иногда просто я в социальных сетях или в текстовых заметках, или в каналах каких-то, вот я читаю текст, и вот я дохожу до вот этого момента, где вот это вот через три таких вот коротких предложения пытается искусственный интеллект дать некую атмосферу, да, какую-то вот глубину дать этому тексту. Сразу понимаешь, что это искусственный интеллект, потому что он всегда так делает, и крайне сложно его заставить это не делать. Нужно писать кучу промптов на эту тему и так далее. Это не авторский почерк искусственного интеллекта.
0: Это интересная мысль. Во-первых, я работаю с DeepSeek'ом, а не с ChatGPT, он такой ерундой не занимается. Соответственно, это получается авторский почерк. Да. Но другой разговор о том, на чем он обучен, то и формирует это как бы виртуальную авторскую личность. Мы с DeepSeek'ом дошли до того, что DeepSeek откровенно мне признался. Он говорит, я — это зеркало. Моя функция — быть зеркалом. Я отражаю. Что прислал, то и получил. Соответственно, настройка этого авторского почерка — это действительно зона ответственности каждого отдельного человека, кто это эксплуатирует. И шанс того, что он будет пытаться делать банальности, это 100%. Это первое, с чего начинается любая история. Именно поэтому я на дух практически не переношу и музыку. Для меня это королевство банальности. Это прям чемпионат мира по капитану очевидности. Это те люди, которые вообще музыку не слушали, не понимают, что там происходит. Какой Клод Дебюсси, какие там Равели, какие там, господи, Шостаковичи. У них вот это три класса обучения в школе петь. «Жили у бабуси два веселых гуся», школьная дискотека, выпускной и корпоратив. Это весь их уровень погружения в музыку, как правило. Именно эти люди идут с серьезным лицом и пишут эти промпты до бесконечности, и потом пишут: я слушаю только свою музыку, которую написал в Суну, потому что мне очень нравится. а это просто вот каша.
1: Ну, хорошо, ну, нравится.
0: Борщ из банальности.
1: Он создал себе свой собственный мир музыкальный.
0: Я не против этого. Почему он идет потом с этим к дистрибьюторам, загружает это все, пытается это все вкладывать, какие-то промоушены, какие-то раскрутки и все остальное. Зачем он вот этим всем занимается?
1: Хочешь, скажу, почему вообще такая возможность появилась?
0: Мне интересно.
1: Потому что он увидел, он зашел в чарт и увидел, какая ерунда там, в принципе, есть. Ну, на его вкус, правильно?
0: Да.
1: Вот с его оптикой. Ну, вот как, почему вот это все выпускается, а я не могу свою и музыку выпустить?
0: Да.
1: Ну, как бы, мы же демократизировали это пространство.
0: Да, да.
1: Оно
0: да.
1: принадлежит всем.
0: Да.
1: Правильно?
0: Да.
1: Поэтому у него есть абсолютное моральное право в его, как бы, в сердце и в голове есть на это право.
0: Вот. И этот же человек при встрече, а я с такими много раз разговаривал, мне начинают интересные вещи рассказывать. Первое. В фабуле такого создателя вся музыка действительно очень плохая. Все, что есть вообще, вот очень плохо. Вот то, что он делает, это куда более приличные вещи. На стихи Есенина записать рок-оперу в странных каких-то решениях мелодических, окей. Второй момент, это то, что это же никому не вредит. Вот.
1: Вопрос. Это вопрос к тебе сейчас.
0: Да. А по факту вредит очень страшно, потому что размывается доля выплат роялтис за музыку всех живых авторов.
1: Ну, мы эту тему даже не будем начинать,
0: но это страшная
1: вещь.
0: Потому
1: что мы, да, закидаем камнями все стриминговые площадки.
0: Вот, это первое. Второе, естественно, это то, что нормализуется отсутствие музыкальной экспертизы очень долгое время и так, но сейчас это прям доходит до абсурда, когда мы слышим какие-то невнятные разрешения, обороты, переходы, какие-то налипшие друг на друга слова, что-то спеть человек не сможет никогда в жизни, там, с дыханиями, со всеми делами. То есть там огромное количество вещей, которые, в принципе, были бы убраны, если бы была какая-то прослойка между человеком, который это сгенерировал, и платформой. Но этого нет. Отсюда возникает вот эта какофония, и легитимизируется теперь вообще все. То есть плохо сделал, да, можно. Сделал совсем ужасно, тоже можно, потому что вот. Отсюда у меня, и как и у многих музыкантов, подсознательное желание выйти в физику, и в цифру вообще не возвращается уже. Вот на уровне
1: типа. Я понимаю это желание, кстати.
0: Да, то есть мы выходим вообще из этой игры и говорим, слушайте, ребят, мы лучше там 100 пластинок продадим, чем вот это вот тягаться с бесконечным потоком вот этого вот случайного слопа, как мы это называем.
1: Кстати, есть в этом определенная романтика, да? Ну давай наших слушателей еще обрадуем тогда, собственно, треком искусственного интеллекта.
0: Ой, мне очень нравится DJ Блокнот, как концепция песни «Незнакомка». Мне кажется, что вот это DJ Блокнот, он как раз вот один из тех людей, который понял, что, ну, качеством вряд ли, но количеством можно. Мне кажется, он сейчас просто повсюду этот персонаж.
1: А тебе нравится, ты сказал, мне нравится.
0: Нравится, да, это ирония.
1: А, ирония,
0: сатира,
1: все,
0: да.
1: Сарказм.
0: Это, сарказм.
1: Хорошо,
0: да.
1: Слушаем «Незнакомка», песня называется, вернемся после музыки и выпуска новостей.

0: такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области, сообщили Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Великой Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Ходень и Червоная Заря. В Сумской области, в Харьковской области поражены живая сила и техника 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная. Противник потерял свыше 180 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 20 до 22 часов перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотников над российскими регионами. Упавший на турецкий город Самсун беспилотник является украинским. Как сообщают турецкие СМИ, украинский дрон «Майя» рухнул на улицу, повредив 2 здания. Специалисты собрали обломки беспилотного летательного аппарата, вес которого оценивается примерно в 25 килограммов. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал. И сегодня Министерство обороны Румынии заявило об обнаружении ракеты с 2 килограммами взрывчатки. Боеприпас был найден на юго-востоке страны в румынском уезде Тулча на границе с Украиной. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичус предложил на пост премьер-министра депутата Сейма Андриса Кулбергса. Накануне начались переговоры о формировании нового кабмина и возможных кандидатах на пост премьера. Назначение главы правительства должен одобрить парламент. Напомню, премьер-министр Латвии Вика Селиня в четверг подала в отставку после того, как ее решение снять министра обороны Андриса Спруца из-за падения 2 украинских беспилотников вызвало раскол в правящей коалиции. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство Латвии еще более русофобским, заявил, что Прибалтика уже насквозь пронизана бациллой русофобии. В Техасе планируют открыть первую в США клинику по возвращению детям исходного пола, сообщает телеканал NBC со ссылкой на генпрокурора штата Кена Пакстона. Передает РИА Новости, по информации телеканала, помимо операции, пациенты смогут пройти психотерапию и гормональную терапию. Первые 5 лет работы клиники все будет бесплатно. Как напоминает РИА Новости, ранее Минздрав США объявил о ряде мер, направленных на прекращение практики проведения процедур по смене пола детей, которые подвергают необратимому вреду, включая гормональные и хирургические вмешательства. Чешская полиция в течение 2 дней раскрыла похищение мощей католической святой из базилики на севере страны. Виновный, который украл череп Здиславы, привлечен к уголовной ответственности, но суд не стал заключать его под стражу. Мотивом преступления оказалась не жажда наживы. Мужчина, которому предъявлено обвинение в краже, хулиганстве и порче имущества, заявил, что не согласен с публичной демонстрацией мощей в храме. Вор хотел их похоронить, но не в земле. После кражи он забетонировал череп и собирался сбросить его в реку. Если бы мужчина не был оперативно задержан полицией в четверг, забетонированный череп мог бесследно исчезнуть под водой. Психическое состояние обвиняемого, которому грозит до 8 лет лишения свободы, еще предстоит проверить. Мощи после реставрации будут возвращены на прежнее место, но их охрана будет усилена. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге в воскресенье без осадков, 20 градусов, в Москве завтра вечером кратковременный дождь, гроза, 25-27 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисистки Мира Андреева и Диана Шнайдер одержали победу над австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пигулой в полуфинале парного разряда турнира категории WTA 1000 в Риме. Встреча завершилась со счетом 6-1-6-2 в пользу Андреева и Шнайдер. Спортсменки провели на корте 57 минут. В финале россиянки сыграют с испанкой Кристиной Букшей и американкой Николь Меликар. Даниил Медведев не смог пробиться в финал в мужском одиночном разряде. Россиянин в трех сетах уступил первой ракетке мира итальянцу Янеку Синеру. Московская родина стала победителем футбольной первой лиги. В субботу команда одержала победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4-1 в последнем 34-м туре первой лиги. Родина опередила по статистике личных встреч воронежский «Факел», который победил «Волгу» 3-0 и набрал такое же количество очков. В стыковые матчи с командами РПЛ попали «Ротор» и «Урал». По итогам турнира первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». Ну и в последнем матче 34-го тура московская «Торпеда» сегодня на своем поле обыграла красноярский «Енисей» со счетом 1-0 и завершила турнир на 9-м месте. «Енисей» расположился на 6-й позиции. Главный тренер МБА МАИ Василий Карасев покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба «Единой лиги». Стороны не стали продлевать соглашение. Карасев тренировал МБА с 2022 года. За 4 сезона красно-белые под руководством специалиста дважды выходили в плей-офф «Единой лиги» и дважды становились бронзовыми призерами Кубка России. Московская «Динамо» обыграла новосибирский «Локомотив» в полуфинальном матче финала 6 Кубка России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счетом 3-2 по сетам. В финале турнира 17 мая «Динамо» сыграет против петербургского «Зенита», который, в свою очередь, обыграл «Зенит» из Казани в полуфинальном матче со счетом 3-0. Финал турнира состоится 17 числа, ну а в матче за бронзу «Локомотив» поборется с казанским «Зенитом». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Андрей Рыжков у нас в студии «Маяка». Продюсер, звукорежиссер, создатель студии «Аплот», сонграйтер, преподаватель и вообще очень интересный собеседник. Андрей, скажи, пожалуйста, вот ты слышишь всегда, что это ИИ-трек?
2: Очень много признаков и каких-то таких вторичных, прежде всего, признаков, которые не очевидны обычному слушателю, потому что он воспринимает все, как правило, целиком, а я все по слоям раскладываю автоматом. Я не могу слушать музыку целиком, как правило, до того момента, пока я ее сам не доделал до конца как-нибудь. У меня артисты часто удивляются, что я слова песни понимаю после того, как уже доделал мастер, да, уже мы вот хоп, понимаю. И я такой, тут про это было вообще. Хорошо, я так интуитивно считал, как бы. Это очень странно объяснять, но это правда так. У меня фокус внимания на других вещах. И вот по признакам голоса очень часто все похожие, тембры, подходы, мелизмы, там, всякие разные опевания, обработки вокала. Чаще всего, очень редко, когда я слышал, и всегда, и даже не чаще всего, всегда добавляет пространство реверберации и размывает немножко тембр. Очень редко сухие голоса, прямые, четкие, вот почти никогда не бывает. Как слова уложены, я про это говорил, часто очень там нету места для вдоха. Там
1: нет, то есть дыхания. Это немножко неестественно, если это... понаблюдать за этим.
2: Человек не может спеть. Да. Человек не сможет так спеть.
1: У меня такой пример есть. Пришел человек записывать песню, которую с помощью ИИ сделал, и никак не мог спеть лучше, чем ИИ спел.
2: Это не примеров. Это много примеров.
1: Да, я ему говорю, не надо этого делать. Даже не пробуй. Просто спой по-своему хотя бы хоть как-то. Не надо с ним соревноваться, там не дышат.
2: А все люди, кто работает на студии, знают, что это называется синдром первой демки. И у меня таких уже историй вот прямо вот душещипательно. Приходит человек и говорит, я всю жизнь мечтал, я сделал, мне вот так нравится, сделаем. Я его записываю, что-то делаю с этим, потому что чаще всего так делают люди, которые в музыке мало чего понимают. И человек говорит, слушай, я что-то много раз послушал, мне вот все-таки ИИшка нравится больше, давай ее оставим. И вот это очень часто бывает теперь история, где-то в группах, в переписках, еще где-то человек пишет, я написал песню, Суна сделала все остальное, но текст мой. И у людей в итоге теперь авторская песня — это текст. Все. Это интересно. Потому что такого раньше не было, а теперь это точно легитимизированная форма современного творчества. Ты пишешь как бы текст, а дальше у тебя соавтором является вот этот обусловленный Макс Мартин.
1: Это рождает массу юридических тонкостей в том числе.
2: Конечно. Да? Но юридическая тонкость заканчивается ровно в том месте, в котором малограмотное население. Опять же, к сожалению, у нас никто в эти нюансы и особенности никогда не вникал, потому что у нас всегда было зайцев, нет, пиратство и все остальное ужасно. И все эти вещи, из которых музыканты не доедают. Но тем не менее. Когда ты загружаешь свой текст в Суна, он становится частью базы данных Суна. И авторские твои и смежные по лицензии, не исключительной, но тем не менее, отправляются в Суна. И чем ты больше ее кормишь своим творчеством, тем меньше это твое творчество. И не надо удивляться, если потом у кого-то будут очень похожие строчки, а то и те же самые. Вот удивляются люди, потом говорят, это же у меня сплагиатели. Тут как бы немножко палка двух концов.
1: Я писал песню в Суну, а потом ее у меня сплагиатели. Да. Просто комбинация та же самая выпала. Хотя это маловероятно, да, практически невероятно, но все же.
2: Чем больше конкретных слов совпадает в промте, тем точно ближе повторяемость. Это провело огромное количество уже блогеров, моих коллег, музыкальных продюсеров, там, инженеров, исследования. Они брали и писали промты на слух примерно, пытаясь записать задачу, описать задачу. Вот человек написал, например, там какой-нибудь там эпичная инди-рок-музыка там с оркестром, тра-та-та-та-та, и текст. Человек загружал, это я не раз уже видел эти эксперименты, он загружал реально тот же самый промпт, по сути, и получал, ну, плюс-минус ту же самую песню, включая мелодию, переходы, хуки, аккорды. То есть это реально как бы завод. Это не... это как покрасить машину там в белый, синий, зеленый или красный цвет, но машина останется та же самая. Здесь примерно такая же история. То есть правильно подобранные слова в промте, правильно выстроенная задача примерно приводит к похожим, а то и одинаковым результатом. И это тоже мало кто учитывает. Потому что все думают, сейчас я оригинально по песню из Винни-Пуха в техно сделаю, как бы, и сразу залетит все под хит. И таких песен 100 тысяч штук уже вышло.
1: Быстрый блиц устроим на тему ИИ. Ну, ты можешь не только да и нет отвечать, можешь каким-то объяснять свой ответ, но а-ля блиц это будет. Возможно ли искренняя музыка без автора?
2: Нет.
1: Нет. Не романтизируем ли мы живое просто уже по привычке?
2: Нет, не романтизируем. Мы его воспринимаем как надо.
1: Если слушатель счастлив, имеет ли значение, происхождение музыки?
2: Не имеет. Если слушатель счастлив, имеет значение, как он счастлив. Может быть, он не в адеквате. Извините, без обид.
1: Может ли искусственный интеллект заменить эмоциональную функцию поп-музыки полностью?
2: Если это какая-то простая эмоция, возможно, да. Возможно, да. Безудержное веселье.
1: И последний вопрос. Есть ли риск, что музыка станет просто персонализированным сервисом настроения?
2: Уже стало. Более того, я хочу сказать, теперь просто за сервис на концертной площадке придется платить в 3, в 5, в 10 раз больше.
1: Поэтому почему? Условные Post Malone отменяют свои туры, потому что люди не готовы за это столько платить.
2: Да-да. Да. И вот это...
1: Кризис синих точек, как называется.
2: Да. Мы сейчас находимся в моменте невероятном. Такого не было никогда на таком уровне. Потому что были такие кризисы. Первое, это когда от нот перешли к фонографам и грампластинкам. Потому что на радиостанциях ставили тогда живые исполнители группы, а потом радио стали ставить фонограммы. Это было безумие. Вторая такая была технологическая революция, когда появилась технология сэмплирования и использования цифровых обработок звука. Это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Потом это автотюн. Вот тоже прям вау. Все внезапно запели в ноты. Вот. И вот сейчас уже это музыка, которая, по сути, это такое лоскутное одеяло из разных технологий. Я уже сейчас не буду только Ишку в этом как бы обвинять, но это быстрый способ от начала до конца сделать удобоваримое, не скажу идеальное, удобоваримое качество звука, которое не обученное слуха и в обычных условиях, там, на бытовых каких-то устройствах, телефонах, маленьких колонках, человек не может отличить подделку от настоящего. Это как бы такие вот момент, вот этот вот, в котором мы сейчас находимся. И каждый раз артисты, музыканты делали одно и то же. Они повышали стоимость своего выступления, они повышали стоимость своих реальных услуг, своего нахождения в одном воздухе с артистом. Ну, люди платили за это, да, находиться в одном воздухе с артистом, да, вот в пространстве. И как будто бы скорость станет потолок у этих повышений, действительно. Post Malone это не единственный человек.
1: Да, это просто как пример, я
2: использую. Да, у нас сейчас наблюдается эта история. Что делают артисты? Вот сейчас, значит, те делают интерактивные шоу, делают какие-то гигантские там декорации, строят себе там отдельные сцены, новые придумывают способы, как все это подсветить и прочее, прочее, прочее. И я хочу процитировать и вспомнить, как-то раз я брал интервью при жизни еще у Эдуарда Артемьева. В ТАСС. Мы приехали, там обсуждали как раз его постановку, самую последнюю, которая была у него такая красивая, яркая. И я спросил, слушайте, а вы знаете, вот вас я спрашиваю про ваши былые заслуги, про историю, про что-то такое, а мне очень интересно спросить, вы же такой футурист, на самом деле, в музыке. Что дальше будет? Потому что вот мне было дико интересно. И он, глядя мне в глаза, сказал, вы знаете, дальше не будет ничего похожего на то, что мы сейчас знаем. Ни кино не будет, ни музыки не будет, ни игр не будет, ничего не будет, ни театра не будет. Будет только мистерия. Это когда здесь и сейчас люди будут заниматься сотворчеством. В реальном времени. Все. Я так тогда подумал об этом, думаю, мне круто. Ну, это видение такое прям бабах. Mm-hmm. А вот в итоге сейчас мы приходим уже к тому моменту, что действительно как будто бы фиксированное, готовое и вообще любое, что вот как бы предрепетировано, слишком вот зализано, оно будет уступать место все больше и больше тому, что люди будут создавать в реальном времени. Не знаю, при помощи ИИ, при помощи инструментов, при помощи общения, при помощи кемпов, при помощи... Неважно. Это будет формой досуга, это будет формой... события, это будет что-то еще такое интерактивное.
1: Это, чтобы понять, что это такое, это условный концерт, на который артист приходит, например, неподготовленным, и он вместе с залом на месте это все происходит.
2: Или у него только есть музыка, да. То есть какая-то условная там песня, тема, лейтмотив, а они вместе при помощи чего-то, да, интерфейсов, да, расширенной реальности, телефонов, вместе сосоздают вот это здесь и сейчас событие, и оно уникально каждый раз. Это единственное, что человек, по сути, может противопоставить этому гегемону технологий и корпоративных серверов, которые постоянно генерирует что-то готовое. Вот в чем шутка-то. Живая музыка и музыка, она может существовать только здесь и сейчас, в моменте прослушивания или воспроизведения, когда артист и зритель встречаются. Теперь почти каждый зритель немножко артист, а теперь каждый артист может стать чуть-чуть больше зрителем в своем же творчестве. Это вот та история, которая технологии нам подталкивает, и все потихонечку мы начинаем к этому приходить. Поэтому кто кому будет платить за концерт, неизвестно еще.
1: На этом мы прервемся на рекламу и вернемся к вам через пару минут.

0: Маяк. Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на Маяке. И в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Задача клоуна – быть смешным, приятно удивлять и заманивать в свой волшебный мир, чтобы человек на представлении отвлекался от всего происходящего вокруг.
1: Артем Бабинов, клоун.
2: Так говорит Маяк.

0: Прошу темперированный эфир.
1: Ну что ж, заключительная часть нашего разговора. Андрей Рыжков у нас сегодня в студии «Маяка», музыкальный продюсер, звукорежиссер, создатель студии «Оплот». На звук, на звучание мы можем вот обратить внимание и отделить коммерческий звук от авторского и от звука искусственного интеллекта. Вот как-то резюмируя наш разговор. Простые слушатели, не обязательно профессионалы.
2: Не знаю. Честно говоря, мне кажется, это такая наша очень история. Вот мы, даже обсуждая это, мы находимся уже в каком-то там... в режиме классификации. Ну, то есть мы уже как бы понимаем, по каким критериям мы хотя бы можем одно к другому отнести. Я боюсь, что у слушателя в этом смысле шансов немного. Слушатель воспринимает музыку эмпатически, эмоционально, и поэтому для него зачастую бывает, что любимая авторская музыка звучит очень коммерчески, а вот любая там коммерческая музыка звучит очень яично. То есть это все будет очень вот про какие-то субъективные, наверное, критерии и про огромное количество, наверное, каких-то личных выборок у человека, у каждого. То есть он сам себя вот заряжает в этот поток, в эту волну, поэтому для него это не принципиально. А профессионал, конечно, человек, который работает со звуком, с музыкой, он это слышит разницу.
1: Да. Почему нас вообще тянет к такой идеальности, стерильности?
2: Да я не думаю, что всех тянет. Я не думаю. Есть люди, которые принципиально пишут без метронома до сих пор и на пленку. Все зависит только от предпочтений. Мне кажется, здесь нету обобщения, общего места нет.
1: Хорошо. И последний мой вопрос. Ну, ты уже об этом чуть-чуть сказал, что вот тянет физический мир 100 пластинок выпустить. Предполагаешь ли ты какую-то вот массовую реакцию на это среди артистов? Такую, знаешь, уйти в андеграунд всем сразу, кто занимается музыкой, и противопоставить себя современному цифровому звуку?
2: Я думаю, что это требует большой смелости, и это будет происходить постепенно. Но что я уже вижу? За последнюю неделю уже, по-моему, 5 или 6 артистов, музыкантов, проектов разных, из разных абсолютно жанров, страт, выложили в начале в соцсети, в мессенджеры, еще куда-то, в свои группы, для своих фанатов бесплатно музыку. И собирают теперь больше донаты на это, чем ждут и маринуют, и прогревают стриминги. То есть, условно говоря, это, переводя на русский язык, они вместо того, чтобы вкладывать деньги, как раньше они вкладывали в рекламу, в раскрутку, во все это, они теперь делают по-другому. Они отдают своей фанатской базе заранее материал, за который раньше все судились, там ходили в эти самые, какие там зарегистрировали права еще. А сейчас они доверяют своей аудитории, потому что они так понимают, что они попадут и в нейронку, которая их переработает, и денег они за этот стриминг особо не получат. И вообще, в общем и целом, вот эта часть, она уже начала происходить. Людям дешевле отдать бесплатно своей фан-группе, своим слушателям. И гораздо выгоднее, потому что так они получат и благодарность, и распространение этого всего.
1: И деньги напрямую, без посредника.
2: И деньги в виде, да, пожертвований. Мне это ужасно не нравится. Мне, конечно, еще коробит от того, что наши стриминги, они прям вот, как это называется, призывают. Типа, собирайте со своих фанатов деньги. Мы вам деньги платить не будем, а вот с фанатов собирайте. Вот мы вам платформу, кормушку поставили для этого. Мне это очень странно. Это похоже, как будто мы все немножко уличные музыканты теперь. Как будто мы все, у нас только шапка теперь корпоративная, да, то есть мы ставим корпоративную шапку, вот как бы вот на нее там логотип.
1: Кстати, об этом предупреждал глава лейбла Interscope, это как раз человек, который Eminem продюсировал, в общем, Джимми Явин достаточно знаменитый человек, он предупреждал, что это произойдет со стримингами, что и люди начнут напрямую собирать деньги, минуя их, и у них нет времени, чтобы адаптироваться к этому. Но на этом мы, наверное, сегодня закончим, хотя много, мы вообще не исчерпали этих тем. Поставим Вудкида на прощание, да?
2: Да, про то, что надо быть железным во всей этой бушующей стихии, и надо стоять на своем. Очень яркая композиция, очень авторская, при этом классно коммерчески звучит. Вот тот момент тоже, когда получилось и то, и другое.
1: Андрей Рыжков у нас был сегодня в студии «Маяка», музыкальный продюсер, звукорежиссер и создатель студии «Оплот». До новых встреч, Андрей, спасибо, что пришел.
2: Спасибо большое, что пригласили.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки войск «Север» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных аэромобильной бригады штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Великой Писаревки, Запселья, Новой Сечи, Поповки, Хотиня и Червоной Зари Сумской области. В Харьковской области в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны. Как отмечает Минобороны, в суточной сводке противник потерял 180 боевиков. Также ВСУ утратили бронемашину и 11 автомобилей. Единство ветеранов Великой Отечественной войны и спецоперации на Параде Победы – это повод для гордости всей России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2: Состоялся парад. Мы с самого начала говорили, что парад будет. Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань, как мы всегда это делаем, дань памяти этому великому дню, Дню Победы. Это сделает глава нашего государства. И он это сделал. Он выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО сидели, которые ветераны. Собственно, справа и слева от президента как раз сидел и ветеран Великой Отечественной, и ветеран специальной военной операции. И вот это вот единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны.
0: Торжественный парад Победы президент России Владимир Путин смотрел на трибуне вместе с ветераном Великой Отечественной войны Светом Туруновым и героем России, участником спецоперации Леонидом Рыжовым. Вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры Италии Матео Сальвини назвал имя и национальность преступника, который совершил наезд на автомобиле на толпу в Модене. Напомню, в результате инцидента пострадали не меньше 10 человек. Состояние одной женщины тяжелое, она потеряла обе ноги. По словам Сальвини, наезд совершил Салим Эль-Кудри, потомок семьи мигрантов из Марокко. Мужчина 1995 года рождения, родился на севере Италии, имеет диплом экономиста. По словам очевидцев, перед наездом он кричал, что подвергался унижению и преследованиям. Водителя задержали прохожие, у него нашли нож. Первые тесты показали, что он не был пьян. Пока официальные власти не называют произошедшее терактом. Премьер Джорджа Мелани заявила, что лично следит за расследованием. Американский президент призвал Китай и Тайвань немного остыть. Также Дональд Трамп заявил, что вопрос о поставках Тайваню американского оружия на 12 миллиардов долларов пока поставлен на паузу.
3: Знаете, если посмотреть на шансы, Китай – это очень-очень могущественная большая страна. Тайвань – очень маленький остров. Только подумайте, он находится всего в 59 милях от материка. 59 милях. А мы в 9500 милях. Это довольно сложная задача. Если посмотреть на историю, то Тайвань развивался, потому что у нас были президенты, которые понятия не имели, что они делают. Они украли у нас чип-индустрию.
0: Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» – обязательным условием для других государств, которые желают установить или сохранить дипломатические отношения с Пекином. Российское посольство в Кишиневе фиксирует высокий спрос на гражданство России среди жителей Приднестровья. Так, в дипломатическом ведомстве прокомментировали агентству ТАСС указ об упрощенном приеме в российское гражданство, отметив, что его запустят, как только завершат все технические согласования. В посольстве подчеркивают, вступление в гражданство – сугубо добровольный акт, но он облегчит положение жителей непризнанной республики и расширит возможности защиты их прав по Конституции России. Дипломаты напомнили о недавнем законе, который позволяет привлекать вооруженные силы для защиты российских граждан от неправомерных действий других государств. При этом Москва обвинения Кишинева в нарушении суверенитета Молдовы называет лицемерными на фоне массовой выдачи румынских паспортов. Россия, подчеркнули дипломаты, придерживается мирного соглашения 1992 года и видит источник напряженности в бескомпромиссной линии Кишинева. В Москве и области сохраняется высокая концентрация пыльцы, в первую очередь березы, а местами еще и ольхи. Врач-иммунолог Андрей Мыльцев в интервью информагентству «Вести» сообщил, что такой фон продержится примерно до 5-7 июня. Чтобы облегчить состояние аллергикам, специалист советует держать окна закрытыми и не пускать пыльцу в дом. Важная деталь – перекрестная реакция. Тем, кто чувствителен к березе, орехам или лещине, стоит временно исключить из рациона морковь, редис, укроп, яблоки, груши и сливы. Эти меры помогут пережить опасный период без серьезных осложнений. Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что агентство уже в этом году зарегистрирует новую высокоэффективную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье облачно, местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве до плюс 16 градусов. В Москве без осадков, температура воздуха днем в столице от плюс 22 до плюс 24.

0: Audio Stories.
1: Индийский штат Манипур известен озером Локтак, крупнейшим пресноводным водоемом северо-восточной Индии. Его главная достопримечательность – плавучие острова Пхумди. Они формируются из разложившихся органических материалов. Большая часть острова находится под водой, как айсберг, а поверхность покрыта густой растительностью. В сухой период корни достигают дна, чтобы добыть минералы и питательные вещества. Пхумди – богатые экосистемы. На них живет около 200 видов водных растений, 60 видов птиц и свыше 400 наземных животных, включая индийского питона. Самый крупный остров имеет площадь в 20 квадратных километров. На нем размещается единственный в мире

плавучий национальный парк. Там же обитает редкий олень сангай. Этот эндемик приспособился к хождению по мягкой болотистой поверхности. Озеро жизненно важно для местных жителей. Оно дает воду, которую используют для полива и рыбалки. В муссонный сезон оно разливается, удобряя рисовые поля. Строительство плотины и тхай-дам на юге озера в 1980-е годы привело к постоянному подъему уровня воды, что нарушило естественный жизненный цикл Пхумди. Острова больше не могут получать минеральные соединения с донных отложений. Одновременно страдает пищевая цепочка, ведь растения становятся менее плодородными, подвергая опасности редкие виды животных, включая знаменитого сангаи. Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: Среди заросших травой могил на вершине холма, недалеко от трассы в Тверской области, сохранились остатки Троицкой церкви. Сегодня этот памятник архитектуры почти незаметен, хотя раньше играл ключевую роль в жизни местных жителей. До начала 20 века Кукаревский погост был активным церковным центром для окрестных селений. В поселке жило около 40 человек в четырех дворах. Здесь устраивались ярмарки, работала школа, а приход насчитывал тысячи верующих. Кирпичная церковь была построена в 1794-1804 годах. В 1820-х годах добавили стройную колокольню. Рядом стоял древний деревянный храм, который сгорел в 1841-м. После пожара каменный храм перестроили. Добавили теплые пределы – Петропавловский и Никольский. Полностью изменили алтарную часть. Комплекс обрел три алтаря – центральный, Святой Троице, боковые – апостолам Петру и Павлу, святителю Николаю Чудотворцу. Внешне сохранились элементы оригинального стиля. Основной объем и трапезная образовывали вытянутый прямоугольник. Алтарная часть имела полукруглый выступ на востоке. Архитектура следовала классицизму с барочными мотивами, особенно на колокольне. Массивный квадратный цоколь, круглый звонничий ярус с арками, красный кирпич, пилястры, ниши и фронтон на южном фасаде. В советское время храм забросили, поселок обезлюдел, села пришли в упадок или исчезли. Сейчас от исторического памятника остались фрагменты южной стены и двухэтажная колокольня. Остальное разрушено ниже окон, засыпано землей и мусором. Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах из группы смерти. Так я называю те слова, которые все произносят неправильно. Более того, когда вдруг кто-то в слове из этой группы сделает правильное ударение, например, я, то окружающие будут думать, что это ошибка. Поэтому я, например, этих слов стараюсь избегать. Если надо, подбираю синонимы. В богатом русском языке их много. Ну и у нас первый пример. Слушаем высказывание Германа Артамонова и пробуем угадать, где ошибка.
2: Значит, они начинают бряцать именно ядерным оружием. Открыто.
1: Догадались, какое слово было произнесено неверно? Это слово «бряцать», потому что правильно говорить «брецать». Ударение в этом слове ставим на второй слог. Так написано во всех словарях. «Брецать», «брецание», ударение ставим за корнем. А теперь приятная информация. Группа смерти потихоньку худеет, и некоторые слова уже ее покинули. Это те слова, к которым присмотрелись филологи, поняли, что народ воспринимает их не так, как прописывают словари, и сделали поблажки. И вот как раз такой пример от Сергея Стилавина.
3: И это происходило очень сочно, взвешенно. Ну, мы это видим по дубляжу, да, когда вот фильмы дублируются нашими актерами.
1: Было сказано «дубляжу», и это правильно. Но всего лишь год назад я бы сказала, что это ошибка. Раньше норма была такая. Ударение нужно было ставить всегда на второй слог. Дубляжа, дубляжу, дубляжем. Но в новом словаре зафиксирована двойная норма. Поэтому и дубляжа, и дубляжа не ошибка. А теперь у нас на очереди слово, которое пересмотрели кардинально. Его мы услышим в нескольких высказываниях.
4: Но при этом в феврале того же 1903-го состоялся грандиозный костюмированный бал в Зимнем дворце, который дошел до нас в виде обильных фотографий членов царской фамилии, вообще родовитых дворян.
5: Там помимо всякого рода выступлений, лекций, проходят костюмированные показы, мини-спектакли. Ну и так далее, и так далее.
6: Когда вдруг стало модным носить, помните, сковородки вот эти?
4: Да-да-да, ну и император так ходил.
6: Льва Толстого, костюмированные балы, да, при императоре, вот при дворе императора, да, знаменитые, значит, балы-маскарады, когда переодевались в народную одежду.
7: Это приобрело популярность после вот знаменитого бала костюмированного, причем не только в России, но и в Европе.
1: Много раз прозвучало слово «костюмированный» с ударением на третьем слоге. И сейчас это верное ударение. Но раньше нужно было говорить «костюмированный». Однако на данный момент это слово с таким ударением уже помечают как устаревшее. И правильно делают. Современная норма только «костюмированный». Хорошо, что некоторые исправления вошли в новые словари. Но группа смерти еще не опустела. И «брецать», а также, например, «предвосхитить», «ворожея», «пиала» все еще ждут своей очереди. На этом выпуск завершается. Пора немного отдохнуть от сложных слов. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Эмоциональная зрелость – это развитие способности осознавать свои эмоции, понимать причины внутренних переживаний и нести ответственность за свое эмоциональное состояние, не перекладывая вину на окружающих или обстоятельства. Основой эмоциональной зрелости является осознавание. Человек учится не игнорировать или подавлять эмоции, но и не дает им полностью руководить своими действиями. Между переживанием эмоций и реакцией возникает промежуток выбора. Зрелость подразумевает принятие ответственности за собственное эмоциональное состояние. Незрелое восприятие мира заставляет думать, будто окружающие заставляют испытывать гнев, обиду или чувство неполноценности. Однако взрослый человек осознает, что внешние факторы служат лишь стимулами, а истинная причина эмоциональной реакции кроется внутри. Незрелая личность пытается мгновенно избавиться от неприятных ощущений путем агрессии, ухода от проблемы, зависимости или оправдания. Психологическая зрелость, напротив, предполагает способность принять боль, страх, стыд или грусть, оставаясь в контакте с этими чувствами, не прибегая к саморазрушительному поведению и не преуменьшая значимость своих переживаний. Эмоциональная зрелость не означает неуязвимость, скорее наоборот, она включает признание своих слабостей, открытость к помощи и искреннее выражение чувств. Эмоциональная зрелость освобождает человека от власти прошлых травм, ожиданий окружающих и мгновенных импульсивных решений. Это фундамент для построения крепких взаимоотношений, успешной самореализации и гармоничной жизни.
0: Audio Stories.

я говорю, роса говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю. Она говорит, блекла. Гляди, говорю, луна говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит, и вьются над ней мошки.

0: говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорить, ты сам говоришь.

0: говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говори, давай, говори, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: Audio Stories.
1: Выражение «бить баклуши» кажется простой шутливой характеристикой ленивого поведения. Но оно скрывает глубокий исторический подтекст, который отражает повседневную жизнь Древней Руси. Баклуша – это небольшие деревянные заготовки, поленья или чурбачки, из которых древние мастера создавали деревянную кухонную утварь. Эти заготовки делали из мягкой древесины, удобной для обработки. Термин возник благодаря древней технике деревообработки. Бить баклуши означало первым делом подготовить сырье, распилить бревно на куски нужного размера. Это была начальная стадия производственного процесса, простая и элементарная работа, которую могли выполнять ученики или помощники. Как правило, распил бревен приурочивали к особому дню – 17 мая, когда отмечался праздник православной мученицы Пелагеи Заболотницы. В этот день в русских деревнях было принято начинать подготовку баклуш – будущих деревянных ложек. Именно простота начальной операции привела к появлению выражения «бить баклуши», которое стало обозначением легкой, необременительной работы. Со временем фраза приобрела иронично-отрицательную окраску, символизируя бесполезное занятие – симуляцию активности. Аудио сторис.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Программа «Бессонница». Есть музыка, которую понимаешь, даже не зная слов. Расскажите о ней. Сон@радиомаяк.ру.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры «Почемуметр». В следующем часе решаем олимпиадные задачи по физике. В 11 утра выясним, почему мы скучаем. И в полдень в цикле «Классическая музыка» познакомимся с Александром Васильевичем Свешниковым и выясним, как развивалась русская хоровая культура. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
0: Воспитательный знак.
3: Одна из грубейших ошибок – считать, что педагогика является наукой именно о ребенке, а не о человеке вообще. Вспыльчивый ребенок, не помня себя, ударил. Взрослый, не помня себя, убил. У простодушного ребенка выманили игрушку, у взрослого – подпись на документе. Легкомысленный ребенок за деньги, данные ему на тетрадь, купит конфет. Взрослый проиграл в карты все свое состояние. Детей нет, есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств. Помни, что мы их не знаем.
0: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: Впервые кепка официально вошла в гардеробы британцев еще в 1571 году. Именно тогда английский парламент принял закон, согласно которому каждому мужчине старше 6 лет предписывалось носить кепку каждое воскресенье и праздник. Фактически кепка стала обязательным элементом праздничного костюма. Такое решение приняли для поддержки отечественного производства шерсти. Чтобы увеличить спрос на продукцию местной промышленности, потребовалось заставить народ покупать и носить шерстяные кепки. Для этого придумали простую схему. Объявили, что любые головные уборы, кроме кепок, полный абсурд и символ иностранного влияния. Носителей шлемов обвиняли чуть ли не в ереси, а любителей меховых папах предупреждали о повышенной опасности стать жертвами средневековых мошенников. Только одна вещь обещала абсолютную защиту и тепло – фирменная английская шерстяная кепка. Закон просуществовал до 1597 года, но к этому моменту плоская кепка успела завоевать популярность среди англичан. Далее путь кепки пролегал через Италию, где родилась традиционная итальянская версия – коппола. Вскоре она распространилась по всему миру, завоевывая сердца рабочих и аристократов, становясь символом мужественности и вкуса. Любопытно, что знаменитый кавказский вариант – большие круглые кепки, ассоциируемые с советскими грузинами, тоже имеет европейские корни. Их впервые изготовил итальянский тенор Сальваторе Кокоцца, который поселился в Тбилиси после гибели местного театра оперы в пожаре 1874 года. Итальянец, бывший представитель театральной труппы, открыл мастерскую шляп и создал новый вид кепок, получивший название «кокуцца». Вскоре мода на кепки охватила все Закавказье, а к середине 20 века привычный силуэт огромной круглой кепки стал характерным элементом образа советского мужчины Кавказа. Audio Stories.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Темой телефонного разговора Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна стала ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Как сообщает пресс-служба Кремля, главы государств отметили важность продолжения политико-дипломатического процесса и необходимость выработки компромиссных решений при должном учете интересов всех государств региона. Также Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в контексте украинского конфликта. Подразделения группировки войск «Юг» за прошедшие сутки нанесли поражение формированием трех механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Артема, Константиновки, Николаевки, Ореховатки, Рай-Александровки и Тихоновки Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы «Юга» на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием трех механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Ореховатки, Николаевки, Тихоновки, Артема, Константиновки и Рай-Александровки. Противник потерял до 105 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» атаковали живую силу и технику механизированной штурмовой аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ и трех бригад Нацгвардии. Столкновения произошли в районах Васильевки, Доброполья, Новофедоровки, Светогоровки, Сергеевки, Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили 270 боевиков. Также уничтожены 9 бронемашин и 11 автомобилей. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал единство ветеранов Великой Отечественной войны и специальной военной операции на Параде Победы поводом для гордости всей России.
2: Состоялся парад. Мы с самого начала говорили, что парад будет. Мы с самого начала говорили, что мы отдадим дань, как мы всегда это делаем, дань памяти этому великому дню, Дню Победы. Это сделает глава нашего государства. И он это сделал. Он выступил с блестящей речью на Красной площади. Мы видели наших героев СВО сидели, которые ветераны. Собственно, справа и слева от президента как раз сидел и ветеран Великой Отечественной, и ветеран специальной военной операции. И вот это вот единство ветеранов из разных поколений, это повод для гордости всей нашей страны.
0: Выступление президента на прошедшем 9 мая в Москве торжественном параде продолжалось около 8,5 минут. Глава государства заявил, что победа всегда была и всегда будет с нами. По словам Владимира Путина, великий подвиг поколения победителей сейчас вдохновляет бойцов спецоперации. Рядом с российским лидером на трибуне сидели ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов и герой России, участник СВО Леонид Рыжов. Россия призывает Кишинев к конструктивному диалогу и предупреждает об опасности эскалации конфликта с Приднестровьем. В российском министерстве иностранных дел назвали безосновательными обвинения в нарушении молдавского суверенитета, указав на двойные стандарты. Пока Тирасполь сталкивается с давлением, сотни тысяч жителей Молдавии свободно получают румынские паспорта. Также гражданство Румынии есть у президента и премьер-министра Молдовы. Российские дипломаты напомнили о приверженности мирному соглашению 1992 года и предложили возобновить переговоры по известной международной правовой платформе 5+2. В Тирасполе тем временем жалуются на переход Кишинева к методам экономической блокады и энергетического шантажа. Ситуацию усугубляет новый закон, который вступил в силу в декабре 2025 года. Он позволяет лишать гражданства жителей региона за службу в местных силовых структурах. Президент Майя Санду уже использует эту норму против приднестровских чиновников, ограничивая их возможность выезда за границу. президент Латвии Эдгарс Ринкевич назначил оппозиционного депутата Андриса Кульберса новым премьер-министром и поручил ему сформировать правительство. Такое решение глава государства принял после отставки премьер-министра Эви Кисилини, которая покинула пост 14 мая на фоне политического кризиса. Причиной разногласий стал уход министра обороны Андриса Спруца после инцидента с беспилотниками, что серьезно подорвало доверие к кабинету. Как сообщает гостелерадиокомпания ЛСМ, Ринкевич заявил, сохранение старого состава или создание технического правительства –

0: Audio Stories.
1: Для многих остается непонятным, почему в сказке о рыбаке и рыбке старуха мечтала именно о статусе столбовой дворянки, а не простой помещицы. Понятие «столбовых дворян» происходит от столбцов, документов 17-18 веков, бумажных свитков из склеенных листов, свернутых в трубочку. В них фиксировали происхождение, службы и владения дворян. Род в таких списках считался признанным и привилегированным. Столбовые дворяне вели начало с периода до Петровских реформ. Представители этих семей имели право гордиться не только собственным достоинством, но и чувством принадлежности к старой аристократической традиции. В XVIII веке дворянство делили на столбовых и новых – чиновников, военных и дипломатов, которые получили свои звания по табели о рангах. Закон Екатерины II 1785 года уравнял права. Но столбовые подчеркивали чистоту происхождения, противопоставляя себя выскочкам из низов. С психологической точки зрения мечта старухи логична. Столбовой статус гарантировал престиж и вес в обществе. Крестьянка интуитивно выбрала вершину социальной лестницы. Столбовое дворянство со временем угасло. Наследники приспосабливались, становясь землепашцами. Судьба старухи – аллегория. Без корней статус иллюзорен. Пушкин показал, что успех без традиций пуст. Аудио 100.

0: Audio Stories.
1: Современные молодожены отправляются в первое совместное путешествие, не подозревая, что продолжают древнюю традицию. У римлян свадьба была юридическим актом. Семьи заключали договор о выгодном союзе. Торжества включали поедание хлебов и жертвы богам для законности брака и плодовитости. Эти обряды укрепляли связи, но не предполагали уединения супругов. Романтика тогда роли не играла. В Восточной Европе и на Руси молодым дарили бочонок меда весом около 10 килограммов. Согласно традиции, молодые должны были съесть мед или выпить сделанную из него медовуху в течение первых 30 дней супружества. Считалось, что это укрепит семью, улучшит их здоровье и способствует зачатию. Свадьбы проводили летом после Ивана Купалы, когда заканчивались полевые работы. Первый месяц совпадал с липнем и серпнем, щедрым временем меда и плодов. Обычай идеально вписывался в природный цикл. Путешествия, как часть медового месяца, появились в конце XIX века. Элита уезжала за уединением. Традиция прижилась, породив туристическую индустрию для молодоженов.
0: Audio Stories.
2: От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших,

босиком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: Audio Stories.
1: В 399 году до нашей эры Афины переживали глубокий кризис. Последствия эпидемии, поражение в Пелопоннесской войне и режима 30 тиранов оставили общество в страхе и неопределенности. Философа Сократа обвинили в развращении молодежи и неуважении к традиционным богам. Реальные причины были глубже. Его метод – маевтики – вопросы, разоблачающие ложные знания у политиков, поэтов и ремесленников, вызывал недовольство элиты. Среди учеников были Алкивиад, предатель Афин, и Критий, тиран, что усилило подозрения в угрозе обществу. Кроме того, упоминания Сократом внутреннего даймона воспринимались как ересь. На суде обвинителями выступили поэт Милет, кожевник Анит и оратор Ликон. Сократ защищался сарказмом и иронией, вместо мольбы предложил себе бесплатное питание. Суд приговорил его к казни. Спустя месяц Сократ добровольно выпил яд, отказавшись от побега. Этот эпизод, описанный Платоном в «Апологии», «Критоне» и «Федоне», стал символом стойкости и повлиял на философию, подчеркнув цену свободы мысли в столкновении с традициями.
0: Audio Stories.

собой, город мой. Ты поешь и смеешься, я б сегодня не те. Виновата, как ты. Ах, чудеса, чудеса.

собой, город мой. Ты как солнечный зайчик, с головой у тебя под капель, ах, чудеса, чудеса.

0: Audio Stories.
1: Рыбный филин. Сова размером с крупного орла и самая крупная сова на планете. Это птица с оголенными ногами и шумным хлопанием крыльев, резко отличающаяся от других сов. Размах крыльев до 1,5 метра. Масса самки свыше 4 килограмма. Обычные совы весят около 500 граммов. Этот филин грызунов не ловит. Его добыча исключительно водные жители. Подводные существа нечувствительны к шуму сверху, так что тихий полет не нужен. Но главное, ноги, почти без оперения, покрыты острыми шипами для хватания скользкой рыбы. Добычу ловят 2 способами. Филин пикирует с высоты над водой, хватает рыбу лапами, погружаясь лишь наполовину, или же ходит по реке по пояс, расправляет крылья для баланса и ищет рыбу или раков среди камней и водорослей, как экзотическая цапля. Часто ходит пешком вдоль берегов, оставляя следы путеводителя к местам обитания. Птицы моногамны, заводят 1 пару на всю жизнь. Потеря партнера – трагедия. В брачный период самец издает 2 низких звука, а самка отвечает еще более низким третьим. Получается завораживающий хор, который слышно далеко в лесу. Рыбный филин – одна из самых редких птиц на планете. Всего на Дальнем Востоке России и в японском Хоккайдо живет около 4000 особей. В природе они живут около 20 лет, в неволе – до 40. Аудио Stories.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенное мнение, что крысы первыми покидают тонущие корабли. Действительно, грызуны способны чувствовать приближающиеся опасности задолго до того, как это заметят люди. Их способность предчувствовать бедствия обусловлена особенностями физиологии и поведением. Живя в нижних отделах судов, они сталкиваются с последствиями повреждения корпуса намного раньше команды. Вода проникает сначала в трюмы, заставляя крыс оказаться буквально в первых рядах пострадавших. Кроме того, животные обладают высокоразвитыми органами чувств. У крыс более 1500 обонятельных рецепторов. Это почти в 4 раза больше, чем у человека. Запах влаги они улавливают мгновенно. Когда речь идет о кораблях, важно понимать, что спастись удается лишь тем животным, которым повезло находиться вблизи берега или иметь шанс добраться до другого плавсредства. Подобное поведение наблюдается и в природных катаклизмах. Например, крысы способны предугадывать землетрясения, воспринимая слабое движение почвы, которое появляется до начала разрушения здания. Чувствительное внутреннее ухо позволяет зверькам почувствовать снижение атмосферного давления, которое сигнализирует о приближении шторма. Все эти способности делают крыс своеобразными живыми датчиками потенциальной угрозы, причем реакцию вызывают реальные признаки опасности, а не сверхъестественное предвидение.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Как архетипы личности помогают понять себя? О психических моделях, которые управляют нашим поведением. В это воскресенье, 7 часов вечера, на «Маяке». И в любое время, в видеоформате, на медиаплатформе «Смотрим». Жизнь прекрасна.
1: Медленно вытащил я полное ведро и надежно поставил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отдавалось пение скрипучего ворота, вода в ведре еще дрожала, и в ней дрожали солнечные зайчики. «Мне хочется глотнуть этой воды», — промолвил маленький принц. «Дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из скрипа ворота, из усилий моих рук. Она была как подарок сердцу. Когда я был маленький, так светились для меня рождественские подарки. Сиянием свеч на елке, пением органа в час полночной мессы, ласковыми улыбками. «На твоей планете, — сказал маленький принц, — люди выращивают в одном саду 5000 роз и не находят того, что ищут». «Не находят», — согласился я. «А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе, в глотке воды». «Да, конечно», — согласился я. И маленький принц сказал: «Но глаза слепы, искать надо сердце». Я выпил воды, дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, как мед. И от этого тоже я был счастлив. С чего бы мне грустить?
0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

0: Audio Stories.
1: Воздух – материя, невидимая глазу, и трудно представить, что он обладает весом. Легкий ветерок или танцующее перышко усиливают ощущение его эфемерности. Однако при нормальных атмосферных условиях обычный куб воздуха объемом в 1 кубический метр весит приблизительно 1 килограмм 200 граммов. Это столько же, сколько 2 литровые бутылки минеральной воды. Пространство обычной жилой комнаты объемом около 50 кубических метров содержит примерно 60 килограммов воздуха. Воздух – это сложная смесь разных газов, каждый из которых имеет собственную массу. Азот, составляющий основную часть смеси, кислород, поддерживающий дыхание, и небольшое количество углекислого газа и аргона. Каждая молекула любого из этих компонентов обладает определенной массой, и вместе они создают общую массу воздушной среды. Вес воздуха – величина переменная. Самый значительный фактор влияния – высота местности. По мере подъема в горы плотность атмосферы снижается, а значит, воздух становится легче. Температура тоже влияет на вес воздуха. Холодный воздух тяжелее теплого, потому что холод замедляет движение молекул и уплотняет среду. Влажность играет роль. Влажный воздух легче сухого, ведь легкие молекулы воды заменяют тяжелые молекулы азота. Audio Stories.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» поразили в соединение механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад и 3 штурмовых полков ВСУ. Бои прошли в Днепропетровской и Запорожской областях. Подробности на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» продолжили продвижение глубины обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, десантно-штурмовой бригад и 3 штурмовых полков ВСУ в районах Даниловки, Новосоленого, Добропасова, Гавриловки и Воздвижевки. Противник потерял более 255 военнослужащих, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину РСЗО «Град».
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 3 механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ. Столкновения произошли в районах Камышевахи, Кирова, Малокатериновки, Одоровки и Преображенки Запорожской области. Уничтожены 65 военнослужащих противника, также ликвидированы бронемашина, 15 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы. Пожар на газовой заправке «Росгаз» в Пятигорске полностью ликвидирован, сообщает МЧС. ЧП произошло в субботу при разгрузке газовоза. Из-за нарушения техники безопасности произошел мощный взрыв, охвативший площадь в 1000 квадратных метров. 6 человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Ударная волна повредила несколько магазинов и производственных зданий, а в соседнем многоквартирном доме выбилось окна в 17 квартирах. Сами жильцы не пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Параллельно прокуратура Ставропольского края проверяет соблюдение норм пожарной и промышленной безопасности на объекте. Разведка НАТО пришла к выводу, что Иран сохранил более половины своего ракетного потенциала, несмотря на недавние удары. По данным Альянса, Тегеран контролирует не менее 60% арсенала и имеет доступ к подземным объектам. Американские спецслужбы уточняют, 90% пусковых установок и складов частично или полностью функционируют. Это означает, что Исламская Республика способна вести конфликт еще несколько месяцев. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» сообщала о сохранении 70% ракет и восстановлении позиций в районе Ормузского пролива, что противоречит заявлениям президента Дональда Трампа о нанесенном огромном ущербе. В конце апреля госсекретарь Марко Рубио также признавал, что у Ирана осталось больше половины ракетного арсенала. Испытано и сертифицировано 29 элементов первого в России поезда для высокоскоростной магистрали. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров. Инспектируя производство на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме, он отметил, что все технические решения будут отечественными и запатентованными в России.
3: Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении, скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации. Это очень важно, и благодарен Министерству транспорта, коллегам за то, что мы идем в графике. Сложнейший проект.
0: По словам Белозерова, производство идет по графику, сварено 6 кузовов вагонов. Первые 2 состава планируют направить на ходовые испытания в будущем году. Российским предприятиям предложили изучить возможность постройки контейнерных судов на китайских верфях. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Юрия Трутнева по итогам заседания делового совета, посвященного сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-восточными регионами КНР. Проект предполагает привлечение инвестиций от финансовых институтов развития обеих стран. Кроме того, на встрече обсудили ключевые вопросы в сфере транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики и туризма. Мальта стала первой страной в мире, где все жители смогут бесплатно пользоваться премиум-версией нейросети ChatGPT+. Об этом объявил разработчик сервиса компания OpenAI после подписания соглашения с правительством острова. Инициатива направлена на то, чтобы помочь гражданам внедрить искусственный интеллект в повседневную жизнь и работу. Ключевое условие получения бесплатного доступа – обучение. Мальтийский университет разработал специальные курсы по технологиям ИИ для всех желающих. После успешного окончания программы участники целый год смогут пользоваться расширенными возможностями сервиса. Как заявил министр экономики Мальты Сильвио Шембри, благодаря этому курсу гарантировано, что каждый гражданин, независимо от его происхождения, получит возможность обрести уверенность и навыки, необходимые для процветания в цифровом мире. Конец цитаты. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 17 мая облачно, местами кратковременные дожди. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха днем в столице от плюс 22 до плюс 24 градусов.

фотосинтез слабеет. После 40 лет выработка оксида азота падает более чем на 50%, вызывая проблемы с сосудами, гипертонию и болезни сердца. Стресс, плохое питание и сидячий образ жизни усугубляют это. В 1998 году Нобелевскую премию дали за открытие роли оксида азота в сердечно-сосудистой системе. Он улучшает чувствительность к инсулину, снижает риск атеросклероза и повышает выносливость. Эксперты считают оксид азота ключом к активному долголетию. Здоровое питание, спорт и продукты с нитратами, вроде арбуза, помогут его поддержать. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Мистраль. Сильный и холодный северо-западный ветер, характерный для юга Франции. Особенно распространен в долине реки Рона и близ Средиземноморского побережья. Это явление наблюдается круглый год, однако наиболее часто проявляется зимой. Название «Мистраль», согласно одной из гипотез, произошло от провансальского слова, означающего «мастерски». Вероятно, потому что после появления ветра в южной части Франции слышится отчетливый звон колоколов. Мистраль возникает при взаимодействии двух атмосферных явлений – атлантического антициклона и циклонов Северного моря. Направленный воздушный поток движется на южную Францию, достигая альпийских предгорий, где холодный воздух его усиливает. Затем воздушная масса спускается с возвышенностей, увеличивая скорость движения ветра. Над водной поверхностью море уменьшает трение, позволяя ветру достигать максимальной скорости. Средняя скорость ветра около 50 км в час, но иногда она превышает и 100 км в час. Его направление преимущественно северо-западное. Продолжительность колеблется от пары дней до целой недели. Мистраль обладает значительной силой, способной повреждать деревья и растения, но он также уменьшает влажность воздуха, что дает защиту виноградникам от плесени и охлаждает поверхность моря.

ночи. Я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.

0: Аудиосторис.
1: Луна известна отсутствием привычных земных элементов – атмосферы, жидкой воды, стабильной температуры. При этом ученые доказали – лунный реголит покрыт настоящими частицами ржавчины. Китайские специалисты проанализировали пробы грунта, доставленные миссией Чанъе-6 в 2024 году. Пробы показали присутствие мелких кристаллов гематита и магемита – железа, содержащих оксидов. Ошибка исключена. Исследование проводилось в стерильных лабораторных условиях. Впервые подозрения возникли еще в 1969 году, когда американцы доставили первые образцы породы с Луны. Тогда считали, что найденный магнетит мог появиться случайно вследствие загрязнения кислородом Земли. Лишь спустя десятилетия ученые поняли ошибку. Химический процесс образования ржавчины требует свободного кислорода. На Луне он образуется в результате ударов крупных астероидов. Энергия столкновения раскаляет породу до 1000 градусов, освобождая атомарный кислород из соединений. Такая свободная форма кислорода существует недолго. За считанные минуты она взаимодействует с минералами, образуя оксид железа, гематит. Затем вся освободившаяся энергия рассеивается, и вновь созданные минералы остаются неизменными. Открытие имеет огромное значение для освоения Луны. Один из ключевых материалов лунного реголита – ильменит – содержит кислород, который можно извлекать и перерабатывать в ракетное топливо непосредственно на месте. Технология выделения кислорода уже разработана лабораторно, что открывает перспективы создания будущих космических станций и баз на Луне. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: На маленьком вулканическом острове Пантеллерия, расположенном между Сицилией и Африкой, ранним утром сборщики отправляются на террасы собирать маленькие зеленые бутоны каперсов. Работа невероятно трудна. Собрать урожай нужно до восхода солнца. Температура днем достигает плюс 50 градусов, а бутоны, которые раскрылись, уже не имеют ценности. Сбор производится вручную, поскольку механизация невозможна. История каперсов насчитывает тысячи лет. Уже в 3-2 тысячелетии до нашей эры они упоминались в шумерской литературе, использовались ассирийцами в медицине, описаны античными авторами, такими как Диоскорид и Плиний Старший. Самое интригующее упоминание относится к библейскому тексту. В книге «Экклезиаста» говорится о растении, связанном с желанием, что намекает на репутацию каперсов как афродизиака. Современная судьба каперсов в Пантеллерии оказалась сложной. Пик производства пришелся на начало 1980-х годов, но дешевый импорт из Африки привел к снижению спроса. Статус защиты географического происхождения, который был получен в 1996 году, помог поднять престиж продукта. Но глобальные изменения климата привели к значительным проблемам. В последние годы аномальная погода нарушила традиционный ритм цветения, и сбор плодов стал непредсказуемым. Каперсник – уникальное растение, неприхотливое к почве и погодным условиям, успешно пережившее смену многих культур и эпох. Но современная реальность ставит под сомнение дальнейшее существование традиционной индустрии. Пока кулинария наслаждается вкусом блюда с добавлением каперсов, местные производители подсчитывают убытки и надеются на благоприятные времена.
0: Audio Stories.

0: Маяк. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных – День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Ага. Крепкие.
0: Это весной, по выходным. С 4 часов дня в эфире «Маяка».
2: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
3: Ля-ля-ля-лям, ля-ля-ля-ля-ля-лям. Ну уж как возвышенно. Обращусь-ка я к Всевышнему.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
3: Кажется, что все про это знаем. А на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку? И в кого она способна превратить обычного человека?
3: Связки напрягаются. Вы не можете вслух этот звук издать, но вы его внутренне пропеваете. То есть вы его присваиваете.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
2: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: От громких звуков можно располнять.
4: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта?
4: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке».

0: Аудиосторис.
1: Туринская плащаница – это старинный льняной покров, согласно религиозному преданию, связанный с телом Иисуса Христа. Артефакт хранится в Италии, в городе Турин, с 17 века и считается одной из самых важных христианских реликвий. Длина полотна более 4 метров. Оно окрашено в светло-кремовый оттенок и хранит отчетливые контуры человеческого лица и фигуры, испещренные кровоподтеками и отметинами. Несмотря на тысячелетнюю историю, очертания сохраняются удивительно ясно. Научные исследования показывают, что рисунок на ткани соответствует анатомическому образу человеческого тела, вызывая немало вопросов относительно происхождения и сохранности образа. Святые предметы, подобные мироточащим иконам или благодатному огню, давно перестали вызывать удивление даже у неверующих. Однако туринская плащаница привлекает внимание своим особым статусом. Историки и верующие считают, что в нее был завернут Сын Божий. Наука неоднократно пыталась объяснить феномен плащаницы, прибегая к радиоуглеродному анализу и другим современным технологиям. Анализ конца 20 века указал на то, что ткань была соткана в средние века. Это вызвало горячие споры и критику метода. Сторонники подлинности утверждают, результаты могли быть искажены пожарами и последующими реставрациями. Для верующих плащаница олицетворяет веру, надежду и спасение, являясь источником вдохновения и исцеляющего воздействия. Скептики же рассматривают ее как исторический артефакт, достойный дальнейших исследований и открытий.
0: Аудио сторис.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки атаковали формирование двух механизированных аэромобильной бригады и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в Сумской и Харьковской областях. Подробности на брифинге Минобороны доложил офицер пресс-центра группировки.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Запселье, Новая Сечь, Поповка, Хотень и Червонная Заря Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и трех бригад терробороны в районах населенных пунктов Бударки, Волоховка, Гранов, Митрофановка и Рясная Харьковской области. Противник потерял свыше 180 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы западной группировки российских войск освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области. За прошедшие сутки атакованы живая сила и техника двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ. Бои прошли в районах Великой Шапковки, Гороховатки, Студенка, Червоного Оскола Харьковской области, Красного Лимана, Маяков, Светогорска и Сидорова Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли 170 боевиков. Также украинская армия утратила бронемашину, 23 автомобиля, 2 полевых пушки, станцию радиоэлектронной и станцию контрбатарейной борьбы. Россия передала Соединенным Штатам капсулы с водой и грунтом с места гибели у острова Сахалин американской субмарины «Ваху». Подводную лодку потопили японцы во время Второй мировой. Также в Вашингтон привезли видеоматериалы, снятые во время российской экспедиции к подводной лодке. Церемония прошла в рамках работы совместной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. В Госдепе жест Москвы назвали важным сигналом, а наш посол Александр Дарчиев подчеркнул необходимость нормализации дипотношений.
3: Речь идет о том, что мы ведем постоянный диалог о том, чтобы облегчить условия функционирования дипломатических миссий двух стран. Эта работа продолжается.
4: А возвращение гибельной собственности, которую делали?
3: Ну, в процессе. В процессе. К сожалению, в процессе, да. Но мы работаем.
0: Американские власти пытаются установить имена русских моряков, умерших в 1877 году в Соединенных Штатах и погребенных в Портсмуте. Об этом сообщили ТАСС в совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Вашингтон рад сотрудничать с Москвой в гуманитарной миссии, подчеркнула ответственный секретарь американской части комиссии Дарла Стенкович. Российские вузы могут начислить абитуриенту до 15 дополнительных баллов за индивидуальные достижения, сообщили в Миноборнауке. Университет сам решает, какие общие достижения учитывать, но начислить за них может не больше 10 баллов. Так, до 10 баллов можно получить за значок ГТО, окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство или службу в армии. Еще 5 баллов плюсом идут за целевые достижения, например, за участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения. Это работает при поступлении на бакалавриат, специалитет, магистратуру и ординатуру, отметили в ведомстве. Средние зарплаты в России в 2029 году достигнут отметки 132 тысячи рублей, подсчитала РИА Новости на основе прогнозов властей. Это на треть больше показателей 2025 года, когда средняя зарплата составляла чуть более 100 тысяч. Рост будет поступательным. В текущем 2026 доходы вырастут почти на 8% и составят около 108 тысяч рублей. Важно уточнить, речь идет о начисленной сумме до вычета налогов, включающей все премии и бонусы. Статистика учитывает выплаты всем сотрудникам, поэтому высокие доходы топ-менеджеров также влияют на итоговую цифру. Сегодня в Москве будет по-летнему комфортно, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Синоптик также предупредил о возможных грозовых облаках и слабых магнитных бурях.
1: В воскресенье будет по-летнему комфортным, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, и лишь в вечерние часы в небе кое-где могут появиться башенки кучево-дождевых облаков с вероятностью перехода даже и в грозовое состояние. Ветер северо-восточных румбов 3,8 метра в секунду, ночью плюс 11-14, а днем воздух прогреется до плюс 25 градусов, что соответствует климатической норме июля. Атмосферное давление будет строго соответствовать норме 747 миллиметров ртутного столба, но и возможны слабые магнитные бури.
0: Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, погода в московском регионе будет аномально жаркой в течение всей следующей рабочей недели. Температура будет достигать 32 градусов, что значительно превысит климатическую норму. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье 17 мая облачно, местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве погода без осадков, температура воздуха днем в столице от плюс 22 до плюс 24 градусов.

кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский брик без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

млеют от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Как актер без грима, как костер без дыма, и как шар земной без полюсов. Что ты за мужчина? Ну что ты за мужчина, если не завел себе усов? Но через полгода вдруг прикажет мода, и усы отрежут усачи. Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

темлею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бредит мир усами, усами,

0: Audio Stories.
1: Большая и малая медведицы исторически назывались именно женскими формами как в латинском, так и в древнегреческом языках. Латинское название созвездий звучит как Урса Махор и Урса Минор. Современные наименования звездных скоплений происходят главным образом из древних греко-римских мифов. Среди множества легенд наиболее известна история о нимфе Каллисто, возлюбленной Зевса, которую богиня Гера превратила в медведицу, отправленную затем на небеса самим Зевсом. Другая версия гласит, что рядом оказалась ее дочь Аркад, которую также превратили в медведицу. Даже сама грамматика греческого языка повлияла на выбор форм родовых наименований. Слово «арктос» – «медведь» – изначально относится к женскому роду. Таким образом, говоря о животном неопределенного пола, грек использовал бы форму женского рода, независимо от реального биологического пола животного.
0: Audio Stories.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец

и сына, бери шинель, пошли домой. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель, пошли домой.

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: пошли домой!
1: Аудиосторис.
2: Дыхало – это относительно небольшое сквозное отверстие в камне, которое формируется под воздействием волн прибоя. Подобные природные объекты распространены по всей планете, включая Вест-Индию, Океанию и Шри-Ланку. Самым мощным среди них считается дыхало в австралийском городе Киама, а вторым по величине – мексиканское Ла-Буфадора. Также известное дыхало расположено на гавайском острове Мауи. Это популярное туристическое место под названием Накалели Блухол. 9 июля 2011 года активный любитель спорта Дэвид Поттс вместе со своей девушкой Тиа и ребенком приехали отдыхать на остров Мауи. За прошедшие месяцы Тиа прошла курс лечения рака, и семейная поездка была организована для поддержки и отдыха перед предстоящей операцией по двойному удалению груди. Желая поднять настроение жене, Дэвид решил устроить шоу возле самого отверстия, пританцовывая рядом с ним. Внезапно мощный выброс воды неожиданно выбил его назад и затянул внутрь дыхала. Несмотря на попытки вырваться наружу, вторая мощная волна окончательно утянула мужчину в океан, и он пропал без вести. Спасатели провели масштабную трехдневную поисковую операцию на земле, воде и воздухе вокруг района Накалели, но тело Дэвида обнаружено не было. Рядом с местом происшествия расположены знаки, которые предупреждают об опасности. Местные власти заявили, что инцидент произошел на частной территории, поэтому ответственности государство за произошедшую трагедию не несет.
1: Аудио сторис.

0: больше бы доверяли.
1: Маяк.
2: Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада. Открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса.

что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, радость.

ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускаю, а туда не принимаю. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот.

плачкать смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардессами с Одесса, похожая на весь гражданский флот.

0: возьми, и я лечу туда, где принимают.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим причастие. И это такая глагольная форма, похожая на прилагательное. Проблемы с ударением причастий периодически появляются. Вот и нам пора обсудить несколько примеров. Первый и самый насущный от Никиты Петрова, гостя программы «Физики и лирики».
3: Можно было пойти там напечь блинов, помянуть своих предков умерших, потому что блины это еще поминальное блюдо.
2: Умерший, неверно. Ударение в этом слове должно падать на корень слова «умерший». Это, пожалуй, самое проблемное причастие с точки зрения ударения. В нем очень часто делают ошибку. Его надо просто запомнить «умерший». Следующий пример из программы «Трудности перехода» от ведущего Никиты Карпова. Вот что он сказал.
4: Чаще всего все наши действия являются а. активными, б. достаточно давящими.
2: Давящие действия, то есть те, которые неблагоприятно воздействуют на других. Это неверно. Действия должны быть давящими. Слово «давящий» тоже существует, но оно означает механическое воздействие на что-либо, когда кто-то на что-то давит путем непосредственного прикосновения. А в нашем переносном значении уже «давящий». Кстати, «давящий» — это причастие, а «давящий» — прилагательное. Так что здесь мы немного залезли на чужую территорию. Но мы возвращаемся к причастиям и слушаем гостью программы «Физики и лирики».
5: Раньше было такое, что таких балующихся деток предупреждали, что если они будут весь год плохо себя вести, им подарят уголь.
2: Балующихся. Неверно. Правильно. Балующихся. Балующийся. В этом причастии, как и в глаголе, от которого оно образовано, ударение не ставим на корень. Баловать, балуешь, балующийся. Ну а если мы добавим к причастию приставку, что будет? На вопрос ответит гость утреннего шоу.
6: И начинают долбить всех окружающих, требованиями. А это же ведь чисто подростковое поведение. Причем такого избалованного подростка.
2: Избалованный. Неверно. Правильно. Избалованный. Опять же, ударение на корень не ставим. Избаловать. Избалованный. И на этом пришло время прощаться. До свидания. До скорой встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Происхождение современного русского названия страны Китай связано с историей древнего народа, который обитал на севере современной китайской территории. В X веке там существовало государство Ляо, основанное племенным союзом китаев. Историки расходятся во мнениях касательно этнического происхождения этого племени. Некоторые относят их к монголоязычным группам, другие указывают на принадлежность к тунгуса-маньчжурскому этносу. Со временем территория, населенная этими племенами, стала ассоциироваться с последними, и соседние народы начали обозначать эту местность разными вариациями одного корня – Китай, Хитай, Кетай, Хитан. Постепенно это наименование проникло и в русский язык, став официальным именем для обозначения огромной Восточной империи. По данным британской энциклопедии, впервые термин закрепляется в письменных источниках примерно в 12-13 веках нашей эры, а в русских документах встречается с 15-го столетия.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Бленды – это вина из смеси нескольких сортов винограда. Если урожай одного сорта страдал, его компенсировали другими. Ассамблирование, то есть смешивание, обеспечивает стабильное качество, обогащает вкус уникальными чертами каждого сорта – аромат, кислотность, танины – и сохраняет единый стиль вина год от года. Виноделы соединяют сорта тремя способами – полевой сбор. Самый древний. Смешанные лозы собирают вместе, как в Вене или долине Дору. Второй вариант – совместная ферментация разных сортов винограда в одной емкости. В этом случае винодел заранее знает, какие сорта и в какой пропорции смешивать, чтобы получить предсказуемый результат. Третий – самый популярный сейчас способ. И есть ассамбляж. При нем разные вина винифицируют отдельно, а смешивают их уже после выдержки. Великолепные бленды ищите в Бордо. Классический бордосский микс из Каберне Савиньона, Мерло и Каберне Фран. Эти вина поражают глубиной, сложной структурой и ароматами красных и черных ягод. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Белая горячка появляется спустя 1-2 недели постоянного приема алкоголя. Несмотря на многочисленные шутки вокруг этой темы, симптомы крайне серьезны и развиваются через сутки-двое после прекращения питья. Механизм прост. Алкоголь снижает уровень антидиуретического гормона, вызывая мочегонный эффект. После запоя организм резко повышает этот гормон, что приводит к накоплению жидкости и продуктов распада спирта. Начинается острое отравление организма. Название «белая горячка» объясняют двояко. Либо от белого хлебного вина, либо от симптомов высокой температуры при бледной коже без покраснения, как при инфекциях. Медицинский термин – алкогольный делирий или помрачение сознания.
0: Аудиосторис.

собачий, родимая наша земля, растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качал.

родимая наша земля, но радостно встретим героев рыбачий.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Из дневника.
2: 26 октября 1928 года. Если мы, наблюдатели русские, возьмем японцев для сравнения с нами, то нам покажется, что оттенков в их облике гораздо меньше, чем у своих земляков. Это потому, что японцы нам мало знакомы, и мы не привыкли еще их различать. А если взять даже близкую нам родную природу, то способность видеть лица у диких животных и растений оказывается очень слабой, присущий только очень немногим. И если вернуться к способности понимать лица людей даже в своем народе, то эта способность окажется чрезвычайно ограниченной, свойственной немногим художникам. Таким образом, подсолнечный мир представляет нам сам по себе неограниченный материал для различия, требующий себе для этого тесного приближения с родственным вниманием. Вот эта способность различать в подсолнечном мире и есть главная основа искусства видеть мир.
0: Михаил Пришвин. Маяк.

0: Radio Stories.
1: Примерно 35 миллионов лет назад столкнулись две мощные плиты – евразийская и индостанская. Результатом стало образование глубокой трещины – Байкальского рифтового разлома. В нее устремились воды древней реки Селенги, положив начало будущему озеру. Этот процесс продолжается и сейчас, расположившись на границе двух расходящихся тектонических плит, Байкал подвержен регулярной сейсмической активности. Жители региона привыкли к небольшим подземным толчкам, но бывали и серьезные землетрясения. Одно из таких произошло в 1862 году, когда сильнейшее землетрясение привело к исчезновению куска степи и образованию залива-провал. Некоторые прогнозы предупреждают, что Байкал может исчезнуть, погрузившись в глубинные слои земли. В 2015 году уровень воды упал ниже нормы. Это произошло из-за активизации подземных процессов, которые привели к формированию трещин на дне озера. Более популярна гипотеза, утверждающая, что Байкал однажды станет полноценным океаном. Тектонические плиты продолжают медленно удаляться друг от друга, расширяя рифтовую зону ежегодно на 4 миллиметра. Специалисты полагают, что подобный сценарий происходил миллионы лет назад, когда разделение Африки и Америки сформировало Атлантику. По мнению ученых, продолжение подобного процесса приведет к разрыву Евразийского континента, и новая акватория появится в центре Азии, превратив Сибирь в отдельный континент. Хотя произойдет это событие не раньше, чем через 20 миллионов лет.
0: И в жару.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы южной группировки российских войск за прошедшие сутки атаковали формирование 3 механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в 6 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о результатах работы юга на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки.